0: которые из-за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, давным-давно не погрузилась в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, а околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной. Для пушкарей же, наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всяческого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела, усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истинные, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, Баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице была и прима, и ультима ратио. Населенные сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятик. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как окаменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их за клин. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка. За это их Баргамот бил, с его точки зрения не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы человеку, менее закаленному, чем пушкарь, причинить увечья. Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марьи, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им при всей его грузности с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3 часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение 10 годов. Хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. Ввиду смутных ощущений поднималось в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только Тюре пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще? Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть за стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию. Но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания. Да и он с неособенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут, как неприкаянный. «Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул, сосало под ложечкой. Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник. «Потешный мальчишка», — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська».
0: Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкое?» — подумал Баргамот, заглянув за угол, и всей душой оскорбился. «Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой. Его только не доставало. Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гораська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей, с первым же из которых Гораська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. «Фонарь!» «Пру-ру-ру!» — кратко констатировал Гораська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы осыпать столб заслуженными ругательствами, Гораська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. «Стой, дурашка! Куда ты?» — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. «Вот!» — Гораська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость. Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гораську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчушка. Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке, и все это выходит у него по-благородному. А Гораська все из-под тишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самый обидный и злоязычный. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почтенных лиц на Пушкарной и начнет костить. Без всякой причины, здоров живешь. Соберется толпа взрослых ребят и с наслаждением слушает, как Гораська омрачает честь и доброе имя купца Пиншакова, находит крупные изъяны в его генеалогическом дереве, набрасывает тень на поведение всех его отдаленных родственников и выражает сильные сомнения в принадлежности к порядочному обществу его друзей и знакомых. Приказчики ловят Гораську и бьют. Толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гораська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гораськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гораська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах. От Гораськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть кочевал Гораська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, был опять-таки тайной бездонной Гораськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гораська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз Гораське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отребья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшие засохнуть. Физиономия Гораськи с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и к кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гораське удалось, наконец, расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гораська обрадовался. «Наше вам, Баргамоту Баргамотычу! Как ваше драгоценное здоровье?» — галантно сделал он ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.
2: «Куда идешь?» — мрачно прогудел Баргамот.
0: «Наша дорога прямая.
2: Воровать? А в часть хочешь? Сейчас подлеца отправлю».
0: «Не можете. Нынче нам полиция...» Фу! Гораська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.
2: «А вот в участке поговоришь. Марш!» Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гораськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гораськи на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Вместо заслуженного отдыха тащись с этим пинчушкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гораська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом. «А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?»
3: «Уж молчал бы», — презрительно ответил Баргамот. «До свету нализался».
0: «А в Михаиле Архангеле звонили?»
3: «Звонили. Тебе-то что?»
0: «Христос, значит, воскрес?»
3: «Ну, воскрес».
0: «Так позвольте». Гораська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гораськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот. Гораська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гораська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. Гораська воет. Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть без слов, по собачьи.
2: «Что ты, очумел, что ли?» — ткнул его ногой Баргамот.
3: Воет. Баргамот в раздумье.
2: «Да что тебя расхватывает?»
4: «Яичко!»
2: «Ну?»
3: Гораська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял одну руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.
4: «Я по-благородному похристосоваться! Яичко! А ты...»
3: — бессвязно бурлил Гораська, но Баргамот понял.
2: Вот к чему, стало быть, вел Гораська. Похристосоваться хотел по христианскому обычаю яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес? А теперь он разбил его и плачет.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гораська».
3: Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось. И как плакал бы Ванюшка, и как бы ему, Баргамоту, было жаль.
2: «Экая оказия!» — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчушку
3: и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. Похристосоваться хотел. Тоже душа живая, — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его.
2: А я того, в участок.
3: Эш ты! Тяжело крякнув и стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.
2: «Ну, — смущенно гудел он, — может, оно не разбилось?»
4: «Да, не разбилось. Ты морду всю готов разбить, ирод!»
2: «А ты чего же?»
4: «Чего?» — передразнил Гараська. «К нему по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!»
3: Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило.
2: «Да разве вас можно не бить?» — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.
4: «Да ты, чучело огородное, пойми!»
3: Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточен насопевший Баргамот, голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:
2: «Пойдем ко мне разговляться».
4: «Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!»
2: «Пойдем, говорю!»
3: Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел! И куда же? Не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще разговляться. В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.
4: «Верно говорите, Иван Акиндинович, нельзя нас бить», — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден Баргамот.
2: «Да нет, не то я говорю», — мямлил Баргамот, еще менее очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык.
3: Пришли, наконец, домой. И Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращил глаза при виде необычайной пары, но по рассеянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно. А по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отребий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть, и хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и еще больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська. «Иван Акиндинович, а что ж ты вонятки-то
4: сюрпризец?» — спрашивает Марья.
2: «Не надо потом», — отвечает торопливо Баргамот. Он тоже обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы.
4: Но сквозь эту солидность сквозит тоже изумление, что и у Гараськи.
5: «Кушайте, кушайте», — подчует Марья. «Гарасим, как звать вас по-батюшке?»
2: «Андреич».
5: «Кушайте, Гарасим Андреич».
4: Гараськ старается проглотить, давится, и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота.
0: Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дисконтом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянную и жалкою миной смотрит на жену.
5: «Ну чего вы, Гарасим Андреевич, перестаньте», — успокаивает та беспокойного гостя. «По отчеству? Как родился, никто по отчеству не называл».
4: Утро. У открытого окошка сидят за столом Баргамот и Герасим Андреевич и кушают с прохвала чай. Желтый помятый самовар, как бы пытающийся своим блеском затмить блеск горячего апрельского солнышка, отражает в себе тощего субъекта в кубовых чистых шароварах, подтянутых чуть ли не под мышки, и ситцевые в розовых крапинках рубахи, свободные и без малейшего риска, могущего вместить в себе три таких субъекта. Разговор идет степенный. Баргамот, пережевывая слова, излагает свой взгляд на ремесло огородника, являясь, видимо, одним из его приверженцев. Вот пройдет неделька, и за копание гряд нужно будет приняться. А спать пока что Герасим Андреевич может и в чуланчике. Время к лету идет. Еще чашечку выкушайте, Герасим Андреевич.
5: Благодарствуйте, Иван Акиндинович. Кажется, уже достаточно.
2: Кушайте, кушайте. Мы еще самоварчик подогреем.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Андреев. Рассказ «Кусака». Читает Алексей Войтюк.
2: Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых исп ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. Когда, гонимая голодом или инстинктивную потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками. Взрослые весело улюлюкали и страшно пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожие людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропоица-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел, и что-то говорил себе под нос о добрых людях и о своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку. Грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. «Жучка!»

Но пока собака колебалась, все яростнее, размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «Мразь! Тоже лезет!» Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее. Выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек. То отражалась на стекле упавшая звезда или остророгий месяц посылал свой робкий луч. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники. Целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. «Ай, злая собака!» — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос. «Мама! Дети! Не ходите в сад! Там собака! Огромная! Злющая!» Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их, спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралась к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные вазы. И далеко окрест, в неподвижном воздухе, расстилался запах душистого свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми. А то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением.

0: ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: «А где же наша Кусака?» И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшее хлеб, словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к Кусаке, называли ее своей собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусачка, пойди ко мне», — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, пойди. Сахару хочешь?» «Сахару тебе дам. Хочешь? Ну, пойди же». Но Кусака не шла, боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась, а вдруг укусит. «Я тебя люблю, Кусачка. Я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?» Брови Лёли поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. «Мама! Дети! Глядите! Я ласкаю Кусаку!» — закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Леонида Андреева «Кусака».
0: Всею своей собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшуюся годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало. Но и это малое изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такую гордою и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпрялся огнем ласк из ее сердца. И всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела. Единственное, что могла кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя. И ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама! Дети! Смотрите, кусака играет!» — кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила. «Еще, кусачка, еще! Вот так, вот так!» И все собирались и хохотали, а кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: «Кусачка, милая кусачка, поиграй!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза, и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей. Уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она, редко бегала с дачи. И когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень. Частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их точно свечи одну за другой. «Как же нам быть с кусакой?» — в раздумье спрашивала Лёля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя. «Что у тебя за поза, Лёля?» «Ну кто так сидит?» — сказала мать и добавила. «А кусаку придется оставить, бог с ней».
2: «Жалко», — протянула Лёля.
0: «Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь».
2: «Жалко», — повторила Лёля, готовая заплакать.
0: Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня?»
2: «А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лёля, но не заплакала.
0: Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и насновавшие по нем фигуры в красных рубахах.
2: «Ты здесь, моя бедная кусачка?» — сказала вышедшая Лёля.
0: Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала кусака, и черную кофточку. «Пойдем со мной». И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками.
2: Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава, и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.
3: «Дайте копеечку!» — гнусавил протяжно дурачок.
2: И злые насмешливые голоса наперебой отвечали ему: «А дрова колоть хочешь?» И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальнее стала туманная осенняя даль. «Скучно, кусака!» — тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и, промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал. Первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу. Бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она оказалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо-покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно темная ночь. И хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «Кусака».

0: слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «Победители». Читает Егор Серов.
1: Дело происходит в спортивном зале Академии Можайского. Все мужчины здесь широкоплечие. Манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком Жюль Верн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов. Шел экзамен по русской литературе, Хачатурян всех спрашивал: «Прости, что за вопрос тебе достался?» «Пушкин», — говорил один. «Мне повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». «Лермонтов», — говорил второй. «Повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». Наконец подошла его собственная очередь. Он вытащил билет, там было написано «Гоголь». «Вай!» — закричал Хачатурян. «Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил». Впрочем, мы отвлеклись. Информатор произнес в микрофон: «Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска, в красном Олег Горбузенко из Мелитополя». Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты. Борцы пожали друг другу руки и начали возиться. Каждый из них весил центнер, каждому было за 40. Оба ходили в развалку, а борьбу ненавидели с детства. Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы. «Пассивная борьба!» — выкрикнул информатор. «Спортсменам делается замечание». Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. «Браруле, двойной Нельсон, захват, подсечка». Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку. «Синий не борется!» — орали зрители. «Халтура! И красный не борется!» Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали. Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга. Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жюль Верн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов. Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную, зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни. «Если бы ты знал, как я ненавижу спорт», — произнес Аркадий Дысин. «Гипертония у меня».
2: «И у меня», — сказал Горбузенко. «Тоже гипертония». «Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем целый день без сна. То одно, то другое. Пора завязывать, старик. Давно пора».
1: «Прости, кто выиграл?» — заинтересовался очнувшийся Жюль Верн Хачатурян.
2: «Какая разница?» — ответил Горбузенко. Потом он сел на ковер и закурил.
1: «То есть как?» — забеспокоился Хачатурян. «Ведь иностранцы наблюдают».
3: «Расцветали яблони и груши», — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов. «Поплыли туманы над рекой», — живо откликнулись корреспонденты «Горизонт» и «Билли Арт».
2: «Аркаша выиграл», — сказал Горбузенко. «Он красивый, пусть его и фотографируют».
4: «Да и ты ничего», — возразил Аркадий Дысин. «Ты смуглый».
2: «Короче, ты судья, Жюль Верн Арамович, ты решай», — высказался Горбузенко.
1: «Да какой там судья?» — покачал головой Хачатурян. «Бог вам судья, ребята». «Идея», — сказал Дысин. Вытащил монету, бросил ее на ковер.
2: «Орел!»
1: — закричал Горбузенко. Дысин задумался. «Решка», — молвил он наконец. Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка.
3: «Победила дружба!» — торжественно выкрикнул он. Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон. Три старушки деликатно уступили им места.
0: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «Победители». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В кольце окружения противника в Харьковской области идут бои за населенные пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки окруженные подразделения Украины потеряли свыше 35 боевиков. Поражены склады военного имущества и места хранения беспилотников. Уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. Российские средства противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, 3 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 1200 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности озвучил подробности в интервью для гостелерадио Исламской Республики Иран.
2: Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию. Сражается огромное количество наших парней, находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что за последние годы оборонная промышленность России очень сильно изменилась. По его словам, к моменту начала спецоперации в стране было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки обращений граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, что позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Во Франции во время протестов старшеклассников разрушили 24 школы, сообщил министр образования Эдуард Жефре. Он отметил, что по причине беспорядков остановили работу до 500 учебных заведений. Причиной стали материальный ущерб и нападение на персонал. Пострадали 78 сотрудников образования, сказал Жефре. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются с конца сентября. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Часто митинги сопровождаются погромами и поджогами. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Глава первая. Женская личность в допетровском обществе. Каташихин в известном своем сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» рассказывает, что когда были московские послы на свадьбе у польского короля, то правили посольство и подносили свадебные дары от царя и от царицы особо королю и особо королеве. Править посольство значило исполнять его самолично пред лицом потентата. Желая в той же мере отблагодарить московского царя, и польский король посылал к царю своих послов и велел посольство править и дары подносить от себя и от королевы, царю и царице тоже каждому особо, так как делали наши послы в Польше. Этого, конечно, требовало обычное вежество, обыкновенный этикет во взаимных сношениях двух государей. Но, справив посольство и поднеся дары царю, польские послы по московскому обычаю не были допущены к царице. А к царице посольство править и ее видеть не допустили, говорит Каташихин. А отговорились тем, назвали царицу больною, а она в то время была здорова. И слушал у послов посольства, то есть обычные речи, и дары за царицу принимал царь сам. Точно то же случилось с английским послом, приезжавшим к царю с дарами по такому же поводу в 1663 году. «Для чего так творят?» — вопрошает Каташихин, желая открыть иноземцам, для которых он писал свое сочинение, истинные причины этого обычая и делая с этой целью сей достопамятный ответ. «Для того, — отвечает он, — что московского государства женский пол грамоте не ученые, и не обычай тому есть, а иным разумом простоваты и на отговоры несмышленые и стыдливы. Понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и оприч самых ближних родственных чужие люди никто их, и они людей видеть и не могут. И потому можно дознаться, от чего бы им быть и гораздо разумными и смелыми. Так же, как не замуж выйдут, и их потому ж люди видают мало. И только б царь в то время учинил так, что польским послом велел быть у царицы своей на посольстве. А она бы, выслушав посольство, собою ответа не учинила б никакого. И оттого пришло б самому царю в стыд. Настоящий случай, почему царица не вышла принять посольство, Каташихин объясняет не совсем верно, ибо править посольство иноземным послам прямо пред лицем царицы строго воспрещал стародавний обычай. Послы не могли видеть царицу не потому, что царь боялся стыда от ее несмышленных и стыдливых отговоров, а потому хоромы царицы были совсем недоступны не только для иноземных послов, но и для своего народа, даже для боярства и всего двора, за исключением самых близких ей людей, обыкновенно близких ее родственников или самых доверенных слуг двора. Но, неверно объясняя частный случай, Каташихин очень верно и вполне обстоятельно изображает вообще положение женской личности в нашем старом обществе, рисует действительность, над постепенным созиданием которой усердно работали целые века и целый ряд поколений. Короткими словами, но очень живо, он рисует вместе с тем и характеристику самого общества, ибо характеристика женской личности — всегда служит вполне верным изображением самого общества. Напрасно мы будем отвергать суровую, быть может, слишком жесткую правду этого отзыва, приводя в доказательство некоторые имена, заявившие своей жизнью и умственную и нравственную самостоятельность женской личности. Напрасно мы будем смягчать простую и, может быть, оттого, слишком грубую и резкую силу этих неподкупных слов, указывая на некоторые идиллии, в которых выражались иногда даже очень благодушно семейные и общественные отношения женской личности, и которые, сказать по правде, в той красоте, какая им приписывается, существуют только в воображении добрых защитников всего доброго и нравственного по форме. Не одиночное какое-либо имя, то есть личность, которая всегда может при известных обстоятельствах жизни выдвинуть себя из общего течения, даже с особенную славою. Не благодушная какая-либо идиллия, которая точно так же бывает, как и все и всегда бывает и случается в человеческой жизни. Словом сказать, никакие частные и потому случайные явления не в состоянии заслонить от нас в этих словах настоящий свет жизненной правды, настоящий свет действительной, а не воображаемой жизни. Отзыв Каташихина оправдывается не какими-либо исключительными одиночными явлениями, а всем строем допетровского русского быта, общим положением и умоначертанием тогдашней жизни, всею нравственную стихией общества. Некоторые исторические явления, некоторые юридические определения, придававшие женщине самостоятельный смысл, не могут колебать самой основы старых воззрений. Такие личности, как, например, Софья Витовтовна Литовка, Софья Фоминишна Гречанка, Елена Васильевна Глинская, тоже иноземка, которые, как известно, пользовались некоторую долю женской свободы, по крайней мере, иногда принимали лично иноземных послов и не прятались в своих хоромах, когда обстоятельства требовали их участия в подобных церемониях, такие личности, как иноземки, ничего не могут объяснять в отношении общей характеристики. Некоторая доля самостоятельности принадлежала им отчасти потому, что они были чужие, что личность их, по их иноземству и по высокому значению их рода, сама собою уже приобретала в глазах русского общества особенное, независимое положение, которое ни в каком случае не могло равнять их со своими, а потому и освобождало некоторые их поступки от привычных ограничений женского быта. Но воспитанные в обычаях, дававших больший простор женской личности, они, однако ж, в московском дворце должны были жить так, как повелось истори, то есть должны были подчиниться тем понятиям и порядкам жизни, какие повсеместно господствовали в русской земле. А эти понятия почитали весьма зазорным всякое обстоятельство, где женская личность приобретала какой-либо общественный смысл. Эти понятия признавали ее свободу, и то в известной мере, в одних лишь семейных отношениях и в положениях исключительно семейного общежития. Как скоро общежитие принимало какую-либо форму общественности и из домашней, семейной сферы переходило в сферу жизни публичной, тогда и обнаруживалось, что женская личность не имеет здесь своего места, что без особенного зазора в публичном общежитии она не может становиться рядом с личностью мужчины. Известная выработка идей и представлений в этом направлении привела вообще к тому, что женская личность своим появлением в обществе нарушала как бы целомудрие публичного общежития, не говоря уже о том, что собственное ее целомудрие при таком подвиге в глазах века погибало окончательно.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: Одному мужчине исключительно принадлежали интересы общественности. Он один обладал правом жить в обществе, жить общественно. Женщине оставалась обязанность жить дома, жить семейно, быть человеком исключительно домашним и в существенном смысле быть вместе с домом и домочадцами только орудием, средством для жизни общественного человека, мужчины. В одном только случае самостоятельность женщины являлась законную и неоспоримую. В том случае, когда она становилась главою дома. А это могло произойти лишь при том обстоятельстве, когда по смерти мужа она оставалась матерою вдовою, то есть вдовою матерью сыновей. И мы видим, что матерая вдова в древнем русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль. Мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а следовательно, и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами. Но матерая вдова все-таки была явлением случайным, в некотором смысле исключительным. Личность ее никак не может служить мерою самостоятельности женской личности вообще. Матерая вдова являлась случайным представителем дома, семьи, которая стояла уже, так сказать, на материке, то есть на корню, ибо сыновья всегда придавали семье именно это значение корня. Вдова бездетная, у которой не оставалось под ногами материка или корня, у которой со смертью мужа разрушалась и семья, такая вдова, по убеждению века, равнялась в своем значении сиротою. И в древнейший период нашей истории вместе с сиротами, убогими, калеками и прочими, и всеми беззащитными личностями поступала под покровительство церкви, причислялась к людям церковным, богодельным, то есть к людям, забота об участи которых была делом Божьим, потому что не была делом общественным. Вот почему вдова без сына почитает себя тоже сиротою. Одно это может уже свидетельствовать, что личность женщины не имела ни малейшей общественной самостоятельности, и как скоро выделялась из семьи, где только и сохраняла известную долю самостоятельности, то теряла и эту малую долю самостоятельного значения и приравнивалась ко всем сиротствующим, совершенно беззащитным в общественном смысле, так что по необходимости переходила под опеку церкви, подававшей ей руку вместо общества, которое отрицало в женском достоинстве всякий смысл личности, имевшей какие-либо общественные, а не семейные, только домашние права. Идиллики истории, очень серьезно и с подобающей ученостью, с ссылками на летописи и другие источники, с выписками подлинных текстов, доказывают, что, например, красота жены ценилась. Святослав женит сына Ярополка на пленнице гречанки красоты ради лица ее. Ольга удивляет красотой лица греческого императора, что жена имела право на часть мужнина имения, что все заботы о детях возлагались на мать, что попечение и заботы, которые употребляла мать при воспитании детей своих, давали ей в народном воззрении неоспоримое право на уважение последних, что тесная связь матери с детьми не могла не оказывать влияния на последних. Характер матери явственно отражался и в детях, что девушку не стесняли в ее действиях. Следует доказательство и подтверждение о том, как девицы постригались в монахини, что дочь девица имела участие во всех событиях своей семьи, что, покидая семью родительскую при выходе замуж, девушка, однако, не прерывала связи с нею, что, воспитанная в общем кругу родной семьи, одинаково согретая любовью отца и матери, русская женщина этого времени, до монголов, являясь женою, стоит нравственно на одном уровне с мужем. В этом лежит объяснение тех отношений, которые возникают между ними. Подружье — название жены в книжном языке. Ладой зовет жена мужа в языке народном. Равна жена мужу в законе. Кто убьет жену, тот же суд, как за мужа. Здесь, однако ж, закон, русская правда, говорит вообще об убийстве женщины, а не о жене мужа. «Любите жену свою», — учит детей хороший отец. Владимир Мономах, который тотчас же и прибавляет другое поучение, пропускаемое автором, но «не дайте им над собою власти», что, собственно, значит «властвуйте над ними». Жена стоит рядом с мужем, живет с ним одною жизнью, разделяя радость и горе, сопутствуя ему всюду, участвуя в самых сокровенных его думах. Муж видит в ней лучшего друга, спутника жизни, поверяет ей все. Что где бы ни был муж, мысль о жене не покидает его. Что жена была не стеснена в своей жизни, могла действовать свободно. Доказательство? Верхуслава ведет переписку с епископом Симоном, принимает большое участие в монахе Поликарпе, желая устроить его где-либо епископом, вот и все. Что жена могла иметь свою собственную землю, села. Жена, независимо от мужа, могла иметь свою казну и так далее. Русская женщина в домонгольский период. Историческое исследование Александра Добрякова. Санкт-Петербург, 1864 год. Подобные идиллические заключения носятся в сознании многих изыскателей нашей старины. Но в сущности они обнаруживают только какое-то странное сомнение во всем том, что составляет существо человека, будет ли он мужчина или женщина, и что никогда не подвергалось спору, в чем ни один рассудительный человек никогда и нигде не мог сомневаться. Все выводы, с таким усердием добытые из летописей, житий, грамот и так далее, сводятся к одному, что жена любила мужа, а муж любил жену. Что мать любила детей, а дети любили мать. Что женщина, как член семьи, пользовалась семейными правами, пользовалась известными правами как человек вообще и как член семьи в особенности. Кто же мог когда-либо в этом сомневаться? История застает Древнюю Русь именно на той степени исторического развития, когда семья составляет единственный и непосредственный узел народной жизни, когда семья составляет существо, основу народного быта, когда, следовательно, семейные добродетели являются неизбежным последствием, естественным продуктом жизни. Доказывать ученым образом, что муж любил жену, а мать любила детей, все равно, что доказывать, что и в старину жили также люди. Не в том дело, имела ли женщина-человек человеческие чувства, находилась ли в человеческих отношениях к отцу, к мужу, к детям. Вообще не в том дело, что именем женщины обозначался человек женского пола. Дело в том, пользовался ли женский пол общественными правами наравне с мужским полом, то есть в равной половине. Была ли женская личность самостоятельно в обществе именно этою своею женскую половиною? Почиталась ли женская половина необходимую и самостоятельную половиною не семьи, а самого общества? Или же эта половина, в сущности, была только придатком к тому целому, которое выражалось лишь одною личностью мужчины?
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: Вообще, была ли женская личность самостоятельная в обществе сама по себе, как личность женщины, или же самостоятельность определялась только ее принадлежностью к личности мужской, как, например, значением жены мужа, матери сына и тому подобное? Вот вопросы, которые возникают сами собою, когда намереваемся узнать, каково было положение женской личности в допетровской Руси. Мы, одним словом, не должны смешивать понятий и свидетельств о правах женщины как члена семьи, какие бы ни были эти права, нравственные или юридические, с понятиями и свидетельствами о ее правах как члена общества. Смешение, безразличие этих понятий и производит путаницу в наших представлениях о характере и общественном положении древнерусской женщины. Само собой разумеется, что в этом случае необходимо прежде всего узнать важнейшее обстоятельство, именно признавало ли и могло ли признавать женщину своим членом древнерусское общество. А еще ближе, что такое было, каково было это самое общество, признавало ли оно вообще общественные права личности, почитало ли оно личность общественную единицу, самостоятельным целым, которым держится само общество. Ибо самостоятельность женской личности является лишь там, где является самостоятельность человеческой личности вообще, где общество носит в своем сознании, а следовательно и в своем развитии, самую идею личности. Идеал человеческого достоинства, независимо ни от каких частных, случайных бытовых его определений. Очень понятно, что русское допетровское общество в своем взгляде на достоинство женской личности не могло стоять выше тех убеждений, которые господствовали вообще в средневековом европейском обществе, которые господствуют во всяком обществе младенчествующем. Точно так же, как и везде, на равной степени общественного развития русское общество определяло нравственные и общественные права женской личности ветхим и по преимуществу восточным сознанием, что лицо женщины, каково бы ни было ее положение, не есть половина, а есть все-таки в отношении мужчины величина меньшая, что женщина сравнительно с мужчиной есть малолеток, недоросль, член общества несовершеннолетний. Сама женская природа способствовала развитию такого убеждения. В первую эпоху человеческой жизни в понятиях и представлениях человека господствовал и управлял всею его деятельностью идеал богатыря, то есть идеал собственной физической силы человека. В то время физическая сила была первую необходимостью для человека, а, следовательно, первым, самым высшим, почти исключительным его достоинством. В то время, по естественным причинам, человек везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски завоевывать себе положение и побеждать природу больше силою плеча, чем силою ума. Богатырство было исходным началом его жизни. Оно же стало и высшим его идеалом. Под влиянием этого-то идеала и созидались постепенно все первобытные воззрения человека. В его меру он мерил и все свои первоначальные отношения, все положения своей жизни. Очень понятно, что по физиологическим особенностям своей природы женская личность не могла приравняться к этому идеалу, к этой первозданной и тогда единственной мере человеческого достоинства. Правда, что в богатырский век и она должна была носить в себе некоторые богатырские черты. Но вполне сделаться богатырем ей было невозможно. Призванная природою к рождению детей и ко всем тяжким последствиям этого действия природы, каково воспитание или, собственно, вскормление ребенка и так далее, женщина одним этим действием природы обрекалась уже на страдательную, вполне зависимую роль пред личностью богатыря, мужчины. Не говоря уже о том, что самый ее организм, сравнительно слабый и нежный, никогда не мог равнять ее физические силы с силами мужчины. Вот естественная причина, по которой богатырские воззрения первобытного человека очень легко могли воспитать в его сознании мысль о великом различии женского существа от мужского. Различие в физических силах обоих полов было слишком очевидно. А между тем, богатырские силы, как мы сказали, были единую мерою человеческого достоинства, единую оценку достоинства каждой личности. Таким образом, сама природа женщины, вовсе не способная отвечать своей деятельностью первозданным идеалам человека, указывала женской личности место, которое в отношении ее самостоятельности всегда колебалось, да и до сих пор колеблется между мужчиною и его детьми. С богатырской точки зрения, женщина — существо слабое не только физически, но и нравственно, и умственно. Она отличается детскими чертами. Она даже и создана от кости самого богатыря. Она, в сущности, его ребенок. Поэтому зависимость повиновения — вот ее идеалы, которыми она и воспитывается в течение тысячелетий, то есть во все то время, когда в быту человеческом должен был господствовать идеал богатырский. Вообще, достоинство женской личности на основании этих первозданных идей было возведено в идеал «милой жертвы», «милой хоти», как выразилось слово о полку Игоревом. Соответственно этому идеалу ценились и все качества женской личности, вся так называемая «женственность», как исключительная сила ее природы, понятая лишь так, как требовал именно этот идеал. В этом идеале и выразился весь жизненный смысл женской доли, весь смысл ее роли общественной, а стало быть, и исторической. Мы не должны также забывать, что эпоха богатырского идеала была вместе с тем и эпохою идеала родительского, то есть идеала родительской опеки, по которому всякая почему-либо зависимая личность иначе не представлялась, как в образе малолетства. Естественно, что навсегда слабая и зависимая женская личность должна была навсегда же сохранить в своем лице образ нескончаемого малолетства, нескончаемого детства, ибо такова была сила первозданных богатырских и патриархиальных убеждений человека. Само собой разумеется, что те же первозданные убеждения и идеалы управляли и нашим бытовым развитием. У нас, по причине нашей молодости, они сохранились даже с большей свежестью, чем у других европейских народов. Богатырские идеи, как и идеи родительской опеки, у нас живут еще до сих пор, а в допетровскую эпоху они были в полном цвету. Идеал родительской опеки был основателем и устроителем всего нашего быта. По этому идеалу создалось наше общество и государство. По этому идеалу наше общество представлялось совокупностью семьи или родни, так что его разряды или ступени, особенно низменные, иначе и не представлялись как малолетними и постоянно обозначались именами родства, каковы были отроки, пасынки, детские, молодь. Самые низменные в общественном смысле именовались сиротами, то есть людьми несчастными в смысле родства, а стало быть, и в общественном смысле, каково было вообще неслужилое земледельческое и промышленное сословие, не обладавшее властным положением в обществе.

0: Радиозвезда.
1: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
2: По идеалу родительской опеки не только личность женщины, но и личность мужчины не имела никакого самостоятельного, независимого значения. По той причине, что этот идеал вообще не признавал, да и не мог понять самой идеи личности. Он знал только идею рода, идею отчества, то есть идею принадлежности.

подали из родового круга, то есть из круга известной зависимости или принадлежности к тому или другому общественному разряду жизни. Идея родовой зависимости построила по своему образцу и все эти общественные разряды, всякую другую зависимость, все общественные отношения лица, весь общественный наш быт, так что древнерусское общество в существенном и непосредственном смысле есть, собственно, не общество, а родство, ибо его общее, его идея заключалась в идее рода, а не в идее независимой личности. Вот почему и древний наш быт очень основательно называется родовым бытом. Но, говорят, у нас не было родового быта, а был общинный быт. Следовательно, и общественные отношения устраивались по-другому, то есть общинному началу. Следовательно, не только мужчина, но и женщина пользовалась правами личности самостоятельной и независимой. Ибо что ж такое община, как не совокупность более или менее обособленных, самостоятельных, равноправных и независимых личностей? Действительно, понятие об общине не допускает иных представлений в отношении устройства общежития, в отношении характера общественности. Общее значит равное для всех. Община значит равенство. В общине, если она служит основою быта, невозможно представить себе какой-либо иной порядок жизненных отношений, как непорядок равенства, равноправности всех частей этого общего целого. Все это так. Но одно необходимо помнить. Именно, какую силу представляет каждая часть этого общего целого, в чем заключается существенный смысл каждой части, какого свойства эта единица, которая служит основою, корнем всего целого. Носит ли в себе эта часть, эта единица, смысл отдельной, обособленной личности, независимой личности человека самого по себе? Или она изображает совсем иное свойство, носит в себе совсем иной смысл, именно смысл человека не самого по себе, а как представителя или выразителя чего-либо такого, в чем его личность почитается за ничто, не имеет ни малейшего смысла и значения. Община, как равенство вообще, может вмещать в себе такие составные части, такие единицы, которые, хотя по естественной необходимости и будут лицами, но вовсе не будут представителями личности. В этом весь вопрос. Наша древняя община была в собственном смысле общиною родов, или еще ближе, общиною хозяйств, домов, дворов, а не общиною независимых личностей. Чтобы уяснить себе справедливость такого заключения, мы должны по необходимости остановиться на спорном вопросе о характере и свойствах нашего древнейшего быта. В настоящем случае для нас это необходимо по той причине, что от уяснения этого вопроса вполне зависит уяснение вопроса, что такое было древнерусское общество и каково было положение в нем женской личности. Люди самых противоположных взглядов на существенный характер нашей допетровской истории будут, вероятно, согласны в том, что в древней русской жизни, домашней и общественной, с особенную силою господствовала и управляла жизнью отдельных лиц патриархальное родительское начало, что оно в значительной степени господствует даже и теперь. Иначе, конечно, и быть не могло, если не приложена та истина, что русская земля расплодилась по преимуществу первобытную силу на рождение, если род был непосредственным деятелем в образовании народной массы, если на самом деле он был растительную органическую клеточку,
Основа

0: новую строение каждого племени и всего народа. Если, наконец, сама община являлась только совокупностью этих родовых клеточек, совокупностью не отдельных лиц, а отдельных хозяйств или дворов, в которых замкнулись отдельные роды или семьи. Мы пользуемся таким уподоблением, предполагая яснее и нагляднее представить отношение так называемого родового быта к быту так называемому общинному. Такой естественный, почти физический ход народной жизни существовал везде. В других странах он еще в незапамятные времена подвергся различным колебаниям и сторонним влияниям, и потому очень рано утратил свой первобытный облик, не оставив по себе слишком заметных следов. У нас, в нашей истории, в нашей жизни, сравнительно очень молодой, наоборот, такие следы можно наблюдать даже в настоящую минуту. Родовой быт, как жизненное историческое начало, для многих является предметом ошибочной, даже нелепой, и к тому же еще нелепой теорией. А потому нередко предметом голословных отрицаний и даже остроумных шуток. Нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор, собственно, о словах. Они упрекают противников в неопределенности будто бы понятий, заключающихся в словах «родовой», «патриархальный», и стараются определить эти слова, как говорится, научно, то есть исключительно книжным путем, более в духе грамматическом, чем историческом, более грамматическим именно смыслом отрывочных текстов, а не смыслом самой жизни, разлитой в общем составе древних памятников. Оттого они усердно ищут в родовом быте учреждения, с одной стороны, политического, каково, например, государственное устройство, с другой — юридического, в законах и правах. И, конечно, ничего учрежденного в этом смысле не находят, вовсе забывая, что родовой быт не есть факт, а есть начало, стихия жизни, которая, как стихия, входит во все факты, проницает их, дает им свою окраску, формирует их, но сама нигде в особое учреждение не воплощается. Само прилагательное «родовой» обозначает только стихийное качество быта и вовсе не указывает какую-либо учрежденную, то есть законченную его форму. Точно так же и существительное «род» вовсе не обозначает какого-либо учреждения, то есть искусственной какой-либо формы, выработанной развитием общества. Это, напротив, непосредственная, естественная форма человеческой жизни, произведенная стихийную силою рождения. Если же эта форма становится нормою, стихией не только для домашних, но и для общественных отношений народа, то, замечая повсюду ее присутствие, исследователь с полной основательностью может и весь народный быт обозначить именем этой стихии, именем начала, которое движет всем этим бытом. Однако ж отрицатели этого начала утверждают, что слово «род» значит, собственно, «семья», и что поэтому у славян родового быта не было, а была семья и община, что русская земля есть изначально наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная, именно общинная земля. Сочинение господина Аксакова.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
0: По смыслу некоторых летописных и других свидетельств, Слово «род» действительно обозначает также и семью. И даже семью в тесном смысле, на чем особенно настаивают защитники семейной и общинной теории. Но иначе не могло и быть, потому что семья служит составной частью или же зерном рода. Понятие о роде неизбежно заключает в себе и понятие о семье. Семья служит, с одной стороны, под видом старшей семьи, его корнем, его основою, а с другой выражает под видом младших семей его размножение, его разветвление. Семья, одним словом, относится к роду как частное понятие к общему. Не мудрено, что в текстах эти понятия очень часто переходят одно в другое, мешаются и доставляют легкую возможность подыскать свидетельства, указывающие на тождество семьи и рода. Но что же из этого выходит? Что именно хотим мы определить, называя народный быт семейным? Не слишком ли широко, пространно, не слишком ли общо такое определение? Люди всегда жили, теперь живут и всегда будут жить семейно. Это неизменное условие человеческого быта, которое в отношении характеристики быта у известного народа на известной степени его развития ничего доказывать не может. Словом «семейный» обозначается именно тот тесный или, вернее, частный смысл жизни, который навсегда останется в быту человечества, какие бы формы и порядки не принимало его развитие. Останется как естественный физиологический закон жизни. Нам кажется, что говоря фразу «русская земля была наиболее семейная», мы в историческом смысле ровно ничего не обозначаем. Другое дело, если мы, невзирая на обыкновенный жизненный смысл этого слова, создадим собственное понятие о семье, придадим ей свойства и качества, каких она никогда не имела. Именно свойства и качества кроткой и мирной славянской домашней общины, и назовем эту общину славянскую семьёю, в отличие от обыкновенной семьи и от семьи вообще. Тогда, конечно, мы откроем действительно характеристические черты в нашем древнем народном быту и по необходимости назовем его семейным. Оно отчасти так и случилось с защитниками семейно-общинного быта славян. «Рода у древних славян не было», — говорят они, — «а была семья». Семья — это была семья в тесном смысле. В устройстве ее нет и признака родоначальнического патриархального характера. Напротив, мы видим, что все члены в ней — имеют голос в вопросе собственности. Это назвать родовым устройством невозможно. Если бы общество было построено на основе родового, патриархального быта, так чтобы в его устройстве находилось отражение этого быта, мы могли бы признать родовой быт основным элементом, существующим в народе, например, в Китае. Но когда пред нами явление совершенно противоположное, когда не только общество, а даже семья построена под влиянием общинного начала, как можем мы тут найти родовой быт? Что же вообще была славянская семья? Она была семья. Но как скоро вопрос становится общественным, как, например, вопрос о владении на землю — право имела вся община, то она стороною к этому вопросу становилась сама общиною. Как скоро встречается другой общественный вопрос народного совещания, веча, она опять становилась общиною, и от нее шел представитель, или старший, или избираемый ею, как в суде Любуши. Кто из детей отделялся от семьи и жил отдельно, тот уже отрешался от семьи и не наследовал ей. Семья сжималась в числе. С другой стороны, она могла расширяться по произволу, могла принимать в свой состав роднившихся с нею и даже посторонних, но в этом случае соединение делалось относительно хозяйства. Собственность не принадлежала всем принятым, вспомним выморочное наследство, но общим было пользование имуществом, во время которого в распоряжениях по имуществу естественно имели голос не только члены самой семьи, но и все те, кого она приняла в состав свой. Раздел же был всегда возможен, ибо постоянно действовала живая свободная воля. Во всех тех случаях, где семья являлась как община, имели голос не только дети, не только семья собственно, но и другие лица, принятые в семью. Но здесь является вопрос. При таком общинном значении семьи, в известных важных случаях, где даже дети имели голос, не подрывается ли ее значение семейное, кровное? Нисколько, продолжает семейная теория. Семейные чувства и семейный быт крепки были, крепки теперь и крепки будут у славянских народов, пока они не утратят своей народности. На это доказательств так много, и прошедших, и современных, что мы не считаем нужным на них указывать. Семейное начало, конечно, было твердо и в те отдаленные времена, о которых говорим, и было твердо оно, как начало чисто нравственное. Оно жило в нравственной свободе, в любви, в духе человека. Оно было вполне чисто у славян, ибо с ним не связывалась выгода, ибо оно не нуждалось в житейских подпорках. Да и кто мешал семейной общине свободно и любовно исполнять волю отца? Из этого объяснения видим мы, как свято и нравственно понята была славянская семья, как всякий расчет был удален от святого семейного чувства. Чисто нравственная, чисто духовная сила семейного начала, каково оно у славян, всего более ручается за существование, глубину и вековечную прочность оного. А чувство семейное и семейное начало, повторяем, глубоко и неразрывно соединено с существом славянина. Вот основание тех представлений о древнем нашем быте, по которым этот быт именуется семейно-общинным, и в которых сосредотачиваются все доказательства и доводы его защитников или отрицателей родового быта. Мы полагаем, что читатель заметит здесь несравненно более теплой любви к идеалу семейной общины у древнего славянина, чем основательного разъяснения существовавшей некогда живой действительности. Несравненно более фантазии и, стало быть, поэзии, чем рассудительной, хотя бы и суровой прозы, разъясняющей существо дела. А дело это в том, что все, что не сказано здесь о семье-общине, именно об общинном ее значении и характере, должно относиться прямым и непосредственным образом к понятию не о семье собственно, а о хозяйстве, именно о дворе. Так что если вместо слова «семья» мы поставим слово «двор», «хозяйство», по-древнему «господарство», то получим совершенно правильное, вполне соответствующее действительности представление о том, что именно намеревалась выяснить общинная теория. Ей необходимо было доказать, что семья славянская была не семьёю в обыкновенном смысле, а была в сущности необыкновенным явлением. Она была семья-община. Такому значению семьи вполне соответствует двор. Но почему семья, живущая во дворе, приобретает это значение? Потому что существо двора, его корень, есть имущество, хозяйство-господарство. А хозяйство-господарство по естественной необходимости ведется, строится, наживается общими, совокупными усилиями, работами и заботами всех живущих на этом хозяйстве. Все, стало быть, вносят свою долю труда в общий оборот хозяйства. Все, стало быть, имеют полное право и на свою долю пользования общим хозяйским имуществом. Из того же источника вытекает и относительное равенство голосов в общих делах хозяйства двора. Непререкаемое право думы, непререкаемое право представительства в общих совещаниях. Однако ж все эти права в сущности есть простые естественные права семьи, по которым обыкновенно выходит, что отец обязан вскормить свое рождение, своих детей, а взрослые дети обязаны помогать отцу-кормителю, чтобы точно так же и самим кормиться от семейного хозяйства, что отец необходимо всегда советуется с возрастными детьми и родичами, а возрастные дети и родичи всегда убеждены, что без их думы и согласия он никогда ничего не предпримет по общему для всех делу. Все это были и есть непосредственные права рождения. Самая собственность, двор хозяйства, носила в своем смысле ту же идею кровного союза в ее вещественном проявлении, то есть общем хозяйстве семьи. Дети, приобретая своим рождением право быть детьми своего отца, вместе с тем приобретали право пользоваться отцовскую, а по крови, стало быть, и своею собственностью. Они и делили ее, когда они, как кровь семьи, считали необходимым разойтись в разные стороны и зажить особную самостоятельную жизнью. Разделялась кровь семьи, разделялась и собственность семьи, как вещественное ее выражение. Мы не думаем, чтобы к идеалу таких отношений могло удобно прилагаться понятие об общине, а тем менее самое слово — община. Собственность, именно двор хозяйства, придавала семье лишь вид общины. Эта община была только количеством родных лиц, живших на одном хозяйстве. Внутри же, в качестве союза этих лиц, в духе этой общины, жила создавшая ее идея кровного союза. По этой идее и была построена внутренняя домашняя жизнь этой общины. Она в полной силе господствовала внутри каждого двора и ни под каким видом не допускала равенства лиц там живших, не допускала даже малейшей возможности такого равенства, самой мысли о нем, что с особенную силою и образностью выражалось всегда, например, в отношениях женатых братьев, замужних сестер, в отношениях свекрови к невестке, в отношениях заловок к той же невестке и тому подобное.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, российские войска с помощью дронов «Герань-4 Сикер» поразили 4 сухогруза, которые использовались противником в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, добавили в Министерстве обороны. В ОПЕК Плюс обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер озвучил подробности в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важным составляющим нашего диалога будет проведение в Ариаде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год.
1: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Об этом шла речь на недавней встрече Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, добавил вице-премьер. Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Во время торжественной церемонии Мейер передала россиянину символический ключ от станции. Эта традиция подчеркивает преемственность в управлении орбитальным комплексом. Петр Дубров отметил, что для него этот день особенно значим. Ровно 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру. В ближайшие месяцы под руководством Дуброва экипаж продолжит реализацию научной и технической программ Международной космической станции. Российские гимнасты Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. В финале российский дуэт продемонстрировал технически сложную программу и набрал более 53 баллов. Этого результата хватило для уверенной победы. Серебряные медали завоевали спортсмены из США, бронзу взяли представители Азербайджана. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Очищение и кара. От Пруссии до Персии. Глава первая. В 1910 году один из дальних родственников Унгерна, служивший в генеральном штабе, передал секретные документы австрийскому военному агенту Спанокке, был арестован, судим и сослан в Сибирь, но из-за этого случая никакого клейма изменников на Унгерн-Штернбергах, разумеется, не лежало. Как для большинства прибалтийских дворян, родиной для них была пусть не Россия, но Российская империя. И в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами. Один из кузенов Унгерна после разгрома армии Самсонова под Сольдау бросился на пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Тем не менее, многие чуткие натуры остро переживали двусмысленность своего положения немцев на русской службе. Да и высокий процент немецких фамилий среди высшего офицерства придавал некоторую деликатность этой теме. В забайкальском и монгольском окружении Унгерна людей с такими фамилиями окажется немало. Ему, вероятно, проще было находить с ними общий язык. При этом общность происхождения, если учитывалась, то считалась фигурой умолчания. Рассказывали, будто в Урге он приказал расстрелять человека, на людях неосторожно заговорившего с ним по-немецки. При всей недостоверности этой истории, Сам по себе факт ее возникновения явно не случайен. Сообщено, проживающей в США Верой Хатчер, правнучкой барона Витте, который в 1921 году занимал должность советника при правительстве Богдо Гегена. Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которое у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнуло из неловких рук, Стефан Цвейг, обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в этой войне вселенский кошмар и повальное безумие, признавали, что в первом порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых разверзнуться фронтов. В ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей судьбы. Эта война, как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира. И Унгерн, может быть, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как очищение и кару, надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала и избирательной урны. Наконец, ему просто хотелось воевать, неважно с кем и за что. «Это только за последние 30 лет выдумали, чтобы воевать за какую-то идею», говорил впоследствии Унгерн, а причину своей симпатии к монголам объяснял следующим образом. «У них психология совсем другая, чем у белых. У них высоко стоит верность, война. Солдат — это почетная вещь, и им нравятся сражения». Опять же, русским он не доверял потому, в частности, что они из всех народов самые антимилитаристские, и заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо. Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался неудел и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, 30-летний неудачник без семьи, без профессии, с туманными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы. 19 июля 1914 года, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн Штернберг сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной второй армии Самсонова, был ранен, но окружение и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где и как провел он первые месяцы войны, проверке не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в первом Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов. Тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был 5 годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего. Нерчинский полк входил в 10-ю уссурийскую дивизию. Весной и летом 1915 года во время Великого отступления она составляла конный резерв 5-й армии Западного фронта и моталась, как вспоминал Семенов, по угрожаемым участкам, прикрывая отходящую на восток пехоту. Иногда казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранило, когда он перерезал колючую проволоку перед австрийскими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков его сотни. Они вынесли своего командира с поля боя. В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов,
5: через год покончивший с собой после неудачи корниловского выступления, а командиром Нерчинского полка – полковник Врангель, будущий преемник Деникина, главком русской армии. В мемуарах он отзывался об Унгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майнрида. Всегда оборванный и грязный, барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеля он производил впечатление человека, который, будучи воспитан в условиях культурного достатка, совершенно отрешился от норм, породившей его среды. Полковой командир тщетно пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик. После того, как заурядный белый генерал семеновского производства стал хозяином Монголии, его предшествующая жизнь окрасилась в фантастические тона. Кто-то, к примеру, пустил слух, будто он командовал личным конвоем Николая II. Унгерна повышали в чинах, осыпали орденами, назначали на должности, о которых ему не приходилось и мечтать. В действительности, за 2 года войны он дослужился до Исаула, а выше командира сотни так и не поднялся. Представленный к 8 наградам, включая Георгиевское оружие, Унгерн из-за пьянства и плохих отношений с начальством получил только 5. Офицерского Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-й и 4-й степеней и Святого Станислава 3-й степени. Ранений он имел ровно столько же, сколько наград. 2 раза при этом оставался в строю, в остальных случаях возвращался в полк с еще не зажившими ранами. «В боевом отношении выше всяких похвал», свидетельствует выданная ему аттестация. Врангель тоже признавал за ним поразительное бесстрашие при отсутствии дисциплины. Продвижение по служебной лестнице его не занимало, Унгерн долго отказывался от должности сотенного командира, потому что при таком назначении лишился бы возможности бывать в разведке. В той же аттестации говорится, что его служба – сплошной подвиг. Он участвовал в 10 атак, доведенных до удара холодным оружием. Однополчанин вспоминал. На врага он бросался в классическом унгерновском стиле, сломя голову. Не обходилось и без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, рассказывал о его подвигах. При отходе в тыл Унгерн якобы неизменно исчезал из полка и появлялся вновь, едва полк возвращался на позиции. Он будто бы неделями пропадал в тылу противника, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над вражескими окопами, а командир полка, заслышав его голос, прятался под стол, заранее зная, что барон опять предложит какую-нибудь немыслимую авантюру. Некто Игнота писал, его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна, они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин. Однако, чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну с ее загаженными окопами, вшами и разъедающим сознанием бессмысленности происходящего, надо было обладать извращенным чувством жизни, если не ненавистью к ней. Патриотизмом, верностью родовым традициям или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. Рассказывали, будто в атаку он скакал как пьяный или как лунатик, с застывшими глазами и качаясь в седле. Если это и гипербола, его способность наслаждаться опьянением опасности сомнению не подлежит. Люди такого сорта невыносимы в мирной жизни, незаменимы на войне, но опасны даже там. «Этот тип, — замечает Врангель, — должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и с прекращением смуты также неизбежно должен был исчезнуть». Унгерн был представлен к чину войскового старшины, но получить его не успел, хотя впоследствии считал свое производство состоявшимся. Его карьера завершилась внезапно. 22 октября 1916 года, находясь в краткосрочном отпуске, он с позиции поехал в прифронтовые Черновцы и ночью, пьяный, пришел в гостиницу «Черный орел» с требованием предоставить ему номер. Швейцар отвечал, что не имеет права сделать это без письменного разрешения коменданта города. Раздраженный отказом, Унгерн решил проучить какого-то лакея, который плохо к нему относился, когда двумя неделями раньше он жил в этой гостинице, долечиваясь после ранения, и отправился на поиски обидчика. Швейцар увивался рядом и кричал, что это безобразие. Рассердившись, Унгерн хотел ударить его шашкой в ножнах, но промахнулся и разбил стекло в дверях. Так излагал дело он сам, а швейцар утверждал, что первый удар пришелся ему по лицу. Стекло в дверях пострадало уже от второго. В третьем часу ночи, со словами «Кому тут морду бить?», барон явился в комендантское управление, но дежурный, прапорщик Загорский, поговорив по телефону с комендантом, отказался выдать ему разрешение занять гостиничный номер. Взбешенный Унгерн поступил с ним так же, как со швейцаром. Ударил сначала кулаком в лицо, потом шашкой в ножнах по голове возле правого уха. На суде он говорил, что не помнит, насколько точны были его удары, но кузену Эрнсту позднее признавался: «Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику». Конец истории был скорее комический. Наглый прапорщик побежал за подмогой. Через час на место происшествия прибыл комендантский адъютант Лиховоз. Обнаружив Унгерна заснувшим в кресле, он отстегнул у спящего буяна шашку и арестовал его. Замять дело не удалось. Потерпевшие подали жалобу в корпусной суд. Оттуда запросили в полку аттестацию обвиняемого. Она оказалась гимном во славу его воинских доблестей и сыграла важную роль. В конце ноября был оглашен вердикт – заключение в крепости сроком на 2 месяца. При этом оговаривалось, что Унгерн должен отбывать наказание при своей части. В сущности, ему вынесли условный приговор, за что, по словам Эрнста Унгерн-Штернберга, кузену следовало благодарить Врангеля. Тот употребил все свое влияние, чтобы Роман так легко отделался, но, пользуясь случаем, решил избавиться от беспокойного барона. Вскоре он утвердил им же, надо думать, инспирированное постановление старших офицеров полка об отчислении Унгерна в резерв чинов. В этом качестве он и попал на Персидский фронт.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
5: Глава вторая. С началом войны Персия заявила о нейтралитете, но успехи немцев в Европе, а турок на Кавказском фронте и в Месопотамии заставили Тегеран усомниться в правильности принятого решения. Правительство еще колебалось, а в стране уже разгорался джихад, направленный против русских и англичан. С гор спустились курды, к столице подтягивались повстанцы-муджахиды под руководством немецких и турецких офицеров. В этой ситуации осенью 1915 года в северной провинции Персии были введены русские войска, в том числе 3-я Забайкальская казачья бригада, которой командовал генерал-майор Семенов, троюродный брат будущего атамана. Пока Унгерн состоял под судом, Семенов надумал перевестись в эту бригаду под крыло к родственнику. Его будто бы обошли наградой за оборону какого-то ущелья в Карпатах. Обидевшись на начальство в лице Врангеля и Крымова, он подал рапорт о переводе в Персию и прибыл туда в январе 1917 года. Унгерн присоединился к нему чуть позже. штаб русского экспедиционного корпуса располагался в Урмии. Значительную часть жителей города составляли ассирийцы, айсары, айсоры, считавшие себя потомками уцелевших после падения Ниневии великих завоевателей древности. Они исповедовали христианство несторианского толка и еще в VI веке бежали от гонений из Византии в Персию. Отсюда их проповедники добирались до Китая и Тибета, а позже обратили внимание на Великую степь, где при Чингисхане обратили в христианство часть монголов. Сейчас эти воинственные черногорцы Персии, как назвал ассирийцев один русский дипломат, сразу приняли сторону России против своих исконных врагов курдов и турок. Те ответили резней. Спасаясь от нее, айсары из персидского Курдистана и соседних турецких вилайетов устремились в Урмийский округ под защиту русских войск. Сюда же прибыл ассирийский патриарх Мар-Шимун XIX Биньямин, носивший титул патриарха Востока и Индии. В Урмии, как в своих мемуарах сообщает Семенов, Унгерн взял на себя организацию добровольческой дружины из местных айсаров. Он приехал сюда вслед за приятелем, якобы воодушевляемый одной с ним целью – создать добровольческие дружины из инородцев, чтобы оказать давление на русских солдат, если не моральным примером несения службы в боевой линии, то действуя на психику наличием боеспособных, не поддавшихся разложению частей. Это обычное для Семенова желание изобразить себя прозорливым государственным мужем, каковым он являлся даже в те времена, когда был простым Исаулом. На самом деле два ассирийских батальона под командой русских офицеров были сформированы в Персии летом 1916 года, за несколько месяцев до того, как здесь появились Семенов с Унгерном. Существовала еще и созданная из беженцев-ассирийцев партизанская дружина, но ее номинальным главой считался патриарх Церкви Востока, а фактическим командиром был приехавший из США Петр Эллов, Ага Петрос. Виктор Шкловский, тогда помощник комиссара Временного правительства на Персидском фронте, характеризовал эту дружину как страшную по тысячелетней ненависти к курдам и персам. Он встречал ее бойцов на Урмийском базаре. Они шли в штанах из кусочков ситца, в кожаных броднях, с бомбой за широким поясом, и персиянки показывали на них детям и говорили: «Вот идет смерть». По словам Семенова, блестяще показавшие себя в боях айсарские дружины состояли под начальством беззаветно храброго войскового старшины барона Романа Федоровича Унгерн-Штернберга. Однако в реальности все эти формирования возглавлялись другими людьми, да и сам Унгерн ни о чем подобном никогда не вспоминал. Единственный документ, связывающий его с ассирийцами, говорит лишь о том, что в июне 1917 года барон командовал приданный одному из двух ассирийских батальонов и состоявший, по-видимому, из казаков-забайкальцев сотни разведчиков. О Лоуренсе Аравийском, с которым его будут сравнивать, он вряд ли знал, зато мог слышать о Вильгельме Васмусе, бывшем германском консуле в Бушире. Если Унгерн позднее выучит монгольский и китайский языки, будет одеваться как монгол и женится на маньчжурской принцессе, то Васмус владел фарси и наречиями южноперсидских горцев, носил их платье, был женат на дочери племенного князя Ахрама. В его интерпретации этот брак символизировал союз двух древнейших ветвей арийской расы – иранской и германской. Под эгидой тестя Васмус начал собственную войну с британским львом. Созданная им шпионская сеть доставила англичанам множество неприятностей, вплоть до поражения при Кут-эль-Амаре, где в 1916 году с помощью полученной от Васмуса информации турки под командой немецкого генерала фон дер Гольца вынудили капитулировать 9-тысячный британский экспедиционный корпус. Лишь к осени 1918 года, когда из Европы стали доходить слухи, что Германия близка к поражению, акции Васмуса у местных племен начали падать. После Компьенского перемирия Ахрам предусмотрительно посоветовал зятю бежать. Тот внял совету и скрылся. Это последнее, что о нем известно. Оптимальной формой государственного устройства Унгерн впоследствии будет считать теократическую монархию, каковой была Монголия с 1911 года. Но еще в Урмии он мог заметить, что на тех же основах строилось и самоуправление ассирийской общины. Духовная и светская власть в ней принадлежала патриарху. Его сан передавался по наследству, правда, не от отца к сыну, патриархи давали обет безбрачия, а от дяди к племяннику. Родословную этой династии предание возводило к единоутробному брату Иисуса Христа Симону, казненному в Риме при Трояне. В годы Гражданской войны Унгерн поведет борьбу не просто с выскочками-большевиками, а с очередной реинкарнацией тех демонических сил, которые, по его словам, создали Третий Интернационал 3000 лет назад в Вавилоне и окончательно восторжествовали после падения двух противостоявших им великих империй – Романовых и Цинов. Все это не слишком отличалось от ассирийских и монгольских представлений о пребывающем в мире древнем зле и того же обостренного войной чувства близости хтонических чудовищ, рвущихся в мир, но удерживаемых какой-то сакральной преградой. Никитин, русский консул в Урмии, видел под Арамаром ассирийский каменный храм Марин-Мем, маленький, без окон и украшений. Этот храм, рассказывал он Шкловскому, не был разрушен курдами. Мало того, они оставили в живых даже родню христиан, священников храма. Объяснялось это тем, что, по легенде, под этим храмом заключен великий змий, который вышел бы, если бы храм разрушили. Схожая легенда существовала в Монголии, где роль посвященного Богородице ассирийского храма исполнял огромный камень в степи возле Улясутая. Вместо великого змия под ним в подземной темнице были заточены, собраны отовсюду и заклятые неким ламой злые духи. Рассказывали, будто их выпустили на волю сами же унгерновцы. Не то из любопытства, не то из желания отомстить монголам, перешедшим на сторону красных, они сдвинули этот камень и освободили пригнетенное им мировое зло.

0: Радио «Звезда».
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Атаман. Глава первая. Григорий Михайлович Семенов родился 13-25 сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее, в одном из ее караулов Куранжинском, расположенном на правом берегу Анона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской и монгольской крови. Мать Евдокия Марковна в девичестве Нижегородцева происходила из крестьянской семьи. Главным богатством живших вблизи границы караульских казаков был скот. В семеновских табунах ходило до 150 лошадей, овечьи гурты насчитывали 300 голов. Пастухами нанимали бурят, на зимние пастбища они угоняли стада в соседнюю Монголию, и хозяева часто ездили их проведывать. Чем богаче был казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам по обе стороны границы, знал их язык, обычаи, имел представление о желтой религии. Объединенные принадлежностью к казачьему сословию буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко роднились между собой. В караульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся сюда после столыпинских реформ, кочевников презирали. Их образ жизни полагали разновидностью безделья и порывались распахать принадлежавшие им степные угодья. Эти отношения скажутся на расстановке сил во время гражданской войны в Забайкалье. В Куранже, где большая часть жителей была неграмотна, Семенов-старший считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась в 7 ящиках. Среди книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Будущий атаман, как вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и в 14 лет уговорил отца выписать ему какую-то газету, став первым в Куранже подписчиком. По окончании двухклассного училища в Магойтуе он попробовал поступить в читинскую гимназию и, как рассказывал один из его апологетов, с полным успехом выдержал экзамен, но за отсутствием вакансий был вынужден остаться вне стен учебного заведения. 2 года Семенов сидел дома, одолевая с репетитором курс гимназических наук и помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлекся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что. Семенов нашел в окрестностях Куранжи какие-то кости, кости мамонта, каменный топор и посуду из морских раковин величиной с тарелку. Как раз тогда, по распоряжению наказного атамана, в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чите, куда он и отдал, пожертвовал свои находки. Детство Семенова всегда описывалось в агеографическом ключе. В Магойтуе он буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием. Подчеркивались его простота, чувствительность, близость к народу. Это должно было разрушить представление о нем как о беспринципном властолюбце и послушном вассале Токио. В том же стиле объяснялось, почему будущий атаман выбрал военную карьеру. Сдача Порт-Артура страшно тяжело отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером. В 1908 году Семенов поступил в Оренбургское казачье юнкерское училище и через 3 года вышел хорунжим в 1-й Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в военно-топографическую команду, производившую маршрутные съемки в Монголии, а по окончании работ был оставлен в Урге. Сотня, в которой он служил, охраняла там русское консульство. Осенью 1911 года в Ургу съехались князья и высшие ламы. Халха готовилась провозгласить независимость. Начались уличные волнения. Ламы выходят из монастырей, толпа бьет стекла во дворце пекинского наместника Амбаня. Семенов привозит его в русское консульство, затем со своим взводом разоружает группу китайских солдат в центре города, чтобы они не провоцировали толпу, и берет под охрану Дайцинский банк. Правда, об этом известно только от него самого, изображавшего себя спасителем и перепуганного Амбаня, и китайских солдат, и банка, которому якобы грозил неминуемый грабеж и расправа со служащими. 20 лет от роду, напишет Семенов уже в эмиграции, преувеличивая, как всегда, масштаб собственных деяний, мне пришлось впервые стать на путь политической деятельности, вмешавшись в создание истории страны великого Чингисхана. Это выразилось в том, что ему поручили перевести на монгольский язык устав казачьей строевой службы и дали помощника монгола. Видимо, через него Семенов быстро обзавелся влиятельными знакомыми. Намсарай Гун, кандидат на пост военного министра Монголии, изучал у меня современное военное дело, хвастает он в мемуарах. Вчерашний юнкер мог научить будущего министра лишь самым элементарным вещам, но других преподавателей, способных хоть что-то объяснить ему на родном языке, поблизости не нашлось. Разумеется, труды Семенова высоко оценили его друзья, ставшие во главе правительства независимой Халхи. Они обратились к русским властям с просьбой позволить ему начать работу по организации национальной монгольской армии, проще говоря, поступить инструктором в Ургинскую военную школу. Этому помешал перевод в другой полк, хотя Семенов в своем духе утверждает, что консул, недовольный проявленной им политической инициативностью, потребовал выслать его в Россию. Перед отъездом он загулял с монгольскими приятелями, проводы затянулись, и просрочил время, когда должен был выехать к новому месту службы. Ему грозило взыскание, но власти национальной Монголии

0: от Урги до Кяхты, он будто бы проскакал за 26 часов вместо обычных 3 дней. Это, безусловно, рекорд для всадника, принимая во внимание гололедицу и жестокий мороз, без ложной скромности замечает Семенов. Его биограф еще более безапелляционен. Мировой рекорд скорости верховой езды на морозе. Описание этих подвигов завершается рассказом о встречах с Чойджин-ламой, главным оракулом Халхи, родным братом Богда Гегена VIII и самой закрытой фигурой в его окружении. «Я часто беседовал с ним», — уверяет Семенов, что очень мало правдоподобно. Якобы Чойджин-лама обладал таким могучим даром предвидения, что уже тогда, в 1911 году, предсказал России падение царской власти, гражданскую войну и даже роль в ней самого Семенова. В Чите он окончил бригадную фехтовально-гимнастическую школу, попал в Нерчинский полк, стоявший на станции Градекова под Владивостоком, и здесь, погонявшись по тайге за хунхузами, пришел к мысли, что его знание Монголии может пригодиться при дипломатической карьере, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семенов решил выйти в отставку и поступить во Владивостокский институт восточных языков. Война помешала ему осуществить этот план. Выше среднего роста, с необъятной грудью и громадной рано полысевшей головой, он от природы обладал большой физической силой и ловкостью, а фехтовально-гимнастическая школа отточила эти данные. В его мемуарах нередки эпизоды типа «Я встал и, подойдя к ближайшему, начал наносить ему удары в лицо» или «Я нанес короткий удар в подбородок коменданту, сразу сваливший его с ног». В годы гражданской войны читинские газеты подобострастно писали, будто прежде всего богатырская сила и мастерское владение холодным оружием привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, признавших в нем самурая по телу и духу. Его личная храбрость, вне сомнений, как, впрочем, и решительность, и способность не терять самообладание в опасных ситуациях. Вдобавок ему сопутствовала удача. За всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семенову с группой казаков, возвращавшемуся из разведки, повезло наткнуться на этих улан. Он сумел отбить у них полковой штандарт и был награжден Георгием 4-й степени. В первые месяцы войны награды сыпались густо. Через 3 недели, отличившись вновь, Семенов получил георгиевское оружие, зато последующие 3 года его пребывания на фронте орденами не отмечены. Бойкий, толковый, неглупый, ловкий — вот набор эпитетов, которые прилагал к нему Врангель, отмечая его умение быть популярным среди казаков, склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. При всем том были в нем и представления о долге, и стойкость в испытаниях, и талантливость, и неподдельная сердечность. На фронте, в разоренной белорусской деревне, он подобрал осиротевшего мальчика Гришу, увез его с собой в Забайкалье и вырастил как родного сына.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. В мае 1917 года, после Персии, находясь на Румынском фронте, Семенов пишет докладную записку на имя Керенского, в то время военного министра, и с однополчанином отправляет ее в Петроград. Суть записки – предложение создать из кочевников Восточной Сибири части иррегулярной кавалерии на принципах исторической конницы времен Чингисхана. Семенов предлагал на добровольной основе сформировать в Забайкалье отдельный конный монголо-бурятский

0: Кипелки полк и привести его на фронт с целью пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы инородцы, сражающиеся за русское дело. Если отбросить риторику, можно предположить, что прагматичный Семенов хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а когда ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и преданной ему боевой единицы. Она могла стать фундаментом быстрой карьеры. После февральской революции, чтобы выпустить пар сепаратистских настроений и сохранить разваливающуюся армию, военное министерство пошло на ее национализацию. В апреле 1917 года был издан приказ о выделении из частей солдат и народцев для создания национальных формирований. Тем самым для многих открылась возможность легально покинуть опостылевшие окопы и отправиться в тыл. После такого приказа мы рисковали не найти ни одного русского человека во всей нашей армии, резонно замечает Семенов. Появились национальные батальоны, полки, даже дивизии – украинские, кавказские, латышские и прочие. Свой монголо-бурятский полк Семенов видел в этом ряду, и момент выбран был удачно. Вскоре пришло распоряжение откомандировать автора записки в столицу. В обвинительном заключении по его делу, которое спустя много лет было вынесено советским военным трибуналом, указывалось, что летом 1917 года Семенов намеревался организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение. Этот пункт обвинения основан на его собственных мемуарах, но вряд ли Семенову тогда могло прийти в голову что-либо подобное. Скорее всего, свой тогдашний план он сочинил задним числом, а следователи НКВД воспользовались его слабостью неизменно изображать себя на авансцене истории. В августе 1917 года Семенов с мандатом Временного правительства и полученной в Иркутском казначействе крупной суммой денег прибывает в Читу с ее немощенными улицами, которые в сезон ветров засыпали сухим навозом, чтобы уберечь горожан от туч песка и пыли. Этот город, где Семенов когда-то не сумел поступить в гимназию, через год станет его столицей, но пока что он всего лишь Исаул в невнятном ранге комиссара по образованию добровольческой армии и командира несуществующего полка. От него все норовят избавиться. Наконец, после двухмесячных мытарств, он с десятком казаков и несколькими офицерами добирается до пограничной китайской станции Маньчжурия. Отсюда Семенов рассылает вербовщиков в Баргу и внутреннюю Монголию, заручается поддержкой бурятских националистов. С огромным трудом ему удается сколотить отряд по месту формирования, названный особым маньчжурским. К началу 1918 года в нем насчитывалось около 500 туземных всадников и 150 русских казаков и офицеров. С этой значительной по местным масштабам силой Семенов бросает вызов Чите, где власть уже перешла к большевикам. В отличие от Унгерна, алкогольной зависимостью Семенов не страдал, пил немного и, по-видимому, принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще. Вообще, по характеру он не был жесток. По природной доброжелательности Семенов легко соглашался с аргументами собеседника из нежелания спорить и портить отношения. Случалось, что в угоду разным людям он отдавал противоречащие друг другу распоряжения. По натуре в высшей степени добрый и отзывчивый, но бесхарактерный и безвольный, характеризовал его колчаковский генерал Ханжин. Представление о нем как о человеке податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим. Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, в 1919 году рассказывал приехавшему из Омска колчаковскому офицеру. «Я хорошо знаю Семенова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через 10 минут другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семенов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал. Впрочем, доверять этой характеристике не стоит. Мало кто способен по достоинству оценить младшего товарища, когда тот вдруг совершает головокружительную карьеру. Подобный взлет всегда кажется незаслуженным и несправедливым. На самом деле за мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие осторожность и осмотрительность. Полковнику Джону Уорду, начальнику британского экспедиционного отряда, он показался похожим на тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать, а его глаза скорее принадлежащими животному, чем человеку. Один из офицеров-сибиряков определил Семенова как умного, вернее, очень хитрого человека, но отметил, что настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся. Наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия. Наблюдение спорное. Трудно понять, где кончалась его реальная зависимость от приближенных, и начинался миф о ней. В этом мифе брала начало легенда, будто атаман, как истинный государь, окружен злыми советниками, скрывающими от него правду. Считалось, что он не знает о творящихся его именем безобразиях. «Семенов-то сам хорош, семеновщина невыносима». Это, пишет генерал Сахаров, в Забайкалье повторялось почти всеми на все лады. Крестьяне-старообрядцы, уходя партизанить в сопки, заявляли, что идут воевать не с Семеновым, а с Семеновщиной. Монархия была свергнута, царская семья убита, но отношение к власти не изменилось. Она признавалась священной, борьба велась не с ее верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. В этой традиции окружение Семенова — оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. В действительности Семенов скоро избыл зависимость от соратников первых месяцев своего атаманства, но, возможно, поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления личного авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима. Его биограф писал, что с осени 1917 года за ним, как за головным журавлем, без всяких компасов и астролябий, указывающим верный путь в теплые страны, тянется вереница верящих и преданных ему спутников. Под компасами и астролябиями разумеются идеологические установки. Семенов и вправду обходился без них. «Он вообще не идеалист», — говорил о нем Унгерн, объединявший в этом слове понятие «идеализм» и «идейность». Перед англичанами и американцами атаман являлся в образе демократа, покровителя дальневосточного отделения Лиги свободы и прав человека. Японцы видели в нем олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом. Для позднейших русских фашистов – масон, работавший по инструкциям ложи «Великий Восток» и создавший у себя в армии жидовские части. Для следователей НКВД – фашист, еще в годы гражданской войны, носивший на погонах знак свастики. Этот буддийский символ был эмблемой монголо-бурятского конного полка имени Доржи Банзарова, чьим шефом считался Семенов. «Семенову не хватало ни образования, ни широкого кругозора», писал Врангель, признаваясь, что не в состоянии понять, каким образом этот заурядный человек мог выдвинуться на первый план гражданской войны. Многие видели в нем посредственность, а его сказочную карьеру объясняли случайным сплетением обстоятельств. В нормальное время, заметил эмигрантский историк и писатель Петр Балакшин, он вышел бы в отставку в чине генерал-майора и доживал век в почете и уважении своих станичников, но судьба избрала для него другой путь. Далее перечисляются его звания и титулы. Генерал-лейтенант в 30 лет, верховный главнокомандующий и глава Белого движения, равный среди монгольских князей и прочее. В январе 1920 года Колчак официально назначил Семенова своим преемником. Все это непосильным грузом легло на его плечи. По словам Балакшина, Семенов наивно верил, что простым выполнением своего долга справится с ролью, навязанной ему судьбой. Эта точка зрения в эмиграции была достаточно популярной. Она отказывала атаману в способности ответить на вызов истории, но не в личном достоинстве. Другие не были к нему столь снисходительны. Семенова называли смесью Ивана Грозного с Расплюевым, представляли то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Он предпринимал попытки перейти на службу к Красной Москве, но примерно тогда же генерал Сахаров, убеждавший его начертать на знамени всем дорогое имя Михаила Романова, из разговора с ним вынес твердую уверенность, что атаман – настоящий монархист, и лишь обстоятельства не позволяют ему открыто выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. О нем писали и как о грубом необразованном казаке, и как о человеке, который владеет английским и китайским языками, специально изучал буддизм, издал сборник своих стихотворений «Казачья лира», переводил на монгольские стихи Пушкина и Лермонтова. Развязанный при нем террор возмущал даже всякое перевидавших колчаковских офицеров, но сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья, не считая неудачной вылазки в Иркутск в январе 1920 года, но пытался перекроить карту Азии и мечтал о создании новых государств. На выдаваемых от его имени наградных листах помещались скрещенные на фоне земного шара шашка и винтовка, эмблема, весьма схожая с коммунистической символикой. Казаки считали его казаком, буряты – бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов. Даже евреи видели в нем заступника и покровителя. Как ни странно, все, что говорилось и писалось о Семенове, почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был никем. Может быть, это и позволило ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Виктор Драгунский. Рассказ «Третье место в стиле баттерфляй». Читает Глеб Гаврилов.
2: Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они веселые. И нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй, и что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место. И сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила: «Ты что так сияешь?» А я сказал: «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал: «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй». Папа сказал: «Ну и как?»
3: «Третье место», — сказал я.
2: Папа прямо весь расцвел. «Ну да», — сказал он. «Вот здорово!» Он отложил в сторону газету. «Молодчина!»
3: Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало.
2: «А кто же первое занял?» — спросил папа. Я ответил:
3: «Первое место, папа, занял Вовка. Он уже давно умеет плавать. Ему это нетрудно было».
2: «Ай да Вовка», — сказал папа. «А кто же занял второе место?»
3: «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка. Не знаю, как зовут, на лягушонка похож, особенно в воде».
2: «А ты, значит, вышел на третье». Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. «Ну что ж», — сказал он, — «все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое. Бронзовая медаль. Ну, а кто же на четвертом остался? Не помнишь, кто занял четвертое?»
3: Я сказал: «Четвертое место никто не занял, папа».
2: Он очень удивился. «Это как же?»
3: Я сказал: «Мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка первое, рыжий лягушонок второе, а мы остальные 18 человек, мы заняли третье. Так инструктор сказал».
2: Папа сказал: «А, вот оно что. Все понятно». И он снова уткнулся в газеты.
3: А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.
1: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Третье место в стиле баттерфляй».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Инцидент произошел накануне вечером возле села Бобрик. Губернатор Егор Ковальчук рассказал, что вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и добавил, что его семье окажут необходимую помощь и поддержку. Сегодня отмечается День учителя. Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Президент назвал их труд благородной и ответственной миссией. Он подчеркнул, что учитель – это гораздо больше, чем профессия. Это ответственная миссия и призвание, которое требует мудрости, терпения и постоянного внимания к воспитанникам. Глава государства также отметил роль педагогов в воспитании уважения к культурному многообразию и общим ценностям многонационального народа России. Кроме того, российский лидер напомнил, что с этого года особый статус учителя закреплен на государственном уровне. По его словам, это должно обеспечить необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста. В Бразилии подводят итоги президентских выборов. В результате голосования сенатор Флавио Болсонаро опередил нынешнего главу государства Луиса Инасио Лула да Силву. Однако ему не хватило голосов для победы в первом туре, сообщает местная пресса. Болсонаро набирает более 47% голосов, у Лулы да Силвы почти 45%. Остальные кандидаты остались далеко позади. Второй тур запланирован на 25 октября. В ближайшие три недели двум кандидатам на высший пост предстоит серия очных дебатов и ожесточенная борьба за мобилизацию колеблющихся избирателей в крупнейших мегаполисах юго-востока страны. Ситуация с гриппом в России стабильна. Вакцины от заболевания полностью обновлены. Об этом заявил директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Специалист уточнил, что иммунитет после прививки формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете молодежного первенства мира по самбо. Оно проходило в Салониках. Наши спортсмены завоевали 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей. В турнире приняло участие рекордное число самбистов – 713 из 40 стран. Соревнования проводились в трех возрастных группах. Представители России и Белоруссии выступили на первенстве под государственной символикой своих стран.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Себеж. Парк Зиновия Герта. Это даже не парк. Скорее, небольшой сквер на берегу озера. Тихий, зеленый и очень уютный. С дорожками, мощеными камнем, с изящными коваными арками, с беседкой над водой. И с памятником. Блестящему артисту, гениальному земляку и просто хорошему человеку Зиновию Герту. Он родился и провел свое детство здесь, в Себеже, в маленьком городке на стыке границы России, Латвии и Белоруссии.
1: Имя на карте.
2: В 1916 году в семье сибирского коммивояжера Афраима Храпиновича родился четвертый ребенок, мальчик. Назвали его Залман. Сначала он ходил в еврейскую школу, потом в советскую. Может, именно тогда он впервые задумался о театре. Не зря ведь у него в аттестате есть запись: «Имеет склонность к драматической игре». После выпускного Зяма, как называли его близкие, уехал в Москву. Выучился на электрика, устроился работать в московский метрополитен. Но уже спустя несколько месяцев после переезда он играл в театре рабочей молодежи. А перед войной Залман Афраимович Храпинович стал профессиональным актером Московской государственной театральной студии. Однажды на одном из собраний труппы кто-то решил, что фамилия Храпинович звучит как-то неблагозвучно и несерьезно. Начали предлагать свои варианты, среди которых прозвучала фамилия известной балерины Елизаветы Герд. Понравилось. Но драматург Алексей Арбузов категорически заявил: «Только обязательно Герд-Т с буквой Т на конце». Так Зяма Храпинович стал Гертом.
1: Имя на карте.
2: А потом случилась война. На фронт Герт ушел добровольцем, был командиром саперной роты. В 43-м получил тяжелейшее ранение. В Боткинской больнице ему сделали 11 операций. Ногу сохранили, но она стала короче на 8 сантиметров. Однако хромота не убила в нем артиста. Зиновий Герт сыграл в кино более 70 ролей. Хоть большинство из них и второго плана, но зато какие! Знаменитым актер проснулся после выхода на экраны фильма «Золотой теленок», где Зиновий Ефимович блестяще сыграл роль Паниковского. А еще его любили за голос, которым он озвучил несколько десятков фильмов и мультфильмов, за тембр, за интонацию.
1: Имя на карте.
2: Герт никогда не забывал свой родной город. По возможности навещал. Если не получалось, говорил: «Часто вспоминаю красоты вокруг Себежа. Дивные озера, леса. Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал». А на вопрос: «Откуда вы такой замечательный?» с гордостью отвечал: «Мне повезло. Я из небесного места на земле. Я из Себежа». Себеж. Парк Зиновия Герта.
1: Имя на карте.

0: Кавалерийские шпоры. Парные металлические дужки с репейком, то есть колесиком, которые крепились к задникам уставных сапог. Они предназначались для точного управления лошадью и официально считались статусным символом гусара, драгуна, улана, кавалергарда или кирасира. Форма и содержание.
1: В русской армии шпоры стали массово применяться во время Петра Великого, с момента создания регулярной кавалерии в 18 веке. Шпоры были трех основных видов. Привязные фиксировались на обуви с помощью кожаных ремешков или цепочек. Прибивные или жесткие шпоры наглухо прибивались к каблуку. И еще одни шпоры. Винтовые. Они вкручивались в специальную металлическую втулку, заранее вмонтированную в задники сапог. Это, на первый взгляд, проще простого. Сел на лошадь, пришпорил и поехал. Ничего подобного. Металлическими дужками на сапогах нужно было пользоваться умело и аккуратно. К примеру, если сильно ударить шпорами боевого скакуна, то он может, и что называется, понести, а не просто прибавить скорости. Поэтому военные кавалеристы тренировались не просто часами, месяцами.

0: Свои первые шпоры будущие офицеры получали, как правило, в училище. Шпоры еще нужно было заслужить отменной выправкой, хорошей учебой, примерной дисциплиной. Отличников всегда поощряли, и тогда наступал настоящий праздник. По рассказам очевидцев, некоторые счастливчики после награждения даже ложились спать, обутые в сапоги со шпорами. А вот провинившихся юнкеров наказывали особо. Сажали в карцер и на время сапоги со шпорами отбирали. Многие русские офицеры 19 века делали себе шпоры на заказ. Иногда серебряные и даже золотые, как тогда говорили, для благородности перезвона. Один из кавалеристов вспоминал.
1: Можно было идти по улице и, услышав за спиной звон, на слух определить идущего следом. Если брецание было воинственным, шел жандарм или штабная крыса. Тонкий задорный звук, крикливый перезвон — это шпоры заезжего гусара-гуляки. Но когда позади раздавалась мягкая и благородная дзинькающая мелодия, это означало, что идет воспитанный гвардейский офицер.
2: Форма и содержание. Кавалерийские шпоры.
3: Радиозвезда.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
5: Все валенки делаются одинаковыми, без разделения на левый и правый. Со временем они усаживаются и принимают форму той ноги, которую греют.
2: Факт второй.
5: Русские валенки в конце 19 века покорили мировые выставки. Экзотическая обувь получала золотые медали в Вене, в Чикаго, даже в модном Париже.
2: Факт третий.
5: Екатерина Великая носила валенки под кринолином. У императрицы болели ноги, и она спасалась созданными специально для нее мягкими чесанками из тонкой черной шерсти. А придворные дамы иногда носили валенки на балах. Камины не справлялись с отоплением огромных залов.
2: Факт четвертый.
5: Во время ссылки в Шушенском Владимир Ильич Ленин использовал валенки как тайник для перевозки своих рукописей.
2: Факт пятый.
5: Разновидностей валенок великое множество. Например, во время войны карельские партизаны носили валенки с крючками для лыж. А в музее города Мышкин хранятся гусарские валенки со шпорами.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о валенках.
6: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Как нельзя себе представить классику мировой музыки без оперы Джузеппе Верди «Аида», так нельзя представить современный мир без Суэцкого канала. Казалось бы, что между ними общего? Между тем, по одной из легенд, оперу «Аида» на египетскую тематику Верди писал на заказ именно ко дню открытия этого славного гидротехнического сооружения. Но не успел в срок, а скандалился, и премьеру оперы заменили на торжественный бал.
1: Пути сообщения. Суэцкий канал.
2: Мысль о так называемом канале фараонов возникла еще в древности. И первая водная артерия, соединяющая Суэцкий залив Красного моря с Нилом, была построена во втором тысячелетии до нашей эры. Геродот писал:
3: «У Псамметиха был сын Нехо, который после него сделался царем Египта. Он первый начал прорытие канала, ведущего в Эритрейское Красное море. Длина канала — 4 дня плавания, а широк он настолько, что по нему могут идти 2-3 ремы рядом. Вода в него проведена из Нила».
2: Древний канал, соединяющий правый рукав Нила с Красным морем, благополучно работал до 776 года нашей эры. А дальше арабы, владеющие этими землями, канал засыпали по коммерческим соображениям. Сказали купцам: «Нечего через нас товары возить, здесь торгуйте». В начале 19 века контроль над Средиземным и Красными морями установили англичане. Они как могли сопротивлялись строительству нового канала. Сломить их сопротивление удалось французскому дипломату и предпринимателю Фердинанду Лессепу. 25 апреля 1859 года стройка началась и продолжалась не 6 лет, как предполагалось изначально, а 10.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Невыносимая жара пустыни, нехватка питьевой воды, болезни, изнурительный труд. Копали канал в основном египетские крестьяне в Феллахе. Вручную, лопатами и кирками. Некоторые историки полагают, что путь в 164 километра стал последним для 120 тысяч рабочих. Но основные жертвы случились на начальном этапе стройки. Дальше стало лучше. Для обеспечения строителей питьевой водой проложили пресноводный канал от Нила до озера Тимсах. Потом на стройке появился первый паровой экскаватор. За ним землечерпалка. Вдоль трассы канала выросли поселки. Была проложена узкоколейка, телеграфная линия, построили несколько больниц. Смертность рабочих значительно упала. Церемония открытия Суэцкого канала 17 ноября 1869 года в Порт-Саиде поражала роскошью и уровнем гостей. На торжествах присутствовали императоры, министры и послы. Из России пришли 2 парохода с гостями. Среди них адмирал Чихачев, писатель Николай Сологуб, художник Иван Айвазовский. А что Верди и его «Аида»? Согласно второй легенде, в 1868 году композитору поступил заказ написать оперу, для нового Каирского театра, построенного по случаю открытия Суэцкого канала. И Верди заказ сначала отклонил. Невероятно. Аида могла бы не родиться. Но вскоре любопытство взяло верх. И только через 2 года Верди, внимательно ознакомившись с сюжетом, взялся за работу. И не зря. Аиду ожидал триумф, а автора неприлично большой гонорар – 30 тысяч золотом. То есть 200 тысяч долларов по современному курсу.
1: Суэцкий канал. Пути сообщения.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В минувшее воскресенье космические войска России отметили свой профессиональный праздник. Именно 4 октября в 1957 году в Советском Союзе началась космическая эра. С космодрома Байконур успешно запустили первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление аппаратом в орбитальном полете осуществляли специалисты, которые позже стали основой для формирования современных космических войск. Сегодня они входят в состав воздушно-космических сил России, выполняют задачи в составе 15-й армии ВКС особого назначения. Среди главных задач – поддержание постоянной боевой готовности, управление орбитальной группировкой, четкое выполнение графика запусков аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечение пусков межконтинентальных баллистических ракет. Расчет новейшей отечественной самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление боевиков, зажатых в кольце окружения в Харьковской области. Подробнее о боевой работе рассказал наводчик расчета самоходки с позывным «Чужой».
2: Отработали 3 снаряда. Мои основные обязанности – это правильно внести данные в компьютер, навести орудие, ну и произвести выстрел. В данный момент противник начинает отдаляться по целям, которые нам дают. Но благодаря мобильности нашей машины мы можем идти за противником вслед и доставать его там, куда бы он ни спрятался. Данная машина настолько точная, что за прошедшие сутки у нас было 4 выезда, и все 4 цели были поражены.
1: Артиллеристы и группировки войск «Север» круглосуточно уничтожают противника в зоне проведения спецоперации, поддерживают боевую работу наших передовых подразделений, не дают боевикам перебрасывать резервы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии ефрейтор Юрий Зеляев штурмовал вражеский опорный пункт на одном из важных тактических направлений. Он вступил в ближний бой, уничтожил нескольких боевиков и занял выгодную огневую позицию. С нее прикрывал своих товарищей. Ефрейтор поддержал продвижение штурмовой группы, которая быстро заняла новые рубежи. Благодаря смелости и умелым действиям Юрия Зеляева подразделение выполнило поставленную боевую задачу. В 147-м самоходном артиллерийском полку на минувших выходных отметили 85-ю годовщину со дня образования. Военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу воинской славы. Затем отличившимся вручили награды. Завершилось мероприятие концертной программой. 147-й самоходный артиллерийский полк ведет свою историю с 1941 года. На вооружении состоят современные самоходные артиллерийские установки, обеспечивающие высокую огневую мощь и мобильность подразделений. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
2: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
3: Нужно понимать, что к

0: направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает. Ни один живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе «Вся приплыли». Друзья мои, люди-человеки, смотрите, чего открыл. Оказывается, что география повсюду, везде, вокруг нас. И не потому, что Земля круглая. География у нас дома, в квартире, прямо сейчас. Она и на работе, и в машине, и в магазине, где угодно. Сейчас докажу. Вот, к примеру, одеколон. Любой, хоть тройной. Знаете, как переводится? Кёльнская вода. Или вода из Кёльна. Интересно, что придумал эти знаменитые духи итальянец Йоган Мария Фарина в 1709 году, после чего назвал их почему-то французским словом. И сделал он это в Германии. О, какая география! Тройная! Кстати, тройным одеколон стал именно в России. Наши парфюмеры добавляли в него три эфирных масла – лимонное, бергамотное и масло нероли. Вот так. Плывем дальше. География действительно повсюду. Смотрите, в Красном море есть остров Топаз. В честь него и назвали полудрагоценный камень. А вот французский город Тюль – дал название легендарной сетчатой, гладкой и узорной ткани. Вон она, на карнизе висит. У вас перед глазами. Поправьте тюль. Прикоснитесь к Франции. Вот так. Дальше идем. На севере-западе Индии есть штат Кашмир. Многие женщины удивляются, но название популярной шерстяной ткани «кашемир» пришло к нам именно оттуда, из далекой Индии. От названия бельгийского города Брюгге, правда, в несколько ином измененном произношении, на свет появилось слово «брюки». Именно в Брюгге выпускалась специальная ткань для пошива штанов – брюгиш. Кстати, сам город Брюгге, вернее, его имя, происходит от древненорвежского языка норманов и переводится как «мост». На севере-востоке США, на побережье Атлантического океана, стоит город Бостон. В его честь, в честь этого города, были названы карточная игра, плотная шерстяная ткань с мелким рубчиком по диагонали и знаменитый парный танец – вальс Бостон. Дальше плывем. В итальянском городе Болонья впервые в мире изготовили одежду из синтетического материала и назвали ее «Болонья» или «Плащ Болонья». Кстати, название знаменитой породы комнатных собак «Болонок» также оттуда пришло, из Италии. Я же говорил, география повсюду. Истории с географией.

0: Бросай якорь. Все, приплыли.
1: Река истории. История реки. Яуза. Комедия «Верные друзья» режиссера Михаила Колотозова вышла на экраны советских кинотеатров весной 1954-го и полюбилась зрителям на долгие годы. История, в общем-то, простая. Однажды плавали мальчишки на лодочке по Яузе и поклялись три друга, что в будущем обязательно встретятся и совершат большое путешествие по большой реке.
2: Эх, а хороша у нас Яуза, только вот берега, видать, простору нет.
1: Через 30 лет встретились и поплыли на плоту. Фильм снимали летом 1953 года на Оке и на Дону. А вот Яуза фигурирует в картине дважды. Первый раз в детстве героев, когда она больше напоминает заваленную мусором канаву. И второй раз, уже как бы через 30 лет. И тут она уже просто одетая в гранит красавица. Но снимали-то все в одно время. Почему такая разница? А дело в том, что к лету 53-го устье Яузы уже успели облагородить гранитом, а верховья еще нет. Съемки сцен с главными героями в детстве проходили на Яузе в районе электрозавода. Там она, протекая непосредственно по территории предприятия, сильно петляла. Но работы по спрямлению русла уже начались. Оттого и грязь на берегах, и мусор, что, собственно, и требовалось по сюжету. Колотозов просто идеально выбрал время.
3: Яуза. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В 1505 году казанский хан Мухаммед Амин задумал поход на Русь. Осенью 40-тысячное татарское войско появилось у стен Нижнего Новгорода. Ополченцы во главе с воеводой Хабаром Симским мужественно отбивали приступ за приступом. Но город был не готов к длительной обороне. Накануне решающего штурма Хабар Симский собрал военный совет.
2: «Ведомо ли вам, что завтра татары всей своей ратью на Кремль пойдут?»
3: «Ведомо, воевода-батюшка. А еще то ведомо, что без пушек-то нам не отбиться».
2: «О том и разговор. А что литвины, которых мы весной в плен взяли, живы?»
3: «А что им сделается? Кормим, поим исправно».
2: «А пушки, что при них были, целы?»
3: «Целы, батюшка. На оружейном дворе стоят».
2: «Ну вот, пусть и послужат нашему делу. Пушки втащите на башни, да только скрытно. А пленных приведите ко мне».
1: За помощь в обороне Кремля воевода пообещал пленникам свободу и щедрую награду. Литовские пушкари согласились. Ночью защитники города установили трофейное орудие на крепостных башнях. Чтобы бронзовые стволы не блестели на солнце, их покрыли смолой и присыпали ветошью. Ранним утром 7 сентября татары двинулись на приступ. Хан Мухаммед Амин был уверен, без пушек нижегородцы не смогут сдержать натиск огромного войска. Но неожиданно над крепостными стенами взвелись клубы дыма. Грянул залп, за ним второй. Над полем раздались крики раненых. Метко пущенное ядро угодило в грудь знатному ногайскому мурзе, союзнику Мухаммеда Амина. Видя гибель своего вождя, ногайцы повернули назад. Атака захлебнулась. Мухаммед Амин не решился вновь идти на штурм. Он увел свое войско обратно в Казань. Так мастерство пленных пушкарей и хитрость воеводы спасли Нижний Новгород от разорения.
0: Радио «Звезда». История награды.
4: Награды матроса Петра Кошки. Во время Крымской войны в Севастополе на 15-й батарее 3-го бастиона служил матрос Черноморского флота Петр Маркович Кошка. Пулям не кланялся, приказы выполнял исправно, в атаку шел одним из первых. Петр Кошка был ночным охотником. Так называли отважных разведчиков, которые ходили ночью за линию фронта. Скрытно пробирались к вражеским окопам, брали в плен языка, захватывали у противника оружие, продовольствие и боеприпасы. О находчивости матроса Кошки ходили легенды. Однажды во время артобстрела прямо под ноги адмирала Корнилова упала неприятельская бомба. Полководец застыл на месте, подчиненные бросились в расцепную, еще пара секунд и... Не растерялся лишь матрос Кошка. Он среагировал мгновенно. Схватил дымящийся снаряд, подбежал к полевой кухне и бросил его в котел с кашей. Фитиль погас, взрыва не произошло. И только побледневший от страха армейский повар негромко пробормотал:
5: «Вот теперь сам бери и ешь».
4: Адмирал Корнилов лично поблагодарил героя, на что Петр Кошка ответил фразой, ставшей потом крылатой:
6: «Доброе слово, ваш бродь, и кошке приятно».
4: О подвигах матроса Кошки знал весь Севастополь. Однажды прямо из-под носа у британских солдат он увел породистого английского жеребца. Коня продал, а на вырученные деньги установил памятник погибшему товарищу, своему боевому другу. За отвагу и мужество в Крымской войне матрос Кошка был награжден знаками отличия военного ордена нескольких степеней. Впоследствии их назовут Георгиевскими крестами.

0: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
1: Он родился в 1745 году в небогатой дворянской семье. Отец — сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Человек строгих правил. С малолетства приучал своих детей к тяжелому физическому труду.
2: И что ты, батюшка, супруг мой разлюбезный, заставляешь Федора траву косить? Не дворянское дело-то.
3: Молчи, жена. Лучше молчи, Параскева. А что дворянское? Царь наш Петр Алексеевич сам своими руками все-все делать умел и нас научил. Теперь моя очередь учительствовать. Вот что наш Федька не умеет. Топором овладел, столярничать привык, грамоте обучен, с лошади управляется, считать научился, стрелять. Так это дело от практики и опыта зависит. Что еще надо-то? Пора Феде на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам, повоевал бы.
2: Не надо ему войн. Пусть служит по гражданской части.
1: Параскева. Так звали маму Федора Ушакова. Женщина редких достоинств и глубокого ума. Она как могла оберегала своих трех сыновей.
3: Эк ты, будто царица приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагоморание, да откажется от ратных дел?
2: Сейчас узнаем. Феденька, милый, подойди. Ты кем хочешь стать?
3: Погоди, мать, не твое дело спрашивать про такое. А ну, сын, отвечай отцу как на духу. В преображенцы хочешь пойти? Или в монахи?
4: Не, батя, я бы во флот пошел.
2: Господи, сынок, да кто ж тебя надоумил сему?
4: Волга, я, матушка, быстрее всех плоты вязать научилась. Плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной. Грибу без устали, так что...
3: А я вот тебе сейчас уши-то надеру, и будет тебе флот. Не бывать этому! Уйди с глаз долой! О! Побежал! Шелемец!
2: Ты не сердись, отец! Знаешь, как Федю все наши деревенские мальчишки именуют?
3: Ну и как же?
2: Марианин. Он и вправду в воде души не чает.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
5: Реклама. Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26 и 27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26 и 27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Инцидент произошел накануне вечером возле села Бобрик. Губернатор Егор Ковальчук рассказал, что вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и добавил, что его семье окажут необходимую помощь и поддержку. День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября. С профессиональным праздником педагогов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что именно учителя помогают детям с ранних лет осознавать себя частью единой страны, уважать культурное многообразие народов России, понимать ценности, которые объединяют поколения.
2: В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития.
1: Сегодня российский лидер встретится в Кремле с лауреатами конкурса «Учитель года». Призерами стали 6 педагогов по математике, истории, русскому языку и биологии. Победу в конкурсе одержал и преподаватель информатики из Твери Алексей Морозов. В Боснии и Герцеговине подводят итоги всеобщих выборов. Победу одержала партия «Союз независимых социал-демократов». Об этом объявил лидер фракции Милорад Додик. Он поблагодарил граждан страны, которые поддержали его объединение. Политик отметил, что партия получила 2/3 мест в Национальном собрании республики. В России готовится ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Министерство строительства концептуально поддержало необходимость регулирования, пишут «Известия». Документ был подготовлен депутатами Госдумы летом этого года в целях борьбы с массовой фальсификацией протоколов собраний собственников жилья. В министерстве предложили доработать законопроект, в частности, сохранить требование указывать место проведения собрания, если оно проходит не в электронной форме. Ожидается, что инициативу внесут в Нижнюю палату уже через неделю, а поправки министерства учтут при подготовке ко второму чтению. На карте России появилась деревня Питер. В частности, была переименована деревня Савинская в Вельском районе Архангельской области. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Предложение о переименовании поступило от местных жителей, которые захотели вернуть населенному пункту историческое название. Отметим, еще одна деревня Питер находится в Костромской области.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 1 апреля на участках улицы Фанвизина будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуют ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 40 минут потеряете на Щелковском шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Полчаса займет путь по Пятницкому шоссе. Шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на 20 минут на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день учителя. Какой фильм помогает понять саму душу этой профессии? На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Как одним кликом отправить жуликов в нокаут? 5 октября назовут лауреатов Нобелевской премии по медицине. За что получали эту награду русские ученые? Сегодня день учителя. Педагогов чествуют по всей стране. В Кремле, как ожидается, с лауреатами конкурса «Учитель года» встретится президент. Он вручит ряду представителей этой профессии государственные награды, передает РИА Новости. Пока в Москве готовится к важной встрече, Ким Андреев предлагает постараться понять саму душу этой профессии, посмотрев фильм «Доживем до понедельника». Почему картина не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
2: А знаете, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
3: И все?
2: И все.
4: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
5: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
4: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: Об этом узнал Ростовский, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
4: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
5: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция — порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба — все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
4: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: На портале госуслуги уже в этом году должна появиться красная кнопка для защиты от мошенников, рассказал РИА Новости вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи. Есть два способа, как данный механизм будет работать, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
3: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи. Наверное, самый простой вариант. Красная кнопка, по идее, должна работать автоматически, без учета каких-то особенностей функционирования там, финансовых организаций. Поэтому есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал. А здесь мы, ну, очевидно понимаем, что могут быть негативные последствия в виде того, что заблокировалось вообще все. Тем не менее, такой способ, ну, гораздо более был бы действенный в противодействии мошенничеству. Почему мы говорим про кнопку на госуслугах? Потому что портал считается наиболее защищенным. Там случаев взлома было немного, если только пользователь сам не передавал все учетные данные мошенникам.
1: Как пояснили российской газете, в аппарате правительства проект реализуется в рамках государственной системы «Антифрод». Красная кнопка позволит временно ограничить вход на портал госуслуги, смену паролей и денежные переводы. Время заморозки будет варьироваться в зависимости от типа операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Нобелевская неделя открывается сегодня в Стокгольме. На ней объявят лауреатов по физике, химии и литературе. А завершится неделя премией по экономическим наукам. Традиционно в первый день присуждают награду в области медицины. За всю историю Нобелевки в этом списке оказались двое наших соотечественников. Физиолог Иван Павлов и биолог Илья Мечников. О прорывных открытиях ученых, продвинувших науку далеко вперед, Анна Елисеева.
7: Отцом современной иммунологии считается русский ученый-биолог Илья Мечников. В 1908 он получил Нобелевскую премию за создание так называемой фагоцитарной теории иммунитета. Иными словами, доказал, что воспаление – это борьба между организмом и микробами, победу в которой обеспечивают фагоциты, то есть клетки-поглотители, рассказывает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
8: Наблюдал это Мечников на Черном море, когда он ловил всяких простейших, типа медуз, и смотрел, что будет, если в них ввести хорошо заметные под микроскопом частицы чернил. Специальные клетки активно ползут к этим частицам, их окутывают, и затем, по крайней мере, они их изолируют. То есть он говорил о том, что это универсальный принцип, который имеет отношение вообще к тому, как высшие организмы справляются с тем, что на них нападают какие-то бактерии.
7: Еще до Мечникова в 1904-м премии был удостоен физиолог Иван Павлов, доказавший, что пищеварение координируется нервной системой. На основе открытых им условных рефлексов выросла целая наука о высшей нервной деятельности. В целом же, первая половина XX века в истории медицинской Нобелевки отметилась получением наград в области микробиологии и инфекционных заболеваний. В частности, первым лауреатом в 1901-м стал Эмиль фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии. Спустя 4 года премию вручили Роберту Коху за исследование туберкулеза. Прорывным стало открытие пенициллина, с которого началась эра антибиотиков. Благодаря препарату во время Второй мировой удалось спасти миллионы жизней, а после войны в 1945 году премию за пенициллин присудили Говарду Флоре, Эрнсту Чейну и Александру Флемингу, комментирует профессор Московского университета имени Сеченова Сергей Яковлев.
9: Универсальные свойства некоторых веществ подавлять различные, так сказать, микроорганизмы было доказано именно Александром Флемингом. Он впервые увидел вот этот вот феномен подавления жизнедеятельности некоторых микробов под влиянием плесневого гриба, продуцирующего антибиотика.
7: А еще в 20 веке определили сахарный диабет. Поначалу канадский ученый Фредерик Бантинг выделил инсулин – гормон поджелудочной железы, который работает как ключ, открывая клетки для глюкозы. Как именно регулируется этот обменный процесс, позднее выяснила американский биохимик Герти Кори, кстати, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по медицине. А в начале уже этого столетия американский химик Пол Лоттербур и английский физик Питер Мэнсфилд разработали безопасный метод диагностики организма при помощи сильного магнитного поля и радиоволн, то есть МРТ, продолжает медицинский журналист Наталья Троицкая.
10: Тело человека помещает в мощное магнитное поле. Атомы водорода в нашем теле их очень много, начинают вести себя как крошечные магниты. Аппарат считывает, вот как эти атомы реагируют на магнитные импульсы. Ну и, в общем, благодаря этому строит подробную трехмерную картинку ткани. Это никакого облучения, никаких разрезов.
7: Номинации на Нобелевскую премию хранятся в тайне в течение полувека, после чего порой всплывают интересные подробности. Так, отец психоанализа Зигмунд Фрейд был номинирован 32 раза, но так и не стал лауреатом. В 1929-м эксперты сочли, что его работы лишены доказательной научной базы. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как учителя спасали детей от фашистов в годы войны. Можно ли вылечить диабет второго типа? Почему проект «Летающей Волги» времен СССР не дошел до производства?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате атаки украинского беспилотника в Красносулинском районе Ростовской области пострадал водитель бензовоза. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию городской больницы Новошахтинска, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Все американские бомбардировщики были выведены из британской авиабазы «Фэрфорд» после произошедшего там на прошлой неделе инцидента, сообщает газета Wall Street Journal. Напомним, 27 сентября 5 жителей Лондона были задержаны в окрестностях авиабазы по подозрению в нарушении законов о взрывчатых веществах и о терроризме. В возрасте 85 лет скончался народный художник России Шалва Бадоев, сообщили в Северо-Осетинском государственном университете имени Хитагурова. Полотна художника находятся в Государственном русском музее, Музее Российской академии художеств, иностранных учреждениях, а также в частных коллекциях. Среди популярных работ – «Сбор винограда», «Черешня, краса Кубани», «Юность», «Знамя свободы» и «Амазонка». Последний в этом году сокращенный рабочий день будет 3 ноября. Он станет короче обычного на час по причине празднования Дня народного единства, напомнили агентству ТАСС в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
15: Пятое октября. Этот день в истории.
0: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
15: Этот день в истории.
16: От слов к делу. Военные училища России.
17: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
16: От слов к делу.
17: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
16: От слов к делу.
17: Сами не летаем и другим не даем.
16: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
18: Радиозвезда.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: Партанцы
19: пешком.
20: Вообще сбрасывались
21: отравился
22: а викинги шлемы с рогами носили.
23: Коляску продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
25: Интересно, и сколько же женщин соблазнил Казанова?
26: О, я думаю, что счет шел на тысячи.
24: А вот и нет.
27: Такое количество покоренных женских сердец, видимо, навевают собственные мемуары знаменитого Лавелласа. «История моей жизни», где сам Джакомо Казанова детально и не без приукрашивания повествует о своих многочисленных приключениях. Однако исследователи, скрупулезно изучив написанный им труд, сходятся во мнении. Всего он обольстил порядка 130 дам. Тоже немало, но все же не тысяч.
24: Исторические мифы и заблуждения.
27: Постоянно ходившие сплетни также раздували масштабы амурной деятельности этого героя. Но, конечно, все это не на пустом месте. Казанова действительно умел соблазнять. Делал это играючи. Где-то использовал харизму, где-то обман. Красавцем он не был. Зато имел прекрасное образование и знал с десяток иностранных языков. И при любом случае Джакомо упоминал свое якобы благородное происхождение, хотя на самом деле родился в совсем небогатой семье актеров.
26: Каков хитрец!
27: Да, и в его же текстах встречаются факты откровенного насилия и жестокости в общении с женщинами. Таким образом, фигура Казановы сложна, и идеализировать ее точно не стоит.
2: А вот и да.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Он созвал первый европейский парламент и открыл ныне старейший испанский университет. Король Леона и Галисии Альфонсо IX Мокробородый.
27: Почему же он получил такое прозвище?
6: Арабский хронист Ибн Хальдун, описавший историю Реконкисты, называет Альфонса IX «эль-бомбосо», то есть «мокрый», «слюнявый». Якобы в пылу ярости король терял самообладание, и от гнева у него начинал пениться рот. А слюна буквально разлеталась во все стороны.
5: История одного прозвища.
6: Но ряд исследователей предполагает, что дело было вовсе не во вспыльчивости, а в состоянии здоровья. По одной из гипотез, у короля случались приступы эпилепсии, во время которых он физически не мог сдержать слюну. Но согласитесь, мокробородый звучит лучше.

0: звезда.
1: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

На денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня отмечается День учителя. Дату празднуют и в зоне специальной военной операции. Педагоги, которые добровольцами отправились на фронт, часто берут на себя военно-политическую и воспитательную работу в частях. Боец с позывным «Историк» рассказал, как оказался в рядах Вооруженных сил России.
2: У нас есть военно-морской музей в школе, курируем крейсер безудержный. Работал, ёкнуло у меня, думаю, я учитель истории, руководитель музея, в армии не бывал, как-то нехорошо, неправильно. Плюс еще отец на меня повлиял с братом, они служили в армии. Отработав в школе 2 года, я увольняюсь сам и иду в пункт отбора на контрактную службу. Начал свою службу с самых низов. Специальную военную операцию я уже застал с самого начала. Личный состав напоминает в сравнении, как дети, их надо обучать также.
1: Добавим, с профессиональным праздником руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что труд педагога в России всегда имел высокую ценность. Фридрих Мерц и Владимир Зеленский не смогли прийти к соглашению по поводу перспектив вступления Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета «Политика». По информации источников издания, во время визита в Киев канцлер Германии выразил сомнения по поводу возможности принятия Украины в блок в ближайшие годы. Вместо этого он предложил главе киевского режима доступ к единому рынку Евросоюза, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете Объединения, Еврокомиссии, Европарламенте. Однако Зеленский отклонил данное предложение, настаивая на том, что Украина нуждается в полном и равном членстве в блоке. 2 человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Джорджия, сообщает CBS News. Не менее 25 пострадавших доставлены в больницы. Инцидент произошел накануне. По данным полиции, на месте проведения мероприятия в честь встречи выпускников находились более 1000 человек. Было произведено не менее 50 выстрелов в 2 точках, расположенных примерно в 1 квартале друг от друга. Часть людей пострадала, когда автомобили пытались покинуть район. Информация о возможности подозреваемых и мотивах не раскрывается. В этом году экономика вырастет более чем в 2/3 российских регионов. Быстрее всего валовой региональный продукт увеличится на Чукотке на 16,5%, пишут «Известия». Регион обгонит по темпам роста даже столицу. В Москве ожидается увеличение показателя лишь на 2-3%. В тройку субъектов также войдут Забайкальский край и Сахалинская область. Для бизнеса рост экономики в регионах означает расширение спроса и новые инвестиционные возможности, а для граждан – создание рабочих мест и увеличение доходов там, где запускаются новые проекты и производства.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Музее Победы открылась выставка о подвиге педагогов в годы войны. Кто вел уроки даже в условиях концлагеря? Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Почему растет число заболевших? На Кузбассе запустили производство летающих электромашин, что не позволило реализовать подобные проекты в прошлом. Педагоги по всей стране принимают цветы и теплые поздравления. В этот праздничный день мы не только говорим им спасибо за труд, но и вспоминаем невероятную силу духа наставников прошлого. О подвиге учителей на войне рассказывает выставка, открывшаяся в Музее Победы. О тех, кто учил детей в условиях бомбежек и концлагеря и оставался с ними до самого конца, напомнит Анна Елисеева.
7: «Не все люди мерзавцы», – так ответил немецкому офицеру польский педагог Януш Корчик, отказавшись от предложенной личной ему свободы. 6 августа 1942 года он, его соратница Стефания Вельчинская и около 200 детей, держась за руки, вошли в газовую камеру. С момента оккупации Варшавы и перевода дома сирот в гетто Корчик делал все, чтобы защитить воспитанников от ужасов войны. Он не просто искал еду и лекарства, но и создавал для них атмосферу нормальной жизни. Проводил уроки, игры и обязательно театральные постановки. Как отмечает ученый, секретарь Музея Победы Борис Чельцов, история знает множество подобных примеров. На оккупированных советских территориях гитлеровцы планомерно уничтожали детские приюты. И воспитатели, рискуя собой, до последнего спасали своих подопечных.
8: Из сильных примеров это вильнюсовское гетто. Там практически сразу была восстановлена система образования. И по воспоминаниям одной из выживших, при школах существовали укрытия, когда началась облава, а детей можно было спрятать. Еще из примеров и каунасовское гетто. В 1942 году немецкие власти запретили еврейское образование, но учителя продолжали заниматься тайно.
7: Точно так же в Минском гетто преподаватели знали, что обречены, но отказывались оставить своих учеников. Многие разделили с ними судьбу в расстрельных ямах. А в блокадном Ленинграде символом стойкости стала школа номер 239, ныне это президентский физико-математический лицей. За 800 дней постоянных бомбежек и смертельного голода занятия ни разу не прекращались. Учителя отдавали детям последние крохи хлеба. Чтобы спасти их от цинги, сами варили и раздавали дрожжевой суп и хвойный настой,

0: Что класс, они всегда проходили бомбоубежище. В зиме, например, уже только в устной форме занятия проводились, поскольку писать было невозможно, не только потому, что руки детей замерзали, а замерзали чернила. Также дети должны были, особенно старшеклассники, дежурить, в том числе как бойцы НПО.
1: Одним из самых героических эпизодов Великой Отечественной стала операция «Дети», когда летом 1942 года молодая учительница Матрёна Вольская вместе с двумя помощницами Варвары Поляковой и Екатерины Громовой вывела из немецкой оккупации более 3000 детей. Поход начался с Смоленской области в 20-х числах июля. По дороге в советский тыл группе присоединялись новые дети, рассказывает Борис Чельцов. Для преодоления маршрута около 200 километров по лесам и болотам, по минным полям, под угрозой бомбежек понадобились железная дисциплина и мужество организаторов.
2: То есть перед Вольской стояла задача не просто показать дорогу, на самом деле она каждый день решала десятки вопросов от того, где достать провизию, до того, как выстроить маршрут, как не попасться немцам, как успокоить детей. А ей-то всего на самом деле 20 с небольшим лет.
1: 2 августа, спустя 10 дней пути, длинная колонна дошла до станции. А уже 14 числа эшелон со спасенными детьми был в Горьком, сейчас это Нижний Новгород. Подвиг молодых партизанок во главе с Матрёной Вольской стал настоящим примером мужества и человечности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили исследователи. Прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. При этой форме организм вырабатывает инсулин, но клетки тела перестают его замечать и правильно реагировать. В результате сахар не усваивается, а накапливается в крови. Что провоцирует развитие заболевания? Как оно себя проявляет и в чем разница между диабетом второго и первого типов? На вопросы нам ответил врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Сахарный диабет первого типа – это проблема, связанная с аутоиммунным заболеванием, которое направлено на то, что сам организм не дает вырабатывать инсулин, подавляя его синтез. Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне, скажем так, у здорового человека, так, как правило, возникает у людей с абдоминальным ожирением, с избыточным весом. Основные признаки – это, безусловно, потеря веса, сухость во рту, повышение температуры, запах ацетона, повышенная потливость. Но сахарный диабет – достаточно коварное заболевание, и все может начинаться просто с боли в ногах. Поэтому измерение глюкозы должно стать рутинным домашним мероприятием наряду с измерением уровня давления, температуры.
4: Следить за уровнем сахара в крови можно онлайн с помощью датчиков. Небольшой сенсор крепится на кожу и постоянно измеряет глюкозу в межклеточной жидкости. Данные автоматически передаются в приложение на смартфоне, где пользователь видит не разовые замеры, а график изменения в динамике. Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя, но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В Кемерове запустили массовое производство пилотируемых летающих электромашин. Электролеты представляют собой одноместные аппараты нового поколения, способные вертикально взлетать и держаться в воздухе за счет 8 электромоторов. Какие перспективы у этих автомобилей и почему подобные разработки советского прошлого остались на уровне прототипов, разбирался Максим Петренко.
6: По шоссе едет, как обычный автомобиль, а по бездорожью или по воде идет на воздушной подушке. Это не фантастика, а всерьез поставленные задачи для летающей «Волги». Проект ГАЗ-16 дошел в начале 60-х до испытаний прототипа. Обтекаемый корпус, внушительные габариты, длина более 7 метров. Да, спереди есть фары, но больше форма машины напоминала космический корабль. Под капотом двигатель от «Чайки». Когда колеса были не нужны, они убирались и начинали работать вентиляторы под днищем, приподнимавшие корпус. Однако на деле оригинальный аппарат показал не очень хорошую управляемость. Для гражданских трасс был все-таки громоздким и, наконец, технически сложен. Спецкомиссия его забраковала. Чуть раньше, в конце 50-х, конструкторы ОКБ имени Камова тоже пытались создать транспорт, который не зависит ни от хороших дорог, ни от аэродромов. о винтокрыле К-22, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
7: Это была попытка соединить возможности вертолета и самолета. Он мог вертикально взлетать, развивал скорость свыше 300

0: 50 километров и мог поднять аж 16 тонн, там чуть ли не больше. Для своего времени это были выдающиеся показатели.
1: Но опять же, аппарат, способный переключаться между вертолетным и самолетным режимами, был сложен. И тогда фокус у разработчиков сместился в сторону классических вертолетов. При этом нужно отметить азарт советских инженеров, которые пытались воплотить крайне смелые решения, стремясь обеспечить технический прорыв в своей стране. Конечно, тогда они вряд ли решали задачу загруженности трафика. Мешали им экономические факторы и отсутствие хоть какого-либо массового спроса на такие способы передвижения. Даже единицы, кто в теории смог бы приобрести такие аппараты, в то время спокойно передвигались привычным образом. Ну и сказывался недостаток технологических решений. Например, сегодня есть материалы, о которых ранее и мечтать нельзя было, говорит автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Появились очень хорошие, легкие, мощные, прочные композитные материалы. Смотрите, у МС-21 крыло композитное. Пластиковое крыло у самолета. Давайте отскочим в 60-й год и скажем всем, друзья, через 60 лет у самолетов будут пластиковые крылья. Над нами посмеются, правда?
1: Плюс произошел прорыв в электродвигателях и электродинамике. Сейчас огромные тяжести способны таскать совсем маленькие моторы. Действительно, большинство деталей современного кемеровского электролета тоже композитные. И пусть даже пока с небольшой продолжительностью полета в полчаса и скоростью не выше 100 км в час, проект выглядит отличной альтернативой наземному транспорту в крупных городах, считает Максим Трусов. Однако он выделяет еще один нюанс внедрения летающих машин.
3: Даже в самых передовых странах ничего подобного пока не происходит. И есть ощущение, что причина не только в том, что инженеры не могут осуществить такое решение. Тут скорее помехи, связанные с законодательством любых стран. Потому что это абсолютно новая страничка в любом законе. Обеспечить движение вот такому транспорту.
1: А представьте, как было бы удобно. После работы идете не на парковку, а поднимаетесь на крышу офисного здания. Садитесь в такой аппарат и, минуя пробки, быстро оказываетесь на встрече в другом конце города. Возможно, сейчас это уже и не такое далекое будущее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут вы узнаете, как не превратить профессию учителя в рутину. Когда можно будет одним кликом защитить от мошенников пароли и переводы? Какие русские ученые получали Нобелевскую премию по медицине?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Силы группировки «Север» за сутки уничтожили 257 беспилотников противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Среди уничтоженных 41 тяжелый боевой дрон и 13 наземных робототехнических комплексов. Лидер правящей партии Республики Сербская Милорад Додик объявил о победе ее кандидатов на выборах. Политик неоднократно отмечал, что намерен и дальше поддерживать статус военного нейтралитета в стране. В ходе встречи с Владимиром Путиным в конце сентября Додик указал на важность борьбы с внешними попытками изменить сложившуюся политическую позицию республики. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, заявил РИА Новости эксперт Министерства здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего, сделать укол стоит наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. 5 октября в России ежегодно отмечается День учителя. Самые высокие зарплаты педагогам в России предлагают в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке. Это следует из данных сервиса по персоналу. При этом в столице средний уровень ожидаемой зарплаты ниже предлагаемой. Наименьший разрыв между ожиданиями и предложениями отмечается в Сибири. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
4: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
7: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
4: Пятое октября. Этот день в истории.
7: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
4: Этот день в истории. 1
8: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
8: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
2: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал. Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс, голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
1: На первый взгляд.
2: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
1: В чем изюминка?
2: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что диктор из-за них не может дойти до студии в здании ГУМа. Попробовал с коллегой прорваться сквозь толпу, но никак.
3: Куда вы, товарищи?
4: Подождут ваши дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Да, стойте, как все, слушайте, стойте, смотрите.
2: Беда. До трансляции 10 минут. И тут вспомнили. В Кремле тоже есть радиостанция. Побежали. Комендант все понял, охрана тоже. Скорее по коридорам. Вот и радиостанция. Левитан срывает с пакета сургучную печать, раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Успели.
5: Внимание! Говорит Москва!
1: Юрий Левитан. Человек с изюминкой. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что в результате удара дронов пострадал водитель бензовоза в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Мужчину в тяжелом состоянии с множественными ожогами доставили в реанимацию. По информации главы региона, всего над Ростовской областью перехватили 5 беспилотников. День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября. С профессиональным праздником педагогов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что именно преподаватели помогают детям с ранних лет осознавать себя частью единой страны, уважать культурное многообразие народов России и понимать ценности, которые объединяют поколения.
2: В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития.
1: Сегодня российский лидер встретится в Кремле с лауреатами конкурса «Учитель года». Призерами стали 6 педагогов по математике, истории, русскому языку и биологии. Победу в конкурсе одержал преподаватель информатики из Твери Алексей Морозов. В Бразилии подводят итоги президентских выборов. В результате голосования сенатор Флавио Болсонаро опередил нынешнего главу государства Луиса Инасио Лулу да Силву, однако ему не хватило голосов для победы в первом туре, сообщает местная пресса. Болсонаро набирает более 47% голосов, у Лулы да Силвы почти 45%. Остальные кандидаты остались далеко позади. Второй тур запланирован на 25 октября. В ближайшие 3 недели двум кандидатам на высший пост предстоит серия очных дебатов и ожесточения. Ожесточенная борьба за мобилизацию колеблющихся избирателей в крупнейших мегаполисах юго-востока страны. Мошенники начали рассылать письма с QR-кодами от имени государственных ведомств. Таким образом, аферисты пытаются получить деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений, предупредили в лаборатории Касперского. По данным специалистов, письма поступают на корпоративные электронные адреса. Отправители представляются сотрудниками различных структур и сообщают, например, о якобы предстоящей проверке, для которой необходимо предоставить определенные сведения. И о погоде. В столице сейчас облачно, около 9 градусов тепла. Днем синоптики обещают пасмурную погоду, кратковременный дождь и до плюс 12.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 15 августа следующего года на участках улицы Добролюбова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час 20 можно потерять на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до проспекта Маршала Жукова. Час уйдет на проезд по Пятницкому шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на 50 минут на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день учителя. Какой фильм помогает понять саму душу этой профессии? На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Как одним кликом отправить жуликов в нокаут? 5 октября назовут лауреатов Нобелевской премии по медицине. За что получали эту награду русские ученые? Сегодня день учителя. Педагогов чествуют по всей стране. В Кремле, как ожидается, с лауреатами конкурса «Учитель года» встретится президент. Он вручит ряду представителей этой профессии государственные награды, передает РИА Новости. Пока в Москве готовится к важной встрече, Ким Андреев предлагает постараться понять саму душу этой профессии, посмотрев фильм «Доживем до понедельника». Почему картина не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
2: А знаешь, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
3: И все?
2: И все.
4: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
5: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
4: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: Об этом узнал Ростоцкий, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
4: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
5: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция — порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба, все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
4: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: На портале госуслуги уже в этом году должна появиться красная кнопка для защиты от мошенников, рассказал РИА Новости вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи. Есть два способа, как данный механизм будет работать. говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
3: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи. Наверное, самый простой вариант. Красная кнопка, по идее, должна работать автоматически, без учета каких-то особенностей функционирования там, финансовых организаций. Поэтому есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал. А здесь мы, ну, очевидно понимаем, что могут быть негативные последствия в виде того, что заблокировалось вообще все. Тем не менее, такой способ, ну, гораздо более был бы действенный в противодействии мошенничеству. Почему мы говорим про кнопку на госуслугах? Потому что портал считается наиболее защищенным. Там случаев взлома было немного, если только пользователь сам не передавал все учетные данные мошенникам.
1: Как пояснили российской газете, в аппарате правительства проект реализуется в рамках государственной системы «Антифрод». Красная кнопка позволит временно ограничить вход на портал госуслуги, смену паролей и денежные переводы. Время заморозки будет варьироваться в зависимости от типа операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Нобелевская неделя открывается сегодня в Стокгольме. На ней объявят лауреатов по физике, химии и литературе. А завершится неделя премией по экономическим наукам. Традиционно в первый день присуждают награду в области медицины. За всю историю Нобелевки в этом списке оказались двое наших соотечественников. Физиолог Иван Павлов и биолог Илья Мечников. О прорывных открытиях ученых, продвинувших науку далеко вперед, Анна Елисеева.
7: Отцом современной иммунологии считается русский ученый-биолог Илья Мечников. В 1908 он получил Нобелевскую премию за создание так называемой фагоцитарной теории иммунитета. Иными словами, доказал, что воспаление – это борьба между организмом и микробами, победу в которой обеспечивают фагоциты, то есть клетки-поглотители, рассказывает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
8: Наблюдал это Мечников на Черном море, когда он ловил всяких простейших, типа медуз, и смотрел, что будет, если в них ввести хорошо заметные под микроскопом частицы чернил. Специальные клетки активно ползут к этим частицам, их окутывают, и затем, по крайней мере, они их изолируют. То есть он говорил о том, что это универсальный принцип, который имеет отношение вообще к тому, как высшие организмы справляются с тем, что на них нападают какие-то бактерии.
7: Еще до Мечникова в 1904-м премии был удостоен физиолог Иван Павлов, доказавший, что пищеварение координируется нервной системой. На основе открытых им условных рефлексов выросла целая наука о высшей нервной деятельности. В целом же первая половина 20 века в истории медицинской Нобелевки отметилась получением наград в области микробиологии и инфекционных заболеваний. В частности, первым лауреатом в 1901-м стал Эмиль фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии. Спустя 4 года премию вручили Роберту Коху за исследование туберкулеза. Прорывным стало открытие пенициллина, с которого началась эра антибиотиков. Благодаря препарату во время Второй мировой удалось спасти миллионы жизней. А после войны, в 1945 году, премию за пенициллин присудили Говарду Флоре, Эрнсту Чейну и Александру Флемингу, комментирует профессор Московского университета имени Сеченова Сергей Яковлев.
9: Универсальные свойства некоторых веществ подавлять различные, так сказать, микроорганизмы было доказано именно Александром Флемингом. Он впервые увидел вот этот вот феномен подавления жизнедеятельности некоторых микробов под влиянием плесневого гриба, продуцирующего антибиотик.
7: А еще в 20 веке определили сахарный диабет. Поначалу канадский ученый Фредерик Бантинг выделил инсулин – гормон поджелудочной железы, который работает как ключ, открывая клетки для глюкозы. Как именно регулируется этот обменный процесс, позднее выяснила американский биохимик Герти Кори, кстати, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по медицине. А в начале уже этого столетия американский химик Пол Лоттербур и английский физик Питер Мэнсфилд разработали безопасный метод диагностики организма при помощи сильного магнитного поля и радиоволн, то есть МРТ, продолжает медицинский журналист Наталья Троицкая.
10: Тело человека помещает в мощное магнитное поле. атомы водорода в нашем теле их очень много, начинают вести себя как крошечные магниты. Аппарат считывает, вот как эти атомы реагируют на магнитные импульсы. Ну и, в общем, благодаря этому строит подробную трехмерную картинку ткани. Это никакого облучения, никаких разрезов.
7: Номинации на Нобелевскую премию хранятся в тайне в течение полувека, после чего порой всплывают интересные подробности. Так, отец психоанализа Зигмунд Фрейд был номинирован 32 раза, но так и не стал лауреатом. В 1929-м эксперты сочли, что его работы лишены доказательной научной базы. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как учителя спасали детей от фашистов в годы войны. Можно ли вылечить диабет второго типа? Почему проект «Летающей Волги» времен СССР не дошел до производства?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Противолодочные корабли Северного флота «Североморск» и вице-адмирал Кулаков провели учения в Баренцевом море, сообщили в Министерстве обороны. Экипажи отработали поиски, уничтожение подлодки условного противника, а также отражение воздушной атаки с помощью зенитного комплекса «Кинжал». В ходе маневров применялись глубинные бомбы и торпеды. Кандидат от либеральной партии, сенатор Флавио Болсонаро и действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выходят во второй тур президентских выборов, сообщили в избирательной комиссии. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Второй тур состоится 25 октября. Почти 80 миллиардов рублей направят на бесплатное горячее питание школьников начальных классов в следующем году, сообщает ТАСС. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Первый снег выпал в Екатеринбурге, сообщают РИА Новости. Накануне экстренные службы выпустили предупреждение, что в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед. Погодная опасность сохранится в регионе до 6 октября включительно. А в подмосковных Черустях минувшей ночью минимальные зафиксированные заморозки, столбики термометров опустились ниже минус 1 градуса, сообщили в гидрометцентре. При этом в Москве минувшей ночью было теплее. На метеостанции на ВДНХ зафиксировали почти 9,5 градусов тепла. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
12: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
17: Пятое октября. Этот день в истории.
16: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
17: Этот день в истории.
18: От слов к делу. Военные училища России.
19: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
18: От слов к делу.
19: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
18: От слов к делу.
19: Где мы, там победа.
18: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова. Училище имени маршала Рокоссовского.
17: Радиозвезда.
20: Очень важные вопросы.
21: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
22: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
23: Нужно понимать, что к миграции птицы долго и основательно готовятся. Отъедаются, набирают жирок. А когда наступают сроки перелета, птицей овладевает беспокойство. Она хочет лететь, у нее есть потребность, вот, нужно сниматься, нужно, пора. И она начинает лететь выбранным видом направлений. У некоторых видов это направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает. Ни один живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
20: Очень важные вопросы.
2: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
4: Мы включаем электрические лампочки, пользуемся сваркой, но редко задумываемся над тем, кому именно мы обязаны возникновением этих чудес. Автор этих и многих других изобретений, Василий Петров, родился в 1761 году в семье приходского священника. Самоучка из народа прошел путь от преподавателя математики и физики в Барнаульском горном училище до профессора Петербургской академии наук. В начале 19 века электричество было скорее забавным фокусом, чем серьезной силой. Но Петров видел в нем будущее. Он собрал огромную гальваническую батарею, состоящую из более чем 2000 медно-цинковых элементов, а затем присоединил к ней два угольных стержня. И вот тут произошло истинное чудо. Стержни почти соприкоснулись, и между ними вспыхнул ослепительный, невероятно яркий огненный поток. Это был не просто огонек, а стабильно горящая плазменная линия. Петров открыл явление электрической дуги.
2: Ну ты кулибин.
4: Он доказал, что дуга может быть стабильной, и что свет и тепло, которое она дает, можно использовать на благо людям. Представьте себе, это был самый яркий искусственный свет, который человечество вообще к тому времени видело. Петров опубликовал свои труды в 1803 году, опередив европейских коллег. Учитель физики не просто зажег яркую искру, он заложил основу для последующих технологий электрического освещения, сварки металлов и для современной электрометаллургии.
2: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На полигоне Чебаркульский накануне состоялась церемония награждения участников стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». В ней приняли участие командование Центрального военного округа, а также заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров.
6: Спасибо. Задачи поставлены, выполнили. Цели учения достигнуты. Я от имени министра обороны Российской Федерации всем вам объявляю благодарность. Спасибо за службу.
5: Ведомственные медали за укрепление боевого содружества удостоены военнослужащие вооруженных сил всех государств, которые участвовали в маневрах. На учении «Центр-2026» отработали отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Самолеты Ту-22М3 нанесли массированный удар по критическим объектам, а также по отряду кораблей условного противника в Каспийском море. Учение проходило с 28 сентября по 3 октября. В Армении прошло комплексное тактико-огневое учение в составе мотострелкового батальона военной базы Южного военного округа. Оно состоялось на высокогорном полигоне Алагяс. Основная задача маневров – отработка тактических действий при вооруженном столкновении с условным противником. Подразделения привели в состояние высшей боевой готовности. Они совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. Затем военнослужащие организовали командно-наблюдательные пункты, оборудовали позиции и выполнили элементы маскировки. Также была тренировка по управлению огнем артиллерии с офицерским составом и артиллерийскими корректировщиками. Учение завершилось штурмовыми действиями батальона. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии рядовой Алексей Мазепин доставлял важный груз на передовую и попал под атаку FPV-дронов. После первого удара военнослужащий сохранил управление машиной, но следующий дрон попал в заднюю часть автомобиля, где находился раненый товарищ. Гвардии рядовой нашел укрытие для транспорта и оказал сослуживцу первую помощь. Стабилизировав состояние военнослужащего, Алексей Мазепин доставил его в зону эвакуации. Оттуда раненого направили в медучреждение. Это позволило спасти ему жизнь. Воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» показали навыки начальной военной и тактической подготовки во время слета в Кировской области. Его приурочили к 330-летию основания российского флота. Он объединил около 50 юнармейских команд. Отличившимся школьникам вручили высшие ведомственные награды организации, почетные нагрудные знаки «Юнармейская доблесть». В рамках практической фазы соревнований юные патриоты отработали элементы боевой подготовки и проявили себя в интеллектуально-творческих состязаниях.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: Реклама.
9: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Музее Победы открылась выставка о подвиге педагогов в годы войны. Кто вел уроки даже в условиях концлагеря? Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Почему растет число заболевших? на Кузбассе запустили производство летающих электромашин, что не позволило реализовать подобные проекты в прошлом. Педагоги по всей стране принимают цветы и теплые поздравления. В этот праздничный день мы не только говорим им спасибо за труд, но и вспоминаем невероятную силу духа наставников прошлого. О подвиге учителей на войне рассказывает выставка, открывшаяся в Музее Победы. О тех, кто учил детей в условиях бомбежек и концлагеря и оставался с ними до самого конца, напомнит Анна Елисеева.
7: «Не все люди мерзавцы», – так ответил немецкому офицеру польский педагог Януш Корчик, отказавшись от предложенной личной ему свободы. 6 августа 1942 года он, его соратница Стефания Вильчинская и около 200 детей, держась за руки, вошли в газовую камеру. С момента оккупации Варшавы и перевода дома сирот в гетто Корчик делал все, чтобы защитить воспитанников от ужасов войны. Он не просто искал еду и лекарства, но и создавал для них атмосферу нормальной жизни. Проводил уроки, игры и обязательно театральные постановки. Как отмечает ученый, секретарь Музея Победы Борис Чельцов, история знает множество подобных примеров. На оккупированных советских территориях гитлеровцы планомерно уничтожали детские приюты. И воспитатели, рискуя собой, до последнего спасали своих подопечных.
10: Из сильных примеров – это вильнюсовское гетто. Там практически сразу была восстановлена система образования. И по воспоминаниям одной из выживших, при школах существовали укрытия, когда началась облава, детей можно было спрятать. Еще из примеров – и каунасовское гетто. В 1942 году немецкие власти запретили еврейское образование, но учителя продолжали заниматься тайно.
7: Точно так же в Минском гетто преподаватели знали, что обречены, но отказывались оставить своих учеников. Многие разделили с ними судьбу в расстрельных ямах. А в блокадном Ленинграде символом стойкости стала школа номер 239, ныне это президентский физико-математический лицей. За 800 дней постоянных бомбежек и смертельного голода занятия ни разу не прекращались. Учителя отдавали детям последние крохи хлеба. Чтобы спасти их от цинги, сами варили и раздавали дрожжевой суп и хвойный настой. В те дни в школе действовала совершенно особая система обучения, рассказывает хранитель музейных предметов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
11: Во-первых, у каждого учителя должен был быть двойной план урока. Либо это штатный урок, либо если бомбардировка или артобстрел, он должен был спускаться с детьми в бомбоубежище. Но при этом занятия для учеников с 1 по 6 класс, они всегда проходили в бомбоубежище. К зиме, например, уже только в устной форме занятия проводились, поскольку писать было невозможно, не только потому, что руки у детей замерзали, а замерзали чернила. Также дети должны были, особенно старшеклассники, дежурить, в том числе как бойцы НПО.
7: Одним из самых героических эпизодов Великой Отечественной стала операция «Дети», когда летом 1942 года молодая учительница Матрёна Вольская вместе с двумя помощницами Варварой Поляковой и Екатериной Громовой вывела из немецкой оккупации более 3000 детей. Поход начался в Смоленской области в 20-х числах июля. По дороге советские

0: стать провизию до того, как выстроить маршрут, как не попасться немцам, как успокоить детей. А ей-то всего на самом деле 20 с небольшим лет.
1: 2 августа, спустя 10 дней пути, длинная колонна дошла до станции. А уже 14 числа эшелон со спасенными детьми был в Горьком. Сейчас это Нижний Новгород. Подвиг молодых партизанок во главе с Матрёной Вольской стал настоящим примером мужества и человечности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили исследователи. Прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. При этой форме организм вырабатывает инсулин, но клетки тела перестают его замечать и правильно реагировать. В результате сахар не усваивается, а накапливается в крови. Что провоцирует развитие заболевания? Как оно себя проявляет и в чем разница между диабетом второго и первого типов? На вопросы нам ответил врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
4: Сахарный диабет первого типа – это проблема, связанная с аутоиммунным заболеванием, которое направлено на то, что сам организм не дает вырабатывать инсулин, подавляя его синтез. Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне, скажем так, у здорового человека, так, как правило, возникает у людей с абдоминальным ожирением, с избыточным весом. Основные признаки – это, безусловно, потеря веса, сухость во рту, повышение температуры, запах ацетона, повышенная потливость. Но сахарный диабет – достаточно коварное заболевание, и все может начинаться просто с боли в ногах. Поэтому измерение глюкозы должно стать рутинным домашним мероприятием наряду с измерением уровня давления, температуры.
3: Следить за уровнем сахара в крови можно онлайн с помощью датчиков. Небольшой сенсор крепится на кожу и постоянно измеряет глюкозу в межклеточной жидкости. Данные автоматически передаются в приложение на смартфоне, где пользователь видит не разовые замеры, а график изменения в динамике. Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя. Но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В Кемерове запустили массовое производство пилотируемых летающих электромашин. Электролеты представляют собой одноместные аппараты нового поколения, способные вертикально взлетать и держаться в воздухе за счет 8 электромоторов. Какие перспективы у этих автомобилей и почему подобные разработки советского прошлого остались на уровне прототипов, разбирался Максим Петренко.
5: По шоссе едет, как обычный автомобиль, а по бездорожью или по воде идет на воздушной подушке. Это не фантастика, а всерьез поставленные задачи для летающей «Волги». Проект ГАЗ-16 дошел в начале 60-х до испытаний прототипа. Обтекаемый корпус, внушительные габариты, длина более 7 метров. Да, спереди есть фары, но больше форма машины напоминала космический корабль. Под капотом двигатель от «Чайки». Когда колеса были не нужны, они убирались и начинали работать вентиляторы под днищем, приподнимавшие корпус. Однако на деле оригинальный аппарат показал не очень хорошую управляемость. Для гражданских трасс был все-таки громоздким и, наконец, технически сложен. Спецкомиссия его забраковала. Чуть раньше, в конце 50-х, конструкторы ОКБ имени Камова тоже пытались создать транспорт, который не зависит ни от хороших дорог, ни от аэродромов. О винтокрыле К-22, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
6: Это была попытка соединить возможности вертолета и самолета. Он мог вертикально взлетать, развивал скорость свыше 350 километров и мог поднять аж 16 тонн, там чуть ли не больше. Для своего времени это были выдающиеся показатели.
5: Но опять же, аппарат, способный переключаться между вертолетным и самолетным режимами, был сложен. И тогда фокус у разработчиков сместился в сторону классических вертолетов. При этом нужно отметить азарт советских инженеров, которые пытались воплотить крайне смелые решения, стремясь обеспечить технический прорыв в своей стране. Конечно, тогда они вряд ли решали задачу загруженности трафика. Мешали им экономические факторы и отсутствие хоть какого-либо массового спроса на такие способы передвижения. Даже единицы, кто в теории смог бы приобрести такие аппараты, в то время спокойно передвигались привычным образом. Ну и сказывался недостаток технологических решений. Например, сегодня есть материалы, о которых ранее и мечтать нельзя было, говорит автоэксперт Дмитрий Попов.
7: появились очень хорошие, легкие, мощные, прочные композитные материалы.

0: материалы. Смотрите, МС-21 крыло композитное. Пластиковое крыло у самолета. Давайте отскочим в 60-й год и скажем всем, друзья, через 60 лет у самолетов будут пластиковые крылья. Над нами посмеются, правда?
1: Плюс произошел прорыв в электродвигателях и электродинамике. Сейчас огромные тяжести способны таскать совсем маленькие моторы. Действительно, большинство деталей современного кемеровского электролета тоже композитные. И пусть даже пока с небольшой продолжительностью полета в полчаса и скоростью не выше 100 км в час, проект выглядит отличной альтернативой наземному транспорту в крупных городах, считает Максим Трусов. Однако он выделяет еще один нюанс внедрения летающих машин.
2: Даже в самых передовых странах ничего подобного пока не происходит. И есть ощущение, что причина не только в том, что инженеры не могут осуществить такое решение. Тут скорее помехи, связанные с законодательством любых стран, потому что это абсолютно новая страничка в любом законе – обеспечить движение вот такому транспорту.
1: А представьте, как было бы удобно. После работы идете не на парковку, а поднимаетесь на крышу офисного здания. Садитесь в такой аппарат и, минуя пробки, быстро оказываетесь на встрече в другом конце города. Возможно, сейчас это уже и не такое далекое будущее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как не превратить профессию учителя в рутину. Когда можно будет одним кликом защитить от мошенников пароли и переводы? Какие русские ученые получали Нобелевскую премию по медицине?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью поразили в Харьковской области электроподстанцию «Кочеток», сообщили в Министерстве обороны. Также в Одесской области поражен портовый пункт «Вилково», задействованный в переброске военных грузов. Порядка 300 протестующих собрались в британском госпорте по причине мигрантов, прибывших из Франции через Ла-Манш, сообщает «Таймс». Полиция перекрыла дороги к морской гавани, но после прибытия лодки между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения. Уголовное дело об осквернении Ржевского мемориала завели в Тверской области, сообщили в Следственном комитете. В местных пабликах разошлось видео, записанное у подножия монумента советскому солдату, павшему в Ржевской битве. На нем девушка проводит для молодых людей экскурсию по Ржеву, позволяя себе нецензурные и оскорбительные высказывания о памятнике. Ко дню учителя российские педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай. Это следует из результатов исследования, с которыми ознакомилась «Москва-24». При этом каждый пятый педагог отметил в вопросе, что обычно не получает поздравлений на свой профессиональный праздник. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
6: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
3: Пятое октября. Этот день в истории.
6: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
3: Этот день... в истории.

0: Кавалерийские шпоры. Парные металлические дужки с репейком, то есть колесиком, которые крепились к задникам уставных сапог. Они предназначались для точного управления лошадью и официально считались статусным символом гусара, драгуна, улана, кавалергарда или кирасира. Форма и содержание.
1: В русской армии шпоры стали массово применяться во время Петра Великого, с момента создания регулярной кавалерии в 18 веке. Шпоры были трех основных видов. Привязные фиксировались на обуви с помощью кожаных ремешков или цепочек. Прибивные или жесткие шпоры наглухо прибивались к каблуку. И еще одни шпоры. Винтовые. Они вкручивались в специальную металлическую втулку, заранее вмонтированную в задники сапог. Это, на первый взгляд, проще простого. Сел на лошадь, пришпорил и поехал. Ничего подобного. Металлическими дужками на сапогах нужно было пользоваться умело и аккуратно. К примеру, если сильно ударить шпорами боевого скакуна, то он может, и что называется, понести, а не просто прибавить скорости. Поэтому военные кавалеристы тренировались не просто часами, месяцами.

0: Мундирование.
1: Свои первые шпоры будущие офицеры получали, как правило, в училище. Шпоры еще нужно было заслужить отменной выправкой, хорошей учебой, примерной дисциплиной. Отличников всегда поощряли, и тогда наступал настоящий праздник. По рассказам очевидцев, некоторые счастливчики после награждения даже ложились спать, обутые в сапоги со шпорами. А вот провинившихся юнкеров наказывали особо. Сажали в карцер и на время сапоги со шпорами отбирали. Многие русские офицеры 19 века делали себе шпоры на заказ. Иногда серебряные и даже золотые, как тогда говорили, для благородности перезвона. Один из кавалеристов вспоминал.
2: Можно было идти по улице и, услышав за спиной звон, на слух определить идущего следом. Если брецание было воинственным, шел жандарм или штабная крыса. Тонкий задорный звук, крикливый перезвон — это шпоры заезжего гусара-гуляки. Но когда позади раздавалась мягкая и благородная дзинькающая мелодия, это означало, что идет воспитанный гвардейский офицер.
3: Форма и содержание. Кавалерийские шпоры.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Так, в Харьковской области была атакована электроподстанция «Кочеток». В Одесской области под удар попал портовый пункт «Вилково», задействованный для переброски военных грузов. Хранилище с горючими материалами в порту «Черноморск», предназначенное для обеспечения украинских боевиков, и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, в море южнее Одессы наши бойцы ударили по танкеру, который доставлял военную продукцию, информирует Министерство обороны. Сегодня отмечается День учителя. Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что преподаватель – это гораздо больше, чем профессия. Это ответственная миссия и призвание, которые требуют мудрости, терпения и постоянного внимания к воспитанникам. Глава государства также отметил роль педагогов в воспитании уважения к культурному многообразию и общим ценностям многонационального народа России. Кроме того, российский лидер напомнил, что с этого года особый статус учителя закреплен на государственном уровне. По его словам, это должно обеспечить необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста. Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной. Есть дефицит предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+. В стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках. Уверен, что и текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолен.
1: Новак добавил, что в ОПЕК+, также обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Ситуация с гриппом в России стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены, об этом заявил директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Дмитрий Леознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения. Специалист уточнил, что иммунитет после прививки формируется не менее 2 недель, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Сборная России заняла 1-е место в неофициальном общекомандном зачете молодежного первенства мира по самбо. Оно проходило в Салониках. Наши спортсмены завоевали 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей. Представители России и Белоруссии выступили на первенстве под государственной символикой своих стран.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается прохладная погода, местами возможен дождь. Водителям рекомендуется перед поездкой проверить состояние шин, работу дворников и уровень омывающей жидкости. Об этом напомнили в департаменте транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1:40 можно потерять на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до проспекта Маршала Жукова. 1 займет путь по Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Гавричевского. Пробка на 50 минут на проспекте Мира от улицы Докукина до Трифоновской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день учителя. Какой фильм помогает понять саму душу этой профессии? На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Как одним кликом отправить жуликов в нокаут? 5 октября назовут лауреатов Нобелевской премии по медицине. За что получали эту награду русские ученые? Сегодня день учителя. Педагогов чествуют по всей стране. В Кремле, как ожидается, с лауреатами конкурса «Учитель года» встретится президент. Он вручит ряду представителей этой профессии государственные награды, передает РИА Новости. Пока в Москве готовятся к важной встрече, Ким Андреев предлагает постараться понять саму душу этой профессии, посмотрев фильм «Доживем до понедельника». Почему картина не теряет актуальности и чему по-прежнему учит и детей, и взрослых?
2: А знаете, что он в сочинении написал? Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
3: И все?
2: И все.
4: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
5: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
4: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
6: Об этом узнал Ростоцкий. Он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого. И сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс. Но, тем не менее, без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
4: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
5: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция — порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба, все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
4: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: На портале госуслуги уже в этом году должна появиться красная кнопка для защиты от мошенников, рассказал РИА Новости вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи. Есть два способа, как данный механизм будет работать, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
3: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, а реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи. Наверное, самый простой вариант. Красная кнопка, по идее, должна работать автоматически, без учета каких-то особенностей функционирования там, финансовых организаций. Поэтому есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал. А здесь мы, ну, очевидно, понимаем, что могут быть негативные последствия в виде того, что заблокировалось вообще все. Тем не менее, такой способ, ну, гораздо более был бы действенный в противодействии мошенничеству. Почему мы говорим про кнопку на госуслугах? Потому что портал считается наиболее защищенным. Там случаев взлома было немного, если только пользователь сам не передавал все учетные данные мошенникам.
1: Как пояснили российской газете, в аппарате правительства проект реализуется в рамках государственной системы «Антифрод». Красная кнопка позволит временно ограничить вход на портал госуслуги, смену паролей и денежные переводы. Время заморозки будет варьироваться в зависимости от типа операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Нобелевская неделя открывается сегодня в Стокгольме. На ней объявят лауреатов по физике, химии и литературе. А завершится неделя премией по экономическим наукам. Традиционно в первый день присуждают награду в области медицины. За всю историю Нобелевки в этом списке оказались двое наших соотечественников. Физиолог Иван Павлов и биолог Илья Мечников. О прорывных открытиях ученых, продвинувших науку далеко вперед, Анна Елисеева.
7: Отцом современной иммунологии считается русский ученый-биолог Илья Мечников. В 1908 он получил Нобелевскую премию за создание так называемой фагоцитарной теории иммунитета. Иными словами, доказал, что воспаление – это борьба между организмом и микробами, победу в которой обеспечивают фагоциты, то есть клетки-поглотители, рассказывает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
8: Наблюдал это Мечников на Черном море, когда он ловил всяких простейших, типа медуз, и смотрел, что будет, если в них ввести хорошо заметные под микроскопом частицы чернил. Специальные клетки активно ползут к этим частицам, их окутывают, и затем, по крайней мере, они их изолируют. То есть он говорил о том, что это универсальный принцип, который имеет отношение вообще к тому, как высшие организмы справляются с тем, что на них нападают какие-то бактерии.
7: Еще до Мечникова в 1904-м премии был удостоен физиолог Иван Павлов, доказавший, что пищеварение координируется нервной системой. На основе открытых им условных рефлексов выросла целая наука о высшей нервной деятельности. В целом же, первая половина 20 века в истории медицинской Нобелевки отметилась получением наград в области микробиологии и инфекционных заболеваний. В частности, первым лауреатом в 1901-м стал Эмиль фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии. Спустя 4 года премию вручили Роберту Коху за исследование туберкулеза. Прорывным стало открытие пенициллина, с которого началась эра антибиотиков. Благодаря препарату во время Второй мировой удалось спасти миллионы жизней, а после войны в 1945 году премию за пенициллин присудили Говарду Флоре, Эрнсту Чейну и Александру Флемингу, комментирует профессор Московского университета имени Сеченова Сергей Яковлев.
9: Универсальные свойства некоторых веществ подавлять различные, так сказать, микроорганизмы было доказано именно Александром Флемингом. Он впервые увидел вот этот вот феномен подавления жизнедеятельности некоторых микробов под влиянием плесневого гриба, продуцирующего антибиотик.
7: А еще в 20 веке определили сахарный диабет. Поначалу канадский ученый Фредерик Бантинг выделил инсулин – гормон поджелудочной железы, который работает как ключ, открывая клетки для глюкозы. Как именно регулируется этот обменный процесс, позднее выяснила американский биохимик Герти Кори, кстати, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по медицине. А в начале уже этого столетия американский химик Пол Лоттербур и английский физик Питер Мэнсфилд разработали безопасный метод диагностики организма при помощи сильного магнитного поля и радиоволн, то есть МРТ, продолжает медицинский журналист Наталья Троицкая.
10: Тело человека помещает в мощное магнитное поле. Атомы водорода в нашем теле их очень много, начинают вести себя как крошечные магниты. Аппарат считывает, вот как эти атомы реагируют на магнитные импульсы. Ну и, в общем, благодаря этому строит подробную трехмерную картинку ткани. Это никакого облучения, никаких разрезов.
7: Номинации на Нобелевскую премию хранятся в тайне в течение полувека, после чего порой всплывают интересные подробности. Так, отец психоанализа Зигмунд Фрейд был номинирован 32 раза, но так и не стал лауреатом. В 1929-м эксперты сочли, что его работы лишены доказательной научной базы. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как учителя спасали детей от фашистов в годы войны. Можно ли вылечить диабет второго типа? Почему проект «Летающей Волги» времен СССР не дошел до производства?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве, главное к этой минуте. Российские войска нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинских боевиков. Танкер находился южнее Одессы, об этом сообщает наше Министерство обороны. В порту Черноморск российские бойцы атаковали хранилище с горючими материалами, а также корабль с военной продукцией. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху сравнил поведение Лондона с действиями государства-изгоя на фоне ухудшения двусторонних отношений. В интервью газете Daily Mail политик выразил недовольство, что Великобритания критикует Тель-Авив вместо реального противодействия Ирану и дружественным ему силам. Эстония активно перебрасывает свои войска к российской границе в рамках так называемой программы активной обороны, сообщает Financial Times. Утверждается, что военное командование строит новую базу в Нарве для размещения до 1000 солдат. В Москве пройдет ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в мэрии столицы. Мероприятие начнется 7 октября в 11 часов. Для участия необходима предварительная регистрация. Для соискателей подготовили более 1500 предложений от 34 столичных компаний. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
15: Пятое октября. Этот день в истории.
0: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
15: Этот день в истории.
16: От слов к делу. Военные училища России.
17: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
16: От слов к делу.
17: Где же готовят таких бойцов? В Костроме, в военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологии органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
16: От слов к делу.
17: После нас никого.
16: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.
15: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
18: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал. Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс. Голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
15: На первый взгляд.
18: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
15: В чем изюминка?
18: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что диктор из-за них не может дойти до студии в здании ГУМа. Попробовал с коллегой прорваться сквозь толпу, но никак.
19: Куда вы, товарищи?
20: Подождут ваши дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Стойте, как все, слушайте, смотрите.
18: Беда. До трансляции 10 минут. И тут вспомнили. В Кремле тоже есть радиостанция. Побежали. Комендант все понял, охрана тоже. Скорее по коридорам. Вот и радиостанция. Левитан срывает с пакета сургучную печать, раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Фух, успели.
2: Внимание! Говорит Москва!
15: Юрий Левитан. Человек с изюминкой. Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
21: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
22: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
15: Факт второй.
22: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
15: Факт третий.
22: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
15: Факт четвертый.
22: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
15: Факт пятый.
22: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство и сладкая счастливая жизнь привлекались в новую семью.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
23: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант,
2: страны Евросоюза,
3: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1346.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
9: Событий, происходивших в мире.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
11: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшие сутки в Белгородской области в результате украинских атак погиб один человек. Губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что инцидент произошел в Шебекинском округе. Кроме того, при ударах в 4 округах ранены 6 граждан. Один из них находится в тяжелом состоянии. Министр обороны России поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций военного ведомства с Днем Учителя. В обращении Андрей Белоусов отметил, что труд педагога всегда имел высокую ценность. Глава министерства добавил, что с учетом новых требований к подготовке специалистов совершенствуются учебные программы, создаются современные цифровые кластеры на базе ключевых вузов, развивается образовательная инфраструктура, и ведомство помогает педагогам наращивать профессиональные компетенции. Однако, каким бы инновационным ни был процесс обучения, ничто не заменит такой преданности делу, душевной щедрости и личного примера, добавил Белоусов. Россия резко нарастила экспорт сжиженного природного газа. В сентябре поставки увеличились на 35% год-году, при этом основной прирост пришелся на азиатское направление. Поставки в Евросоюз сократились, однако по итогам 3 кварталов выросли. Экспорт увеличивается в условиях сезонного открытия восточного маршрута по Северному морскому пути и в преддверии постепенного ужесточения ограничений Европой на импорт российского топлива, пишет «Коммерсант». Соединенные Штаты завершили вывод стратегических бомбардировщиков B-1 с авиабазы «Фэрфорд», расположенной в Великобритании. Самолеты вернулись на свои постоянные базы, сообщает Wall Street Journal. Журналисты связывают это с инцидентом, произошедшим на авиабазе на прошлой неделе. Полиция задержала недалеко от объекта 5 человек. Власти подозревают, что Иран оплатил организацию подвоза взрывчатки к авиационной базе. Россиянин Петр Дубров принял командование Международной космической станции. На этом посту он сменил астронавта Джессику Мейер. Космонавту передали символический ключ от станции. В ответном слове Дубров подчеркнул особое значение торжественной церемонии, ведь она прошла накануне в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.
13: МКС — это величайший символ того, что мы можем сделать, если будем работать вместе. Символ международного сотрудничества. Потому принять командование станции и команды — это лучшая в мире позиция.
12: В общей сложности на орбите сейчас находится 11 человек. Это участники миссии Крю-12, Крю-13 и члены экипажа корабля «Союз МС-29». Они выполняют более 30 научных экспериментов, в том числе по адаптации человека к космическому полету, геофизические и технологические исследования.
14: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
15: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
11: Утро на радио «Звезда».
16: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Музее Победы открылась выставка о подвиге педагогов в годы войны. Кто вел уроки даже в условиях концлагеря? Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Почему растет число заболевших? На Кузбассе запустили производство летающих электромашин, что не позволило реализовать подобные проекты в прошлом. Педагоги по всей стране принимают цветы и теплые поздравления. В этот праздничный день мы не только говорим им спасибо за труд, но и вспоминаем невероятную силу духа наставников прошлого. О подвиге учителей на войне рассказывает выставка, открывшаяся в Музее Победы. О тех, кто учил детей в условиях бомбежек и концлагеря и оставался с ними до самого конца, напомнит Анна Елисеева.
2: «Не все люди мерзавцы», – так ответил немецкому офицеру польский педагог Януш Корчик, отказавшись от предложенной личной ему свободы. 6 августа 1942 года он, его соратница Стефания Вельчинская и около 200 детей, держась за руки, вошли в газовую камеру. С момента оккупации Варшавы и перевода дома сирот в гетто Корчик делал все, чтобы защитить воспитанников от ужасов войны. Он не просто искал еду и лекарства, но и создавал для них атмосферу нормальной жизни. Проводил уроки, игры и обязательно театральные постановки. Как отмечает ученый, секретарь Музея Победы Борис Чельцов, история знает множество подобных примеров. На оккупированных советских территориях гитлеровцы планомерно уничтожали детские приюты. И воспитатели, рискуя собой, до последнего спасали своих подопечных.
3: Из сильных примеров это вильнюсовское гетто. Там практически сразу была восстановлена система образования. И по воспоминаниям одной из выживших, при школах существовали укрытия, когда началась облава, детей можно было спрятать. Еще из примеров и каунасовское гетто. В 1942 году немецкие власти запретили еврейское образование, но учителя продолжали заниматься тайно.
2: Точно так же в Минском гетто. Преподаватели знали, что обречены, но отказывались оставить своих учеников. Многие разделили с ними судьбу в расстрельных ямах. А в блокадном Ленинграде символом стойкости стала школа номер 239, ныне это президентский физико-математический лицей. За 800 дней постоянных бомбежек и смертельного голода занятия ни разу не прекращались. Учителя отдавали детям последние крохи хлеба. Чтобы спасти их от цинги, сами варили и раздавали дрожжевой суп и хвойный настой. В те дни в школе действовала совершенно особая система обучения, рассказывает хранитель музейных предметов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
4: Во-первых, у каждого учителя должен был быть двойной план урока. Либо это штатный урок, либо если бомбардировка или артобстрел, он должен был спускаться с детьми в бомбоубежище. Но при этом занятия для учеников с 1 по 6 класс, они всегда проходили в бомбоубежище. В зиме, например, уже только в устной форме занятия проводились, поскольку писать было невозможно, не только потому, что руки детей замерзали, а замерзали чернила. Также дети должны были, особенно старшеклассники, дежурить, в том числе как бойцы НПО.
2: Одним из самых героических эпизодов Великой Отечественной стала операция «Дети», когда летом 1942 года молодая учительница Матрёна Вольская вместе с двумя помощницами Варвары Поляковой и Екатерины Громовой вывела из немецкой оккупации более 3000 детей. Поход начался в Смоленской области в 20-х числах июля. По дороге в советский тыл группе присоединялись новые дети, рассказывает Борис Чельцов. Для преодоления маршрута около 200 километров по лесам и болотам, по минным полям, под угрозой бомбежек понадобились железная дисциплина и мужество организаторов.
3: То есть перед Вольской стояла задача не просто показать дорогу, на самом деле она каждый день решала десятки вопросов от того, где достать провизию, до того, как выстроить маршрут, как не попасться немцам, как успокоить детей. А ей-то всего на самом деле 20 с небольшим лет.
2: 2 августа, спустя 10 дней пути, длинная колонна дошла до станции. А уже 14 числа эшелон со спасенными детьми был в Горьком. Сейчас это Нижний Новгород. Подвиг молодых партизанок во главе с Матрёной Вольской стал настоящим примером мужества и человечности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
11: Утро на Радио Звезда.
16: Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили исследователи. Прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. При этой форме организм вырабатывает инсулин, но клетки

0: Денис Прокофьев.
1: Сахарный диабет первого типа – это проблема, связанная с аутоиммунным заболеванием, которое направлено на то, что сам организм не дает вырабатывать инсулин, подавляя его синтез. Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне, скажем так, у здорового человека, так, как правило, возникает у людей с абдоминальным ожирением, с избыточным весом. Основные признаки – это, безусловно, потеря веса, сухость во рту, повышение температуры, запах ацетона, повышенная потливость. Но сахарный диабет – достаточно коварное заболевание, и все может начинаться просто с боли в ногах. Поэтому измерение глюкозы должно стать рутинным домашним мероприятием наряду с измерением уровня давления, температуры.
2: Следить за уровнем сахара в крови можно онлайн с помощью датчиков. Небольшой сенсор крепится на кожу и постоянно измеряет глюкозу в межклеточной жидкости. Данные автоматически передаются в приложение на смартфоне, где пользователь видит не разовые замеры, а график изменения в динамике. Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя. Но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В Кемерове запустили массовое производство пилотируемых летающих электромашин. Электролеты представляют собой одноместные аппараты нового поколения, способные вертикально взлетать и держаться в воздухе за счет 8 электромоторов. Какие перспективы у этих автомобилей и почему подобные разработки советского прошлого остались на уровне прототипов, разбирался Максим Петренко.
4: По шоссе едет, как обычный автомобиль, а по бездорожью или по воде идет на воздушной подушке. Это не фантастика, а всерьез поставленные задачи для летающей «Волги». Проект ГАЗ-16 дошел в начале 60-х до испытаний прототипа. Обтекаемый корпус, внушительные габариты, длина более 7 метров. Да, спереди есть фары, но больше форма машины напоминала космический корабль. Под капотом двигатель от «Чайки». Когда колеса были не нужны, они убирались и начинали работать вентиляторы под днищем, приподнимавшие корпус. Однако на деле оригинальный аппарат показал не очень хорошую управляемость. Для гражданских трасс был все-таки громоздким и, наконец, технически сложен. Спецкомиссия его забраковала. Чуть раньше, в конце 50-х, конструкторы ОКБ имени Камова тоже пытались создать транспорт, который не зависит ни от хороших дорог, ни от аэродромов. О винтокрыле К-22 рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
5: Это была попытка соединить возможности вертолета и самолета. Он мог вертикально взлетать, развивал скорость свыше 350 километров и мог поднять аж 16 тонн, там чуть ли не больше. Для своего времени это были выдающиеся показатели.
4: Но опять же, аппарат, способный переключаться между вертолетным и самолетным режимами, был сложен. И тогда фокус у разработчиков сместился в сторону классических вертолетов. При этом нужно отметить азарт советских инженеров, которые пытались воплотить крайне смелые решения, стремясь обеспечить технический прорыв в своей стране. Конечно, тогда они вряд ли решали задачу загруженности трафика. Мешали им экономические факторы и отсутствие хоть какого-либо массового спроса на такие способы передвижения. Даже единицы, кто в теории смог бы приобрести такие аппараты, в то время спокойно передвигались привычным образом. Ну и сказывался недостаток технологических решений. Например, сегодня есть материалы, о которых ранее и мечтать нельзя было, говорит автоэксперт Дмитрий Попов.
6: Появились очень хорошие, легкие, мощные, прочные композитные материалы. Смотрите, у МС-21 крыло композитное. Пластиковое крыло у самолета. Давайте отскочим в 60-й год и скажем всем, друзья, через 60 лет у самолетов будут пластиковые крылья. Над нами посмеются, правда?
4: Плюс произошел прорыв в электродвигателях и электродинамике. Сейчас огромные тяжести способны таскать совсем маленькие моторы. Действительно, большинство деталей современного кемеровского электролета тоже композитные. И пусть даже пока с небольшой продолжительностью полета в полчаса и скоростью не выше 100 км в час, проект выглядит отличной альтернативой наземному транспорту в крупных городах, считает Максим Трусов. Однако он выделяет еще один нюанс внедрения летающих машин.
5: Даже в самых передовых странах ничего подобного пока не происходит. И есть ощущение, что причина не только в том, что инженеры не могут осуществить такое решение. Тут скорее помехи, связанные с законодательством любых стран. Потому что это абсолютно новая страничка в любом законе. Обеспечить движение вот такому транспорту.
4: А представьте, как было бы удобно.

0: После работы идете не на парковку, а поднимаетесь на крышу офисного здания. Садитесь в такой аппарат и, минуя пробки, быстро оказываетесь на встрече в другом конце города. Возможно, сейчас это уже и не такое далекое будущее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
1: Утро на «Радиозвезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, как не превратить профессию учителя в рутину. Когда можно будет одним кликом защитить от мошенников пароли и переводы? Какие русские ученые получали Нобелевскую премию по медицине?
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Новости.
3: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Иркутской области двое мужчин погибли от нападения медведей. Инциденты произошли 2 и 4 октября, сообщили в Следственном комитете. В одном из случаев зверь забрался в жилой вагончик и напал на работника предприятия. Ведомство рекомендовало гражданам строго воздержаться от выездов на охоту и рыбалку для обеспечения собственной безопасности. Соединенные Штаты торопятся запустить реактор на Луне к декабрю 30 года, чтобы опередить Россию и Китай, и это тревожит специалистов по ядерной безопасности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Главный риск – авария на пути к Луне. Если ракета с реактором потерпит крушение, радиоактивные материалы могут попасть на Землю или в океан, уточняет издание. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло на севере Амурской области в Тындинском округе. Толчки ощутили 4 населенных пункта, сообщает местная администрация. Управляющим компаниям, ресурсоснабжающим и образовательным организациям дано поручение обследовать здание, составить акты на предмет повреждений. Сегодня в России отмечается День учителя. Самые высокие зарплаты учителям в России предлагают в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке, следует из данных сервиса по персоналу. При этом в столице средний уровень ожидаемой зарплаты ниже предлагаемой, отметили в пресс-службе сервиса. Наименьший разрыв между ожиданиями и предложениями отмечается в Сибири. Больше новостей на «Радиозвезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из 5 братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
2: Пятое октября. Этот день в истории.
1: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
2: Этот день в истории.
4: 5-то.
5: Не царское это имя.
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он созвал первый европейский парламент и открыл ныне старейший испанский университет. Король Леона и Галисии Альфонсо IX Мокробородый.
5: Почему же он получил такое прозвище?
4: Арабский хронист Ибн Хальдун, описавший историю Реконкисты, называет Альфонсо IX «эль-бомбосо», то есть «мокрый», «слюнявый». Якобы в пылу ярости король терял самообладание, и от гнева у него начинал пениться рот, а слюна буквально разлеталась во все стороны.
3: История одного прозвища.
4: Но ряд исследователей предполагает, что дело было вовсе не во вспыльчивости, а в состоянии здоровья. По одной из гипотез, у короля случались приступы эпилепсии, во время которых он физически не мог сдержать слюну. Но согласитесь, «мокробородый» звучит лучше.
3: Не царское это имя.
1: История одного прозвища.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Отравился.
8: Шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: Интересно, и сколько же женщин соблазнил Казанова?
12: О, я думаю, что счет шел на тысячи.
10: А вот и нет.
13: Такое количество покоренных женских сердец, видимо, навевают собственные мемуары знаменитого Лавелласа. «История моей жизни», где сам Джакомо Казанова детально и не без приукрашивания повествует о своих многочисленных приключениях. Однако исследователи, скрупулезно изучив написанный им труд, сходятся во мнении. Всего он обольстил порядка 130 дам. Тоже немало, но все же не тысяч.
10: Исторические мифы и заблуждения.
13: Постоянно ходившие сплетни также раздували масштабы амурной деятельности этого героя. Но, конечно, все это не на пустом месте. Казанова действительно умел соблазнять. Делал это играючи. Где-то использовал харизму, где-то обман. Красавцем он не был. Зато имел прекрасное образование и знал с десяток иностранных языков. И при любом случае Джакомо упоминал свое якобы благородное происхождение. Хотя на самом деле родился в совсем небогатой семье актеров.
12: Каков хитрец!
13: Да, и в его же текстах встречаются факты откровенного насилия и жестокости в общении с женщинами. Таким образом, фигура Казановы сложна, и идеализировать ее точно не стоит.
10: А вот и да.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита». Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Так, в Харьковской области была атакована электроподстанция «Кочеток». В Одесской области под удар попал портовый пункт «Вилково», задействованный для переброски военных грузов. Хранилище с горючими материалами в порту «Черноморск», предназначенное для обеспечения украинских боевиков, и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, в море южнее Одессы наши бойцы ударили по танкеру, который доставлял военную продукцию, информирует Министерство обороны. В Донецкой Народной Республике после украинских атак на энергосистему без света остаются порядка 420 тысяч абонентов. Об этом информационной службе «Вести» заявил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что противник несколько ночей подряд наносит удары по энергетическим объектам. Ситуация периодически улучшается, но затем атаки повторяются. В Словакии торжественно открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент воздвигли в селе Кружлово на территории мемориального комплекса «Долина смерти». В ходе Карпатско-Дуклинской операции войска, которыми командовал Конев, прорвали вражескую оборону и соединились с участниками словацкого национального восстания. Телеканалу «Звезда» дочь маршала Наталья Конева заявила, что память о братстве по оружию сегодня важна как никогда.
2: Это особо знаковое событие для нашей семьи, потому что выявляется такая надежда на то, что люди в Европе начинают поворачиваться в эту сторону, что фашизм не должен пройти, что мы должны обязательно помнить о этой совместной борьбе. И памятник – это символ этого братства по оружию, этого общего понимания, что бороться со злом необходимо вместе.
1: С инициативой увековечить память маршала Конева в Словакии 2 года назад выступил Роберт Фицо. На открытии монумента российский посол поблагодарил премьер-министра, отметив особую важность события сейчас, когда подобные мемориалы сносят по всей Европе. Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом РИА Новости заявили в Госдуме. В это время аферисты выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности злоумышленники могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Если возникает сомнение, разговор лучше завершить и позвонить в управляющую компанию, добавили в парламенте.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 30 ноября на участке таможенного проезда будут недоступны для движения 2 полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час можно потерять на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Столько же займет путь по шоссе энтузиастов на участке от 1-й Владимирской до Авиамоторной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день учителя. Какой фильм помогает понять саму душу этой профессии? На госуслугах появится красная кнопка для защиты от мошенников. Как одним кликом отправить жуликов в нокаут? 5 октября назовут лауреатов Нобелевской премии по медицине. За что получали эту награду русские ученые? Сегодня день учителя. Педагогов чествуют по всей стране. В Кремле, как ожидается, с лауреатами конкурса «Учитель года» встретится президент. Он вручит ряду представителей этой профессии государственные награды, передает РИА Новости. Пока в Москве готовятся к важной встрече, Ким Андреев предлагает постараться понять саму душу этой профессии, посмотрев фильм «Доживем до понедельника». Почему картина не теряет актуальности и чему по-прежнему учат и детей, и взрослых?
2: А знаете, что он в сочинении написал?
3: Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
4: И все?
3: И все.
5: Вот так же, на первый взгляд, легко и просто, картина «Доживем до понедельника» ворвалась в отечественный кинематограф. Но на самом деле фильм мог и не выйти. Киностудия имени Горького не стала дожидаться одобрения от Госкино и приступила к съемкам. А дальше пришел отзыв: съемочный процесс отложить. Помог авторитет режиссера Станислава Ростоцкого. В центре сюжета три дня из жизни обычной московской школы, которые умещают и бытовые трудности, и философские разговоры, и даже бунт девятиклассников. Так откровенно про школу с советской аудиторией на тот момент еще не разговаривали, подчеркивает член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук Михаил Богуславский.
6: Прежде всего, это самый честный фильм о школе. Он черно-белый, с подчеркнутой реалистической постановкой, передает атмосферу повседневной школьной жизни в СССР 60-х годов. И там подняты вечные темы. Первая любовь, осознание ответственности, конфликты поколений, взгляд на молодежь и ценности старшего поколения.
5: Фильм говорит со зрителем на сложные темы, но простыми словами, доступными каждому школьнику. На главную роль учителя Мельникова рассматривали нескольких актеров, например, Зиновия Герта или Бориса Бабочкина, который прославился на всю страну ролью Чапаева. Но в итоге выбор пал на Вячеслава Тихонова, хотя артист тогда переживал не лучшие времена. Неудовлетворенный своей игрой в киноэпопее «Война и мир», он подумывал даже завершить карьеру, комментирует редактор портала film.ru Евгений Ухов.
7: Об этом узнал Ростоцкий, он как раз предложил Тихонову попробовать немного другой образ. Все-таки его персонаж в «Доживем до понедельника» совсем не похож на персонажа из романа Толстого, и сам Тихонов сомневался, что такой переход сыграет ему в плюс, но тем не менее без роли в «Доживем до понедельника», наверное, не было бы последующих ярких ролей Тихонова, в том числе, да, и знаменитого Штирлица.
5: Илья Семенович Мельников в прошлом офицер-фронтовик, воевал под Вязьмой, в настоящем учитель истории. Строгий, требовательный и серьезный, того же требует и от учеников. В поисках правды и справедливости он ругается с коллегами, прикрывает учеников, а порой невольно ранит и тех, и других, и в какой-то момент даже подумывает о том, чтобы бросить школу, продолжает Михаил Богуславский.
6: Он весь был выкован там, под Вязьмой, осенью 41-го. года. И с тех пор он не изменился. Его позиция – порядок, правила, некая оборона внутренняя, он же зажат, у него внутренняя оборона. Его любовь, отношения, дружба – все выстроено по линии обороны. Он не изменился с вот этой Вязьмы с 41-го года, а жизнь изменилась.
5: Но, понимая всю важность своей профессии, герой Тихонова не сдается и каждый раз делает новые усилия, чтобы сохранить связь с молодым поколением. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Для них он абсолютный авторитет, но не потому, что старше, опытнее или умнее, а потому, что пытается понять. А еще никогда не бросает. И даже если с серьезным видом прощается, то лишь до понедельника. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: На портале госуслуги уже в этом году должна появиться красная кнопка для защиты от мошенников, рассказал РИА Новости вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи. Есть два способа, как данный механизм будет работать. говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
4: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения. Реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи. Наверное, самый простой вариант. Красная кнопка, по идее, должна работать автоматически, без учета каких-то особенностей функционирования там, финансовых организаций. Поэтому есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал. А здесь мы, ну, очевидно понимаем, что могут быть негативные последствия в виде того, что заблокировалось вообще все. Тем не менее, такой способ, ну, гораздо более был бы действенный в противодействии мошенничеству. Почему мы говорим про кнопку на госуслугах? Потому что портал считается наиболее защищенным. Там случаев взлома было немного, если только пользователь сам не передавал все учетные данные мошенникам.
1: Как пояснили российской газете, в аппарате правительства проект реализуется в рамках государственной системы «Антифрод». Красная кнопка позволит временно ограничить вход на портал госуслуги, смену паролей и денежные переводы. Время заморозки будет варьироваться в зависимости от типа операции.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Нобелевская неделя открывается сегодня в Стокгольме. На ней объявят лауреатов по физике, химии и литературе. А завершится неделя премией по экономическим наукам. Традиционно в первый день присуждают награду в области медицины. За всю историю Нобелевки в этом списке оказались двое наших соотечественников. Физиолог Иван Павлов и биолог Илья Мечников. О прорывных открытиях ученых, продвинувших науку далеко вперед, Анна Елисеева.
8: Отцом современной иммунологии считается русский ученый-биолог Илья Мечников. В 1908 он получил Нобелевскую премию за создание так называемой фагоцитарной теории иммунитета. Иными словами, доказал, что воспаление – это борьба между организмом и микробами, победу в которой обеспечивают фагоциты, то есть клетки-поглотители, рассказывает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
9: Наблюдал это Мечников на Черном море, когда он ловил всяких простейших, типа медуз, и смотрел, что будет, если в них ввести хорошо заметные под микроскопом частицы чернил. Специальные клетки активно ползут к этим частицам, их окутывают, и затем, по крайней мере, они их изолируют. То есть он говорил о том, что это универсальный принцип, который имеет отношение вообще к тому, как высшие организмы справляются с тем, что на них нападают какие-то бактерии.
8: Еще до Мечникова в 1904-м премии был удостоен физиолог Иван Павлов, доказавший, что пищеварение координируется нервной системой. На основе открытых им условных рефлексов выросла целая наука о высшей нервной деятельности. В целом же первая половина 20 века в истории медицинской Нобелевки отметилась получением наград в области микробиологии и инфекционных заболеваний. В частности, первым лауреатом в 1901-м стал Эмиль фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии. Спустя 4 года премию вручили Роберту Коху за исследование туберкулеза. Прорывным стало открытие пенициллина, с которого началась эра антибиотиков. Благодаря препарату во время Второй мировой удалось спасти миллионы жизней, а после войны, в 1945 году, премию за пенициллин присудили Говарду Флоре, Эрнсту Чейну и Александру Флемингу, комментирует профессор Московского университета имени Сеченова Сергей Яковлев.
10: Универсальные свойства некоторых веществ подавлять различные, так сказать, микроорганизмы было доказано именно Александром Флемингом. Он впервые увидел вот этот вот феномен подавления жизнедеятельности некоторых микробов под влиянием плесневого гриба, продуцирующего антибиотик.
8: А еще в 20 веке определили сахарный диабет. Поначалу канадский ученый Фредерик Бантинг выделил инсулин – гормон поджелудочной железы, который работает как ключ, открывая клетки для глюкозы. Как именно регулируется этот обменный процесс, позднее выяснила американский биохимик Герти Кори, кстати, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по медицине. А в начале уже этого столетия американский химик Пол Лоттербур и английский физик Питер Мэнсфилд разработали безопасный метод диагностики организма при помощи сильного магнитного поля и радиоволн, то есть МРТ, продолжает медицинский журналист Наталья Троицкая.
11: Тело человека помещает в мощное магнитное поле. атомы водорода в нашем теле их очень много, начинают вести себя как крошечные магниты. Аппарат считывает, вот как эти атомы реагируют на магнитные импульсы. Ну и, в общем, благодаря этому строит подробную трехмерную картинку ткани. Это никакого облучения, никаких разрезов.
8: Номинации на Нобелевскую премию хранятся в тайне в течение полувека, после чего порой всплывают интересные подробности. Так, отец психоанализа Зигмунд Фрейд был номинирован 32 раза, но так и не стал лауреатом. В 1929-м эксперты сочли, что его работы лишены доказательной научной базы. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как учителя спасали детей от фашистов в годы войны. Можно ли вылечить диабет второго типа? Почему проект «Летающие Волги» времен СССР не дошел до производства?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
12: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Пермском крае Белгородской области задержаны двое россиян. Они собирали информацию о работе оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, задержанные действовали в интересах украинских спецслужб. Оман не стал сообщать авиакомпании о радикальных взглядах пилота Fly Dubai, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники. По их информации, во время работы пилотов государственной компании Oman Air с 22 по 25 годы власти тщательно изучили его поведение в интернете и пришли к выводу, что он проявлял слишком большой интерес к радикальной идеологии. Объем государственного долга Франции может превысить 120% валового внутреннего продукта в 2027 году, сообщает Bloomberg. По данным издания, потеря парламентского большинства и досрочные выборы 2024 года усилили политический кризис. Правительству предстоит принять бюджет и убедить инвесторов в способности страны справиться с растущим долгом. Суммарный пассажиропоток круизного, прогулочного и регулярного речного транспорта Москвы за прошлый год достиг 4,5 миллиона поездок. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что это самый высокий показатель за последние 30 лет. Особенно заметно, по его словам, выросла популярность регулярного речного электротранспорта. Число пассажиров увеличилось в 4 раза. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы.

0: коронации Екатерины II. Орловым Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
1: Пятое октября. Этот день в истории.
0: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
1: Этот день в истории.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Жизнь Родине – честь никому. Если у вас абсолютный слух, вы любите классическую музыку, военные марши, играете на различных инструментах – добро пожаловать! Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова. Год основания 1937. Основная задача – подготовка личного состава для военных оркестров.
2: От слов к делу.
3: Этих ребят вы хорошо знаете. Именно они, барабанщики и фанфористы, неизменно открывают все без исключения парады победы на Красной площади. Воспитанники училища обучаются 3 года и 10 месяцев, то есть 4 полных учебных курса. На каждом курсе 50 человек, которые проходят обязательную военную подготовку. Оркестр Московского военно-музыкального училища – многократный лауреат различных международных конкурсов. В его репертуаре сотни произведений разных эпох, стилей и жанров. Это русская и западноевропейская классика, современные и джазовые композиции.
2: От слов к делу.
3: Наши парни выступают по всему миру, помня заветы полководца Александра Суворова. Хороший хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа к славе.
2: От слов к делу.
3: Жизнь Родине – честь никому.
2: Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова.

0: Кавалерийские шпоры. Парные металлические дужки с репейком, то есть колесиком, которые крепились к задникам уставных сапог. Они предназначались для точного управления лошадью и официально считались статусным символом гусара, драгуна, улана, кавалергарда или кирасира. Форма и содержание.
1: В русской армии шпоры стали массово применяться во время Петра Великого, с момента создания регулярной кавалерии в 18 веке. Шпоры были трех основных видов. Привязные фиксировались на обуви с помощью кожаных ремешков или цепочек. Прибивные или жесткие шпоры наглухо прибивались к каблуку. И еще одни шпоры. Винтовые, они вкручивались в специальную металлическую втулку, заранее вмонтированную в задники сапог. Это на первый взгляд проще простого. Сел на лошадь,

пришпорил и поехал. Ничего подобного. Металлическими дужками на сапогах нужно было пользоваться умело и аккуратно. К примеру, если сильно ударить шпорами боевого скакуна, то он может и, что называется, понести, а не просто прибавить скорости. Поэтому военные кавалеристы тренировались не просто часами, месяцами.

0: обмундирования.
1: Свои первые шпоры будущие офицеры получали, как правило, в училище. Шпоры еще нужно было заслужить отменной выправкой, хорошей учебой, примерной дисциплиной. Отличников всегда поощряли, и тогда наступал настоящий праздник. По рассказам очевидцев, некоторые счастливчики после награждения даже ложились спать, обутые в сапоги со шпорами. А вот провинившихся юнкеров наказывали особо. Сажали в карцер и на время сапоги со шпорами отбирали. Многие русские офицеры 19 века делали себе шпоры на заказ. Иногда серебряные и даже золотые, как тогда говорили, для благородности перезвона. Один из кавалеристов вспоминал.
2: Можно было идти по улице и, услышав за спиной звон, на слух определить идущего следом. Если брецание было воинственным, шел жандарм или штабная крыса. Тонкий задорный звук, крикливый перезвон — это шпоры заезжего гусара-гуляки. Но когда позади раздавалась мягкая и благородная дзинькающая мелодия, это означало, что идет воспитанный гвардейский офицер.
3: Форма и содержание. Кавалерийские шпоры.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Белгородской области и Пермском крае задержаны двое россиян. В этих регионах злоумышленники по указаниям спецслужб Украины собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Информацию злоумышленники передавали через Telegram. Полученные сведения должны были использоваться для совершения диверсии и терактов. Уточняется, что у одного из задержанных изъяли самодельную бомбу. Второму агенту за сотрудничество пообещали крупную сумму и выезд в Евросоюз, сообщает ФСБ. В случае вступления Украины в Евросоюз, блок может значительно ограничить доступ Киева к сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, пишет газета Financial Times. Меры, призванные снизить опасения действующих членов Союза, включая Польшу, Францию и Италию, по причине возможного массового притока украинского зерна и продукции из масличных культур. В российских регионах зафиксированы очередные нападения медведей на людей. В Иркутской области 2 человека погибли. Первый инцидент произошел 2 октября в лесу возле устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Медведь убил пожилого мужчину, после чего хищника обезвредили. Второй случай произошел 4 октября на территории предприятия в 300 километрах от поселка Магистральный. Зверь забрался в жилой вагончик и напал на работника. Спасти пострадавшего не удалось. В Туве ликвидировали медведя, который вышел к парку аттракционов в Кызыле, а в Красноярском крае медведь пытался проникнуть в жилой дом. Правоохранители его застрелили. Полиции рассказали о признаках, которые должны помочь подростку распознать мошенника в телефонном разговоре. Приказной тон разговора уже повод насторожиться, предупредил в беседе с агентством ТАСС начальник пресс-службы Министерства внутренних дел по Москве Владимир Васинин.
2: Телефонный звонок не является приказом, не является основанием к действию, а телефонный звонок – это всего лишь способ получить определенную информацию. Сейчас, в 21 веке, информацию надо принципиально проверять, всю, которая к вам поступает. Сегодня мобильный телефон по статистике является главной точкой входа мошенников к любому гражданину. Принципиально важно его рассматривать по отношению к той информации, которую вы видите. Начиная от смс-ок, звонков, которые вам сообщили. И помнить, что настоящие сотрудники полиции и специальных служб никогда не пригласят к участию ни ребенка, ни взрослого, ни в какой операции.
1: Ранее в полиции сообщили, что мошенники начали использовать персональные сведения о потенциальных жертвах для подготовки многоэтапных атак. Они изучают страницы пользователей в соцсетях, их профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. И о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 10. Днем синоптики обещают пасмурную погоду, дождь и до плюс 12 градусов.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Музее Победы открылась выставка о подвиге педагогов в годы войны. Кто вел уроки даже в условиях концлагеря? Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Почему растет число заболевших?

0: На Кузбассе запустили производство летающих электромашин, что не позволило реализовать подобные проекты в прошлом. Педагоги по всей стране принимают цветы и теплые поздравления. В этот праздничный день мы не только говорим им спасибо за труд, но и вспоминаем невероятную силу духа наставников прошлого. О подвиге учителей на войне рассказывает выставка, открывшаяся в Музее Победы. О тех, кто учил детей в условиях бомбежек и концлагеря и оставался с ними до самого конца, напомнит Анна Елисеева.
1: «Не все люди мерзавцы», – так ответил немецкому офицеру польский педагог Януш Корчик, отказавшись от предложенной личной ему свободы. 6 августа 1942 года он, его соратница Стефания Вельчинская и около 200 детей, держась за руки, вошли в газовую камеру. С момента оккупации Варшавы и перевода дома сирот в гетто Корчик делал все, чтобы защитить воспитанников от ужасов войны. Он не просто искал еду и лекарства, но и создавал для них атмосферу нормальной жизни. Проводил уроки, игры и обязательно театральные постановки. Как отмечает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов, история знает множество подобных примеров. На оккупированных советских территориях гитлеровцы планомерно уничтожали детские приюты, и воспитатели, рискуя собой, до последнего спасали своих подопечных.
2: Из сильных примеров это вильнюсовское гетто. Там практически сразу была восстановлена система образования. И по воспоминаниям одной из выживших, при школах существовали укрытия, когда началась облава, детей можно было спрятать. Еще из примеров и каунасовское гетто. В 1942 году немецкие власти запретили еврейское образование, но учителя продолжали заниматься тайно.
1: Точно так же в Минском гетто преподаватели знали, что обречены, но отказывались оставить своих учеников. Многие разделили с ними судьбу в расстрельных ямах. А в блокадном Ленинграде символом стойкости стала школа номер 239, ныне это президентский физико-математический лицей. За 800 дней постоянных бомбежек и смертельного голода занятия ни разу не прекращались. Учителя отдавали детям последние крохи хлеба. Чтобы спасти их от цинги, сами варили и раздавали дрожжевой суп и хвойный настой. В те дни в школе действовала совершенно особая система обучения, рассказывает хранитель музейных предметов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
3: Во-первых, у каждого учителя должен был быть двойной план урока. Либо это штатный урок, либо если бомбардировка или артобстрел, он должен был спускаться с детьми в бомбоубежище. Но при этом занятия для учеников с 1 по 6 класс, они всегда проходили в бомбоубежище. К зиме, например, уже только в устной форме занятия проводились, поскольку писать было невозможно, не только потому, что руки детей замерзали, а замерзали чернила. Также дети должны были, особенно старшеклассники, дежурить, в том числе как бойцы НПО.
1: Одним из самых героических эпизодов Великой Отечественной стала операция «Дети», когда летом 1942 года молодая учительница Матрёна Вольская вместе с двумя помощницами Варвары Поляковой и Екатерины Громовой вывела из немецкой оккупации более 3000 детей. Поход начался в Смоленской области в 20-х числах июля. По дороге в советский тыл группе присоединялись новые дети, рассказывает Борис Чельцов. Для преодоления маршрута около 200 километров по лесам и болотам, по минным полям, под угрозой бомбежек понадобились железная дисциплина и мужество организаторов.
2: То есть перед Вольской стояла задача не просто показать дорогу, на самом деле она каждый день решала десятки вопросов от того, где достать провизию, до того, как выстроить маршрут, как не попасться немцам, как успокоить детей. А ей-то всего на самом деле 20 с небольшим лет.
1: 2 августа, спустя 10 дней пути, длинная колонна дошла до станции. А уже 14 числа эшелон со спасенными детьми был в Горьком, сейчас это Нижний Новгород. Подвиг молодых партизанок во главе с Матрёной Вольской стал настоящим примером мужества и человечности. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, заявили исследователи. Прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. При этой форме организм вырабатывает инсулин, но клетки тела перестают его замечать и правильно реагировать. В результате сахар не усваивается, а накапливается в крови. Что провоцирует развитие заболевания? Как оно себя проявляет и в чем разница между диабетом второго и первого типов? На вопросы нам ответил врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
5: Сахарный диабет первого типа – это проблема, связанная с аутоиммунным заболеванием, которое направлено на то, что сам организм не дает вырабатывать инсулин, подавляя его синтез.

Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне, скажем так, у здорового человека, так, как правило, возникает у людей.

0: онлайн с помощью датчиков. Небольшой сенсор крепится на кожу и постоянно измеряет глюкозу в межклеточной жидкости. Данные автоматически передаются в приложение на смартфоне, где пользователь видит не разовые замеры, а график изменения в динамике. Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя, но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью.
1: Утро на радио «Звезда».
0: В Кемерове запустили массовое производство пилотируемых летающих электромашин. Электролеты представляют собой одноместные аппараты нового поколения, способные вертикально взлетать и держаться в воздухе за счет 8 электромоторов. Какие перспективы у этих автомобилей и почему подобные разработки советского прошлого остались на уровне прототипов, разбирался Максим Петренко.
2: По шоссе едет, как обычный автомобиль, а по бездорожью или по воде идет на воздушной подушке. Это не фантастика, а всерьез поставленные задачи для летающей «Волги». Проект ГАЗ-16 дошел в начале 60-х до испытаний прототипа. Обтекаемый корпус, внушительные габариты, длина более 7 метров. Да, спереди есть фары, но больше форма машины напоминала космический корабль. Под капотом двигатель от «Чайки». Когда колеса были не нужны, они убирались и начинали работать вентиляторы под днищем, приподнимавшие корпус. Однако на деле оригинальный аппарат показал не очень хорошую управляемость. Для гражданских трасс был все-таки громоздким и, наконец, технически сложен. Спецкомиссия его забраковала. Чуть раньше, в конце 50-х, конструкторы ОКБ имени Камова тоже пытались создать транспорт, который не зависит ни от хороших дорог, ни от аэродромов. О винтокрыле К-22 рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
3: Это была попытка соединить возможности вертолета и самолета. Он мог вертикально взлетать, развивал скорость свыше 350 километров и мог поднять аж 16 тонн, там чуть ли не больше. Для своего времени это были выдающиеся показатели.
2: Но опять же, аппарат, способный переключаться между вертолетным и самолетным режимами, был сложен. И тогда фокус у разработчиков сместился в сторону классических вертолетов. При этом нужно отметить азарт советских инженеров, которые пытались воплотить крайне смелые решения, стремясь обеспечить технический прорыв в своей стране. Конечно, тогда они вряд ли решали задачу загруженности трафика. Мешали им экономические факторы и отсутствие хоть какого-либо массового спроса на такие способы передвижения. Даже единицы, кто в теории смог бы приобрести такие аппараты, в то время спокойно передвигались привычным образом. Ну и сказывался недостаток технологических решений. Например, сегодня есть материалы, о которых ранее и мечтать нельзя было, говорит автоэксперт Дмитрий Попов.
4: Появились очень хорошие, легкие, мощные, прочные композитные материалы. Смотрите, у МС-21 крыло композитное. Пластиковое крыло у самолета. Давайте отскочим в 60-й год и скажем всем, друзья, через 60 лет у самолетов будут пластиковые крылья. Над нами посмеются, правда?
2: Плюс произошел прорыв в электродвигателях и электродинамике. Сейчас огромные тяжести способны таскать совсем маленькие моторы. Действительно, большинство деталей современного кемеровского электролета тоже композитные. И пусть даже пока с небольшой продолжительностью полета в полчаса и скоростью не выше 100 км в час, проект выглядит отличной альтернативой наземному транспорту в крупных городах, считает Максим Трусов. Однако он выделяет еще один нюанс внедрения летающих машин.
3: Даже в самых передовых странах ничего подобного пока не происходит. И есть ощущение, что причина не только в том, что инженеры не могут осуществить такое решение. Тут скорее помехи, связанные с законодательством любых стран, потому что это абсолютно новая страничка в любом законе – обеспечить движение вот такому транспорту.
2: А представьте, как было бы удобно. После работы идете не на парковку, а поднимаетесь на крышу офисного здания. Садитесь в такой аппарат и, минуя пробки, быстро оказываетесь на встрече в другом конце города. Возможно, сейчас это уже и не такое далекое будущее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Украинские

0: Боевики ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он. Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Хранилища заполнены лишь на 72%. Это минимум для этого времени года за всю историю наблюдений, сообщает «Экономист». В среднем с 21 по 25 годы к этому периоду запасы составляли около 88%. Особенно заметна нехватка в Германии. Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области, сообщили в Следственном комитете. Ранее видеозапись с противоправными действиями появилась в соцсетях. Великобритания готовится ввести пошлины на китайские электромобили, сообщает «Таймс». Власти опасаются, что китайские машины продаются в стране по искусственно низким ценам. Отметим, ранее Евросоюз призвал Лондон повысить пошлины, пригрозив торговыми ограничениями. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
2: Пятое октября. Этот день в истории.
1: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
2: Этот день в истории.

0: теперь.
1: Радиозвезда.
2: Очень важные вопросы.
3: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
4: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
5: Нужно понимать, что к миграции птицы долго и основательно готовятся. Отъедаются, набирают жирок. А когда наступают сроки перелета, птицей овладевает беспокойство. Она хочет лететь, у нее есть потребность, вот, нужно сниматься, нужно, пора. И она начинает лететь выбранным видом направлений. У некоторых видов это направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает. Ни один живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
2: Очень важные вопросы.
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: Все началось с мечты. Одному творчески мыслящему человеку очень захотелось создать машину, которой не страшны никакие дороги. Или, вернее, полное отсутствие каких бы то ни было дорог. Звали этого человека Алексей Горгашьян, и жил он в Петербурге, где с дорогами было все в относительном порядке. Но изобретатель все равно воплощал свою идею в жизнь, работая над вездеходами, которые впоследствии прославили его на весь мир. Алексей самоучка, влюбленный в механизмы. В детстве он мастерил велосипеды, потом переключился на мотоциклы, а в 25 лет уехал в деревню. И где дорог почти не было, ему понадобилась машина, которая могла пройти везде. Так началась история Шерпа. В гараже из подручных деталей, редукторы от старой техники, двигатель от мотоцикла «Урал» Алексей собрал прототип, который стал основой для того, что мы теперь знаем как «Шерп» – машину-амфибию с огромными колесами.
6: Ну ты кулибин!
7: Вы наверняка видели его фотографии или видео. Вездеход поражает воображение. Крупные колеса низкого давления – простой, но очень надежный механизм. Шерп не просто едет. Он спокойно преодолевает болота, переплывает реки и озера, взбирается на крутые подъемы, словно горный козел. Для него непроходимых мест нет. Будь то глубокий снег, топкие низины или каменистые склоны. Сегодня «Шерп» выпускается серийно и продается в разных странах. Его используют спасатели, геологи, путешественники. Но в основе этого успеха – настойчивость одного человека, который верил в свою идею и не боялся экспериментировать.
6: Ну ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Белгородской области и Пермском крае задержаны двое россиян. В этих регионах злоумышленники по указаниям спецслужб Украины собирали данные об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Информацию злоумышленники передавали через Телеграм. Полученные сведения должны были использоваться для совершения диверсий и терактов. Уточняется, что у одного из задержанных изъяли самодельную бомбу. Второму агенту за сотрудничество пообещали крупную сумму и выезд в Евросоюз, сообщает ФСБ. После атаки украинского беспилотника погиб водитель машины с продуктами для сотрудников Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что персонал станции продолжает круглосуточно обеспечивать ее эксплуатацию, несмотря на обстрелы. Лихачев назвал сотрудников атомного объекта главными героями, подчеркнув, что работать в таких условиях крайне непросто. Также он сообщил, что украинские боевики последние две недели систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции, второго энергетического объекта на территории Энергодара. Сегодня отмечается День учителя. Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Президент назвал их труд благородной и ответственной миссией. К педагогам обратился и Михаил Мишустин. Премьер отметил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для преподавателей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в День учителя рассказал, что сейчас в российских школах работают более миллиона педагогов, а в колледжах порядка 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Политик отметил, что именно учителя прокладывают дорогу к победам на международных олимпиадах, развивают способности детей, а главное, любят и поддерживают их. Ситуация с гриппом в России стабильна. Вакцины от заболевания полностью обновлены. Об этом заявил директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Дмитрий Лиознов. Он отметил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Специалист уточнил, что иммунитет после прививки формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Сборная России по футболу прилетела из Екатеринбурга в Нижний Новгород. В этом городе завтра, 6 октября, состоится товарищеский матч с командой Нигерии. Напомним, ранее наша команда выиграла в товарищеской встрече Намибию со счетом 6-0. Игра прошла в Екатеринбурге. Также россияне одержали победу над иранцами со счетом 2-0. Игра прошла в Казани. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 11.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается прохладная погода, местами возможен дождь. Водителям рекомендуется перед поездкой проверить состояние шин, работу дворников и уровень омывающей жидкости. Об этом напомнил департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на Ярославке от поворота на Костина до Ивантеевского шоссе. Полчаса займет путь по шоссе энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной. Также полчаса уйдет на проезд Павла Каламки от метро Тушинская до улицы Свободы. Пробка на 20 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
2: Область знаний.
4: Если мы будем говорить с вами об интеллекте животных, то, конечно, важная составляющая ума, интеллекта – это возможность обманывать, возможность шутить. И ученым тоже интересно, свойственен ли юмор только нам, свойственен ли обман нам, или есть и другие существа, которые умеют виртуозно пользоваться этими способами. Тут важно сказать, что, во-первых, у нас нет до конца точного определения юмора и точного определения обмана, потому что и среди людей, ну, предполагают, что юмор, например, это несоответствие результата, да, ожидаемому, когда что-то пошло не так, и иногда это оказывается действительно не расстраивающим фактором, да, смешно. Ну, например, человек неправильно шагнул, споткнулся, и хоть и грустно, но местами это действительно смешно, чего же скрывать, мы все иногда видим эти видео, и нам тоже это весело. Обман в природе и юмор, вообще обман и юмор, они довольно тесно друг с другом связаны, и то, и другое, прежде всего, настроено на то, чтобы установить либо социальный успех, либо просто выживание, да, ваше выживание тоже часто связано с удачным обманом, и тут мы можем под обман подогнать, в принципе, все, что угодно, в том числе и, например, мимикрию, когда животные пародируют другим животным, ядовитым, прежде всего, мы можем увидеть различные примеры обмана. Это покровительственная окраска. И, в принципе, когда животные притворяются веточками, те же палочники, те же гусеницы, фактически, действительно, они владеют обманом в полном совершенстве, потому что если ты веточкой будешь не очень качественной, то тебя рано или поздно заметят и съедят. То же самое и с мимикрией, когда мы видим, как те же мухи-журчалки, которых видели, я думаю, многие, такие полосатые мухи,

0: То есть некоторые мухи-журчалки поднимают у мух вообще короткие усики, и птицы видят хорошо отличие мухи от осы. Даже мы не всегда так четко отличаем, а вот птицы это замечательно видят. И для того, чтобы муха была максимально похожа на осу, мухи приподнимают к голове свои лапы. Лапы у них окрашены, передние лапы у них окрашены в более темный цвет, и фактически передними лапами муха имитирует усы осы. Птицы меньше обращают внимание на таких насекомых, меньше их поедают. Опять же, это игра в долгую, потому что часть ос и часть мух все равно погибает, потому что молодые птицы все равно пробуют съесть и осу, и пробуют съесть и муху, и в какой-то момент, получив укус от осы, они больше просто этих насекомых избегают. То есть кто-то пал жертвой, но все остальные выжили. С точки зрения биологии это все равно оказывается выгодным. Иногда животные идут на обман, и с точки зрения поведения часто обманывают животные во время брачных игр, во время спаривания, делают это тоже часто насекомые. Например, некоторые бабочки после спаривания, самцы продолжают доставать все время самок, то есть они не дают им питаться, они не дают им садиться на цветы, не дают отдыхать. Естественно, самкам это очень не нравится, самки испытывают от этого постоянный дискомфорт, самец пытается продолжать спариваться с самкой, а самка уже этого делать не может. Но что произошло в итоге у этих бабочек? В итоге появилась небольшая группа бабочек, которые внешне выглядят как самцы. И, соответственно, самец уже просто не пристает к этой самке. То есть один раз он все равно спаривается, а после этого он думает, что это такой вот необычный странный самец, и, в принципе, можно дальше на него не обращать внимания, и это тоже своего рода обман, такой поведенческий обман. Некоторые пчелы, осы тоже изображают из себя всячески самок, и самцы изображают самок. То есть для того, чтобы подойти поближе к самке, самки чаще всего не подпускают самцов, им это не очень нравится, потому что, понятно, самец, скорее всего, принесет тебе прежде всего дискомфорт. Самец в итоге идет на ухищрение, он притворяется поведенчески, что он как самка, подползает к осе, а дальше, соответственно, он спаривается, а самка в этот момент просто ничего не подозревает. Своего рода обман, но, конечно, этот обман, который появился вот так вот эволюционно, и он не связан с умственными процессами, да, оса не задумывается о том, что она самец или она самка в этот момент, ей нужно вести по-другому себя, то есть это такое эволюционно развитое поведение.
1: Обман и чувство юмора у животных.
2: Область знаний.
0: Ну и, конечно, все животные, все растения, которые взаимодействуют с насекомыми, тоже должны идти на ухищрение. Весь обман в целом связан всегда с привлечением внимания. И тут интересен пример, прежде всего, цветов, которые всячески тоже имитируют различных насекомых, и даже те орхидеи, которые мы выращиваем дома, всем знакомый фаленопсис, в принципе, тоже имитируют такую красивую яркую бабочку для того, чтобы привлечь своих опылителей, для того, чтобы привлечь своих бабочек. Фаленопсисов много, разных цветов много, других насекомых тоже много, а бабочек, опылителей все-таки ограниченное количество. И тут все начинают бороться за внимание разного рода насекомых. И среди примеров самый необычный пример – это орхидеи офрисы, которые умеют подражать внешнему виду насекомого с абсолютной точностью. Цветочек орхидеи похож на разные виды пчел. При этом похож не просто на пчелу, а похож только на самок пчелы, то есть цветочек выглядит как суперидеальная самка с точки зрения самца пчелы. Это большая толстая самка с большим брюшком, а если большое брюшко, то значит будет много потомства. Очень небольшие крылышки, а это значит, что насекомое не улетит, это опять же очень удобная самка, которая не улетит, и небольшая голова. Ну тут можно пошутить, что в принципе ум не очень важен в этом случае, но скорее всего самец так не думает. И еще самка, мифическая самка, этот цветочек блестящий и абсолютно ровный, то есть нет никаких повреждений. А это значит, что тоже самка здоровая. В итоге самец, обескураженный такой потрясающей королевой красоты, прилетает к этому цветку и пытается с ним спариться. Естественно, ничего не получается, и пока самец соображает, что произошло, орхидея приклеивает пыльцу к его телу, а дальше, собственно, влекомый другой такой же самкой пчела, она перелетает с одного цветка на другой и переносит эту пыльцу. Все бы было хорошо, если бы тоже офрисам не приходилось бороться за внимание пчелок. В итоге эти офрисы еще и начинают пахнуть как самки, они выделяют запах, который по составу очень похож на феромоны самки и выделяет запаха гораздо больше, чем самка.

0: То есть получается, что цветок не только выглядит как идеальная самка, но еще и пахнет сильнее, чем все остальные самки в округе. В принципе, тоже своего рода обман, который появился эволюционно и который не связан с поведением. Если мы будем говорить об обмане, который связан с поведением, то, конечно, это прежде всего касается млекопитающих и птиц, потому что именно они владели, наверное, наиболее сложным именно поведением. Если мы будем говорить об обмане, то обезьяны, например, часто тоже прибегают к разным способам обмана для того, чтобы привлечь внимание. Маленькие детеныши обезьян иногда издают жалобные звуки, как будто на них кто-то напал, для того, чтобы привлечь внимание своей мамы. И действительно, самый хороший способ отвлечь самку от всех остальных дел – это сказать, что тебе плохо. И тогда она обязательно прибежит, она начнет заботиться, гладиться, обнимать. Но в наблюдениях мы видим, что при этом детеныш не испытывал никакого дискомфорта, и, скорее всего, это был просто вот такой жест привлечь к себе внимание. Иногда самки, не желая спариваться, стараются скрыть свою овуляцию. Вообще обезьяны стараются продемонстрировать всячески, что они готовы к спариванию, но самки, которые хотят избежать спаривания почему-то по каким-то своим внутренним причинам, они изменяют свое поведение, например, стараются не поворачиваться задней частью тела к самцу и ведут себя абсолютно нехарактерно для периода размножения. И это явно такой вот обман, который уже происходит под действием интеллекта. Что касается вообще обмана в целом, то обмана не должно быть очень много. Обман – штука очень дорогая. Во-первых, мы предполагаем, что обман появляется у животных, которые могут потратить на него свой ресурс. Обман всегда демонстрирует, что животное способное, умное, значит, потомство от него будет хорошее. В принципе, с обманщиками иногда имеет смысл взаимодействовать. Ну и в-третьих, обмана никогда не должно стать много, потому что если обмана появится очень много, то в конечном счете он замаскирует норму. И норма станет обманом, и тогда придется придумывать что-то новое. Это очень понятно на примере с грузовиками на трассе. Когда едут грузовики, на некоторых из них мы видим табличку, где написано «пустой». В целом, для полицейских это знак, что, в принципе, такой грузовик проверять не нужно. Но, естественно, и я думаю, такое и есть, люди этим пользуются для того, чтобы перевезти какие-то незаконные грузы. Ну, например, контрабандный сыр вы можете, повесив табличку «пустой», перевезти по трассе. Однако, если все, кто переводит незаконный груз, начнут вешать на себя табличку «пустой», то рано или поздно этот обман перестанет работать. То же самое мы видим в дикой природе. Поэтому, если вдруг животное будет постоянно обманывать, то рано или поздно ее обман просто станет неэффективным.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Обман и чувство юмора у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
5: Область знаний.
0: Если говорить об обмане, то рядом где-то и лежит юмор. Что касается юмора, то юмор играет и другую важную роль. Юмор помогает наладить отношения с другим сородичем. Прежде всего, обычно шутят с теми, кто к тебе очень близок, а для того, чтобы ваша связь стала еще более близкой. Тут у животных в целом нет исключений, так же, как у нас с вами. Да, веселые картинки, веселые шутки делают нас ближе. Улыбка располагает человека, с которым вы общаетесь. Улыбка свойственна не только человеку, и совсем недавно улыбку заметили у наших ближайших родственников, у шимпанзе, у равнинных шимпанзе и у бонобо. Эти животные иногда показывают зубы не для того, чтобы напугать, показать свои огромные клыки, а именно для того, чтобы показать свое расположение другим сородичам. И это немножко переворачивает наше сознание, потому что действительно раньше казалось, все животные показывают клыки только с целью агрессии. Но нет, мимические мышцы, если развиваются, их можно использовать и для другого способа коммуникации. Также работает хорошо и смех. Животные, которые часто смеются, обычно более успешны у своих сородичей. Смех мы можем увидеть у более чем 60 видов разных животных. Он не всегда звучит так же, как наш, и даже у ближайших родственников, опять же, у бонобо, смех хоть и похож на человеческий, но все-таки звуки немного другие, булькающие звуки. Почему же мы уверены, что вот этот звук – это смех? Потому что животные, млекопитающие прежде всего, издают его во время щекотки. И у нас нет оснований думать, что реакция у животных на вот такие взаимодействия, там, не знаю, с ребрами, с другими местами, где щекотно, вызывают другую реакцию. Обезьяны, когда их щекочут, они абсолютно так же смеются, веселятся, и если щекотка не переходит границы, она для них очень приятна. Она у них вызывает выработку эндорфинов, и расположенные друг к другу обезьяны иногда действительно друг друга щекотят. И такую же щекотку мы, например, могли увидеть у гориллы Коко. Это одна из самых известных горилл, которая прожила долгую жизнь, и горилла, которая овладела речью, да, она могла общаться с людьми при помощи языка жестов. Так вот, горилла Коко позволяла себя щекотать, делала то же самое с людьми. Есть видео, можно посмотреть, когда в гости к горилле Коко приходил Робби Вильямс, она ему показывала, как нужно щекотать, и говорила: «Пощекочи меня, это будет весело, это будет смешно». И она предполагает, что она это видела в фильме, ей нравилось, да, это вызывало у нее приятные эмоции. Щекочут друг друга и крысы, например. Крысы тоже издают смех. Смех мы не слышим, потому что смеются они на ультразвуке, но близкие друг к другу крысы тоже взаимодействуют друг с другом, вызывая вот такую вот щекотку. Предполагает, что это уплотняет их связи. И крысы, которые гораздо больше смеются, они более успешны у своих сородичей, то есть им гораздо больше помогают, с ними гораздо больше взаимодействуют впоследствии. А у крыс очень развит альтруизм, они иногда помогают своим сородичам, не ожидая никакой выгоды. Так вот, помогают они чаще всего именно тем, кто много смеялся. И вожаками становятся тоже те, кто чаще смеется. Ну, потому что действительно лучше иметь у себя в правителях того, кто веселый, кто к себе располагает, с ним явно будет приятнее взаимодействовать. И еще другое предположение, что смех, он напрямую связан с юмором, скорее всего, а юмор напрямую связан с интеллектом. Поэтому если животное чаще смеется, то это будет хороший вожак, который будет принимать очень правильные решения, и он окажется более умным среди всех остальных. Шутки – еще более сложная история. Это уже не щекотка, это уже не просто улыбка, это действие, которое обычно не приводит ни к какому результату. Да, его делают просто так. И аналоги шуток мы прежде всего видим у человекообразных обезьян и у китообразных в зоопарках чаще всего. Мы можем это наблюдать у шимпанзе и горилл. Есть разные примеры. Например, когда орангутан периодически кидался в людей камнями, чем-то тяжелым. Это было не очень приятно. Люди этого избегали, а в какой-то момент он начинал кидаться какашками, и ему казалось, что это очень смешно, это весело и необычно. Ну, действительно, с его точки зрения, это могло казаться веселым.
6: Обман и чувство юмора у животных.
5: Область знаний.
0: Иногда орангутаны, например, когда им опускают веревку с едой, вернее, как орангутан должен был кинуть веревку, на эту веревку привязывали ему еду. Иногда с людьми он кидал эту веревку, а потом, когда человек пытался привязывать, он резко эту веревку отдергивал, и ему это веселило. Еды у него не было, недостатка, да, это скорее лакомство. Но иногда он желал не банан, а желал просто пошутить. Такое же поведение, например, мы видим и у дельфинов в океанариумах. Дельфины, во-первых, с большим удовольствием наблюдают за необычным поведением людей в океанариумах. Если человек рядом с стеклом вольера будет, например, крутиться, делать колесо или какие-то акробатические трюки, то дельфин будет долго наблюдать, и ему явно кажется это очень странным поведением, и фактически он смотрит как на какое-то развлекательное шоу, потому что существо делает очень нелепые движения, такие же, как он делает в водоеме, но делает их не так грациозно, как он. Есть обманы, связанные тоже с пищей. Дельфины хорошо понимают, когда они на тренировках и когда они на шоу. И иногда во время шоу они тоже могут подшутить над своим дрессировщиком, потому что они понимают, что в этом моменте дрессировщик не может повторить действие еще раз. Бежать некуда, и поэтому вот исследователь явно что-то сделает нехарактерное, и это будет смешно, это будет шутка. Когда их кормят рыбой, дельфины отплывают на некоторое расстояние от бортика, наблюдая за тем, как человек постепенно наклоняется все дальше и дальше. И в какой-то момент действительно человек может упасть вместе с рыбой, и для дельфина это кажется очень смешным. При этом дельфин в моменте этой шутки ведет себя очень, это очень сложное поведение, потому что если он будет слишком близко, то человек наклонится и рыбу отдаст, и ее придется брать, уже никакого варианта тут не будет, потому что если ты откажешься и уплывешь, то, скорее всего, рыбу ты вообще не получишь. Если ты отплывешь слишком далеко, то исследователь может подумать, что ты не хочешь эту рыбу, в принципе, не голодный, и тоже уйти. А все-таки дельфину хочется рыбу получить, поэтому он очень четко балансирует, и при этом он очень четко наблюдает за исследователем. Когда исследователь наклоняется все сильнее и сильнее, в какой-то момент дельфин понимает, что дальше отплывать уже не нужно, человек упадет, а рыбу он все равно свою получит. То есть юмор всегда граничит с крайне сложным поведением. Ну и в вольерах с дельфинами мы часто можем увидеть, как они, например, обрызгивают людей, и делают они это тоже без какой-либо цели, они не желают вас прогнать, это просто действительно для них весело, и прежде всего им весело наблюдать дальше за вашей реакцией. То есть само действие обрызгать водой для него не очень интересное, но дальше он видит совершенно нехарактерное поведение. Вы начинаете кричать громко, дергаться, и дельфин с большим удовольствием это наблюдает. Почему мы считаем, что юмор показатель интеллекта? Мы видим это только у разных умных животных, которым свойственны и другие различные аспекты сложного поведения. И мы видим, что к юмору чаще всего, к таким шуткам, животные приходят тогда, когда они скучают. Мы видим это прежде всего в вольерах, потому что в условиях зоопарка животному, в принципе, нет заботы плавать постоянно в поисках пищи, у него все хорошо, все стабильно, и тогда действительно мозг начинает скучать, и животное приходит к шуткам. И еще мы видим, что животные шутят гораздо больше после долгого периода скуки. Например, это хорошо видно, когда зоопарки длительное время бывают закрыты, животные, не видя людей, не взаимодействуя с ними длительное время, начинают скучать, и дальше при появлении человека они уже прибегают к вот таким вот необычным поведенческим актам, как шуткам. Поэтому, если мы будем в целом говорить о том, существует ли у животных обман, существует ли у животных шутки, да, безусловно, у животных есть обман. Обман бывает разный. Обман бывает природный, который влияет на выживаемость. Обман бывает, который связан с получением пищи. Обмана не должно быть много, потому что если вы будете часто обманывать, то в какой-то момент вам просто перестанут верить, и особи с плохой репутацией получают гораздо меньше выгоды. Поэтому обман должен быть очень ограничен. Шутки, юмор – тоже присутствуют в мире животных. Они служат большую роль для социального взаимодействия, показывают нам интеллект, но, наверное, таких сложных шуток, как у нас с вами, мы у других животных пока не обнаружили. Может быть, когда-нибудь и увидим.
6: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На Запорожской АЭС сообщили, что радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне после атак украинских боевиков не превышает установленных норм. Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что этой ночью были атакованы лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях повреждена кровля. Лабораторный корпус расположен всего в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков. На станции при этом подчеркнули, отсутствие ядерной угрозы не уменьшает опасности самих ударов по территории атомной электростанции. Федеральная служба безопасности задержала двух россиян, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортно-энергетической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в ведомстве, задержанные действовали в Белгородской области и Пермском крае. Информацию они передавали через Телеграм. Полученные сведения должны были использоваться для диверсии и терактов. У одного из задержанных изъяли самодельную бомбу. Второму агенту за сотрудничество обещали крупную сумму и выезд в Европейский Союз. Возбуждены уголовные дела, оперативные мероприятия продолжаются. Министр обороны России поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций военного ведомства с Днем Учителя. В обращении Андрей Белоусов отметил, что труд педагога всегда имел высокую ценность. Глава министерства добавил, что с учетом новых требований к подготовке специалистов совершенствуются учебные программы, создаются современные цифровые кластеры на базе ключевых вузов, а также развивается образовательная инфраструктура, и ведомство помогает педагогам наращивать профессиональные компетенции. В социальных сетях набирает популярность ролики, в которых родители покупают детям торт и сладости за полученные двойки. Практика вызвала противоречивые отзывы. Одни видят в ней способ поддержать ребенка и снять страх перед ошибками, другие – поощрение безответственности. Меру оценила в беседе с медиахолдингом «Звезда» психотерапевт Мария Овчарова.
3: Ошибки иногда и можно позволять, чтобы не бояться совершения ошибок, с одной стороны. С другой стороны, совершение ошибок – это осознание взрослости, это осознавание того, что ты уже вышел на новый уровень. Например, написал работу на 2, проанализировал свои ошибки, понял, где он нашел. Вот это праздник. Отмечать нужно не само появление двойки, а факт того, что ребенок научился анализировать свои действия, делать из этого выводы. Вот это можно поощрять.
2: Специалист добавила, что с психологической точки зрения поощрение за неудачу неправильно. Последствиями такого воспитания могут стать сложности в достижении целей, потеря рассудительности и пассивный потребительский образ жизни.
1: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
2: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал. Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс, голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
1: На первый взгляд.
2: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
1: В чем изюминка?
2: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что...

0: Сургучную печать раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Фух, успели.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: Юрий Левитан. Человек с изюминкой. Этот день... в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
3: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
2: Пятое октября. Этот день в истории.
3: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
2: Этот день в истории.
4: 4 почта работала намного быстрее.
3: Всемирная история почты. Или ямщик, не гони лошадей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, военная академия связи имени маршала Буденного.
1: От слов к делу.
0: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... Все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
1: От слов к делу.
0: Кто не любит пыли, грязи, тот идет войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий, безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи, успеха не добиться.
1: От слов к делу.
0: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
1: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
2: В давние времена девушка стала женой тигра, ушла с ним в тайгу и родила двух тигрят. Брат долго искал сестру, да так и не нашел. Однажды она сама явилась ему во сне и рассказала, где находится ее жилище. Юноша пришел туда, увидел дом как человеческий, сестру в образе тигрицы и ее детей тигрят, мальчика и девочку. Сестра отдала малышей брату и велела вырастить их среди людей. От этих тигрят и пошел один из древних нанайских родов. С тех пор нанайцы почтительно называют тигра отцом или стариком.
1: Нанайцы. Малые коренные народы России.
2: Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае. Всего в России порядка 11 тысяч представителей этого народа. Четверть из них живут в городах, остальные предпочитают оставаться дома, в деревнях и поселках. Этноним «нанай» состоит из двух частей. «На» переводится как «земля», «най» означает «человек». Получается «земляной человек» или «человек земли». Сами же себя они называют «нани» и живут в полной гармонии с природой. Интересно, что на всех нанайцев хватает всего 30 фамилий. Так сложилось исторически. До 1973 года у них были только имена. А потом пришло время получать советские паспорта. Гадать долго не стали. Какому роду человек принадлежал, такую фамилию себе и взял. Самые популярные – Пасар, Самар, Бельды. Да-да, советский исполнитель Кала Бельды, восторженный певец крайнего севера, тундры и оленей, на самом деле был сыном охотника из нанайского села Муха Хабаровского края. А там какая тундра? Все больше тайга, тигры да медведи.
1: Не теряя корней, нанайцы.
2: В отличие от многих своих соседей, нанайцы никогда не кочевали. Веками жили на одних и тех же местах. Ловили рыбу, охотились, добывали корень женьшеня. Женщины вели хозяйство, собирали травы, растения и ягоды. Формально нанайцы считаются православными, но церковные традиции у них до сих пор мирно соседствуют с анимизмом и шаманизмом. Коренные нанайцы празднуют не один, а целых два Новых года. Первый, мужской, приходится на зимнее солнцестояние и начало сезона охоты. Второй, женский, на время летнего солнцестояния. Традиционное новогоднее блюдо – пельмени бианси, форма которых напоминает полумесяц. Начинка – рыбный фарш, лук, черный перец и черемша.
1: Малые коренные народы России.
2: И, конечно, главная ценность нанайцев – это семья. Неудивительно, что рождение ребенка у них всегда большой праздник. А если рождается двойня, то это еще более радостное событие. Двойняшек или близнецов считают священными людьми. Согласно поверью, один из новорожденных обретает власть над животными, а второй непременно станет покровителем духов воды. После родов мать и дитя защищают от злых духов. Для малыша готовят колыбель со стружками из черемухи, а дом окуривают багульником.
1: Не теряя корней, нанайцы.
2: Нанайцы – обладатели уникальной народной мудрости, массы пословиц и поговорок. Они учат добру, взаимопониманию, скромности и обязательно уважению к старшим. Хвала и честь тем, кто помогает старшим. Поклоны и уважение к старшим оборачиваются тебе счастьем и удачей в жизни. На зов о помощи иди, чего бы тебе это ни стоило, особенно в тайге или на Амуре. А детям повторяют как заповедь: если у тебя храброе сердце и ты защищаешь слабых, то обретешь силу медведя и ловкость тигра.
1: Нанайцы – малые коренные народы России.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня. Президент назвал труд учителей благородной и ответственной миссией. К педагогам обратился и Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство продолжает создавать условия, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для преподавателей. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сейчас в российских школах работают более 1 000 000 педагогов, а в колледжах около 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Чернышенко подчеркнул, именно учителя прокладывают дорогу к победам на международных олимпиадах, развивают способности детей, а главное, любят и поддерживают их. Минцифры обсуждает с операторами введение платы за международный интернет-трафик в сетях 5G. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, дополнительную плату предлагают брать за использование более 50 гигабайт международного трафика. Окончательного решения пока нет. По данным издания, сейчас 5G-трафик идет по LTE-сетям, и оперативно определить его технически невозможно. Весной сообщалось о планах ведомства ввести плату за международный трафик для сокращения использования VPN-сервисов. По данным издания, обсуждение продолжается до сих пор. Российские бойцы на запорожском направлении в День Учителя вспомнили и поздравили с праздником своих педагогов. Теплые слова в адрес наставников военным помогли записать активисты Народного фронта.
2: Учителя математики Фатима Юрьевна.
3: С первого класса наша мама Ольга Геннадьевна. Это учитель начальных классов, которая вела нас 4 года.
4: Учитель очень много дал в плане базы и понимания, особенно русского языка, литературы, важности предыдущих поколений и многих основ русского языка.
2: Передаю поздравления с 46-й школе, город Владикавказ, всем учителям. Дай Бог им здоровья. Всего самого наилучшего.
1: С профессиональным праздником руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он выразил искреннюю благодарность всем причастным и особо отметил, что любые достижения невозможны без умения видеть искры таланта. Эстония перебрасывает войска в районы у границы с Россией в рамках стратегии так называемой «активной обороны», пишет Financial Times. По данным газеты, эстонское командование рассчитывает усилить военное присутствие на востоке страны. В приграничной Нарве для этого строится новая база, рассчитанная на размещение до 1 000 военнослужащих. Financial Times отмечает, что в прошлом году Эстония приобрела у Соединенных Штатов 9 РСЗО «Хаймарс». И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Ночью плюс 10-12 градусов, днем 12-14. Ветер юго-западный, умеренный.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили государство открытый после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города
8: Пермь. Александр Флаговский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. Каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ольгой Николаевной Кузнецовой. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечается, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку. И чтобы прочесть любимую газету, руки приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие как, например, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют. Причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых. Людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Ольга Николаевна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «Глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» — это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту, в которую приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома. Да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на до и после. Все подробности об аппарате можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Советую записать номер телефона прямо сейчас, ведь в конце эфира я расскажу о специальном подарке, поэтому не переключайтесь и дослушайте до конца. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу также добавить, что специальное предложение и акции на аппарат «Глазник» предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-9051, адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это аппарат для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им удобно пользоваться? Справится ли, скажем, человек пенсионного возраста?
2: Все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справиться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. «Глазник» также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть помогает предотвращать дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функции нерва. Вы можете себе представить такое? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Ольга Николаевна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. Ну а наша программа уже подходит к концу, и давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь?
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, гнойное воспаление и герпес век, дистрофическое заболевание и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество, к сожалению, ограничено. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут об аппарате «Глазник». 8 800 777 1501. 1501, 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Ольга Николаевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. И вы, друзья, тоже. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Андрея Первозванного. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На «Радио Звезда».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
2: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
1: Пятое октября. Этот день в истории.
2: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
1: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
3: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
4: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
5: Нужно понимать, что к миграции птицы долго и основательно готовятся. Отъедаются, набирают жирок. А когда наступают сроки перелета, птицей овладевает беспокойство. Она хочет лететь, у нее есть потребность, вот, нужно сниматься, нужно, пора. И она начинает лететь выбранным видом направлений. У некоторых видов это направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает. Ни один живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Железнодорожный маршрут из Беларуси к портам России включен в число приоритетных проектов ЕАЭС. Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, решение принято на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Проект развития участка Невель-Дно-Луга-Гатчина позволит увеличить перевозки из Беларуси в порты Санкт-Петербурга, Бронки и Усть-Луги до 20 миллионов тонн в год. Планируется строительство разъездов и сети связи. Этот проект стал 12-м в перечне приоритетных инфраструктурных проектов ЕАЭС. Драка двух пилотов на борту Боинга, летевшего из Дубая в Тель-Авив, едва не стала причиной авиакатастрофы. В конфликт смогли вмешаться пассажиры, обезвредив нападавшего. Два пилота-сменщика, чудом оказавшиеся в салоне, взяли управление на себя и смогли посадить самолет. Существует ли на борту регламент на случай, если пилоты по какой-либо причине оказываются недееспособными, рассказал радиозвезда пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Если, например, возникает конфликт, когда действительно очень ограничено время, и второй пилот и командир не могут найти общее решение, конечно, командир воздушного судна наделен всей полнотой полномочий для того, чтобы закончить безопасно полет. Есть правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. У них есть сборник рекомендаций по действиям в особых случаях.
1: В Израиле ужесточат меры безопасности на авиатранспорте после этого инцидента, пересмотрят протоколы отбора пилотов, перед допуском самолета в воздушное пространство будут требовать полные данные о пилотах. В петербургском аэропорту Пулково начнутся испытания беспилотной аэродромной техники. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на перроне протестируют беспилотный багажный тягач, а также автономных роботов для уборки снега и покоса травы. Тягач способен без оператора перевозить тележки с грузом до 3 тонн. Это ускорит обработку багажа почти на четверть. Тестирование стало возможным после постановления правительства об экспериментальном правовом режиме беспилотной техники. В Башкортостане запустили оплату льготного проезда банковской картой «Мир». Пилотный проект стартовал 1 октября. Теперь не нужно заранее покупать проездной на месяц. Достаточно привязать карту «Мир» на портале госуслуги. Пассажир оплачивает каждую поездку по обычному тарифу, пока сумма не достигнет стоимости льготного проездного. После этого до конца месяца поездки становятся бесплатными до лимита в 90 поездок. Постепенно новый сценарий распространят и на другие регионы. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: чересчур.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывали детей.
2: Отравился
3: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Интересно, и сколько же женщин соблазнил Казанова?
7: О, я думаю, что счет шел на тысячи.
5: А вот и нет.
8: Такое количество покоренных женских сердец, видимо, навевают собственные мемуары знаменитого Лавелласа. «История моей жизни», где сам Джакомо Казанова детально и не без приукрашивания повествует о своих многочисленных приключениях. Однако исследователи, скрупулезно изучив написанный им труд, сходятся во мнении. Всего он обольстил порядка 130 дам, тоже немало, но все же не тысяч.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Постоянно ходившие сплетни также раздували масштабы амурной деятельности этого героя. Но, конечно, все это не на пустом месте. Казанова действительно умел соблазнять. Делал это играючи. Где-то использовал харизму, где-то обман. Красавцем он не был. Зато имел прекрасное образование и знал с десяток иностранных языков. И при любом случае Джакомо упоминал свое якобы благородное происхождение, хотя на самом деле родился в совсем небогатой семье актеров.
7: Каков хитрец!
8: Да, и в его же текстах встречаются факты откровенного насилия и жестокости в общении с женщиной. Таким образом, фигура Казановы сложна, и идеализировать ее точно не стоит.
5: А вот и да.
1: Радиозвезда.
9: Приключения иностранцев в России.
10: Фаворитка королевы Марии Антуанетты. Талантливая художница-самоучка, да и просто красавица. Она покинула Францию незадолго до революции и в 1795 году приехала в нашу страну, чтобы создать уникальную портретную галерею русской аристократии. Ее имя – Мари Элизабет Луиза Виже Лебрен.
11: Наши лучшие актеры охотно меняют Париж, но только на Петербург. Россия – единственная страна, которая умеет сманивать великие таланты. А чем я хуже остальных? Да ничем.
10: Экстравагантная, авантюрная, циничная, расчетливая, обходительная. Так говорили в Европе об этой удивительной и немного взбалмошной женщине. Что ж, это правда. Кистью она действительно владела великолепно. Хорошо знала цену своему таланту живописца, а потому всегда получала большие гонорары. Однако жуткая казнь ее покровительницы

0: с дороги на аудиенцию в Екатерининский дворец. Зачем время терять? Тем более, что француженка раздобыла себе отличное рекомендательное письмо.
1: Какая же он все-таки душка, этот ваш граф Андрей Разумовский. Да-да, тот самый, что послом от России находится в Вене. Вот он-то и посоветовал мне обратиться сразу к императрице Екатерине II. Мол, картины она любит, а иностранцев завсегда жалует. Я так и поступила.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Петербурге о талантливой художнице знали. И потому в очередь к ней выстроилась вся столичная знать. Апраксины, Голицыны, Долгоруковы, Строгановы, Трубецкие. Они мечтали получить портрет, подчеркивающий статус. Почему к ней? А потому что Вижели Брен не только писала, но и предлагала, говоря современным языком, еще и целый пакет дополнительных услуг. Противница всяческих корсетов и напудренных париков, француженка собственноручно кроила наряды для своих моделей и сама крутила им прически. Взяв за основу нагую моду эпохи ампир, она неизменно приправляла ее какой-либо экзотикой. К примеру, графиню Трубецкую портретистка изобразила в тюрбане и в легкой тунике с восточным орнаментом. Дворянку Александру Голицыну снабдила турецким кафтаном и очень длинным алым поясом с кисточками. Петербург пребывал в восторге.
3: Своими картинами эта иностранка совершила переворот в модах. Ее работы весьма необычны, но бесспорно, что они абсолютно блистательны.
0: Хороший портрет всегда стоит больших денег. За одну картину Мари Вижели Брен просила 4000 рублей. 4! Сумма астрономическая. Да, в конце 18 века целую семью крепостных можно было купить в 10 раз дешевле, а за хорошую лошадь давали еще меньше. Но француженка успела написать аж целых 67 портретов. И тут нашлись завистники. Екатерине II доложили.
4: Эта заезжая куртизанка за свои каракули дерет с народа астрономические суммы. Открыла у себя дома какой-то не то салон, не то притон, где проводят скрытые аудиенции. Стыд и срам! Вакханалия!
0: Императрица негодовала. И Мари Вижели Брен снова засобиралась в дорогу. Ее путь лежал на родину, в Париж. Тем более, что там ее уже вычеркнули из списка французских иммигрантов-невозвращенцев. Нашу страну она покидала с легким сердцем.
1: Когда-нибудь мои работы будут висеть в Эрмитаже. Поверьте мне на слово. А еще меня потрясли русские женщины. Они оставляют драгоценности на подоконниках распахнутых окон в полной уверенности, что от воров их убережет святой Николай Угодник. В Париже такое невозможно. Обязательно украдут. Вот поэтому Россия – невероятная страна. Ваша Мари Вижели Брен.
2: Приключения иностранцев в России.
5: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
6: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братии. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. Сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
1: От слов к делу.
2: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
1: От слов к делу.
2: И сегодня первый Московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице,

0: Семен Константинович был жидкий и очень растянутый юго-западный фронт. Сталин прекрасно понимал, что он сам виноват, и Ставка виновата. А поскольку нельзя же народу признаться, что Верховный причастен к катастрофе, то, конечно же, главным неудачником назначили Тимошенко.
1: Так Семен Константинович угодил в опалу. А ведь именно он, по словам Георгия Жукова, подготовил Красную Армию к длительной войне. Например, ввел новую систему боевых учений в любых погодных и природных условиях.
2: Случилось так, что после Харьковской катастрофы ему больше не поручалось командовать. Хотя в роли командующего фронтом он мог быть намного сильнее некоторых других военачальников. Но Сталин был на него сердит. И после Харькова, и вообще, это сказалось на его судьбе на протяжении всей войны. Тимошенко был человеком твердым. И как раз он никогда не занимался заискиванием перед Сталиным. Если бы он это делал, вполне возможно, что он получил бы фронт.
1: В 1943 году Тимошенко был отозван в распоряжении Ставки и до конца войны занимал должность представителя Верховного командования. На этом посту он был значительно полезнее для вооруженных сил страны, а его советы при обсуждении новых наступательных операций оказались без преувеличения на вес золота.
3: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
3: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
3: Пулемет Дегтярева-пехотный ручной.
6: На фронте его называли по-разному: ручник или дегтярь, по фамилии конструктора. В отличие от многих своих коллег, Василий Дегтярев не был изобретателем-самоучкой. Он родился в семье потомственных тульских оружейников. В 11 лет Василий уже работал на оборонном предприятии, после чего был направлен в особую мастерскую при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Участвовал в разработке новой автоматической винтовки. Опытные мастера удивлялись его настойчивости и усидчивости.
7: Глянь-ка, Михалыч, а парень-то головастый. Сам замок ружейный собрал, без подсказок. Я только лет в 40 до этого додумался, а этому нет и 30.
3: Пулемет Дегтярева-пехотный ручной.
6: До середины 20-х годов прошлого столетия в нашей стране вообще не выпускали ручные пулеметы. Вот и Дегтярева никто не просил. Он сам вызвался. Получилось не очень. Однажды, во время очередной приемной комиссии, его ручник заклинило в самый неподходящий момент. Причем так заклинило, что оружие и вовсе сняли с конкурса. Железяка какая-то. Но Дегтярев не сдавался. Конструктор устранил большинство недостатков, и в 1927 году Красная Армия получила новый пулемет. Представить его себе очень просто. Вроде как длинная винтовка, у которой сверху огромный круглый блин. Это магазин. На стволе спереди две раздвижные ножки-сошки. Вот и вся картинка.
3: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
3: Пулемет Дегтярева-пехотный ручной.
6: Он мог поражать наземные вражеские цели на расстоянии до 800 метров, а низколетящие самолеты и снижающихся парашютистов на дистанции до 500 метров. Поэтому вскоре появились новые модификации оружия. Пулемет Дегтярева авиационный и даже танковый. Знаменитый «Дегтярь» использовался вплоть до начала 60-х годов прошлого века. А затем почетная отставка за выслугу лет.
3: Пулемет Дегтярева-пехотный ручной. Оружейка.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, также завершена зачистка малого кольца окружения севернее Рубленного в Харьковской области. Идут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Потери украинских боевиков в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения продвинулись в южной и центральной частях Доброполья, в Донецкой Народной Республике. В Кремле отреагировали на угрозы Киева усилить удары по гражданской инфраструктуре в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Зеленского получат жестокий ответ со стороны вооруженных сил России.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Ранее в Министерстве обороны сообщили о планах нарастить интенсивность ударов по военным и военно-промышленным объектам на Украине. В ведомстве подчеркнули, что целями также станут объекты в Киеве и связанная с ними инфраструктура. Владимир Путин по телефону тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили в Кремле. Президенту Таджикистана в понедельник исполняется 74 года. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества. Владимир Путин и Эмомали Рахмон также подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Российский союз туриндустрии не подтверждает массовую вспышку вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме. По отдельным случаям страхового союза такие случаи имеют сезонный характер, и сейчас ничего необычного не отмечается. Отдельные заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха, добавили в РСТ. Там продолжают уточнять информацию туроператоров, работающих на вьетнамском направлении. Напомню, ранее телеграм-каналы сообщали о вспышке вируса в отеле «Амания Резорт Камрейн». Ограничения судоходства через Ормузский пролив могут привести к росту цен на зерно до 80%. Как пишет The Wall Street Journal, через пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. Из-за перебоев доступных мощностей по их производству и поставкам сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 3 миллионов тонн. Генсек Международной торговой палаты заявил, что главная проблема не боевые действия между США и Ираном, а именно ситуация с удобрениями. По его словам, наиболее уязвимы страны вроде Филиппин.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Армия России продолжает наступление и усиливает давление на военный тыл Украины. Под ударами центры обработки данных, объекты энергетической системы и инфраструктура портов, которые обеспечивают боевиков ВСУ. Запад снабдил Киев технологиями и оружием. Теперь Россия бьет по инфраструктуре, через которую они работают. На самой Украине растет нехватка ресурсов, а в Евросоюзе спорят, сколько они еще готовы платить за продолжение этого курса. Наши войска освобождают новые населенные пункты. Под наш контроль перешли Веселое поле в ДНР, Крейдянка и Шабельная в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области. Одновременно высокоточное оружие и беспилотники наносят массированные удары по военной инфраструктуре противника. В Киеве, как сообщает Минобороны, поражены центры обработки данных Бимобайл, парковые, использовавшиеся в интересах ВСУ. Принудительный цифровой детокс затрагивает инфраструктуру связи и обработки разведывательной информации. Также было поражено локомотивное депо со складом крылатых ракет «Фламинго». На Украине признают, ресурсов для продолжения войны становится все меньше. По словам первого замминистра финансов Романа Ярмоличева, оборонные потребности на 2027 год оцениваются в 175 миллиардов долларов, тогда как проект бюджета предусматривает около 100 миллиардов. Недостающий ресурс Киев рассчитывает получить от партнеров, в том числе вооружением. Премьер Сергей Корецкий предупреждает об угрозе потери доступа к интернету и призывает исходить из худшего сценария. Страну готовят к новой тяжелой зиме. Европейские спонсоры Киева сами не могут договориться о деньгах. Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия требуют сократить проект бюджета ЕС на 28-34 годы на сотни миллиардов евро. Предложенные Еврокомиссией почти 2 триллиона их не устраивают. Страны-доноры хотят переориентировать расходы на оборону и конкурентоспособность, сократив поддержку фермеров и бедных регионов. Другие участники Союза требуют сохранить и увеличить эти программы. Много событий и не меньше вопросов. Разобраться в них помогут нам наши эксперты, которые сегодня с нами в студии находятся. Это «Политинформация» на «Звезде». Я Анна Шафран. И сегодня с нами Валерий Корнеев, экономист и председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». Валерий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Ну что же, главный вопрос этой недели, он звучит так, что сегодня сильнее всего приближает провал западной ставки на Украину. Давайте сначала так, в широкую клетку. Валерий, как бы вы прокомментировали ситуацию?
2: Ну, давайте буквально две фразы о причинах этого конфликта в принципе. Когда Запад сочинял правила поведения всех стран на экономической, на политической, на другой арене, они проектировали свое доминирование вечно. Да? Но так как мы даже в тех правилах, которые они придумали, ВТО, там все остальные структуры, да, финансовые и так далее, когда мы и Китай, и Индия, и, например, Бразилия начали их опережать, ну, когда наш президент говорит, что мы их сильно опережаем и в экономическом развитии, и в политическом развитии, им это не понравилось, они решили поменять на ходу правила. Вот то, что мы называем двойными стандартами или какими-то неадекватными действиями, вот то, что мы называем санкциями неправомерными, которые они накладывали на нас после 2014 года, которые сейчас накладывают на наш теневой флот и на все остальное, это попытка на ходу поменять правила для того, чтобы джентльмены продолжали выигрывать. Ну, известная фраза, что джентльмены, если не могут выиграть по правилам, что они делают? Они меняют правила. Мы, соответственно, весь глобальный юг, мировое большинство с этим не согласились и сказали: ребята, извините, были установлены общие правила, мы с ними согласились, мы на них подписались. По этим правилам мы начали выигрывать, мы перестроили свою систему экономики, взаимодействия и так далее, мы начали выигрывать. Вы начали менять правила, мы не согласны. Ну и тогда Запад сказал: раз вы не согласны, значит, мы будем вас долбить нелегитимными всякими правилами, которые принимаете вы, не принимаете, никакого значения не имеет, ну, для того, чтобы загнать нас обратно в подчинение, да, в то, чтобы нас можно было грабить и нас, и Китай, и всех остальных. Тут уже мы не согласились и говорим: ребята, извините, значит, мы будем отстаивать свои права. Ну, и тут коронная фраза, с которой я предложил бы начать: а что вы нам сделаете, да? Когда они нам говорят, что мы будем арестовывать ваши суда, мы будем лишать вас финансовых систем, доступа к доллару, к банкам, ко всем остальным вещам, да, а что вы нам сделаете? Мы сказали: ребята, в этом случае мы можем просто физически вас заставить соблюдать те правила, которые мы все установили здесь, а если вы не хотите, значит, вы очень сильно пострадаете, ну, в том числе и от нашего непосредственного воздействия в виде, так сказать, летального оружия, да. На этот счет они приняли решение напасть на нас с использованием прокси, потому что боятся нападать напрямую. Да, ну, понятно, почему. Вот последнее наше посольство в Ирландии объявило, что если, например, Запад начнет блокировать наш анклав в Прибалтике, да, нашу Калининградскую область, то мы просто ответим ядерным оружием. Впрямую было сказано. Впервые, как они сказали, с времен Холодной войны. И вот в этом смысле вот наше взаимодействие на Украине с Западом – это отстаивание наших собственных интересов. У Запада других вариантов вернуться в позицию доминирования нет. И поэтому они в эту топку кидают все остальное. Как я уже говорил, они очень сильно проигрывали в экономическом развитии, очень сильно проигрывали в технологическом развитии. Сейчас они пытаются искусственным интеллектом, это все сверхинтеллектом, извините, да, решить эти проблемы. Но факты говорят о том, что они проигрывают в экономике, проигрывают в технологическом развитии, в военном развитии и так далее. И поэтому они сейчас готовы отказаться от всего, от своих социальных программ, от поддержки фермеров, вообще от всего, лишь бы каким-то образом нанести России стратегическое поражение, потому что в ином случае они просто будут вынуждены уйти, так сказать, с панели истории, да, то есть все те политические силы, которые рулили, например, той же Западной Европой, да и в сущности и Америкой последние там 50-80 лет, просто покинут эту ее доль печали. И на их смену придут другие, с которыми мы уже будем взаимодействовать по-другому. Будут ли это совсем левые, или будут это правые, или будут еще какие-то другие, мы там разберемся. Главное, что сейчас то, что мы сейчас имеем на, так сказать, поле боя и физическом, и военном, и экономическом, ведет нас к победе. А если это будет победа, то, соответственно, с теми, кто придет на смену вот этим западным манипуляторам, да, мы с ними точно договоримся, потому что они будут в гораздо более слабой позиции, и за спиной не будет стоять у них там 80 лет доминирования, которое они сейчас пытаются продлить.
1: Дмитрий, вам тот же самый вопрос задам, общий. Первый, что, на ваш взгляд, сегодня больше всего приближает провал западной ставки на Украину?
3: Очевидно, что дело в том, что не только на Западе, но и мы сами редко вспоминаем основные философские уложения, которые как нельзя более точно характеризуют ситуацию политико-экономическую. Потому что вообще-то правила базиса и надстройки, о котором мы все время говорили еще со школы, никто не отменял. И основные принципы взаимодействия идеи и экономики всегда рождали либо продуктивную модель поведения человечества, либо, наоборот, контрпродуктивную. И вот сейчас, когда Трамп спихнул себе ответственность за происходящее на энергетическом рынке и заявил, что выпадение именно российских перерабатывающих мощностей стало главным фактором нефтяного кризиса, это, конечно, с одной стороны, глупость, а с другой стороны, попытка уйти от ответственности за то, что он провалил свою кампанию в Армузском проливе с Ираном. Но дело не столько в этом, сколько сейчас вот на Западе судорожно продумывают сценарий, по которому будет жить Запад после того, как закончится СВО. И там прекрасно понимают, что Россия выставит счет, по которому придется расплачиваться поколение либо этих политиков, у которых еще немножко есть времени до выборов в разных странах, либо поколение следующих. И сейчас их заботы связаны с тем, чтобы минимизировать свои риски и свои потери и сохранить Европу вообще, как справедливо сказал Валерий, как политического игрока. Потому что как экономический игрок, там ладно, могут быть разные модификации экономики, в том числе и принадлежности к американской, как часть американской экономики. И, возможно, какие-то собственные прорывные экономические решения, связанные только с возвращением российских энергоносителей, больше ни с чем. Больше ничто не может остановить падение экономического роста, вот такое чудовищное. И в попытке построить, сочинить, продумать и утвердить общий сценарий ответственности, которую Евросоюз понесет после того, как Россия добьется своих целей на СВО, это их главная головная боль. Даже самым глупым людям, которые представляют Еврокомиссию, понятно, что песенка киевского режима спета, а что будет дальше, вот это очень большой вопрос. С учетом необходимости России переосмыслить свое положение на своем же собственном Востоке после того, как мы свои цели на СВО выполним, но Европа останется часть чрезвычайно враждебной не на одно десятилетие Украины, в том или ином виде останется. И вот стратегические вопросы, которые нам придется решать, они находятся за пределами философского осмысления западными политиками более или менее продуктивного будущего существования самой Европы.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. радиоверсия.
1: Вернемся к успехам нашей армии. Освобождены Веселое поле в ДНР, Крейдянка в Харьковской области, как уже было сказано. Давление на противника сопровождается ударами по его тыловому обеспечению. В сводках Минобороны склады ракет и беспилотников, транспортные узлы, портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ. На Украине жалуются на инициативу российских войск и растущее применение ударных дронов. Вот, коллеги, такой вопрос, насколько сочетание продвижения на земле и ударов по тылу ограничивает способность ВСУ перебрасывать резервы, удерживать оборону, и по каким признакам вообще в целом можно судить, что противник теряет возможность компенсировать потери новыми поставками и подкреплениями? Валерий, вы как бы ответили на этот вопрос?
2: Во-первых, на этот вопрос можно ответить очень просто. Комплексность ударов показывает, что мы полностью контролируем ситуацию. С той стороны нам говорят, что мы начали бить кумулятивными режущими боеприпасами по линиям электропередач, и понятно, что это новое измерение. С одной стороны, мы гасим электроснабжение, с другой стороны, мы бьем под содом, с третьей стороны, мы бьем по всему, до чего мы можем дотянуться, а дотягиваемся мы практически до всего, потому что сколько бы ни кричала киевская хунта о том, что им необходимы дополнительные ресурсы, дополнительные ракеты, дополнительные беспилотники и вообще новые технологии, да, ну кто будет для них разрабатывать новые технологии? В Европе полный шок. Они говорят, что, ребята, у нас такое впечатление, что мы поливаем пустыню, да, сколько туда ни влей, толку никакого. Не только толку никакого в смысле разграбления той помощи, которая поступает финансовой, но и в смысле того, что технологическое развитие уже давно не соответствует.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Ситуация на самой Украине подробнее. В Киеве рассчитывают на оборонный ресурс в 175 миллиардов долларов на следующий год. Примерно 100 миллиардов в проекте бюджета сегодня. Разницу хотят закрывать и внешним финансированием, и поставками оружия. При этом Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщает еще об одной проблеме. В 27-29 годах Украине может потребоваться до 54 миллиардов дополнительного финансирования. Максимальный разрыв ожидается уже в следующем году. Собственная промышленная база тоже под давлением. Представитель Метинвеста Александр Водовиз заявил, что в сентябре была неделя, когда на Украине не выплавили ни одной тонны стали. Вот что происходит с экономикой, которая все больше зависит от внешних поступлений, одновременно теряя производство, экспортные возможности? Может ли очередной пакет помощи в целом изменить эту ситуацию? Или он только поможет Киеву отсрочить все возможные тяжелые решения? Вот если посмотреть правде в глаза и на реалии, которые в поле находятся, понятно, что есть картинка, которая транслируется вовне, а есть некая действительность, которую преодолеть невозможно в силу ряда объективных, опять-таки, причин.
2: Во-первых, и до последнего времени 3/4 бюджета Украины состояли из прямых западных трансферов. Понятно, что ситуация еще более усугубляется в связи с тем, что нет морской торговли, выключены полностью сталеплавильные предприятия, и понятно, что поступление денег ни от торговли зерном, ни от торговли металлами, что в основном занималась Украина, нет. Это еще более усугубляет ситуацию. Еще хуже становится от того, что те деньги, которые были выделены украинскому режиму на год для ведения войны, были потрачены вот в этом контрнаступе на территорию России, которая за 40 дней должна была выключить нашу энергетику и другие наши возможности. Но опять не получилось. Да? На самом деле они признались, вот этот Алекс Броуди, террорист и экстремист, который руководит всем этим процессом, он признался, что они за вот эти 40 дней потратили все деньги, которые им были выделены на год. Теперь им нужны новые деньги, вот эти 27 миллиардов им нужны для того, чтобы закрыть свои собственные потребности. Но при этом сами по себе европейцы очень сильно сомневаются, что эти деньги им помогут. Ну, просто потому, что деньгами нельзя сбивать ракеты. Да? Даже если ты ему послал большое количество денег, даже если в мешках, но не физически, электронными деньгами точно нельзя сбивать ракеты. А если ты ему послал просто пачки евро, кидаться в ракетами пачками евро абсолютно бессмысленно. То есть, знаете, пачки евро, даже если они и будут теоретически, хотя вот это противодействие всех европейских стран с Брюсселем о том, что отдайте нам те деньги, которые мы вам должны теоретически на следующие годы для общего европейского бюджета, мы их потратим у себя, а теперь им говорят, а не, вы у себя не надо тратить, давайте их отдадим Украине. А отдать Украине на что? То есть Украины нет технологических возможностей производить то количество перехватчиков в принципе, ну, понятно, тех там ПАК-3, которые патриотовские, да, но даже дронов уже нет возможности производить, потому что мы выбили огромное количество и запасов комплектующих, и энергетики, и хранения, и складов, и всего чего угодно, и поэтому сколько бы ты денег ни послал на Украину, да, ну, единственный вариант это пачками евро пытаться сбивать наши гиперзвуковые ракеты. Ну, пусть попытаются.
1: А мы вот не переоцениваем себя, например, в окружающем пространстве, исходя из тех реалий, которые вы описываете, потому что всегда же хочется, ну, с большим оптимизмом смотреть в будущее.
2: Ну, мы же развиваемся постоянно. Мы уже видели, с чего начиналась эта война, да. Вот те святые Байрактары или те святые Джавелины, которые должны были, ну, прям изменить поле боя. А потом их было сколько, этих всяких технологических изменений,
1: еще
2: да?
1: Отдельно информационные атаки противника осуществлял по нам с целью деморализовать, вот,
2: да,
1: в этом смысле.
2: Но наше технологическое развитие никогда не останавливалось, и мы вот сейчас постоянно проводим новые модернизации, да, реактивные герани, вот эти специальные боеприпасы, которые теперь будут сносить линии электропередач и так далее и тому подобное. Но против этого пока ничего нет. Конечно, что-то будет. Конечно, вот те люди, которые говорят о том, что нужны дополнительные деньги, они говорят, что к весне в Украину поступят новые типы перехватчиков, да, но доживет ли Украина до весны? Большой вопрос. И будут ли эти типы перехватчиков? Тоже большой вопрос, потому что много чего было обещано, но кое-что и было создано, да, но далеко не все, что было обещано. Поэтому вот не только нельзя преувеличивать свои возможности, да, но и надо реально оценивать возможности противника и делать все возможное со своей стороны, да, но при этом принимать во внимание то, что они могут, то, чего они не могут, и этим полностью, в полный рост воспользоваться. Потому что если, как мы говорили, та зерновая сделка, которая была первый раз сделана, мы на это согласились, вот теперь мы уже не соглашаемся, потому что понимаем, что за этим воспоследует, ну, мы тоже учимся на тех ошибках, которые мы делали в предыдущие периоды.
3: Да, вот если на языке цифр, 25-й год, это почти 5 миллионов беспилотников и ракет, запущенных по территории России. Почти 5 миллионов. Чудовищная цифра. И вот по поводу того, переоцениваем мы себя или нет. Месяца 3 назад, по-моему, наш министр обороны аккуратно сказал о том, что мы постоянно совершенствуем нашу систему защиты от атак дронов, естественно, не приводя никаких подробностей. Но вот даже сейчас, вот во время прошедших выборов, какое огромное количество было выпущено дронов и ракет по избирательным участкам и по мирным объектам, и практически все они были сбиты. Это по поводу того, переоцениваем мы свои возможности или нет. Мы говорим сейчас просто на языке информации, вот чистой. И хотелось бы продолжить метафору Валерия по поводу евро и кидания, значит, пачками денег в ракеты. А когда я читаю цифры о том, что Евросоюз договорился выделить столько, эти дадут столько, то надо понимать, что за этими цифрами стоит ноль информации. Почему? Потому что, ну, условно, приходит ящик, на котором написано, на деньги к Зеленскому офису. Он открывает, а там треть ящика денег, а не ящик денег. Потому что, к примеру, 75 миллиардов евро, заложенных на выделение Украине, там, условно, на текущий год, они делятся следующим образом. Во-первых, они имеют сроки выдачи, да? То есть сегодня 10, завтра 20, послезавтра 30. Это, как правило, растянутые по времени дотации. И самое главное, что более половины этих денег никогда на Украину не попадают. Причем не попадают в виде денег. И даже в виде вооружения не попадают. По совершенно законным и обоснованным причинам. Начнем с того, что те деньги, которые попадают на Украину, разворовываются в огромном числе. И это все прекрасно знают. А вот та часть денег, которая существует, но ее не существует, это код Шрёдингера, да? Потому что на этапе планирования, выделения любой финансовой помощи любой стране, особенно воюющей, часть вот этого бюджета, выделенного на вооружение, списывается во внутренние бюджеты. На производство собственных ракет, снарядов, мин, обмундирования, чего угодно – под статьей помощи воюющей стороне, в нашем случае Украины. То, что модернизация европейской армии, приведение в боеспособное состояние стоит гигантских денег, очевидно всем. И то, что сейчас списывается на вооружение и перевооружение Европы к 30-му году, которая собралась с нами воевать, расходуется по статьям помощи Украине. Но никогда туда эти деньги, ни в виде денег, ни в виде оружия, не попадут. Отсюда
2: числе,
3: и паника.
2: В том числе на те же самые информационные облака, конечно, те же ЦОДы, которые принадлежат, конечно, тому же Палантиру, те же зарплаты тем же Палантирам. На самом деле Украина сейчас это полигон для обкатки технологий то, что называется искусственный интеллект, или как сейчас Трамп называет, сверхинтеллекта, да, я удивился, почему он не назвал сверх-супер-пупер-интеллекта. Ну, это как-то упущение.
1: Сверх это как-то маловато.
2: Да, я думаю, что он в ближайшее время догонит, догадается, что это сверх-супер-пупер-интеллект. И вот это все, на самом деле, полигон для отработки тех технологий, которыми они надеются нас победить в будущем, да. То есть Украина это так, повоевали, но зато у нас теперь есть ЦОДы, зато у нас есть системы, которые будут планировать и наносить удары без возможности остановить эти удары людьми, да, но при этом они сами говорят, что будет это или не будет, ну, возможно, что будет, возможно, что не будет, но, кстати говоря, там финансовые аналитики говорят, что вот тот пузырь супер-пупер сверхискусственного интеллекта, который сейчас происходит, он буквально в ближайшие там месяцы должен лопнуть, ну, потому что не может он генерировать такое количество денег, которое туда заложено на его развитие. Это закончится, как у нас закончилось в 98-м году с ипотеками, в 2007 году с ипотеками, в 99-м году с доткомами и так далее и тому подобное. Ну, просто это несопоставимые вещи, которые они тратят на эти технологии, да, и те, которые собираются на нем зарабатывать. Они могут отбить эти деньги, только захватив весь мир в новой войне, чего у них не получится.
0: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
4: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Банки будут отвечать социальному фонду о счетах претендентов на детское пособие за 2 рабочих дня. Как сообщает российская газета, такие поправки внесены постановлением правительства. Эксперимент идет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. С 1 октября результаты проверки начали отражаться на решении о назначении выплаты. Пособие не назначат, если сумма поступлений на счета всех членов семьи за год превысит 200% от официального дохода. По новым правилам соцфонд не будет учитывать деньги в банках с отозванной лицензией. Объем вложений бизнеса в разработки, проводимые университетами в России, с момента начала проведения специальной военной операции возрос более чем в 1,5 раза. Об этом ТАСС сообщил по итогам Конгресса молодых ученых в Ростове-на-Дону заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский.
2: Мы видим с 2022 года, знаете, такой своеобразный эффект от специальной военной операции, что компании более активно стали искать взаимодействие с университетами и с научными организациями. Фактически тот технологический супермаркет, в котором мы все жили, когда казалось, что мы можем купить любую технологию, любой продукт, он внезапно закрылся. Для многих организаций, для многих компаний это фактически оказался вопрос жизни и смерти. Поэтому они пошли в университеты, они пошли в научные организации, стали примерять на себя роль квалифицированных заказчика.
1: Собеседник агентства отметил, что в общей структуре финансирования науки в России порядка 65% занимают государственные средства. Остальная доля приходится на бизнес. Ряд сотрудников Министерства финансов впервые получил зарплату в цифровых рублях. Как сообщили в ведомстве, выплата прошла 1 октября. Для перечисления бюджетных платежей сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В министерстве напомнили, возможность получать зарплату в цифровых рублях доступна всем россиянам и работает только по желанию человека. Широкое использование цифрового рубля в России началось с 1 сентября. Чем меньше номинал банкноты, тем быстрее она изнашивается. Срок службы 100-рублевки в среднем составляет 3 года, а 5-тысячные – до 10 лет, рассказали в Главном управлении Банка России. По словам экспертов, скорость износа зависит от интенсивности использования. Мелкие купюры чаще переходят из рук в руки, поэтому и ветшают быстрее. Чаще всего на экспертизу платежеспособности поступают банкноты номиналом в 5 тысяч, 1 тысячу и 100 рублей. Напомню, банкноты не имеют установленного срока годности, купюра остается законным платежным средством независимо от года выпуска, если нет серьезных повреждений. Ветхие банкноты изымаются из оборота и уничтожаются. Взамен Банк России выпускает новые. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
4: Киев продолжает рассчитывать на внешних покровителей, понятное дело, а Вашингтон тем временем завершает очередную многолетнюю военную кампанию, и речь о чем здесь идет, США закрыли последнюю крупную базу в Ираке, в Арбиле. За плечами более 23 лет присутствия, нормальная такая история, и по оценке Wall Street Journal 1,7 триллиона долларов расходов. Трамп заявил, мы не думаем, что нам больше нужны там военные. При этом охрана дипломатических представительств и подрядчики, которые обслуживают американскую технику, остаются. Вашингтон меняет формат присутствия, исходя из собственных интересов, как они говорят. Вот этот пример говорит о пределах американских обязательств сегодня. На каком основании Киев рассчитывает, что его будут поддерживать столько, сколько потребуется самому киевскому режиму, если вот они, примеры-то, пожалуйста, налицо.
5: Пример очень простой. А кого Америка не кидала? Нет таких примеров, что Америка кого-то не кинула. Все, кто польстился на какие-то американские плюшки на будущее или на текущее, они все закончили плохо. И поэтому, в общем, никаких вариантов движения нет, да, сейчас те же курды просто находятся в состоянии шока, потому что им много чего наобещали, они туда вписались, они за это воевали, в результате остались вообще ни с чем, я уж не говорю про всех остальных. Поэтому, ну, на мой взгляд, это четкий пример того, что с Америкой дело иметь не надо. Сколько раз говорили, да, опасно иметь Америку врагом, но вдвойне опасно иметь Америку другом. Да.
6: Ну, видите ли, тут я могу только подлить керосина в огонь. Да? Конечно же, Америка имеет самую лучшую и самую успешную армию в мире, которая бежала из Вьетнама, значит, согласилась на раздел Кореи, в результате ничего там не добившись. Бежала из Афганистана, буквально бежала. Ушла из Ирака, но перед этим успела покрыть себя неувидаемым позором в Ормузском проливе, да, и в странах Ближнего Востока. Поэтому поведение...
5: Оказалось, помогать Саудовской Аравии с Йеменом, потому что поняла, там что с людьми в тапках они уже воевали, у них не получилось.
6: Там по их базам фигачат. Ну, что, ну, бывает, да, там...
5: А где база пятого флота?
6: При этом Трамп, конечно, победил во всех войнах всегда и во всем, переименовал Луну, Мексиканский залив, озеро Онтарио. Вот. И победной поступью он движется, значит...
4: Супер-пупер сверхинтеллектом.
6: Он движется к прямому конфликту со своим собственным конгрессом, где у него позиции просто тупиковые. У него на носу вот эти вот выборы, и у него на носу президентские выборы. Что ему нужно на этих выборах, чтобы Венс стал президентом? А станет? Нет, если он не уступит Конгрессу и Сенату. Что это значит в ближайшей перспективе для Украины? Зеленский не забыл позорище, которым его полили помоями из ведра при первых переговорах и личном контакте с Трампом. Теперь Зеленский, как наглец, хам и подлец, значит, понимает, что происходит с Трампом, и не стесняется ему теперь возвращать это ведро с помоями, понимая, что Трамп находится сейчас едва ли не в таком же уязвимом положении, как Зеленский, только Зеленский ходит в прицеле оптической винтовки, а Трамп стоит на пороге политического поражения.
4: Высокие отношения.
6: Да, да. И вот теперь, значит, что будет дальше с Трампом? Европа тоже начинает присматриваться. Что-то там в Америке не то происходит. Что-то великая страна как-то очень странно себя ведет. А Европу с этой стороны подпирает Южный Кавказ, где грузины просто пинком под зад все европейские инициативы отправили. Прежде всего, их настойчивые требования открыть второй фронт против России и согласиться со всеми условиями по изменению законодательства и правил общей торговли, если грузины, несчастный, мелкий, незначительный народ с точки зрения европейцев, хотят претендовать на то, чтобы быть членами Евросоюза. Грузины так подумают, говорят, минуточку. Мы с русскими как-то конфликт переживем. Но находиться во взаимодействии с людьми, которые всех обманывают и заставляют жить не по грузинским правилам, а по амстердамским, мы не хотим. Извините. Мы не будем этого делать. Рано или поздно закончится век совершенно беспримерной тупости современного армянского руководства, и придут другие люди, которые станут определять суверенную политику Армении, и это в целом облегчит положение на Южном Кавказе.
4: Вы думаете, они смогут перемолоть
6: армян? Я думаю, что смогут, потому что
5: грузины же смогли.
4: Ну, грузины как-то, не знаю, они выглядят более...
6: Я думаю, что смогут, потому что...
5: Не знаю, армянский народ не менее великий народ, и я думаю, что все-таки найдутся какие-то там люди,
4: которые... Слушайте, но если ты отдаешь свою церковь на попрание, а армянская апостольская церковь одна из древнейших в мире, это же фундамент вообще армянской цивилизации.
6: И вот как раз то, что вы говорите, непосредственно связано с Россией.
4: А грузины этого не дали.
6: Потому что именно выбивание из-под ног религиозной основы нации позволяет с нацией делать все, что угодно.
5: Как
6: это связано с нами? Да очень просто. Потому что и русофобия держится на отрицании православия. И как только они задели вот эту вот больную тему с армянской первоапостольной церковью, так тут же вот эта конструкция стала сыпаться изнутри. Русофобия и в Грузии, и в Армении пошла на убыль резко после того, как стали одерживать верх идеи равноправного сосуществования народов, которые находятся в однородной нравственной среде, а не в той, которой пытаются залить фундамент этого общества из Брюсселя. Ну... И люди этого не знают. Они это себе это так не объясняют. Они это чувствуют. Это является сутью их мировоззрения. Именно поэтому в Армении перспективы того, что там придут к власти люди не практичные, а нравственные, я вижу очень хорошо.
5: Ну и большую роль все-таки сыграло вразумление с точки зрения того, что большой брат, большой друг и люди с одинаковым мировоззрением не обязаны вас кормить до конца ваших дней. В Грузии это сработало с их вином, с их, водой и многими другими, когда выяснилось, что сколько бы ты ни выпендривался, то продать то, что ты производишь, можно только в Россию. Армения, ну, дошла все-таки до состояния, когда им начинают рассказывать, что, ребята, вы нужны как люди только России, у нас одинаковое мировоззрение, и поэтому мы вам дали свой рынок, поэтому мы вас спонсируем, поэтому мы вас любим, поэтому мы ездим к вам отдыхать, поэтому мы к вам так относимся, потому что у нас одинаковая точка зрения на все, и поэтому мы считаем вас братским народом. Если вы считаете нас не братским народом и пошли туда, ну, извините, мы вас кормить не обязаны. И поэтому, и вот когда мы говорим фразу о том, что если вы считаете, что мы, у нас разное мировоззрение, и вы пошли в Нидерланды, да, то мы вас кормить не обязаны. В семье старшие кормят младших. В семье старшие помогают младшим. Я не говорю, какой народ старше, а какой младше, да, но в любом случае и в Грузии есть старшие, и в России есть, у нас всегда взаимообмены культуры и кинематограф, и вообще грузины великолепные люди, и армяне великолепные люди, если с ними встречаешься за столом и вообще где-то на рабочем месте и так далее, они работают великолепно. Но когда собираются политические классы и говорят, ребята, а теперь мы с Россией

0: по поводу младше, старше, не нужно за это извиняться, кто-то старше, кто-то младше есть всегда. Да? Но у детей с двухлетнего возраста в обществах традиционного воспитания у каждого человека была свой сектор ответственности. Двухлетние малыши помогали подметать, чуть более старшие помогали в поле. Вот. И вот эта вот мера ответственности, ощущение себя частью большой семьи, трансляция вот этих принципов на всю свою оставшуюся жизнь и на отношение к другим людям тоже, это и есть то самое преимущество, с которым мы живем.
1: Нам вопросы присылают наши подписчики. Давайте озвучим парочку. Дмитрий сказал, что на Украине люди не выходят на улицы, но, похоже, Майдан как раз-таки намечается. Солдат ВСУ некий Александр Тодоров призывает сограждан выйти 3 октября на новый Майдан с требованием отставки Зеленского. По его словам, на митинги готовы выйти даже украинские беженцы в Германию, Чехии, США, Бельгии. Если уже и в украинской армии такие настроения, то на кого рассчитывает Зеленский?
0: Ну, там не столько настроение в армии. Значит, этот парень, конечно, может призывать сколько угодно выйти на улицу. На улицу никто не выйдет. Украинцы массово выходят на улицу, когда их к этому подталкивают из Великобритании, когда вот речь шла о Федорове, там, о смене министра обороны, да? Вот, с одинаковыми картонками.
2: Когда оплата поступает,
0: да.
2: никто же не возражает, что на Майдане все майданили за гроши, да?
0: Вот, Валерий, как раз именно к этому я и веду, что они с одинаковыми картонками, получив денежку, вышли за Федорова. Кстати, эта волна как поднялась, так и ухнула. Видимо, они там договорились о чем-то. Часто, даже на Западной Украине, люди выходят на демонстрации, но их требования заключаются...
2: Перестаньте нас мобилизовывать.
0: Даже не в этом дело. Они выходят, значит, в рамках, в границах своей хуторской идеологии. Они выходят с плакатами «Иде наши гроши». Это все, что их интересует. Именно поэтому вот эта здоровая часть украинского общества, украинского русского общества, не имеет такой массовой поддержки, которое было бы достаточно для того, чтобы на улицах Киева, на Майдане этими требованиями только изменить. Закончится их просто их истреблением.
2: Но не бывает никаких революций действительно народных. Ну, не бывает. Люди могут высказывать свое, так сказать, негодование и так далее, да, но это все равно при наличии
1: центральной
2: власти. Но необходимо
1: организующее начало.
2: Если нет организующего начала,
1: извне,
2: оружие, финансирование, питание, организация, все остальное, да, медийное сопровождение, все остальное, это все организуется за деньги. Поэтому можно, конечно, высказывать ту точку зрения, что вам это все не нравится. Я вас уверяю, 90% населения Украины не нравится Зеленский, не нравится, что у него, что он делает, и не нравилось никогда. Просто почему? Просто потому, что то, что он делает, да, это против тех обещаний, которые он давал, когда его выбирали. Он же говорил, когда приходил на должность президента, его главная идея была в том, что прекратить войну и задружиться с Россией, и начать, наконец, с Россией нормальное взаимодействие. Как только он выбрался президентом, кульбит, значит, в воздухе, переобувание, и поехали обратно туда, куда ехал и Порошенко. Поэтому ненависть к Зеленскому, конечно же, огромная. Есть, конечно, там 5% населения, которые упоротые нацисты, и которым нравится грабить, убивать и жить таким образом, но все остальные, конечно, недовольны. Понятно, что это ничего хорошего в этом нет. Но ждать от населения, что они пойдут организованно с оружием, ну, даже если без оружия, их просто раскатают танками, как это было в Мариуполе, помните, да, когда там это было, то это невозможно. В принципе, ни одна народная революция, вот, не знаю, после, наверное, 15 века ничего не достигала, ну и до 15-го ничего не достигала.
0: Хочу просто напомнить, да, вот очень весьма, кстати, к тому, что вы говорите, бессмертная совершенно строки Высоцкого. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Да. Так вот, да, некому повести сегодня за собой украинский народ.
2: И у атамана нет золотого запаса. Да. Если был бы атаман, у него бы не было золотого запаса.
1: Коллеги, у нас не так много времени остается. Давайте попробуем еще один вопрос обсудить. Ну, так кратко, просто потому что тоже имеет значение в контексте нашей беседы сегодняшней. Финансовое положение тех, кому Киев выставляет все новые счета. Госдолг Франции достиг почти 3,6 триллиона евро. Это 119% ВВП. Только за квартал он вырос почти на 60 миллиардов. В Финляндии долговая нагрузка достигла 90,3% ВВП. И именно Финляндия входит в шестерку стран, которые требуют сократить проект бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро. Вместе с Германией, Нидерландами, Швецией, Данией и Австрией они обеспечивают около 40% поступлений в общий бюджет. Приоритетами предлагают сделать оборону, а экономить

0: в том числе на фермерах и помощи бедным регионам. Против выступают 17 стран, включая Испанию и Италию. Франция предлагает общие европейские налоги. Германия и ее союзники отвергают новые совместные долговые обязательства. Получается, европейские государства расходятся уже в вопросе о том, кто и за что должен платить. Вот, коллеги, за этим спором что стоит? Обычный торг о взносах или столкновение вообще в целом представлений о будущем Европы, каким оно должно быть и какую цену вообще европейским гражданам предлагают заплатить за военные приоритеты Брюсселя этот эстаблишмент?
1: Две иллюстрации. Вот с февраля месяца, когда начались проблемы в Ормузском проливе, Европа переплатила за энергоносители более 100 миллиардов евро. Это первое. Второе. Действительно, они избавились от зависимости от России по Северному потоку, потому что промышленность Германии и другой Европы сократилась на ровно на ту сумму, которая была бы им нужна для того, чтобы эту промышленность содержать. Поэтому денег нет. И одна проблема у всех – это сдавать деньги в централизованные фонды не хочет никто. Все хотят тратить на себя, потому что, как мы помним, например, вот во времена ковида, да, когда эти самолеты разгружались, садился самолет на дозаправку со шприцами, да, из Китая в какой-то стране, его тут же разгружали, и он пустой летел дальше. Вот сейчас ситуация ровно такая. Каждый сам за себя, все против всех.
2: Да, и кроме всего прочего, идея Макрона по поводу общих налогов в Европе абсолютно дурацкая, и это иллюстрирует неспособность широко мыслить экономически, и иллюстрирует две вещи. Во-первых, все понимают, что евро в Греции и евро в Германии – это разные деньги. Разный национальный валовой продукт, разный доход на душу населения. То есть это вообще разные деньги. Примерно 1 евро – это ведро драхм в прежнем измерении, да, вот национальной валюты. Это первое. И второе, конечно же, когда они говорят, допустим, о тех же общих налогах, нужно понимать, что это в первую очередь скажется на уровне жизни населения. И они, конечно же, имеют в виду, что греки – это европейцы второго сорта, как они сами говорят, европейцы. Потому что есть европейцы первого сорта, второго, третьего, и те, которые еще только собираются стать людьми, то есть европейцами. А сейчас это непонятно какие-то обезьяны, которые почему-то умеют разговаривать. Это подход, это европейская мораль, это их представление о человеке в целом. Поэтому, когда мы говорим о том, насколько разное представление у стран-членов ЕС на свое собственное будущее, прежде всего, экономическое, вот местные экономические, испанские, итальянские, греческие и все другие, включая даже здесь выражение балтийских, они считают это все применительно, наложив трафарет расходов на собственное население. А что будет в стране-то? Вот наш бюджет из чего будет? У нас, если, допустим, страны Балтии целиком дотационные, то испанцы еще могут себя прокормить, как итальянцы, а другие страны нет. Греки на 300 лет вперед загнаны в долги Ангелы Меркель еще.
1: Давайте иллюстрация. Вот в Германии, да, немцы пишут, он говорит, мы двое работающих, у нас двое детей, да, мы зарабатываем в месяц 3500 евро. Семья, да. Он говорит, у меня в неделю остается на еду 100 евро на семью. Остальное – налоги, страховка, энергия, бензин и все остальное. Да? Все. Как жить четырем человекам на 100 евро на семью на еду в Германии? Вот как? Ну, какая там экономика?
0: Ну, то есть, киевский счет, он расколол Европу?
2: Конечно. Конечно. Потому что все вот о чем говорит Валерий, там, когда человек, обыватель, подсчитывает свои расходы. Ведь обыватель же понимает, что это он платит за войну. Обыватель платит за войну. Человек, который никакого отношения не имеет ни к Украине, я вообще ее в гробу видал и знать не знаю, где она находится. Но почему-то его дети должны недоедать или питаться плохими продуктами, или брать просрочку в магазине, которую еще более-менее можно есть. А это, между прочим, ситуация совершенно стандартная. Люди караулят просрочку в Европе.
0: Ну что ж, дорогие друзья, в целом диспозиция понятна, траектория движения тоже ясны. Цели наши неизменны, а самое главное, цели будут достигнуты. Спасибо за эту беседу. Валерий Корнеев, Дмитрий Лысенков. Это была «Политинформация на звезде». Я Анна Шафран. До новых встреч, друзья.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Помните легендарные слова Василия Теркина? Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
5: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк. Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского. 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из 5 братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках. Пятое октября. Этот день в истории. В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь. Этот день в истории.
6: Алиса, включи «Радио Звезда».
7: Салют, включи «Радио Звезда».
8: Маруся, включи «Радио Звезда».
9: Слушайте «Радио Звезда» в умных колонках.
10: Как вас звать величать-то?
11: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
12: Он созвал первый европейский парламент и открыл ныне старейший испанский университет. Король Леона и Галисии Альфонсо IX Мокробородый.
13: Почему же он получил такое прозвище?
12: Арабский хронист Ибн Хальдун, описавший историю реконкисты, называет Альфонса IX «эль-бомбосо», то есть «мокрый», «слюнявый». Якобы в пылу ярости король терял самообладание, и от гнева у него начинал пениться рот. А слюна буквально разлеталась во все стороны.
5: История одного прозвища.
12: Но ряд исследователей предполагает, что дело было вовсе не во вспыльчивости, а в состоянии здоровья. По одной из гипотез, у короля случались приступы эпилепсии, во время которых он физически не мог сдержать слюну. Но согласитесь, «мокробородый» звучит лучше –

0: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
1: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Министерства обороны России с Днем Учителя. Глава ведомства обратился к ним, подчеркнув, что даже в век инноваций ничто не заменит их преданности, душевной щедрости и личного примера. Ваша благородная созидательная деятельность направлена на передачу прочных знаний, воспитание достойных защитников Отечества, формирование ответственных граждан, истинных патриотов, добавил министр. Наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, в Харьковской области разбили электроподстанцию. В Одесской – портовый пункт для переброски военных грузов, хранилище топлива, в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. А в море южнее Одессы ударили по еще одному судну, доставлявшему военные грузы для боевиков. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки войск «Запад» перед выполнением задач на передовых позициях совершенствуют боевое мастерство на полигоне в тыловом районе спецоперации. О важности тренировок и особенностях работы рассказал командир танка с позывным «Кадет».
2: Работа закрытых огневых позиций, то есть расстояние там 8-10 километров, когда тебя противник не видит. Связано с тем, что очень много птичек. В основном мы работали по ротации противника, то есть мы выезжали на огневую позицию, наводились на точку, где противник производит ротацию там личного состава, там подвоз БК, провизии, еще что-то. Как только наша птичка замечала какое-то движение противника, нам сразу давали команду «один огонь», и мы уже непосредственно прерывали их ротацию. Был у меня случай, когда за сутки мы с огневой позиции предотвратили 3 ротации противника.
1: Командир танка с позывным «Кадет» – пример для молодого поколения. В танковом батальоне он служит с 2023 года. На Балтийском флоте готовятся к приему молодого пополнения в рамках осеннего призыва граждан на военную службу. В частях и соединениях флота сформировали сводные подразделения, которые будут принимать новобранцев. Там военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам. Во время осеннего призыва этого года корабли и части Балтийского флота пополнят около 3000 новобранцев. В Северодвинске прошел чемпионат по военно-прикладному многоборью. В нем приняли участие военнослужащие базы отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Северного флота. Участники показали высокий уровень физической и специальной военной подготовки. По итогам многоборья значительная часть военнослужащих подтвердила свои спортивные разряды. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера

0: Кавалерийские шпоры. Парные металлические дужки с репейком, то есть колесиком, которые крепились к задникам уставных сапог. Они предназначались для точного управления лошадью и официально считались статусным символом гусара, драгуна, улана, кавалергарда или кирасира. Форма и содержание.
1: В русской армии шпоры стали массово применяться во время Петра Великого, с момента создания регулярной кавалерии в 18 веке. Шпоры были трех основных видов. Привязные фиксировались на обуви с помощью кожаных ремешков или цепочек. Прибивные или жесткие шпоры наглухо прибивались к каблуку. И еще одни шпоры. Винтовые. Они вкручивались в специальную металлическую втулку, заранее вмонтированную в задники сапог. Это, на первый взгляд, проще простого. Сел на лошадь, пришпорил и поехал. Ничего подобного. Металлическими дужками на сапогах нужно было пользоваться умело и аккуратно. К примеру, если сильно ударить шпорами боевого скакуна, то он может, и что называется, понести, а не просто прибавить скорости. Поэтому военные кавалеристы тренировались не просто часами, месяцами.

0: Свои первые шпоры будущие офицеры получали, как правило, в училище. Шпоры еще нужно было заслужить отменной выправкой, хорошей учебой, примерной дисциплиной. Отличников всегда поощряли, и тогда наступал настоящий праздник. По рассказам очевидцев, некоторые счастливчики после награждения даже ложились спать, обутые в сапоги со шпорами. А вот провинившихся юнкеров наказывали особо. Сажали в карцер и на время сапоги со шпорами отбирали. Многие русские офицеры 19 века делали себе шпоры на заказ. Иногда серебряные и даже золотые, как тогда говорили, для благородности перезвона. Один из кавалеристов вспоминал.
1: Можно было идти по улице и, услышав за спиной звон, на слух определить идущего следом. Если брецание было воинственным, шел жандарм или штабная крыса. Тонкий задорный звук, крикливый перезвон — это шпоры заезжего гусара-гуляки. Но когда позади раздавалась мягкая и благородная дзинькающая мелодия, это означало, что идет воспитанный гвардейский офицер.
2: Форма и содержание.

0: чердаке.
1: Недавно я задумался над тем, как жвачные животные извлекают из скучной травы столько полезного. И оказалось, что коровы не совсем вегетарианцы. Сюрприз.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, вопрос. Он может показаться странным, но имеет под собой серьезную научную основу. Действительно ли коровы и другие жвачные животные являются вегетарианцами? В полном смысле этого слова. Оказывается, не совсем. Пищеварительная система жвачных животных работает как сложная биотехнологическая установка. Когда корова поедает траву или сено, растительная масса попадает в рубец, огромную предварительную камеру объемом около 200 литров. Это не просто емкость для хранения пищи, а настоящий биореактор, где обитают миллиарды микроорганизмов, бактерии, простейшие и грибы. Микробное сообщество рубца высоко специализировано. Различные группы бактерий отвечают за переработку конкретных компонентов корма: целлюлозы, гемицеллюлозы, крахмала, белков, сахаров. Есть даже метаногенные микроорганизмы, которые в качестве побочного продукта производят метан. Если животное, привыкшее к листьям, внезапно вдруг переходит на траву, его микрофлора не справляется эффективно с новым типом пищи, и энергетическая ценность рациона падает. Это объясняет пищевую специализацию разных видов жвачных животных. Но дальше самое интересное. Растительная масса вместе с выросшими на ней микроорганизмами продвигается по пищеварительному тракту. И тут уже микроорганизмы не только перерабатывают корм, но и сами становятся пищей. Именно из них корова получает от 50 до 100% необходимых аминокислот, в зависимости от вида животного и состава рациона. Эффективность этой системы поражает. Около 75% сухой массы микроорганизмов, попадающих в тонкий кишечник, успешно перевариваются и усваиваются. По сути, жвачные животные разводят себе еду прямо внутри собственного организма, выступая одновременно фермерами и потребителями своих микроскопических питомцев.
0: Наука на чердаке.
1: Научные исследования показывают любопытную закономерность. Чем крупнее животное, тем менее качественную пищу оно может себе позволить. Маленьким животным нужно высококалорийное, легко усвояемое питание из-за быстрого обмена веществ. Им требуется больше энергии на килограмм веса. Они могут позволить себе искать редкие, но питательные деликатесы. Крупные животные, напротив, способны переваривать грубые корма, вроде сухой травы. Хотя на килограмм веса им нужно меньше энергии, в абсолютном выражении потребности их огромны, поэтому времени на поиски изысканной пищи нет. В засушливый сезон животные весом менее 40 кило вообще не могут покрыть свои энергетические нужды только за счет доступных кормов. Им необходимы заранее накопленные запасы. Понимание того, что жвачные животные фактически питаются микроорганизмами, формировалось постепенно. Основополагающий вклад внес Роберт Хангейт, написавший еще в 1966 году классическую работу «Рубец и его микробы». А позже Питер Ван Суст детально изучил переваривание клетчатки и промышленных кормов. Так что да, коровы действительно не являются вегетарианцами в строгом смысле слова. Они искусные микробиологи, которые выращивают живой белок из растительного сырья прямо у себя в желудке.
0: Наука на чердаке.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о медузах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
2: Факт второй.
4: Некоторые медузы бессмертны. Вид Turritopsis dornii способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
2: Факт третий.
4: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
2: Факт четвертый.
4: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
2: Факт пятый.
4: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о медузах.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
11: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино. И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.

0: ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда». История в звуке.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «нерасторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
2: От слов к делу.
3: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет. Изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
2: От слов к делу.
3: Рассеяны, но не расторгнуты.
2: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
4: Служивые люди. Воинские династии России.
5: В 1098 году, во время первого крестового похода, при штурме крепости Аскалон в Палестине, особо отличился молодой французский воин. Он первым взобрался на вражеские стены. За этот подвиг, помимо золотых шпор, герба и дворянского титула, отважный боец получил еще и новое имя – Д'Эскалон. Так началась история прославленной военной династии. В XVI веке, задолго до кровавой Варфоломеевской ночи, протестанты с колонны покинули Францию и поступили на службу к русскому царю Алексею Михайловичу. Два брата, Антон и Степан, так их стали называть на Руси, считались лучшими воинами своего времени. А самым знаменитым представителем древнего рода стал правнук Антона, его тезка, генерал-майор Антон Антонович Скалон. Он родился в семье профессионального военного. В 16 лет первый офицерский чин. В 1800 году получил звание генерал-майора, а за свое усердие в службе 33-летний военачальник заслужил благосклонность императора Павла I и стал одним из его любимцев. В начале 19-го столетия он командовал Иркутским полком. Однажды, чтобы помочь русской регулярной армии в Европе, совершил знаменитый переход войск из Сибири на территорию современной Белоруссии. 6000 верст по бездорожью. Генерал Скалон привел 6 полков и во время марша не потерял ни одного солдата. За этот маневр Антона Антоновича наградили орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1812 году, во время обороны Смоленска, бригада Антона Скалона прикрывала отступление наших войск. Русский полководец бился храбро, но был сражен картечью. Его тело досталось противнику. Уважая храбрость и героизм погибшего офицера, Наполеон приказал с почестями захоронить генерала Скалона у подножия Смоленской крепости. Бонапарт лично пришел на траурную церемонию и, по русскому обычаю, бросил горсть земли в могилу героя. Это был единственный случай, когда французский император присутствовал во время похорон своего врага. Но династия не прервалась. Скалоны продолжали служить России вплоть до 1919 года. Писатели, историки, государственные чиновники, послы, морские офицеры и губернаторы. По официальным данным, этот старинный род только по военной линии дал русской армии 12 генералов.
4: Служивые люди, Скалоны, воинские династии России.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Задача обеспечить минимальный размер оплаты труда на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. Повышение минимального размера оплаты труда заложено в бюджетный пакет и будет проходить поэтапно. Ранее в Министерстве труда отмечали, что рост МРОТ напрямую влияет на размер пособий и социальных выплат. Все обязательства государства в этой сфере обеспечены финансированием. День учителя отмечают сегодня в зоне специальной военной операции. Как опыт педагога и технические знания помогают проявить себя на фронте, рассказал командир отделения по ремонту беспилотников Андрей Марасинский с позывным «Профессор».
2: В университете преподавал. 6 лет отработал в политехе, там же диссертацию писал. В авиационном университете удалось попреподавать. Итого 8 лет стажа. Я попал в медроту. До этого я работал начальником службы в огромной сети клиник. Думали, куда меня отправить, и отправили в медроту. А оказалось, что я не боюсь ни прилетов, ни вот этих страшных ран. Ну и я там даже до медика в штурмовом отряде дослужился.
1: С профессиональным праздником руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что труд педагога в России всегда имел высокую ценность. Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в оптогенетике, методе, позволяющем управлять работой отдельных нервных клеток с помощью света. Награду получат Карл Дайсер-Рот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Они открыли светочувствительные ионные каналы и создали технологию, которая дает возможность включать или выключать активность светочувствительных нейронов в живом мозге. Сначала метод работал на клетках, затем на мозге живых мышей. Уже ведутся испытания по восстановлению зрения у людей с наследственной слепотой. В перспективе оптогенетику рассматривают для терапии хронической боли, эпилепсии и бокового амиотрофического склероза. Полумарафон «Моя столица» в Москве собрал более 17 тысяч участников. Забег прошел в минувшие выходные и официально закрыл сезон больших беговых событий столицы. Всего с начала сезона в Москве прошли 5 крупных стартов, в которых приняли участие почти 80 тысяч горожан. В воскресенье бегуны преодолели дистанции 10 километров и 21 километр, сообщили в Москомспорте. Вице-мэр Александр Горбенко отметил, столица задает высокие стандарты организации массовых стартов и вдохновляет регионы. Беговое сообщество Москвы превышает 1 миллион человек. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Андрея Первозванного. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Радиозвезда».
1: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
2: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из 5 братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
1: Пятое октября. Этот день в истории.
2: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
1: Этот день в истории. Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
3: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал. Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс: голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
1: На первый взгляд.
3: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
1: В чем изюминка?
3: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что диктор из-за них не может дойти до студии в здании ГУМа. Попробовал с коллегой прорваться сквозь толпу, но никак.
4: Куда вы, товарищи?
5: Подождут ваши дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Да, стойте, как все, слушайте, да. Смотрите.
3: Беда. До трансляции 10 минут. И тут вспомнили. В Кремле тоже есть радиостанция. Побежали. Комендант все понял, охрана тоже. Скорее по коридорам. Вот и радиостанция. Левитан срывает с пакета сургучную печать, раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Успели.
6: Внимание! Говорит Москва!
1: Юрий Левитан. Человек с изюминкой.
7: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: В середине августа 1933 года пароход «Анохин» с высочайшей приемной комиссией на борту встал в створ первого шлюза Беломорско-Балтийского канала возле города Повенец. Впереди разворачивалась панорама.

0: Так рад окончанию строительства, что обнял и расцеловал первого секретаря ленинградского обкома Кирова. Затем распорядился выдать экипажу парохода несколько бутылок вина. Отметить это событие. И сам с гостями махнул коньяку. Да только по слухам, после поездки по шлюзам радость вождя померкла. Он расстроился. Счел Беломорско-Балтийский канал узким, мелким, а потому никому не нужным. Но это только по слухам, официального подтверждения которым нет.
1: Пути сообщения. Беломоро-Балтийский канал.
0: Впервые так называемый «Беломорский путь» был указан во времена царствования Михаила Романова в книге «Большому чертежу» — подробном описании первой карты России. Тогда ученые-люди зафиксировали точное расстояние между реками и озерами, входившими в состав пути. Реалистичный проект судоходного канала между Белым морем и Балтикой — предложил Петр I. Однако дальше идеи в тот период дело не пошло, как не пошло оно и у всех потомков царя. А проектов было много. В последний раз в царской России тему канала между Белым морем и Балтикой также безуспешно поднимали в начале Первой мировой войны. А в Советском Союзе к идее Беломорско-Балтийского канала подошли серьезно. Строить и точка. В сентябре 1931 года Сталин поставил задачу построить канал в течение 20 месяцев. 20 месяцев! Как бы то ни было, но официальное открытие нового пути состоялось в августе 1933 года. Строители опоздали, но они сделали буквально невозможное. О каком объеме работ идет речь? Протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров. В его состав входит 19 шлюзов. Для подъема воды было построено 15 плотин и 49 дам. И это менее чем за 2 года. Для сравнения, Суэцкий канал длиной в 160 километров строился 10 лет. Панамский протяженностью 80 километров – 28 лет. Не месяцев.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Беломорканал стал первой стройкой народного хозяйства, где масштабно использовался труд заключенных ГУЛАГа. По архивным данным, осужденных тружеников было не более 125 тысяч человек. Хотя некоторые исследователи полагают, что их было в 2 с лишним раза больше. То же касается и жертв. Одни пишут о 100 тысячах погибших от невыносимых условий труда, холода и болезней. Другие, ссылаясь исключительно на архивные данные, что их число не превышает 13 тысяч. При этом использование труда заключенных на строительстве канала властями подавалось как пример перевоспитания преступников трудом. Чтобы показать меняющийся статус тружеников, для них было придумано новое наименование – «Заключенный каналоармеец». В документах это название сокращалось как ЗК. Именно отсюда и именно тогда появилось жаргонное прозвище лиц, отбывающих наказание. ЗЭК. После открытия канал регулярно модернизировали. В годы войны шлюзы и другие технические сооружения были практически полностью разрушены, а в послевоенный период восстановлены и улучшены. Изначально глубина канала составляла всего 3,5 метра, но со временем дно углубили до 5. Путь из Онеги в Белое море использовался весьма

0: активно вплоть до распада Советского Союза. Тогда произошел спад грузоперевозок. Их восстановление пришлось на начало 21 века. Однако сегодня они в этом регионе по-прежнему невелики.
1: Беломоро-Балтийский канал. Пути сообщения.
2: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
3: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Москва – это второй Версаль. Третий – Рио-де-Жанейро. Четвертый – Сан-Паулу. Пятый – Милан. Принцип этой географической игры весьма простой. Называйте цифру и подставляйте город. Получается забавно. А вот реальный французский Версаль знаменит не только своей великолепной архитектурой, но и своим парком. А все потому, что когда-то, давным-давно, Людовик XIV, еще его называли «Король Солнца». Так вот, было это солнце крайне чувствительным человеком. Природу очень любил. В Версале у него даже был свой огород, на котором Людовик мог подолгу копаться. Однако при этом его величество совершенно не выносил вида увядших цветов. Не дай бог попадется на пути, сразу обморок. Так вот, чтобы монарх не расстраивался, садовники в Версале вынуждены были работать по ночам. В темноте они пересаживали цветы по всему парку, чтобы утром король солнца ни в коем случае не мог наткнуться на погибающий цветок. Молодцы! Но тут надо понимать размеры самого Версальского парка. А его площадь, между прочим, составляла когда-то почти 1800 гектаров. Для сравнения, 1 гектар – это 10 тысяч квадратных метров. А вот теперь смотрите. Общая площадь нашей Красной площади составляет всего около 2,5 гектаров или 24 750 квадратных метров. Что, загрузил математикой? Терпите, мне же сравнить надо. Так вот, берем весы. Слева наши 2,5 гектара, справа 1800 гектаров французских. Я даже представить боюсь, насколько огромен этот самый Версальский парк. Ах да, совсем забыл. А теперь попробуйте за ночь пересадить в парке Версаля все-все-все цветы. Пупок развяжется. А мы дальше плывем. Когда иностранец впервые приезжает в любую арабскую страну, то почти сразу же замечает один любопытный факт. Да он сам этот факт бросается в глаза. Кошек кругом видимо-невидимо, а собак почти нет. Почему? Рассказываю. Арабы давно и очень хорошо знают. В дом, где есть кошка, никогда не проникают скорпионы. Да-да-да, есть версия, что смертельная ядовитых членистоногих отпугивает специфический кошачий запах. Так что не удивляйтесь, друзья, и держитесь в гостях поближе к кошкам. Так безопасней. Арабы подтвердят. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли. Всемирная энциклопедия еды. Это один из самых зеленых овощей. Кейл. И да, это именно овощ из семейства капустные, хоть он и не образует кочан. История кейла насчитывает более 15 веков. Выращивали его еще в Древней Греции и Древнем Китае. Сейчас, возможно, удивитесь, но эта кудрявая капуста, а так в простонародье у нас звали кейл, росла практически повсеместно и на Руси, даже на севере. Растение-то морозостойкое. Использовали его, как и любую другую капусту, в качестве добавки в супы и гарниры. Через Европу кейл попадет в Америку. А вот в России к 18 столетию его вытеснит обычная капуста. В Советском Союзе он и вовсе будет считаться кормовой культурой. В моду кейл вошел в 21 веке, когда заговорили о его оздоровительных свойствах. Но потребуется еще не одно клиническое исследование, доказывающее чудодейственную силу на человека хлорофилла – пигмента, отвечающего за зеленый цвет в любых овощах и салатах, включая кейл. Но что бесспорно, растение богато клетчаткой при маленьком содержании калорий. Еще в нем огромное количество калия, витаминов группы А и В. Кейл – рекордсмен по содержанию кальция и фолиевой кислоты. И железа в нем не намного меньше, чем в мясе, поэтому его обожают вегетарианцы. Из кейла варят супы, кладут в смузи, тушат, делают чипсы. Кто-то умудряется даже выжимать из кейла сок. Сортов кейла много. Его цвет варьируется от насыщенного зеленого до почти фиолетового. Реже встречаются бурые оттенки. Некоторые огородники сажают растения у себя на участках просто для красоты.
0: Всемирная энциклопедия еды. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, также завершена зачистка малого кольца окружения севернее Рубленова в Харьковской области. Идут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково. Потери украинских боевиков в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения продвинулись в южной и центральной частях Доброполья в Донецкой Народной Республике, добавили в Министерстве обороны. Памятник педагогам в День учителя открыли в пансионе воспитанниц Министерства обороны. Скульптурную композицию создали по инициативе заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. Он обратился к преподавательскому составу учебного заведения.
2: Благодаря вашему высокому профессионализму, таланту, опыту, мудрости и душевному теплу пансион воспитанниц по праву считается уникальным учебным заведением. Без вашей полной самоотдачи этот успех бы был невозможен. Ваш каждодневный труд оставляет добрый след в судьбах людей.
1: Горемыкин добавил, что воспитанницы пансиона получают не только глубокие знания, но и становятся настоящими патриотами нашей страны. Российские дзюдоисты завоевали первую медаль на чемпионате мира в Баку, где впервые за 4 года выступают с флагом и гимном. Как сообщается, на турнир приехали 23 российских спортсмена, представленных почти во всех категориях. В первый же день все трое россиян попали в финальный блок. Сабина Гилязова и Марина Воробьева разыграли бронзу между собой. Поединок перешел в дополнительное время, и победу одержала Гилязова. Впереди средние и тяжелые весовые категории. Одной из главных звезд турнира называют сверхтяжеловеса Инала Тасоева, действующего чемпиона мира. Завершится чемпионат турниром смешанных команд. В Петербурге согласовали концепцию будущего музея в комплексе бывшего следственного изолятора «Кресты». Музей займет весь подземный этаж в луче «Креста номер 1». Экспозиция будет построена вокруг двух линий «Человек» и «Система». Первая раскроет судьбы людей, связанных с «Крестами», вторая – устройство СИЗО, его правила и повседневную жизнь. Посетители смогут выбрать один из ролевых маршрутов и увидеть историю комплекса с определенной позиции. Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, утверждает Financial Times со ссылкой на источники. По их информации, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров по внутреннему рынку и конкурентоспособности.
3: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
4: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
5: Сегодня мы поговорим об истории почты. Ей больше тысячи лет. Почте России. Она одна из старейших в Европе. Сигнальные костры, сигнальные барабаны, почтовые голуби – это уже далекое прошлое. А ведь как все начиналось? В IX веке в наших старорусских летописях впервые появились слова «послали весть». Послать мы всегда умели, а вот доставить срочное сообщение получалось далеко не у всех. Изначально всю корреспонденцию несли пешком. Потом на лошадях, и только спустя 3 столетия на Руси зародилась ямская система доставки почты. Проще говоря, через ямы. Это такие специальные станции, расположенные в 40-50 километрах друг от друга.
7: Переезжая от одного яма к другому, меняя при этом коней, гонцы могли быстро привезти письмо конкретному адресату.
5: Так, спустя некоторое время, родились ямщики. Их отбирали особо тщательно. Согласно указу царя, в гонцы следовало нанимать людей добрых, лучших, семьянистых. Предпочтение отдавалось тем, чьи предки уже были ямщиками. Подобным образом собиралась специальная почтовая команда. Эдакие бравые парни, физически крепкие и хорошо знающие местность. Они могли и за себя постоять, и особо важную весточку сохранить. Вот послушайте, это интересная история.
8: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
9: Ох, в последний день успел все документы собрать и отнести на подписание. Только бы ничего не сорвалось.
10: Не бойся, теперь уж дело в шляпе.
11: Дело в шляпе. То есть все решено и улажено. Все хорошо закончилось. Все в порядке.
9: А почему, собственно, оно в шляпе? Не в кармане, сумке или сапоге, например? Версий, как это часто бывает с историей фразеологизмов, несколько. Одна история рассказывает об обычае класть взятки в головной убор чиновников. Вот вам и дело в шляпе. Но есть и другая версия. Некоторые исследователи напоминают о старинном способе доставки сообщений гонцами. Важные бумаги, которые раньше так и называли «делами», зашивали в подкладку шапки или шляпы. Даже Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Полтава» упоминает этот обычай. «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея». Третье предположение о деле и шляпе отсылает нас совсем уж к седой древности, когда принято было метать жребий, определяя очередь. В шляпу бросали монеты или кусочки свинца с меткой на счастье. Обычно делали это при спорах. Кто достанет жребий с меткой, тот и победил. Его право неоспоримо, ведь даровано оно самой судьбой. Про такого счастливчика и говорили, что его дело в шляпе.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» Так в песне поется. В реальности же наши ямщики славились очень быстрой ездой, и это несмотря на несовершенство русских дорог. А что вы хотели? 7 изгибов на версту. А зимой? А во время распутицы, когда ни пройти, ни проехать? А они все равно делали свою работу. К примеру, могли преодолеть по снегу 200 километров за сутки. При такой скорости от Москвы до Новгорода можно было добраться за 72 часа. Ямщиков, а также их семьи, селили, кстати, в отдельных слободах, расположенных у почтовых трактов. Они должны были заботиться о содержании лошадей, готовых отправиться в путь по первому же требованию. За свой труд ямщики получали от государства жалования, а также земельные наделы и покосы. Их освобождали от уплаты податей и воинской повинности. Но так было не всегда.
12: Осенью 1812 года армия Наполеона вошла в Москву. В это время во многих областях России началось формирование народного ополчения. Так, по личному распоряжению императора Александра I, генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов приступил к созданию отдельного кавалерийского полка в Тверской и Новгородской губерниях. Желающих было много, времени мало. Чтобы ускорить процесс, генерал Голенищев-Кутузов приказал набирать в кавалерию рекрутов определенной гражданской профессии.
13: Пытался я было крестьян на лошадей посадить. Одна умора, те еще всаднички, валятся из седла, как листья по осени. Куда мне с такими? Разве что на ярмарку народ веселить. И вот что я надумал. А что, если набирать одних только ямщиков? Мужики, они серьезные, опытные, да и с лошадьми легко управляются. Пьющие, правда. Но у меня с этим не забалуешь. Я управу быстро найду. Так вот, за пару недель сформировал я цельный полк. 3700 человек. Сплошь и рядом одни ямщики. Даже коней для них искать не пришлось. Они со своими пришли. Чуток потренировались и в бой. Назвал я онную часть Ямской кавалерийский полк.
12: Осенью 1812 года кавалеристы генерала Павла Васильевича Голенищева-Кутузова участвовали в преследовании французских войск до границы Российской империи. В заграничном походе нашей армии Ямской полк сражался под Кульмом, Лейпцигом и Дрезденом. Герой Отечественной войны генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов служил в русской армии 48 лет. Был награжден орденами Святой Анны, Александра Невского и Святого Владимира. В 1814 году, после взятия Парижа, Павел Васильевич Голенищев-Кутузов был отправлен императором Александром в Петербург с донесением об окончании войны.
5: К слову, регулярная почта была налажена в нашей стране только к концу 18 века. Ямщики стали носить специальную форму и превратились в почтарей, а чуть позже в почтальонов. Для доставки военной корреспонденции при Петре Великом была организована почта полевая, а при Павле I – фельдъегерская служба.
8: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
14: Отдельный фельдъегерский корпус. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва. Из воспоминаний фельдъегеря русской армии Николая Маттисона. Многие штатские, да что там душой кривить, и некоторые войсковые люди называют нас бумажными курьерами. Неучи. Невдомек им, что если я вовремя не доставлю на передовую важный приказ или другую какую депешу, могут погибнуть сотни тысяч человек, а некоторые государства исчезнут с карты мира. Отдельный фельдъегерский корпус российской армии. Год формирования 1796. Личный состав 32 человека. Два офицера, 30 рядовых. Командир – капитан Шелганин. Основные задачи – доставка на передовую приказов, ценных бумаг и грузов, в том числе перевозка трофейных знамен и ключей от взятых городов. В отдельный фельдъегерский корпус набирали унтер-офицеров лейб-гвардии ростом не ниже 170 сантиметров, благообразной внешности, со знанием иностранных языков и хороших манер. Фельдъегерям категорически воспрещалось брать в дорогу попутчиков, пить во время маршрута горячительные напитки. За доставку пакета с опережением графика личный состав получал вознаграждение – 300 рублей ассигнациями или кольцо с бриллиантом. За опоздание – гауптвахта и понижение в должности. Во время Бородинского сражения, когда французские войска захватили Курганную высоту, фельдъегерский корпус получил задание – срочно доставить в штаб генерала Багратиона приказ о контратаке. Выполняя это задание, трое фельдъегерей погибли. Четвертый, Николай Маттисон, доставил секретный пакет. Русская армия перешла в наступление. годы Крымской войны 64 армейских курьера были награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1918 году фельдъегерский корпус был расформирован, а на его базе была создана служба внешней связи Всероссийского главного штаба Красной армии.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первая городская почта в России появилась в 1833 году в Петербурге. Во времена Пушкина, чтобы отправить кому-то письмо, нужно было проделать буквально следующее. Текстовый лист бумаги следовало аккуратно сложить и запечатать сургучом или облаткой, то есть кусочком воска. Не путать, кстати, с небольшим шариком теста из крахмальной муки. Это уже ресторанная история. Так вот, затем нужно было отнести весточку в один из приемных пунктов города и оплатить доставку в зависимости от расстояния. Ну, а дальше...
20: История в письмах.
21: Из письма Александра Сергеевича Пушкина генералу Николаю Николаевичу Раевскому. Июль 1825 год. Село Михайловское. «Да чего же изумителен Шекспир? Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер. Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни. Теперь и я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить». Александр Пушкин.
5: Кто-то спросит, зачем мы процитировали письмо Александра Сергеевича? А вот это любопытно. Весьма. В середине 19 века в указании адреса не писали номера домов. Представляете? Выглядело это примерно так. Опять Пушкин. «Его высокоблагородию Павлу Нащекину в Москве на Остоженке в приходе воскресения у священника в доме». Вот как письмо доходило вообще? Это же, что называется, на деревню дедушки. И ведь никто не жаловался. К слову, в некоторых странах мира такой вот очень странный вид переписки существует и по сей день. И это в век интернета и мобильной связи.
22: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе «Звезда».
0: Все, приплыли.
1: Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Какие же красивые названия. Легко запомнить, трудно забыть. А вот жителям Коста-Рики, это, кстати, в Центральной Америке, очень даже трудно ориентироваться на улицах собственных городов. Дело в том, что вся навигация и почтовая переписка Коста-Рики ведется по принципу описания. Что-то вроде 200 метров по левую сторону от церкви стоит красный дом с черными решетками. Нормально, да? Давай, иди ищи. Мало ли в городе красных домов. Или вот еще пример. Общий сбор у дерева в 150 метрах от ресторана. Какого ресторана? Представляете, как там люди живут? Ужас! А девушку на свидание пригласить? Как обозначить место встречи? Так что ли, у третьего фонтана на старой, но только не новой площади? Да, и смех, и грех, но хуже всего туристам. Ведь самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Ребята, люди-человеки, я в первый раз в Коста-Рике. Откуда мне знать, где раньше было посольство США? Вот откуда? Так и потеряться несложно. Справедливости ради скажу, что совсем недавно правительство Коста-Рики все же запустило программу, с помощью которой улицам страны были даны отдельные имена. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим новым названиям и продолжают жить по старинке. Вот так. А мы плывем дальше. Улицы разными бывают. Длинными, широкими, прямыми и даже кривыми. Россия, Новосибирск, улица планировочная. Красиво звучит, как минимум кто-то планировал строительство этой дороги. А что получилось в результате? Две ветви этой самой планировочной улицы сначала идут параллельно, а затем одна ветвь резко поворачивает и пересекает другую. Вот такой географический зигзаг. И вряд ли это зигзаг удачи. Истории с географией.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Россия, одной из первых в мире, начала доставлять посылки и письма на поездах. Так, в 1837 году специальный вагон с корреспонденцией отправился из Санкт-Петербурга в Царское село. Спрашивается, почему именно в этом году и почему именно в Царское село? Оказывается, все просто. А говорят еще, что русские ничегошеньки не умеют рекламировать. Не верьте, очень даже можем.
2: Приключения иностранцев в России.
23: В 1837 году в нашей стране открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединила Петербург и живописный пригород российской столицы – Павловск. На конечной станции в Павловске построили специальное здание – Воксала, где для пассажиров давали бесплатные концерты. И через некоторое время в качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера, и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
24: Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это
3: великолепно.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем-капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
6: Приключения иностранцев в России.
10: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Россия и Беларусь подписали меморандум о строительстве высокоскоростной железной дороги Москва-Минск. Как сообщает российская газета, протяженность магистрали составит около 700 километров, а время в пути между столицами сократится до 3 часов. Прогнозируемый пассажиропоток – почти 6 миллионов человек в год. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что прокладка путей начнется после запуска первой российской ЭВСМ «Москва-Петербург», которую планируют ввести в 2028 году. Напомню, высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом. Поезда на ней смогут развивать скорость до 400 км в час. Пермский край второй год подряд занял первое место в независимом рейтинге регионов по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Рейтинг представили на форуме «Интеллектуальные транспортные системы России». В пятерку лидеров также вошли Тульская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ростовская область. В этом году методика оценки изменилась, число показателей увеличили с 24 до 43. Теперь учитывают надежность системы, транспортное моделирование и наличие цифрового двойника. Ориентиром для перехода с летних шин на зимние считается среднесуточная температура около 6 градусов в течение недели. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
2: В мегаполисе разумно использовать липучие колеса, они вполне себе неплохо работают при правильном выборе скорости. Потому что шипованное колесо на глубоком рисунке протектора необходимо за городом, на снежном накате, на тотальном обледенении дороги, на глубоком рыхлом снеге. Надо помнить, что остаточная глубина рисунка протектора для зимнего колеса не 1,6, как для летнего, а 4 мм. То есть проверяем, чтобы колесо было такое, как надо.
1: Эксперт также рассказал о выборе шин. Иностранные бренды, по его словам, сейчас завозятся по параллельному импорту и могут стоить около 12-15 тысяч рублей за колесо. Китайские шины Попов назвал неплохим вариантом, однако отметил их повышенную шумность. Отечественные шины, по его словам, также могут быть хорошим сочетанием цены и качества. На московских центральных диаметрах установили первые турникеты столичного производства. Как сообщили в департаменте транспорта, два турникета обновили на станции Электрозаводская МЦД-3. По словам заместителя мэра Максима Лексутова, они оснащены улучшенной антивандальной защитой, яркой подсветкой и виброоткликом, которые помогают понять статус оплаты. Корпус сделан тонким и эргономичным, чтобы эффективнее использовать пространство. Всего до 31 года в метро, на МЦК, МЦД и железнодорожных станциях установят более 4500 турникетов нового поколения. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните легендарные слова Василия Теркина? Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
4: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Реклама.
6: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ об истории почты. Письма разными бывают. Иные лучше вообще не получать. Но жизнь есть жизнь. И печальные новости тоже ведь кто-то доставляет. В этом случае главная задача для курьера – передать послание максимально деликатно.
5: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж Агюст де Калинкур погиб в Бородинском сражении.
7: Исторические заметки.
9: Продолжаем наш рассказ. Люди научились говорить относительно давно, но человеческий голос несовершенен, когда речь заходит об отправке вестей подальше. Не докричишься. А тем временем важная информация накапливалась и накапливалась, словно какой-то снежный ком. Как быть? Пришлось изобретать. Так родились всевозможные формы почтовой связи. Вспомним, как это было.
0: Современного города.
10: П. Почта. С древних времен все важные царские приказы доставляли гонцы, которых не могли задержать ни снег, ни дождь, ни жара. Разумеется, они пользовались лошадьми. Лошадь по латыни «позити», отсюда итальянское «поста», ну а по-русски «почта». Ямской двор или гоньба. Так долгое время на Руси называли почтовые станции. Их строили вдоль дорог на расстоянии 50 километров друг от друга. В 16 веке ямская служба распространилась по всей стране. А в 17-м первая доставка ушла за границу. Побывавший в Москве немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал:
11: «Государь имеет ездовых в разных местах, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь».
10: Первая отечественная городская почта появилась в Петербурге в 1833 году по приказу Николая I. Город разделили на округа, в каждом развесили ящики, а разносчикам писем выдали форму. Так в России появилась новая профессия – почтальон. Гужевая, железнодорожная, морская, воздушная – все это почта, образец порядка. Маршрут письма начинается с почтового ящика. А дальше происходит чудо. Несколько сортировочных пунктов, новые марки, какие-то метки на конверте. И вот, уже через несколько дней, письмо оказывается на другом конце планеты. И целым и невредимым попадает в руки адресата. Идеально выстроенная логистика. Именно ее и взяли за основу современные интернет-магазины, где гонцы на лошадях превратились в курьеров на велосипедах. А время доставки заказа составляет иногда не то что часы, минуты.
0: Словарь современного города.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Посылки, бандероли, письма. Многие из них представляют особую ценность. Бывает и такое. К примеру, в подразделениях современной российской почты существует своя служба безопасности. И это правильно. История доказывает, что внимательность, бдительность и скрупулезность еще никому не мешали. А то ведь бывали случаи. Хоть криминальный боевик снимай. Сценарий давно готов.
0: П. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
12: 1872 год. Россия. Петербург. Сотрудники Центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже две недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полицией ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
13: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
12: Плутовство. Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях Рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные.

0: И князя хорошенько проучить. Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
1: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 000 рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
0: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок – 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды Павла Шпеера арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
2: Павел Шпеер. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории почты. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
6: Если звезды затекают, значит, кому-то пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
3: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Интересно, и сколько же женщин соблазнил Казанова?
6: О, я думаю, что счет шел на тысячи.
4: А вот и нет.
7: Такое количество покоренных женских сердец, видимо, навевают собственные мемуары знаменитого Лавелласа. «История моей жизни», где сам Джакомо Казанова детально и не без приукрашивания повествует о своих многочисленных приключениях. Однако исследователи, скрупулезно изучив написанный им труд, сходятся во мнении. Всего он обольстил порядка 130 дам, тоже немало, но все же не тысяч.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Постоянно ходившие сплетни также раздували масштабы амурной деятельности этого героя. Но, конечно, все это не на пустом месте. Казанова действительно умел соблазнять. Делал это играючи. Где-то использовал харизму, где-то обман. Красавцем он не был. Зато имел прекрасное образование и знал с десяток иностранных языков. И при любом случае Джакомо упоминал свое якобы благородное происхождение, хотя на самом деле родился в совсем небогатой семье актеров.
6: Каков хитрец!
7: Да, и в его же текстах встречаются факты откровенного насилия и жестокости в общении с женщинами. Таким образом, фигура Казановы сложна, и идеализировать ее точно не стоит.
4: А вот и да.
8: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
9: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
8: Пятое октября. Этот

0: День в истории.
1: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
0: Этот день в истории.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин на открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
2: И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной. Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс. Знаю, что вы сохранили саму суть, а именно высокую цель «Точки будущего» – создать для детей из приемных семей, ребят с ограничениями по здоровью, равные со сверстниками возможности и для получения общего образования, и для достижения жизненного успеха, как результат.
1: Образовательный комплекс «Точка будущего» построен в поселке Жатай в Якутии. Он был создан с учетом условий вечной мерзлоты, оснащен необходимой инфраструктурой для реализации современных методик. Первый образовательный комплекс «Точка будущего» ранее был построен в Иркутске. В Кызыле завершился четвертый международный турнир среди военнослужащих по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. В состязаниях участвовали более 100 атлетов из 14 стран, включая Россию, Иран, Иорданию, Ливан и Алжир. За два дня разыграли 12 комплектов наград в вольной и греко-римской борьбе. В командном зачете повторили прошлогодние результаты. Первое место у России, второе у Ирана, третье у Белоруссии. В составе национальной команды выступили три борца ЦСКА. Капитан Артур Найфонов завоевал золото в весе до 86 килограммов, Алан Хугаев в категории до 125 килограммов, рядовой Игорь Упхоев взял серебро в весе до 74 килограммов. НАТО разрабатывает, цитата, «теорию быстрой победы» в случае якобы потенциального конфликта с Россией, пишет Bloomberg. План предусматривает в том числе применение недорогих дронов и средств наведения с искусственным интеллектом. Владимир Путин неоднократно заявлял, что нападать на НАТО для России нет никакого смысла, а все инсинуации на этот счет западным политикам нужны лишь для того, чтобы запугивать свое население мнимой российской угрозой. Нобелевскую премию по медицине получат Карл Дайссельрот, Питер Хегерман и Георг Нагель за открытие светочувствительных ионных каналов и создание технологии, которая дает возможность включать или выключать активность конкретных нейронов в живом мозге. Сначала метод работал на клетках, затем на мозге живых мышей. Уже ведутся испытания по восстановлению зрения у людей с наследственной слепотой. В перспективе оптогенетику рассматривают для терапии хронической боли, эпилепсии и бокового амиотрофического склероза.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
1: Петр Яковлевич Чаадаев. Русский философ и публицист. Участник Отечественной войны 1812 года.
2: Как вы себя чувствуете, больной?
3: Не лукавьте, доктор. Вы ведь знаете, что я абсолютно здоров.
2: Конечно, конечно. Но микстурки все ж таки пейте. И помните, только одна небольшая прогулка в день. Больше из дома не выходить. Вам запрещено.
1: Карательная психиатрия. Так мог тогда подумать Петр Яковлевич Чаадаев, человек уже не молодой, а по тем временам, можно сказать, пожилой, за 40. Но термина такого в 1836 году еще не существовало. Полицейский лекарь ушел. Завтра пожалует снова. И так каждый день. Когда врач-надзиратель в первый раз появился на пороге флигеля дома Левашовых на Новой Басманной улице, он вроде бы даже произнес, стесняясь:
2: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто здесь на самом деле сумасшедший».
1: От этого признания могло стать обиднее вдвойне. Ведь прежде Чаадаев делом доказал свою верность и преданность родине. Не зря же и орденом боевым награжден и получил повышение в звании за отличие в Бородинской битве.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
1: Родные братья Петр и Михаил долго шли по жизни рядом. Рано потеряв родителей, они вместе учились в Московском университете, вместе записались в лейб-гвардии Семеновский полк по семейной традиции и воевать с Наполеоном отправились тоже вместе. 12 мая 1812 года на бивуаке за Смоленском перед строем был зачитан приказ.
4: По предписаниям дивизионного командира генерал-майора Ермолова, недоросли из дворян Михаила и Петра Чаадаевы определяются в полк под прапорщиками и приписываются в 3-ю гренадерскую роту.
1: 2 недели спустя братья уже участвовали в показательных маневрах, на которых присутствовал царь. В распоряжении полка они именовались по старшинству Чаадаев-1 и Чаадаев-2. А еще через 2 недели наполеоновские войска вошли в Россию. Нет смысла сейчас описывать масштаб и ужасы того, с чем пришлось тогда столкнуться.
5: Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала и ядром пролетать мешала гора кровавых тел.
1: В тех рядах воевал и будущий философ Петр Чаадаев. Пехота – это значит на передней линии огня. Гренадеров вооружали штыковыми ружьями, а еще гранатами, каждая из которых весила почти килограмм. В такие роты зачисляли только отборных мужчин. Высоких, сильных, смелых, обязательно дисциплинированных и готовых к самопожертвованию. Один из участников событий вспоминал:
6: «Недостаточны были только лишь распоряжения начальства. Требовались личные, телесные усилия каждого офицера и солдата. Почти все гвардейские батальоны ходили в штыки.
1: Чаадаев видел, как догорает древний Смоленск, прошел в отступлении по опустевшим улицам Москвы. Зато потом со своим полком триумфально гнал врага до Парижа. Самым страшным оказалось сражение под Кульмом. Там нужно было сдержать корпус наполеоновского генерала Вандама. С ним шли 40 тысяч французов, русских в два раза меньше. Но проиграть эту битву было нельзя. Расположению войск, в котором находились царь Александр I и король союзной Пруссии Фридрих Вильгельм, грозило окружение. Это стало бы катастрофой. Перестрелки сменялись штыковыми, штыковые — рукопашными. Убитых не успевали считать. За два дня Семеновский полк, где служил Чаадаев, потерял половину бойцов. Но с задачей гвардейцы справились. Их всех потом наградили кульмскими крестами от прусского короля. А прапорщик Чаадаев получил еще и орден Святой Анны за подвиги в сражении при Кульме.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
1: В Париж Чаадаев-2 вошел уже в гусарском мундире Ахтырского полка. Чаадаев-1, его старший брат, остался в Семеновском. Зачем Петру Яковлевичу понадобилось менять место службы, неизвестно. Быть может, тонкая душа не выдержала потерь многих товарищей в знаменитой и кровавой битве народов под Лейпцигом, крупнейшем в истории сражении вплоть до Первой мировой войны. Именно она поставила фундаментальный крест на завоевательных амбициях Наполеона и вскоре привела к его отречению от престола. Но есть и другая, правда сомнительная, версия Чаадаевского перехода. Уж больно хороша была форма гусар, а Чаадаев любил и умел красиво одеваться. Маниакальная страсть к элегантности смогла бы объяснить и дальнейшую смену полка с Ахтырского на Лейб-Гвардейский. Там мундиры были еще краше. И даже сохранился роскошный кивер с золотым орлом, а не с простой кокардой. В ярком блеске гусарского одеяния и боевых наград Чаадаев вернулся в Россию. Невероятно образованный, повидавший мир, прошедший школу войны, о нем очень быстро заговорили, как о молодом мудреце. В царском селе, где квартировались гвардейцы, Чаадаев подружился с Пушкиным. Курчавый поэт посвятит ему в том числе и такие строки, сквозящие сожалением.
7: Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарской.
1: Военная карьера Чаадаева складывалась более чем отлично. Впереди маячила должность флигель-адъютанта императора. Быть в царской свите — о таком боялись даже мечтать. Но на пороге своего 27-летия философ неожиданно подал в отставку. Поселившись в Москве на Новой Басманной, Чаадаев стал писать философические письма. Главное и роковое произведение своей жизни. Один из 8 отрывков опубликовали. Автор размышлял об отлученности России от всемирного воспитания человеческого рода и ее духовного застоя. Вне контекста остальных это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы, под взрывную волну которой попал сам Чаадаев. Царь публично объявил его умалишенным и посадил под домашний арест. Сосредоточившись на обличительном характере первого письма, почти никто тогда не заметил магистральную мысль всех трудов Чаадаева об исключительности и собственном пути страны, не относящейся ни к Западу, ни к Востоку. И главное, о ее большом предназначении.
3: Я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу. Ее задача – дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне стремительного движения, которое там уносит умы, она получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадке.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, группа добровольческого батальона «БАРС-14» ликвидировала минометную батарею противника, после чего попала в засаду. Ефрейтор Дмитрий Захаров смог вывести сослуживцев из окружения, а потом вынес раненых товарищей с поля боя. За мужество и храбрость при исполнении воинского долга ефрейтор Дмитрий Захаров был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Жизнь Родине, честь никому. Российскому кадетскому образованию около 300 лет. Первые училища появились еще во времена Петра Великого, а затем начинание первого императора поддержала его племянница, государыня Анна Иоанновна. До Октябрьской революции кадетами, от французского «младший несовершеннолетний», называли молодых дворян, определившихся на военную службу. С дворянами сейчас туго, но желающих стать человеком военным действительно много.
0: От слов к делу.
4: Ставропольское президентское кадетское училище Министерства обороны – одно из самых молодых в нашей стране. Но у него богатая, славная история. Когда-то на территории нынешней учебки находился армейский госпиталь. Сюда приезжал основатель военно-полевой хирургии Николай Пирогов, проводил серию показательных операций. Ставрополь часто посещал Семен Буденный, когда здесь дислоцировалась легендарная гвардейская казачья кавалерийская кубанская дивизия. Авиаторы, инженеры, специалисты радиотехники – все они когда-то учились именно здесь. А сейчас тут Ставропольский кадетский корпус, где обучаются около 800 воспитанников. Ежедневные занятия спортом, строевой подготовкой и рукопашным боем. Рядом опытные преподаватели, чей девиз прост и ясен. Это слова адмирала Ушакова. «Без любезных государство обойтись может, а без сынов Отечества – никогда».
0: От слов к делу.
4: Жизнь Родине – честь никому.
0: Ставропольское президентское кадетское училище Министерства обороны России.
1: Радио «Звезда».
5: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Правительство проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции, подтвердил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Повысит выплаты ветеранам, инвалидам, а также проиндексирует материнский капитал. Страховые пенсии в следующем году увеличат дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Таким образом, средняя пенсия достигнет 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум составит чуть больше 20 тысяч. Реальные доходы россиян в 2027 году вырастут почти на 1,5%. Министерство финансов впервые выплатили зарплату сотрудникам в цифровых рублях. Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан России и происходит по желанию человека, отметили в ведомстве. Подробнее о новой форме национальной валюты «Радио «Звезда»» рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.
3: Цифровой рубль не привязан к определенному банку, он реализован по технологии электронного кошелька. То есть в идеале должен работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения. И он позволяет владельцам использовать расчетные платежные функции. Он не для сбережений, не для накопления. Проще, наверное, будет многим пользователям работать через мобильное приложение банка, потому что оно чаще загружается. Ну и здесь надо войти, соответственно, в опции в меню, которые относятся к цифровому рублю, посмотреть на остаток.
2: Открыть цифровой кошелек можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Стратегия развития биоэкономики до 36 года и на перспективу до 50-го утверждена в России, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на форуме «Биопром». Приоритеты – укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, новые рынки и расширение биотехнологий. С начала года выпуск такой продукции вырос на 3%. Сейчас главное ограничение – это промышленное освоение лабораторных разработок. Имущественные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря, предупредила пресс-служба Федеральной налоговой службы. Речь идет о земельном, транспортном налогах, налоги на имущество физических лиц и налоги на доходы физических лиц. Также до начала зимы надо уплатить налог на процентный доход по вкладам за прошлый год. Необлагаемая сумма 210 тысяч, налог начислят на превышение, декларация не нужна. Уведомление теперь автоматически приходит на госуслуги и в личный кабинет налогоплательщика. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Андрея Первозванного. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1812 год. Отступление французской армии. Небольшая деревушка на западной окраине Российской империи. Полуразрушенный крестьянский сарай. Внутри, на грязной соломе, лежит один из полководцев Бонапарта. Его некогда золотые эполеты потускнели, правый рукав разорван. На армейском мундире не хватает нескольких пуговиц. Военачальник подбрасывает и ловит рукой небольшой камень, разговаривая сам с собой.
4: А что толку от 1,5 миллионов моей ежегодной ренты, прекрасного особняка в Париже и огромного поместья, если я вынужден переносить такие муки? Я умираю здесь, и последний солдат великой армии счастливее меня.
3: В это трудно поверить, но на грязной соломе лежит князь Невшательский Ивограмский, он же герцог Воланженский, начальник штаба армии Наполеона, маршал Луи Александр Бертье.
5: Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некоторые из них всегда оставались в подчиненном положении. У меня никогда не было лучшего начальника штаба, однако он был не способен командовать даже 500 воинов. Вот каков он, маршал Бертье.
3: Так говорил Наполеон. И говорил неспроста. Луи Александр Бертье действительно не был выдающимся полководцем. А зачем? Ведь его задачей было не одерживать, а подготавливать победы. Он умел чрезвычайно ясно представить себе самые сложные передвижения войск. Лучше всех разбирался в армейских картах, быстро и четко подводил итоги разведки. По необходимости мог правильно начертить расположение врага. Память Бертье была феноменальной. Он наизусть знал все дивизии, все полки, помнил все без исключения роты и даже батальоны великой армии. Он был мастером штабной работы, лучшим в Европе того времени. А ведь для этого нужно было пройти очень сложный карьерный путь. Луи Александр Бертье родился в Версале в 1753 году. Его отец занимал должность географа при дворе короля Людовика XVI. Место почетное, денежное, но главное – это связи. Благодаря им Бертье-младший всего в 13 лет становится инженером-топографом. Да еще каким! Его карты отличались точностью, чистотой отделки и приятностью рисунка. «Такие люди на дороге не валяются», — решили в армии. И быстренько зачислили талантливого юношу в лотарингский полк, лучшую кавалерийскую школу Франции. Когда во время революции парижане захватывали Бастилию, офицер Луи Александр Бертье отмечал свое 36-летие. Он уже опытный штабной офицер, дисциплинированный, строгий, исполнительный. Бонапарт прослышал о нем и пригласил в итальянскую армию. Бертье отвечал за составление и передачу приказов в войска. Благодаря ему Наполеон имел постоянную и быструю связь с командующими всех корпусов и дивизий. Во время боевых действий указы императора посылались Бертье не с одним, как было сказано в уставе, а сразу с несколькими курьерами, чтобы до цели обязательно добрался хотя бы один посыльный, если остальные погибнут. Тандем Бонапарта и Бертье был по-своему уникален. Понимая императора с полуслова, а иногда предвосхищая его мысли, Луи Александр оперативно превращал идеи шефа в детальные и ясные распоряжения. Два гения работали как хорошо отлаженный механизм. Один в штабе, другой на поле боя. Вот он, залог блистательных побед. Император оценил Бертье, назначил его сенатором, главным офицером двора и главным егерем Франции. Теперь Луи Александр должен был организовать охоту. Получилось очень даже забавно. На волка, медведя или кабана ходить опасно. История знает много примеров, когда от клыков диких зверей погибали даже короли. Тогда на кого идти? На зайцев? Они слишком шустрые, бегают быстро. А вдруг Наполеон промахнется? Конфуз получится. И вот тогда Бертье решил заменить зайцев кроликами. Эти животные менее резвые и спокойные. А еще лучше всего заранее их прикормить рядом с тем местом, где и будет стоять Бонапарт. И вот началась охота. Наполеон с ружьем наперевес ждет сигнала егерей. Звучит горн, на опушку выбегает первый кролик. Бонапарт прицеливается, но тут появляется второй кролик.

0: вынужден был бегством спасаться от надоедливых кроликов. А потом была война с Россией, в которой маршал Бертье, как начальник штаба Великой армии, потерпел провал. Если во время наступления на Москву он еще справлялся со своими обязанностями, то во время гибельного отступления оказался неспособным правильно истолковывать приказы и распоряжения Наполеона. Злые языки утверждают, всему виной несчастная любовь маршала Бертье к некой очаровательной итальянке. Несчастная, потому что полководец без этой девушки жить не мог. Хотел на ней жениться, но Бонапарт этот брак запретил и заставил Луи Александра взять себе другую жену, потомственную дворянку. Из далекой России маршал Бертье вернулся абсолютно разбитый, как морально, так и физически. Он долго не мог решить, стоит ли помогать Наполеону вернуть престол или же присягнуть на верность королю. Как поступить? Что делать? Раздумья, и ничего хорошего из этого не вышло. 1 июня 1815 года колонна антифранцузской коалиции двигалась по улице баварского города Бамберг. Неожиданно из окна высокого дома выпал человек, разбился насмерть. Вскоре выяснилось, что это маршал Луи Александр Бертье. Было ли это самоубийство или полководцу кто-то помог выйти из окна, история умалчивает. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших военачальников 19-го столетия. А ведь это был серьезный противник.
1: Парад побежденных.
0: Люди редко имеют врагов не по своей вине. Французский философ Пьер Буаст.

0: Кавалерийские шпоры. Парные металлические дужки с репейком, то есть колесиком, которые крепились к задникам уставных сапог. Они предназначались для точного управления лошадью и официально считались статусным символом гусара, драгуна, улана, кавалергарда или кирасира. Форма и содержание.
1: В русской армии шпоры стали массово применяться во время Петра Великого, с момента создания регулярной кавалерии в 18 веке. Шпоры были трех основных видов. Привязные фиксировались на обуви с помощью кожаных ремешков или цепочек. Прибивные или жесткие шпоры наглухо прибивались к каблуку. И еще одни шпоры. Винтовые. Они вкручивались в специальную металлическую втулку, заранее вмонтированную в задники сапог. Это, на первый взгляд, проще простого. Сел на лошадь, пришпорил и поехал. Ничего подобного. Металлическими дужками на сапогах нужно было пользоваться умело и аккуратно. К примеру, если сильно ударить шпорами боевого скакуна, то он может, и что называется, понести, а не просто прибавить скорости. Поэтому военные кавалеристы тренировались не просто часами, месяцами.

Свои первые шпоры будущие офицеры получали, как правило, в училище. Шпоры еще нужно было заслужить отменной выправкой, хорошей учебой, примерной дисциплиной. Отличников всегда поощряли, и тогда наступал настоящий праздник.

0: праздник. По рассказам очевидцев, некоторые счастливчики после награждения даже ложились спать, обутые в сапоги со шпорами. А вот провинившихся юнкеров наказывали особо. Сажали в карцер и на время сапоги со шпорами отбирали. Многие русские офицеры 19 века делали себе шпоры на заказ. Иногда серебряные и даже золотые, как тогда говорили, для благородности перезвона. Один из кавалеристов вспоминал.
1: Можно было идти по улице и, услышав за спиной звон, на слух определить идущего следом. Если брецание было воинственным, шел жандарм или штабная крыса. Тонкий задорный звук, крикливый перезвон — это шпоры заезжего гусара-гуляки. Но когда позади раздавалась мягкая и благородная дзинькающая мелодия, это означало, что идет воспитанный гвардейский офицер.
2: Форма и содержание. Кавалерийские шпоры.
3: 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег 2 танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
4: Экипаж.
3: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На Западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
4: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование — от 30 до 60 миллиметров. Вооружение — орудие калибра 40 миллиметров, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
3: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили 2 пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был.
6: Экипаж.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
9: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из 5 братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
8: Пятое октября. Этот день в истории.
9: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
8: Этот день в истории.
10: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
9: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. А бойцы группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Там идут бои за освобождение 4 населенных пунктов. Завершена зачистка малого кольца окружения в районе Северное села Рубленное. Там... Тем временем штурмовики подразделения группировок войск продвинулись в южной и центральной частях Доброполья. Морские пехотинцы наступали в северной части, а также выбивали противника с территории шахты Добропольская. За сутки в городе освободили 51 здание, уничтожили более 20 боевиков. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки войск «Запад» перед выполнением задач на передовых позициях совершенствуют боевое мастерство на полигоне в тыловом районе спецоперации. О важности тренировок и особенностях работы рассказал командир танка с позывным «Кадет».
2: Работа закрытых огневых позиций, то есть расстояние там 8-10 километров, когда тебя противник не видит. Связано с тем, что очень много птичек. В основном мы работали по ротации противника. То есть мы выезжали на огневую позицию, наводились на точку, где противник производит ротацию. Там личного состава, там подвоз БК, провизии, еще что-то. Как только наша птичка замечала какое-то движение противника, нам сразу давали команду «один огонь», и мы уже непосредственно прерывали их ротацию. Был у меня случай, когда за сутки мы с огневой позиции предотвратили 3 ротации противника.
1: Командир танка с позывным «Кадет» – пример для молодого поколения. В танковом батальоне он служит с 2023 года. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии ефрейтор Юрий Зеляев штурмовал вражеский опорный пункт на одном из важных тактических направлений. Он вступил в ближний бой, уничтожил несколько боевиков и занял выгодную огневую позицию. С нее прикрывал своих товарищей. Ефрейтор поддержал продвижение штурмовой группы, которая быстро заняла новые рубежи. Благодаря смелости и умелым действиям Юрия Зеляева подразделение выполнило поставленную боевую задачу. И на Балтийском флоте готовятся к приему молодого пополнения в рамках осеннего призыва граждан на военную службу. В частях и соединениях флота сформировали сводные подразделения, которые будут принимать новобранцев. Там военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните легендарные слова Василия Теркина? Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Орден Андрея Первозванного. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим об одной из знаменитых наград в истории России, о высшей награде Российской империи. Тема сегодняшнего разговора – орден святого апостола Андрея Первозванного, если говорить уж правильно, да, как полагается. Но прежде чем мы поговорим об этом ордене, нужно сказать, что он стал первым в истории России, но он, конечно же, не стал первой наградой в отечественной истории. До Петра I были распространены разнообразные пожалования. Их даже не сразу стали называть наградами. Это могли быть наградные кубки, наградные ковши. Их могли, например, вручать казакам или купцам за различные службы, которые они исполняли, например, за сбор налогов или таможенных пошлин. Конечно, наградное оружие, безусловно. До нашего времени дошли наградные палаши и сабли, например, палаш князя Михаила Васильевича Скопино-Шуйского или сабля князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Известен вид награждений, я думаю, по советскому кинематографу один, да, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где была озвучена фраза «Жалую тебе шубу с царского плеча». Да, конечно, одежда тоже могла быть видом пожалования. Шубы, кафтаны. Ну, безусловно, конечно, земельные и денежные выдачи тоже могли выступать в роли таких наград. И, кстати говоря, из всех вещественных пожалований ковши пережили допетровское время, и они продолжали быть видом наград до начала XIX века. Отдельно стоит сказать о так называемых золотых. Это нечто среднее между монетой и наградным знаком. Они были разного достоинства, можно сказать, разного номинала, как правило, от 1/4 части до 10 угорских. Почему угорских? Потому что монеты, которые были взяты за основу таких знаков, в основном золотые монеты поставлялись на территорию Руси из Венгрии, ну и, соответственно, по ее названию, мы все знаем, да, финно-угорские племена, да, которые потом в том числе стали венграми, да, вот это название и закрепилось. Носились они на одежде, чтобы показать, что человек награжден таким вот знаком. Или, если это был особенно крупный золотой, в 5 или в 10 угорских их иногда носили на чепи, то есть на цепи на груди. Теперь переходим к появлению в России орденов. И вообще, что такое орден? Происходит он от слова «ордо», которое обозначает организацию или отряд. Сначала появились монашеские ордена. Ну, нельзя сказать, чтобы у них была какая-то жесткая иерархия, жесткая структура. Это скорее было объединение монастырей или монашеских братств, живущих по одному, скажем так, образу, да, придерживающихся того или иного образа монашеской жизни. Затем по образцу таких монашеских орденов появились духовно-рыцарские ордена. Связано это с эпохой крестовых походов, когда рыцари стали тоже объединяться для того, чтобы отвоевывать святую землю, город Иерусалим. Ну и постепенно, с учетом того, что монахи носили определенную одежду, естественно, с христианской символикой, рыцари тоже стали носить такие одежды, собственно, не зря их называют крестоносцами, да, потому что они носили кресты на своей одежде. Постепенно эти изображения крестов, они, судя по всему, трансформировались в некие драгоценные знаки. Ну и здесь еще стоит сказать о том, что в период раннего нового времени формируются ордена как объединение дворян, которые служат тому или иному монарху. Тоже в какой-то степени это последователи духовно-рыцарских орденов. Рыцарь всегда ведь служит какому-то сюзерену своему. Соответственно, вступление в такой орден давало право носить его знаки. Таким образом, мы с вами и подходим к появлению орденов в России.
2: Орден Андрея Первозванного.
1: Область знаний.
3: Первое упоминание об ордене Андрея Первозванного относится к марту 1699 года. Иоанн Георг Корб, секретарь посольства Священной Римской империи германской нации в Москве, записал в своем дневнике: «Его царское величество учредил кавалерственный орден святого апостола Андрея. Крест предписано носить такой, каким обыкновенно изображают крест святого Андрея, называемый иначе бургундским. Надпись на первой стороне «Святой Андрей апостол», на второй «Петр Алексеевич, обладатель и самодержец России», поперек имя царевича «Алексей Петрович». Этот орден учрежден как знак почета для тех, кто во время турецкого похода успешно вел дело и заслужил славу храброго. Первым кавалером этого ордена, которому пожалован был крест, царь избрал боярина Головина. Он сегодня вечером показывал орден господину цесарскому послу, ну то есть послу императора Священной Римской империи, и изложил ему порядок всего учреждения. Действительно, Федор Алексеевич Головин стал первым кавалером этого ордена. Но здесь возникает вопрос. Если кто-то когда-то видел, как выглядят знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного, конечно, вы поймете, что они выглядят не так, как описал Корб. В чем дело? Дело в том, что в первое время существования ордена его знаки были не регламентированы. Петр даже не сразу занялся вопросом создания статута ордена. А вообще-то, по-хорошему, статут – это самое первое, что нужно организовать. Это, на самом деле, в духе Петра. Он очень часто проводил реформы, принимал какие-то решения, четко не продумывая всю последовательность действий. Ну, другое дело, что очень часто у него все очень хорошо получалось. Так вот, проект статута был написан Петром только в 1720 году, но, тем не менее, не принят. Поэтому в первые годы действительно существовало большое разнообразие знаков. И это тоже было отмечено в дневниках современников, да, в частности, датский посланник Юст Юль обращал на это внимание. Довольно быстро все-таки пришли к единообразию. И теперь нам стоит поговорить о том, что же из себя представляли эти самые знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного. Знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного делились на три элемента. Хотя, действительно, в русском языке закрепилось название «знаки ордена», один из которых, уж извините за тавтологию, называется «знаком». Ну, вот такое словоупотребление. Что же из себя представлял, собственно, знак ордена? Это был X-образный крест. Со временем он стал вытянут вертикально и наложен на изображение гербового российского двуглавого орла. Но изначально такого дизайна не было. Покрыт он был синей эмалью и нес на себе изображение распятого святого Андрея. Почему такой необычный крест? Дело в том, что, согласно преданию, апостол Андрей Первозванный, который добрался до земель, на которых потом возникло российское государство, был распят именно на таком вот косом X-образном кресте. Ну и, кстати говоря, выбор такого святого, да, не просто какого-то святого, а апостола, всячески подчеркивал стремление Петра и орденскую систему России, и саму Россию вписать в европейскую христианскую семью. Да, не просто у нас высший орден имени какого-то святого, а имени целого апостола. Уж извините за такой оборот. Носился этот знак на голубой муаровой ленте через правое плечо, а в особо торжественных случаях носился на цепи. Цепь эта состояла из трех типов звеньев. На одном был российский двуглавый орел, герб. На другом знаке был косой Андреевский крест и буквы S.A.P.R. Санктус Андреас, патронус Руссяй, то есть святой Андрей, покровитель России. И на третьем типе знаков цепи был вензель, две буквы, латинские буквы P, то есть Петр Примус, Петр Первый. Помимо этого знака полагалась звезда. Звезда была восьмилучевая, это, можно сказать, стандартный вид звезды для европейских наград. В центре ее медальон с изображением Андреевского креста. Ну, затем, правда, его, опять же, со временем заменили на изображение двуглавого орла. И вокруг надпись «За веру и верность». Это девиз ордена.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Орден Андрея Первозванного. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Надо сказать, что этот орден, судя по всему, возник как реализация задумки Петра Алексеевича, которую он, судя по всему, получил во время своего путешествия в Великом посольстве. Когда он был в Англии, ему предложили принять такую почесть, стать членом ордена Подвязки. Это орден, который со средних веков существует в Англии, теперь в Великобритании, и, наверное, один из самых таких знатных орденов и один из самых древних, которые существуют поныне, если не самый древний. Петр, конечно, от такого предложения отказался. И логика тут была очень простая. Человек, который вступает в орден в том понимании, в рыцарском еще понимании, он становится вассалом главы этого ордена. То есть русский царь стал бы вассалом английского короля. Это, конечно, совершенно недопустимо, поэтому Петр от этого отказался и решил свой орден учредить. Есть разные мнения, откуда происходит оформление этого ордена, как вообще Петр придумывал, на что он будет опираться, на какие материалы. Есть две генеральные точки зрения, что для ордена Андрея Первозванного послужил образцом орден Святого Духа французский, либо орден Чертополоха, тоже, соответственно, британского происхождения. Четко, к сожалению, мы ответить на этот вопрос не можем. За что Петр решил вручать эти награды? В том самом проекте статута 1720 года есть фраза: «В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные услуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям». Такой интересный момент, что орден вручался, практически авансом. При этом нужно сказать, что Петр предписал некоторые требования к кавалерам. Они должны были быть достаточно богатыми, иметь определенный чин и быть, кроме всего прочего, без физических изъянов. То есть вот это должна быть такая элита нового российского государства, Российской империи. Всего Петр предполагал 12 российских кавалеров и 12 иностранных единомоментно, то есть всего 24. Ну и надо сказать, что сначала это количество, это ограничение соблюдалось, но потом уже постепенно, конечно, кавалеров стало больше. Первым кавалером, как мы уже сказали, был Федор Алексеевич Головин, известный человек, великий посол в том самом Великом посольстве, генерал-адмирал и генерал-фельдмаршал одновременно. Вот удивительное петровское время, когда у человека могло быть и высшее морское звание, и высшее сухопутное. Затем было несколько кавалеров до того момента, пока этот орден не получил сам Петр. Например, вторым кавалером был гетман Мазепа, печально известный, который был лишен этого ордена в 1708 году. Затем были и иностранные кавалеры. Из русских можно назвать Бориса Петровича Шереметьева, одного из первых российских генерал-фельдмаршалов и, скажем так, автора первой победы в Северной войне над шведами в сражении при Эрестфере. И только седьмым человеком, который получил этот орден, стал капитан бомбардирской роты Петр Михайлов, то есть сам Петр I. Он получил эту награду вместе с Александром Даниловичем Меншиковым за бой в устье Невы в мае 1703 года, когда они захватили два шведских судна «Гедан» и «Астрильд». Это был момент, предваряющий основание Санкт-Петербурга.
2: Орден Андрея Первозванного.
1: Область знаний.
3: В 1797 году пришедший к власти в России император Павел Петрович в день своего коронования издал установление о российских императорских орденах. Принятие установления о российских орденах было очень важным моментом в истории российской наградной системы. Дело в том, что многие вопросы раньше не рассматривались законами и не регулировались какими бы то ни было правилами. В 1797 году система российских наград изменилась. Более того, теперь нельзя было говорить о разных российских наградах. Павел Петрович учреждает единый российский кавалерский орден, в котором есть 4 разных отделения. И одно из них – это отделение ордена святого апостола Андрея Первозванного. Именно в этом году, в этом установлении было оговорено, как следует одеваться кавалерам этого ордена, например, да, на орденский праздник или на День всех российских орденов. Кстати говоря, орденский праздник с середины XVIII века считался днем 30 ноября, и как-то так сложилось мнение, что именно в этот день орден и был учрежден, но, повторяю, никаких свидетельств на этот счет у нас нет. Это просто такая общая точка зрения. Ну так вот, нужно было надевать специальную япончу, такой плащ, который застегивался на шее, с дополнительным вторым слоем, таким как будто большим воротником. Нужно было надевать супервест, это особая, ну скажем так, накидка. И, конечно, у кавалера ордена должна была быть шляпа. Да, все эти элементы одежды должны были быть украшены знаками соответствующего ордена. У всех орденов, которые существовали с того времени, в принципе, эти одежды были похожи, менялось только вот оформление, связанное с конкретным знаком. Цвет нашивки на шляпе, соответственно, цвет креста на супервесте. Образ изначальный, скажем так, дизайн был практически неизменным. В 1797 году также было запрещено самовольное украшение знаков, потому что до того очень часто кавалеры иногда украшали свои ордена бриллиантами или алмазами. Теперь это могло быть только пожаловано от императора. Был установлен капитульный храм, Андреевский собор на Васильевском острове, чтобы служить центром ордена. Кроме прочего, были пожалованы так называемые командорства. Это некоторое количество крестьян, переданных из личных владений императора, доход от которых получали старшие кавалеры ордена. Ну и надо сказать, что были введены должности при капитулах орденов. А официальные должности, они так и назывались, официалы со специальными знаками, которые избирались из кавалеров этих орденов. И таких должностей было довольно много. Это и канцлер, и обер-церемонимейстер, и казначей, и секретарь, и герольды. В общем, действительно, впервые орден Андрея Первозванного хотя бы в таком виде получил статут. До этого момента, 100 лет практически, такого статута не было. И просуществовал этот орден до 1917 года, когда, естественно, перешел в связи с падением монархии в разряд орденов Российского императорского дома. Но в 1998 году орден был восстановлен и до сих пор является высшей наградой России.
2: Рассказывал методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии заявил, что у каждого ребенка в крупном городе, малом населенном пункте или северном поселке должны быть равные возможности для качественного образования. Президент предупредил, что нельзя допустить деление общества на интеллектуальную элиту и всех остальных. По его словам, бизнес должен участвовать в развитии образования системно. Добавлю, с 2019 года в стране открыли 1719 школьных зданий, где учатся более миллиона детей. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Ее основные приоритеты – глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Создать благоприятные условия для предприятий, которые выпускают инновационную современную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов, в том числе, как я уже говорил, для агропромышленного комплекса, медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ, экологии. Речь идет не только о новых материалах, видах топлива, удобрениях и кормовых добавках, но и о лекарствах и медицинских изделиях.
1: Михаил Мишустин добавил, что сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны. Мещанский суд Москвы признал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жену и помощника, виновными в коррупции и назначил реальные сроки, сообщила Генеральная прокуратура. Бывший градоначальник похитил два участка и получил свыше 319 миллионов рублей взяток. Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и ограничению свободы на 3 года. Его супругу отправили на 10 лет в колонию общего режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и ограничили свободу на 2 года. Мэр Москвы Сергей Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам, признанными лучшими по итогам опроса выпускников. Каждый учитель получил денежную премию в размере 250 тысяч рублей. В столичных школах трудятся 54 тысячи педагогов, которые обучают свыше 1 100 000 учащихся. В городе действует система непрерывного профессионального развития педагогов и цифровые сервисы Московской электронной школы. И о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь, до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Сейчас в столице плюс 12. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
2: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
1: Пятое октября. Этот день в истории.
2: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
1: Этот день в истории.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
3: От слов к делу.
4: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах. Штурманском, гидрографическом, факультете минно-тральное и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
3: От слов к делу.
4: Знать, уметь и сделать.
3: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
1: Премьера на радио «Звезда».
5: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
5: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
2: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал. Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс, голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
1: На первый взгляд.
2: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
1: В чем изюминка?
2: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что диктор из-за них не может дойти до студии в здании ГУМа. Попробовал с коллегой прорваться сквозь толпу, но никак.
3: Куда вы, товарищи?
4: Подождут ваши дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Да, стойте, как все, слушайте, смотрите.
2: Беда. До трансляции 10 минут. И тут вспомнили. В Кремле тоже есть радиостанция. Побежали. Комендант все понял, охрана тоже. Скорее по коридорам. Вот и радиостанция. Левитан срывает с пакета сургучную печать, раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Фух, успели.
5: Внимание, говорит Москва.
1: Юрий Левитан. Человек с изюминкой. Очень важные вопросы.
6: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
7: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
8: Нужно понимать, что к миграции птицы долго и основательно готовятся. Отъедаются, набирают жирок. А когда наступают сроки перелета, птицей овладевает беспокойство. Она хочет лететь, у нее есть потребность, вот, нужно сниматься, нужно, пора. И она начинает лететь выбранным видом направлений. У некоторых видов это направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает ни один.

0: живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
1: Очень важные вопросы. В глубокой древности кочевали по верховьям Саян тюркские воины. Однажды выпало в горах так много снега, что от бескормицы пали все кони. Тогда воины развели на леднике огонь и попросили духа огня сделать костер побольше, чтобы под ним и снег растаял, и лед. Что для духа огня костер? Мелочь. Он сотворил из горы целый вулкан, и загрохотал гром, и поднялся в небо огненный столб. Весь ледник растаял, и пошла с гор большая вода. Так образовалась река Чулым. Тогда воины выдолбили себе узкие лодки-обласки, спустились с гор и стали жить на этой реке. Так появились на свете чулымцы. А чулым, говорят, так и переводится с тюркского «бегущий снег».
2: Чулымцы – малые коренные народы России.
1: Чулым – один из самых полноводных притоков Оби. Говорят, будущие чулымцы, теснимые монголами, пришли на его берега чуть ли не в X веке. Пришли и расселились по реке в Томской области и на территории Красноярского края. Сегодня они компактно проживают в 2-3 селах, и осталось их чуть более 300 человек. Когда-то их называли томскими карагасами, чулымскими татарами, тюрками, хакасами. И лишь недавно их стали выделять как отдельный самостоятельный народ. Сами же они звали себя просто Пестын-Кежилер, что значило «наши люди».
2: Не теряя корни, чулымцы.
1: Как и у всех таежных народов, основными занятиями чулымцев были охота и рыбная ловля. А еще они собирали ягоды, бересту, кедровые шишки. Из крапивы и конопли изготавливали нитки, плели веревки, делали ткань. Понемногу выращивали проса и ячмень, позже пшеницу, овес и рожь. Но земледелием занимались неохотно, ведь тайга, природа и так давала все – и одежду, и еду. Чулымцы слыли гурманами. По возможности питались только свежим мясом и рыбой, обжаривая их на огне или запекая в золе. Что не могли съесть, заготавливали впрок, сушили и толкли. Порошок потом хранили в кожаных мешках или берестяных коробах. Хлеба до 17 века не знали, впрочем, и потом ели его мало. Как и большинство народов Сибири, грибы в пищу они не употребляли, считая погаными. А вот ягодами лакомились активно. Особенно уважали клюкву и бруснику.
2: Малые коренные народы России.
1: С 17 столетия чулымцев пытались христианизировать. Однако они принимали православие неохотно, просто не понимали. Привыкли больше доверять силам природы, поклонялись изображениям идолов имели тотемы, которые хранили в амбарах и сараях, и берегли исторические обряды и традиции. Например, в день свадьбы жениху и невесте обязательно мыли головы. Волосы и девушки, и молодого человека заплетали в косы. А потом шаман связывал концы кос молодых и соединял их руки. Это символизировало единство. Свадьба сопровождалась застольем, играми, состязанием сородичей в стрельбе из лука, метанием копья, перетягиванием палки.
2: Не теряя корней, чулымцы.
1: Для чулымцев окружающая природа всегда была живой. У каждого родника, горы, озера, реки есть свой дух или, как еще говорят, хозяин. В своих лесах чулымцы сохранили изобилие. Как? А вот пример. Однажды отец с сыном на охоте убили морала. Но по дороге домой сын увидел косулю и захотел ее подстрелить. Отец ласково посмотрел на сына, отвел его ружье в сторону и сказал: «Хозяин леса был так щедр, что дал нам морала, а ты хочешь забрать у него и косулю? Ты бы смог так щедро отдавать кому-то своих детей?»
2: Чулымцы – малые коренные народы России.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государство выдуманный космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Фадовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. В день учителя он вручил государственные награды наставникам, воспитавшим героев страны. По его словам, ежедневный труд, внимание к ученикам и доверительные беседы сформировали их мировоззрение, характер и волю к победе. Глава государства подчеркнул, что задача учителя не только передавать знания, но и помогать становлению личности и ценностных ориентиров. Важен личный пример. Президент России добавил, для участников СВО, избранных в Государственную Думу, власть организует отдельный курс подготовки к работе в Палате парламента. Официально Москва продолжит регулярно поставлять Кабулу гуманитарную помощь. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании московского формата консультации по Афганистану. Он также положительно оценил деятельность местных властей, отметив их контртеррористические усилия.
2: Пришедшие к власти национальные правительства во главе с движением талибов поставило под контроль территорию страны и, надо признать, достаточно успешно ею управляет. Ликвидированы сотни боевиков, сорван ряд резонансных террористических актов, в том числе против иностранных граждан и дипломатических миссий. Подчеркну, в наших общих интересах способствовать укреплению контртеррористического потенциала Кабула, оказывая материально-техническое и экспертное содействие, поддерживая контакты по линии специальных служб и силовых ведомств.
1: Сергей Лавров также заявил, что присутствие военных объектов НАТО в Афганистане или соседних странах неприемлемо для России. Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России после сообщения о заболевании вирусом Коксаки в одном из отелей города Камрань. Запросы сделаны для получения официальных данных о расследовании и оценки риска ухудшения ситуации в стране. Поводом стали сведения в средствах массовой информации о симптомах у нескольких российских туристов. И серьезный дефицит сжиженного природного газа в мире может смениться избытком предложения, предупреждает журнал «Экономист». Дефицит составляет 39 миллионов тонн. Это 9% прошлогодних поставок. Катар отгрузил лишь 98 партий вместо 630. Новый проект к 30-му году увеличит предложение. Ну а сейчас заполненность газохранилищ Европы 72%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, а цены на газ растут. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
5: Сегодня мы будем говорить об истории городского транспорта. В наши дни проехаться на троллейбусе, автобусе или трамвае, а в некоторых городах еще и на метро, дело обычное, житейское. Но так было не всегда. Примерно до 16 века большинство людей передвигались преимущественно пешком. Да, у кого-то были лошади, всяческие там повозки-кибитки или лодки, но подобные привилегии существовали далеко не у всех. В Москве, к примеру, извозчики появились только в начале 17 столетия. Плюс-минус пару лет. Извозчиками были крестьяне, которые на зиму приезжали на заработки в крупные города.
7: Ранним утром, когда половине человечества самый сладкий сон, а другой — забот полная охапка, кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах пешего хождения по свету, и ускоряет ход их дел? Ванька? А в глубокую полночь у театров, у клубов, у прочих приютов веселья среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых весь экипаж, как говорят они, заключается в калошах? Кто развозит их по ночлегам? Ванька? А в слякоть? В метель у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход, вызванный на улицу безотступной нуждою? У Ваньки! Поздним вечером кто шашком плетется по малолюдной улице, по глухому переулку? Кто, будто чуя, что здесь в одном доме справляется вечеринка, запоздалые гости собираются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и дальней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин собирается уже сам провожать гостей? Ванька! Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сынка берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь. Дорогою разутешает ребенка, позволяя ему править лошадью, и по-добру, по-здорову, без всяких приключений достигает до места. А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не на своих, на двоих? Сколько еще более таких, которые обязаны нагружать себя кульками и узлами пудов полтора весом? Немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяемое себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов Ванька, и от них уже редко слышится сетование на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявлении взаимного сочувствия заводят между собой разговор, большую частью, о чем-нибудь о житейском. Седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про семейный быт Ваньки, а этот последний допытывается, для чего строят чугунку и смирно ли сидит француз. Словом, за пятачок тут для обоих соединяется по правилу Горация приятное с полезным.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. В середине 18 века Извоз стал невероятно популярным и превратился в профессию. Одних экипажей только в Москве насчитывалось несколько тысяч. А представляете, сколько их было в Париже, например? Но все равно лихо прокатиться с ветерком мог позволить себе далеко не каждый.
8: А вот была история.
9: Однажды Федор Шаляпин опаздывал на репетицию и остановил первого попавшегося извозчика.
10: «А ты, барин, чем занимаешься?»
9: – спросил мужичок.
10: «Да вот, братец, пою». «Да я не про то. Я спрашиваю, чем на жизнь зарабатываешь? Ведь это мы все поем». И тут извозчик загласил: «Из-за острова на стрежень!» Шаляпин был в восторге и заплатил мужичку двойную цену.
8: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Извозчики — это, конечно, хорошо. Но что делать, если, к примеру, аккурат посередине твоего города протекает река, а мостов нет? Как переправиться на противоположную сторону? Можно вплавь или на плоту, но на общественный транспорт это совсем не похоже. Нашлось решение. В Санкт-Петербурге такая техника появилась еще при Петре Великом.
8: Поехали! Программа про все, что движется.
11: Ответьте мне сходу, какая в Питере самая главная достопримечательность? Вопрос простой. Его еще Петр I своим подданным задавал, когда ни Эрмитажа, ни Медного всадника, ни Исаакиевского собора не было. И если ответ на него неправильный получал, очень сердился. Ну что, догадались? Нева. Река Нева – главная достопримечательность, главная улица и главная дорога Санкт-Петербурга. Император с самого основания города мечтал приучить русского человека к воде и повелевал не по суше передвигаться, а по реке, на паромах и лодках. Спустя 100 лет с легкой руки Петра по Неве уже курсировали водные трамвайчики. Суда имели темно-синюю окраску. На носу каждого был номер. Команда состояла из 3 человек. Капитан управлял судном, кочегар топил углем паровую машину, а матрос осуществлял посадку пассажиров. Плата за проезд составляла 5-10 копеек в зависимости от длины маршрута.
12: «Поторапливайтесь, проходите, занимайте места, отправляемся. Эй, парень, рук за борт не выставлять!»
13: «Отдать концы!»
12: «Есть отдать концы, капитан!»
11: Идея возродить систему речного такси в современном Санкт-Петербурге осуществилась в 2009 году. Для этого были оборудованы небольшие катера, обозначены маршруты и построены пристани.
12: «Руководство города считает, что это очень комфортный и востребованный вид транспорта. Уверены, что мы поступили правильно. Не использовать преимущество города, водную гладь для организации общественного транспорта, было бы большим упущением».
11: И речные маршрутные такси отправились в плавание. Суда причаливали к специально построенным пристаням-понтонам. Остановки находились в непосредственной близости от станции метро. Маршрутов было несколько. Самым популярным оказался «Центральный», который соединял Университетскую и Свердловскую набережные. На пути его следования взору открывались главные достопримечательности Санкт-Петербурга.
14: «Смотрите, стены Петропавловской крепости в воде отражаются.
12: И Зимний дворец.
14: И Летний сад. Красота!»
11: Экипаж нового речного такси состоял из 2 человек – капитана и помощника. Капитан, само собой, управлял судном, а помощник занимался пассажирами, помогал при высадке и посадке, продавал билеты. На борт брали ровно 12 человек. Именно такая вместимость была у речного такси. На всей акватории Невы были специально оборудованы плавучие заправочные станции. Кроме своей основной функции, они выполняли и экологическую. Принимали на борт грязную воду с маломерных судов. Заправлялись водные такси в самые ранние часы, ведь на работу маршрутки выходили в час пик в 8 утра и трудились до самого вечера, 20:00. Интервалы составляли 15 минут. Надо ли удивляться, что этот вид общественного транспорта очень полюбился жителям и гостям города. За символическую плату, без пробок и толкотни, можно было не только добраться до места назначения, но и получить массу положительных эмоций. Покачаться на волнах и полюбоваться достопримечательностями.
8: Поехали!
15: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Есть версия, что слово «извозчик» произошло не от «возить», а от «извозиться». В стародавние времена, когда и возник сей промысел, дороги были совсем уж плохие, и перевезти пассажира или груз в дурную погоду – задачка не из простых. Иной раз приходилось извозчику слезать с козел и, напрягая все свои жилы, вытаскивать повозку вместе с седоком из придорожной жижи. Грязным будешь с головы до ног. Кстати, многие путают извозчиков и ямщиков. Дескать, и те с лошадьми. Но ямщики занимались междугородными перевозками, в том числе почтовыми. Извозчики же – это городское такси безмоторной эпохи. К слову, сами извозчики всегда, везде и повсюду были людьми хитрыми, прижимистыми. А как иначе? Заработать ведь надо. Семью хочется накормить. А если лошадь в аренду взял или двуколку? Вот то-то и оно. Приходилось выкручиваться. Иногда доходило до смешного.
8: А вот была история.
19: Знаменитый скрипач-виртуоз Никколо Паганини опаздывал на концерт. Нанял извозчика и попросил ехать к театру как можно быстрее. «Сколько возьмете с меня?» – спросил он у извозчика. 10 франков. «Вы шутите?» «И не думаю. Вот вы сегодня опять, наверное, будете играть на одной струне. А по 10 франков, небось, каждого зрителя возьмете». «Хорошо», – ответил Паганини. «Я заплачу вам 10 франков. Но только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе».
8: Да уж, была история.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В 1863 году проезд на конке по Петербургу стоил от 3 до 6 копеек, в зависимости от того, городской был транспорт или частный. Сама конка представляла собой открытый или чаще всего закрытый экипаж, иногда с двухэтажным верхом. Назывался такой этаж империалом. В Москве, например, прокатиться, находясь в этом самом империале, стоило 5 копеек. Для сравнения, столько же стоила французская булка или одна почтовая марка, или плитка шоколада. Передвигалась конка по путям на конной тяге. У такого вида общественного транспорта были не только свой кучер и маршрут, но и кондуктор с билетами. Нужно сказать, что скорость конки была небольшой. Максимум 8 километров в час. И это при скорости практически любого пешехода около 4 километров за то же время. Среди горожан даже ходила шутка. «Конка, конка, догони цыпленка!» А вот Антон Павлович Чехов со свойственной ему иронией так описывал конку в журнале «Будильник».
20: «Конно-железная дорога, или попросту называемая конно-лошадиная дорога, состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Скорость равна отрицательной величине. Изредка нулю и по большим праздникам 2 вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит».
5: Но все это пустяки. Главное для извозчиков того времени – где стоять и кому предлагать свои услуги.
21: «Со своим уставом».
22: Армейские традиции разных стран.
23: У офицеров русской императорской армии существовал негласный кодекс поведения в обществе. Ограничений для человека в погонах было много. Например, гвардеец не мог сам носить свой багаж или пакеты с покупками. Он должен был оплатить доставку на дом или нанять носильщика. Офицеру запрещалось посещать гостиницы и рестораны низших разрядов. Пивные, чайные, трактиры при железнодорожных станциях. Военный не имел права самостоятельно вести торговые дела и лично управлять промышленными предприятиями, только через доверенных лиц или приказчиков. А еще русский офицер не мог взять сдачу у извозчика. Какую бы купюру он ни отдал за поездку, остаток автоматически становился чаевыми, поэтому подвести гвардейца считалось большой удачей.
21: «Со своим уставом».
24: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
25: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти.
5: Ландо. Коляска, названная в честь немецкого города, была четырехместной с поднимающимся верхом, который по желанию пассажира превращал ее в карету. Поэт Василий Жуковский написал однажды:
25: «Туда, сюда, ландо упрям, он всех переупрямил дам, принудил их переселиться без церемонии в другой, а сам отправился пустой».
5: Кстати, еще до конки и амнибуса существовал отдельный вид общественного транспорта. Повозка с двумя скамейками для пассажиров. Летом она ездила на колесах, а зимой переобувалась в полозья. Проще говоря, линейка. Некий прообраз будущего трамвая. Ну, почти. Правда, он, трамвай, появился на петербургских улицах только в 1907 году.
21: Словарь современного города.
26: Т. Трамвай. Еще не метро, но уже и не троллейбус. Привязан к рельсам, а значит, не может просто взять и поменять маршрут. Зато там, где он есть, у него всегда преимущество в движении. И никаких помех. Трамвай. У этого вида транспорта множество плюсов. Современные вагоны комфортные, тихие, никакого выхлопа, едут мягко и, главное, быстро. Вместимость больше, чем у автобуса, а вот станции, как поездам метро, не нужны. Впрочем, как и подземные тоннели. Трамвай – один из самых старых видов городского транспорта. Все началось с небольших вагончиков на конной тяге в 30-х годах 19-го столетия. Неплохо, но такой стартап выглядел сомнительно. Лошади и рельсы сочетались не самым лучшим образом. По счастью, через полвека развитие науки и технологий позволило заменить животных электрическими двигателями. И пошло-поехало. Трамваи городские, трамваи пригородные, трамваи грузовые, а еще всевозможные специальные трамваи, вроде снегоочистителей, путеизмерителей и даже вагонов-пылесосов. А еще трамвай бывает международным. Только представьте, некоторые линии были проложены таким образом, что, не выходя из общественного транспорта, пассажиры могли попасть из Швейцарии во Францию, из Франции в Германию, а из Германии в ту же Швейцарию. Нет, это не один маршрут, но все равно впечатляет. Увы, после Второй мировой войны трамвай оказался слишком дорогим удовольствием. Рельсы и контактная сеть требовали больших вложений. Средства нашлись уже под конец шумного 20 века. Именно тогда началась эпоха ренессанса трамвая. Вагоны стали удобнее и просторнее. Составы вместительнее и тише. А вид из окон такой, что не остается ни малейших сомнений. Лучше транспорта точно не найти.
21: Варь современного города. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Культурное и языковое многообразие укрепляет единство страны, заявил Владимир Путин. По данным агентства ТАСС, на встрече с педагогами президент России подчеркнул, изучение родных языков и истории отражает многовековой фундамент российской государственности и отметил ключевую роль учителей в обеспечении технологического суверенитета, науки и безопасности, пообещав поддерживать развитие педагогического мастерства и поздравил их с профессиональным праздником. Новые меры Японии против России подтверждают несамостоятельность внешней политики Токио, заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве предупредили, недружественные выпады не останутся без соразмерных контрмер, ориентированных на сферы интересной Японии. Сейчас Токио обосновывает действия ситуации вокруг Украины и пренебрегает международным правом и двусторонними договоренностями. Власти Японии 2 октября внесли в санкционные списки 33 компании и 9 граждан России, а также 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В день учителя Сергей Собянин вручил почетные грамоты правительства Москвы 25 педагогам, признанным лучшими по итогам опроса выпускников столичных школ. Мэр поздравил учителей и поблагодарил их за труд, талант и вклад в будущее столицы.
2: Каждый год в Москве выпускается около 100 тысяч ребят. За 10 лет это миллион, а те, кто работают в системе уже 20-30 лет, то это миллионы выпускников. За несколько десятилетий вы выпустили практически половину всех, кто сегодня трудится в Москве на самых разных профессиях.
1: Мэр Москвы отметил, что важнейшим результатом учительского труда является рост уровня знаний учащихся. По его словам, это наглядно показывают результаты сдачи единого и основного государственных экзаменов. Эксперты называют большим открытием нобелевских лауреатов. Премия по медицине и физиологии за 26-й год присуждена Карло Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Это признание фундаментального прорыва, подарившего нейробиологии уникальный инструмент управления активностью нервных клеток с помощью света. Ученые показали, что белок можно встраивать в конкретные нейроны мышей, картировать их функции и активировать поведение. Позже нашли инструменты для подавления активности нейронов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Прародители современного троллейбусного транспорта появились примерно в одно и то же время в двух частях Германии. В 1882 году немецкий инженер Вернер фон Сименс открыл троллейбусное движение между Берлином и его пригородом Шпандау. Нечто подобное построили и в саксонской Швейцарии. Но мы о другом. Мы о своем родном.
6: Поехали! Программа про все, что движется.
7: 15 ноября 1933 года в Москве появился новый вид транспорта. В свой первый рейс отправился советский троллейбус. Запустить его в Москве планировали еще в 20-е годы. Город рос, автомобильного топлива не хватало, а прокладывать новые трамвайные пути было слишком дорого. Для начала было сделано всего 2 троллейбуса и построена одна линия длиной 7,5 километров от Тверской заставы до села Всехсвятское. 4 ноября 1933 года обе машины отбуксировали из завода «Динамо» в гараж и начали обкатывать на линии.
8: Как машина? Хорошо едет?
9: Отлично, как автобус, только заправлять не надо. Открывай гараж. Все, теперь спать. Завтра в рейс. Говорят, сам Калинин приедет проверять.
8: Что случилось?
9: Твою ж, пол провалился, не выдержал. Троллейбус-то больше 8 тонн весит.
7: В результате на маршрут вышел только один троллейбус. Через год открыли вторую линию и построили еще 35 машин. Новый транспорт москвичам понравился. 5 лет спустя в столице было уже 10 троллейбусных маршрутов. А в 1935 году Советский Союз купил в Англии 2-этажный троллейбус. До Ленинграда его доставили морем, а дальше возникла проблема. Железнодорожники наотрез отказались везти огромный груз. Пришлось тащить по шоссе на буксире от Ленинграда до Москвы несколько сот километров по разбитым дорогам. Англичанин испытание выдержал с честью и вскоре стал столичной достопримечательностью.
9: Смотри, смотри, на крышу хочет забраться.
10: Куда вы лезете, гражданин? Слезайте немедленно. 3-го этажа в нашем троллейбусе нет.
8: Да сердца у вас нет, вот что. Крыша-то свободна. Человек на один день приехал в Москву, а вы не даете на троллейбусе покататься.
10: Вот именно, на троллейбусе не дам. Отправляйтесь в салон.
7: Через несколько лет 2-этажные троллейбусы стали собирать в Ярославле, но оказалось, что с ними много проблем. Потолок в салоне был низким. Даже пассажирам среднего роста приходилось ехать согнувшись. Кроме того, 1-этажные и 2-этажные троллейбусы было неудобно использовать на одних маршрутах. Пришлось сильно поднимать провода. Это создавало проблемы для обычных троллейбусов. В результате от 2-этажных стали отказываться.
11: Что, Михалыч, нет больше 2-этажных красавцев. Списали, да?
9: Туда ему дорога. Хоть ездить стало можно. Провода опустили, рога не слетают. А то, почитай, все время приходилось выходить да поправлять.
7: А в 50-е годы в Москве появились троллейбусы с панорамным остеклением. Они были сделаны специально для маршрута, проходящего по ВДНХ, чтобы пассажиры могли любоваться павильонами и фонтанами выставки.
12: Мама, мама, смотри, крыша стеклянная. А что это такое красивое? Дворцы?
13: Это не дворцы, а павильоны. Вот этот Армения, а рядом Карелия. А вон тот белый кружевной, это узбекский.
12: Какой красивый! О, я там тети золотые!
13: Это фонтан дружбы народов.
7: В 80-е годы прошлого века Москва стала городом с самой большой троллейбусной сетью в мире. Троллейбусы ходили в самом центре и на окраинах. Их снимали в кино, о них писали стихи. Булат Акуджава, Юлий Ким, Виктор Цой, Вероника Долина посвящали троллейбусам свои песни. К сожалению, сегодня троллейбусов в Москве становится все меньше. Исчез самый старый маршрут с Тверской, нет больше троллейбусов на Покровке и Моросейке. Даже знаменитый троллейбус «Б» «Букашка», который ходил по Садовому кольцу 80 лет, больше не возит москвичей. Возможно, однажды троллейбус совсем исчезнет со столичных улиц. Но его история обязательно останется.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Люди давно искали способы перемещаться быстрее и удобнее. Нашли. Одним из результатов долгих изысканий стал самокат. Затем к нему еще на нашу голову приделали электрический двигатель. И началось.
6: Механика. Программа Николая Ушанова.
14: Здравствуйте. Электросамокат – отличный современный девайс, компактный и простой в обращении. Им легко управлять, его можно возить и в метро, он без труда помещается в лифт. Словом, сплошное удобство. Нужно лишь вовремя заряжать батареи и изредка смазывать подшипники. При этом его бюджетные модели стоят недорого, но способны развивать скорость до 30 км в час и проезжать 20 км без подзарядки. Все это делает электросамокат очень удобным в городе. Когда он только появился на улицах, а случилось это 3-4 года назад, эксперты-урбанисты предположили, что электросамокат способен решить транспортные проблемы мегаполисов. Но их ожидания не оправдались. Российские города оказались не готовы принять такой вал этого электротранспорта. Во-первых, физически в городской инфраструктуре есть зоны для автомобилей и зоны для пешеходов, но ни в одну из них электросамокат не вписывается. А во-вторых, юридически, потому что кроме бюджетных, относительно тихоходных моделей, потребитель может выбрать экземпляры помощнее и подороже, способные развивать скорость до 100 км в час. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общественного народного фронта защиты прав автомобилистов.
15: Очевидно, что электросамокаты – это транспортное средство. Де-факто, но не де-юре. Конечно, необходимо их регулировать именно с этой точки зрения, и правительство уже дало поручение внести соответствующие поправки в ПДД. Но сейчас водитель электросамоката – простой пешеход, который просто едет очень быстро. Это, конечно, провоцирует большую несправедливость.
14: Разумеется, ведь нельзя же серьезно считать пешеходом человека, который несется по тротуарам со скоростью под сотню. В реальности законодательные органы почти урегулировали вопросы со статусом электросамокатов и прочих средств передвижения, имеющих электродвигатель еще в 2014 году. Постановлением правительства РФ в правила дорожного движения были внесены изменения, касающиеся электродвигателя. Хорошо, но к каким транспортным средствам относится электросамокат? Слушаем Петра Шкуматова.
15: В новой версии ПДД электросамокаты будут, скорее всего, ограничены по максимальной скорости движения и максимальному весу. Большие, тяжелые и скоростные девайсы будут резко ограничены в правах.
14: Выглядит это примерно так. Электросамокаты мощностью до 250 Вт относятся к велосипедам. Для управления ими не нужны водительские права. Они могут передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, а также в предусмотренных правилами случаях по обочине и тротуару. Электросамокаты мощностью от 250 до 400 Вт относятся к мопедам. Чтобы ими управлять, уже необходимы водительские права с категории М. Мощные электросамокаты с двигателями более 1000 Вт уже можно причислить к мотоциклам со всеми вытекающими для владельцев обязанностями. Казалось бы, вот она, правовая база. Подставляй попавший в ДТП электросамокат в зависимости от его технических характеристик под существующие категории к велосипедам, мопедам или мотоциклам и наказывай владельца. И такое разграничение представляется разумным и обоснованным. Но кто, где и когда будет осуществлять контроль за исполнением подобных правил? Откуда взять знающих специалистов? Ведь можно себе представить количество одних только электросамокатчиков в многомиллионном мегаполисе. Неужели придется создавать новый исполнительный орган, как это сделано во многих странах Европы? Вопрос.
6: Механика. Программа Николая Ушанова.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории общественного транспорта. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники.
17: И каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-то
19: будет. Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки. На радио «Звезда».
20: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
21: И 4 зимних дворца.
4: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте завтра в 6 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он созвал первый европейский парламент и открыл ныне старейший испанский университет. Король Леона и Галисии Альфонсо IX Мокробородый.
5: Почему же он получил такое прозвище?
4: Арабский хронист Ибн Хальдун, описавший историю Реконкисты, называет Альфонсо IX «эль-бомбосо», то есть «мокрый», «слюнявый». Якобы в полуярости король терял самообладание, и от гнева у него начинал пениться рот, а слюна буквально разлеталась во все стороны.
3: История одного прозвища.
4: Но ряд исследователей предполагает, что дело было вовсе не во вспыльчивости, а в состоянии здоровья. По одной из гипотез, у короля случались приступы эпилепсии, во время которых он физически не мог сдержать слюну. Но согласитесь, мокробородый звучит лучше.

0: день рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
1: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
0: Пятое октября. Этот день в истории.
1: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
0: Этот день в истории. Радиозвезда.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
3: Имя на карте.
4: Тольятти. Памятник преданности. На пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина застыл на обочине бронзовый пес. Он сидит на гранитном постаменте высотой 1.5 метра и пристально смотрит на дорогу. У всех, кто проезжает мимо, создается впечатление, что собака поворачивает голову им вслед. Это памятник настоящему другу человека, сохранившему верность хозяевам до самой своей смерти. На картах монумент обозначен как памятник преданности.
3: Имя на карте.
4: В середине 90-х горожане впервые заметили у обочины дороги печальную собаку. Всегда на одном и том же месте. Уже несколько месяцев она либо спокойно лежала в сторонке, либо кидалась и лаяла на проезжающие мимо машины. Это была немецкая овчарка. Люди приметили собаку и стали интересоваться, откуда взялась такая. Из местной газеты прислали корреспондента и фотографа. Конечно, о том, чья это собака, кто ее бросил, никто не знал. Пришлось довольствоваться слухами. Как оказалось, летом на этом участке дороги произошла страшная авария, в которой столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась овчарка и ее хозяева. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался уже в больнице. Говорили, что молодые люди недавно поженились. В живых остался только их пес, который остался ждать своих хозяев на этом самом месте. Что оставалось журналисту? Записал историю, придумал псу кличку Константин, что в переводе с греческого означает «верный» или «постоянный». После публикации заметки с фотографиями легенда о верной собаке получила статус признанного факта. Верный пес Константин, Костик, стал настоящим достоянием города Тольятти.
3: Имя на карте.
4: 7 лет. И в снег, и в дождь Костик неизменно находился на своем посту. Его жалели, строили конуру, пытались забрать домой, но пес неизменно возвращался обратно и ждал, ждал своих хозяев. От сочувствующих граждан он принимал только еду, и то близко к себе не подпускал. 7 лет. В любую погоду, в жару и холод, он подбегал ко всем проезжающим рядом автомобилям и заглядывал в окна. Но однажды Костик пропал. Пес просто ушел в лес, чтобы там умереть. Собаки часто так поступают, почуяв приближение смерти. Константин ждал своего хозяина до последней секунды. Не дождался.
3: Имя на карте.
4: Через год после гибели Костика ему поставили памятник, средства на который собирали дружно, всем миром, убитые общим горем. С тех самых пор в Тольятти сложилась традиция Все пары молодоженов должны после ЗАГСа обязательно приехать к Костику с цветами и потереть ему кончик носа. Тогда они будут верными друг другу и проживут в браке долго и счастливо. Тольятти. Памятник преданности.
3: Имя на карте.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
6: Самая высокая гора на Земле находится под водой. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях возвышается больше, чем на 10 тысяч метров от своего подножья на дне Тихого океана. Но над поверхностью выступает всего 4 километра.
1: Факт второй.
6: В Мировом океане растворено золото на квадриллион долларов.
1: Факт третий.
6: В океане есть каналы связи, по которым звук передается на тысячи километров. На определенной глубине, где температура и давление создают идеальные условия, звук распространяется почти без потерь. Крупные киты используют его для общения.
1: Факт четвертый.
6: В центре Тихого океана плавает мусорный континент. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это гигантское скопление пластика размером с Уральский федеральный округ.
1: Факт пятый.
6: Океан изучен меньше, чем обратная сторона Луны. Все, что лежит глубже 200 метров – территория загадок.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: «Ты кому продал стул?» – спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
8: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал предложение о создании нейросетей, заточенных под образовательные задачи. На встрече с педагогами президент отметил, что технологии искусственного интеллекта следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата.
1: Президент также отметил, что учителя в приграничных регионах России выполняют свой долг перед детьми наилучшим образом, хотя сейчас педагогам там работать непросто. Владимир Путин особо отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. Российские вооруженные силы поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Также беспилотниками нанесены удары по портовой инфраструктуре. Инфраструктуре Украины. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам на Украине возмездием за удары киевского режима по мирной инфраструктуре России. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина должна заплатить за эти действия. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев собирается удвоить интенсивность ударов по российским НПЗ. Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек. Половина из них в прошлом году получили доход, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в Совете Федерации. По его данным, 6,5 миллионов граждан совмещали самозанятость с трудовыми отношениями. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится с 2019 года и до конца 2028. Условия по налоговым ставкам пока остаются прежними. И нынешний игровой сезон станет последним для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Об этом объявил сам нападающий, капитан Washington Capitals. Форвард выступает за клуб с 2005 года. После карьеры спортсмен намерен вернуться в Россию с семьей из Соединенных Штатов. Отмечу, что Овечкин рекордсмен лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах, побивший достижение другого легендарного хоккеиста Уэйна Грецки. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. – В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствую вас.
2: Здравствуйте, коллеги. Анна.
1: Давайте не будем изменять нашей традиции, несмотря на то, что масштабное событие произошло в виде Валдайского форума, ожидаемое событие ежегодно, где выступал наш президент Владимир Путин. Мы об этом обязательно поговорим. Начнем все-таки с положения на фронте.
2: Ну, на самом деле оно разнонаправленное, и судя по тому, как активировались испанские блогеры, даже, скажем так, я бы сказала таким образом, активированы испанские блогеры, в кавычках, это продавцы женских трусиков на Майдане, которые вдруг стали российскими политологами, комментирующими действия российской армии. Очень действительно серьезная ситуация сложилась в Олежках. Там действительно, причем там информационная война на наших глазах прям разворачивается сейчас. При этом очень существенно продвинулась армия России за последние даже месяцы. 17 населенных пунктов уже перешли под контроль. Очень существенно продвигаются на Харьковском направлении, отодвигая от удары по Белгороду, потому что последние вот на воскресенье ночь прилеты, они опять повлекли за собой человеческие жертвы. Причем напоминает мне сейчас Украина вот взбесившегося шакала, который уже не может достать по стратегическим пунктам, да, она бьет уже куда попало, ну, шмаляет, да, то есть раненый зверь кусает как попало, что называется, без стратегии и тактики, просто чтобы причинить, ну, такую, знаете, боль. Что касается, вот котел, кстати, вот, о котором говорили, он захлопнулся на группу армии «Север», его захлопнуло. И теперь начинается методическое уничтожение. Причем, вот смотрите, я вот что хотела сказать вначале. Я могу ошибаться, коллеги. Я с военными коллегами определенное время своей жизни связана была напрямую, да, и понимаю, как думают военные, как строится стратегия. Но, тем не менее, мы в глубину, скажем так, никто сейчас, вот все, кто комментирует, никто не погружен в замысел Генштаба. Более того, я вам приведу пример, что в советское время, я написала там целый пост в «Советнике», да, где показала, как в советское время доносилось до командира, верховного главнокомандующего, как она по каналам складывалась. Да. Вот сейчас та же парадигма, она стратегически включена, доставка информации на самый верх, и наблюдатели, о которых могут даже не знать. Вот, условно говоря, командующий ни соединений, ни непосредственно напрямую сталкивающийся на ТДВ, да, ведущий свою работу, театр военных действий, про ТДВ, кому непонятно. Вот есть канал, которым могут даже не догадываться. Но то, что складывается общая картина, и мы можем даже не видеть, как строится задача, да? Но, тем не менее, определенно из открытых источников, и то, если мы смотрим на карту, мы начинаем просто понимать, как думает, да? Это почему мы говорим это в открытом режиме? Потому что и противник тоже это понимает. Он не глуп. Нельзя противника умолять, потому что это роняет авторитет и жертвенность нашей армии, потому что противник всегда опасен.
1: В смысле, и умолять его значение.
2: Его значение, его возможности, да, нельзя этого делать. Это обесценивает роль, условно говоря, русского солдата и русской армии. Вот эти вот насмешки там, это, конечно, уместно для того, чтобы поддержать дух, да, там, население. Но при серьезном анализе нужно все-таки отдавать отчет, что это все очень серьезно. Вот глядя сейчас на то, как работает и фронт, и как работает Украина, можно уже увидеть, что вот ту тактику, о которой мы говорили, что фронт идет не волной, да, там, цунами, да, а он нарезается, нарезается, нарезается, потом мини-котлы формируются и методично перемалывается и уничтожается. Это делается для того, чтобы, первое, мы никуда не торопимся, шапками не забрасываем и бережем личный состав. Самое ценное сейчас для нас – это личный состав. Второе, мы применяем новые виды вооружения и обкатываем их в боевом режиме. То есть мы ждем, сейчас подходит еще один вид. Вот Герань-5 подошла, вот Герань с усами подошла. Я скажу, почему с усами, почему она так важна была именно при нанесении ударов на мосты. А теперь перенесите эту тактику и в целом посмотрите на Украину. И вы увидите, что тактика нарезания Украины теперь отрезаются энергомаршруты, причем, смотрите, как Украина осталась 45% генерации, зависящей от атомных станций. Ну, мы же нормальные люди, мы уже понимаем, что мы по атомным электростанциям не ударим. Но что мы можем сделать? Разорвать цепочки вот этого знаменитого каскадного переключения, перекидки напряжения. Да? Мы это можем сделать. И Минобороны это прекрасно продемонстрировал, когда показал, как уничтожаются сейчас вышки. Просто вот уничтожаются. То есть это потребуется... А металла на Украине нет. То есть заметьте, когда сначала уничтожена выплавка, уничтожена отрасль, а теперь уничтожаются линии высоковольтные, ЛЭПы так называемые, да, перекидка. Потом параллельно же методично генерация идет, да, там, где происходит аккумуляция поставленной электроэнергии, потом перекидка на более низкие, да, сети. То есть вот методично идет. Теперь мосты. Как бьют по мостам? Во-первых, не надо сразу впечатляться, вот уничтожен. Мост не уничтожен. Мост серьезно, мост повреждается. Причем бьют сейчас вот как раз герани эти с усами, они как раз эти ванты сносят. Вот ванты, на которых держатся мосты, да? Северный, южный. Вантов там на самом деле много. И каждый раз можно, условно, там сколько там, 95, по-моему, да, этих натянутых канатов, ну, условных канатов, да? Собственно говоря, мы можем бесконечно останавливать движение по мостам, не причиняя существенного такого, ну, конструктивного. Тем не менее, это очень болезненно, потому что каждый раз прилетающая герань, стоп, движение стоп, все останавливается. Для чего это делается? Ну, во-первых, переброска на Украине осуществляется через эти объекты. А во-вторых, это заставляет что сделать? Мне кажется, что тут тактика с дальним прицелом уже работы на Киев. Это заставляет местное население уезжать, освобождая территорию для более серьезных маневров, скажем так, да, нанесения ударов. Мы видим, что началось отток населения, несмотря на то, что там проговорился как раз Кличко. Вот он сказал, надо уезжать, все, зима будет тяжелой, трудной, собирайтесь, и бегство мирных жителей началось. И мы фактически, нам освобождают сегодня, вот чтобы не произошло той тяжелой гуманитарной катастрофы, когда нам приходится сейчас, уже вскрывая разведданными большие складские сооружения, где хранятся в том числе боеприпасы. Это вторичная детонация, вот как было в ряде областей Киева, где вторичная детонация сносила просто кварталы. Да? Вот это фактически озвучено... Ну, в некотором роде Министерством обороны, которое сказало, во-первых, Путин сказал, остановит нас только победа. То есть не перемирие, не мир, победа нас остановит. И тут же, продолжая эту мысль, говорит, что мы очень серьезно рассматриваем то, что все заявления, которые сейчас поступают со стороны Брюсселя, НАТО, штаб-квартиры, вернее, и Брюсселя, и НАТО, да, вот, и то, что называется... мирная администрация и военная администрация. Дальше он отвечает на Калининград, то, что вы истерика, да, в западных СМИ, там вот это вот началось, срочно приехал Мерц к Зеленскому. И он сказал, там очень важный момент, он, я вот подчеркну, он сказал, мы применим все возможные инструменты. То есть это не обязательно ядерное оружие. Может быть, вообще с чего бы вы взяли? У нас сегодня есть такие возможности, которые мы можем применить. Дальше, отматывая назад, он говорил, если мы применим орешник, то мы предупредим, как цивилизованная страна, ведущая цивилизованно войну, мы предупредим мирных жителей. Понимаете, да? Мы расчищаем сейчас уже ситуацию по Киеву. Это болезненно. Американцы в ответ понимают, что вполне возможно, что мы, если Запад не угомонится, мы действительно разделим Украину. И у нас есть эта возможность. И народ, проживающий на территории Украины, частично уже это понимает. И поэтому 60%, которые сейчас показывают данные о том, что они готовы к мирным переговорам и просят, это как раз та часть, которая в некотором роде и ждет возврата под амафор России. Почему важно под амафор? Я не случайно это слово применила.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, почему именно такую терминологию вы решили использовать? Амафор, я напомню, поясню нашим слушателям, зрителям, подписчикам. Амафор – это церковное понятие. Под амафор переходит некая территория, да, которая...
2: Потому что Владимир Владимирович опять сказал, церкви, что основным условием является русский язык и церковь. Не какие-то понятия экономические, не какие-то там территориальные, даже логика там. Вот НАТО приближается.
1: То есть речь о целеполагании глубинном, исходя из каких соображений действует Россия.
2: Это очень важно. Он как бы дает понять, что с нынешней администрацией договориться не получится. С нынешним режимом договариваться будет не о чем.
1: То есть чисто технически нас не устраивает, не настолько устраивает. По существу, да, содержательно.
2: И вот здесь как раз я почему и применила это слово, потому что церковь звучит. Звучит церковь. Вот здесь позиция, конечно, Владимира Владимировича, она очень исторична. Вообще нужно понимать, что он думает исторично. У него очень хорошее историческое образование. Это, кстати, видно из того, как он цитирует фразу «получи фашист гранату».
1: Из рук советского солдата.
2: От советского солдата.
1: От советского
2: так
1: солдата.
2: Так звучит первоисточники. Просто коллеги, которые когда говорят об этом, они не очень помнят, что продолжение фразы. Что такое советский солдат? А это взятая историческая ответственность за себя, за судьбу Родины, Российской еще империи, России, как еще формирующееся княжество, и всей той евразийской группы, на которую влияет и влияла Российская империя.
1: Еще одна пауза
2: вот
1: и
2: это
1: продолжим.
2: Это очень важный момент.
1: Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Инна, а давайте напомним вообще, по какому поводу Владимир Владимирович употребил это выражение известное.
2: А вот он как раз...
1: Получив фашист гранату вот от советского солдата.
2: Да, вот вы очень верно заметили. По какому поводу, вот я как раз говорю, вот посмотрите, как он думает. И это просто даже некая форма красоты мышления видна, да? Ведь эта фраза прозвучала в каком фильме? «Советский матрос». Там название, там фамилия идет, да, там, я не помню точно название. Первый, кстати, цветной фильм Советского Союза по поводу войны, которая выходит. Вот там это прозвучало. Советский матрос, который сражается с немцами, где? В Одессе. В Одессе. А он отвечает по поводу Черноморского флота. Когда он говорит, что истерика по поводу нанесения там ударов по сухогрузам, там, и опять 17 судов, кстати, за последние два месяца, за последний месяц, уничтожено еще, которые пытались подойти к Одессе. 17.
1: Как глубок этот культурный код из советского человека тоже.
2: И это поймут только наши люди.
1: Да.
2: Вот те, кто живут еще в парадигме, помнят вот это вот антифашистское движение, понимаете? Для нас это очень болезненно, для нас это родная территория, для нынешнего режима Украины, Одесса ничего не значит. Они даже не поняли, что он говорит. Вот больше, чем уверена. Больше, чем уверена, что и Запад не понял. Я больше чем уверена, что, может быть, какая-то часть России, вот тут возвращаемся к очень серьезному вопросу, с чего начал Владимир Владимирович свой исторический экскурс на Валдае. Меня это очень насторожило. О чем шла речь? Он сказал, что я бы хотел еще раз напомнить ряду экспертов, я могу недословно цитировать, но если вы возникнет желание, вы можете найти и прочитать. Я бы хотел... ряду экспертов, которые здесь присутствуют, еще раз напомнить, почему Россия была вынуждена и как Россию втянули в войну. Значит, какая-то часть экспертного сообщества продолжает вот эту вот старую песню о главном. Россия начала войну против Украины. Да Россия не начала войну против Украины. И теперь связывайте это, вот эту фразу. А для России в ситуации вокруг Украины вопрос не в куске земли, а в людях. И опять русский язык и церковь. Вот есть какая-то группа, видимо, людей у нас, продолжает сохранять как-то свое влияние, пытается этот, разматывать этот клубок технократического, экономического подхода. Да можно же как-то договориться. Это те, кто не ценит человеческую жизнь. Вообще либеральный подход... Даже берем не ультра, а срединный такой либеральный, который вот сохраняется у нас, да, там в финансовом блоке, либеральные взгляды вот эти, а вот там убыток, деньги, посчитать. И вот он опять им отвечает. Люди, главное, Российская империя, российский солдат Российской империи, советский солдат, он не убийца, и он не воюет за банковские вклады и платежи. Он не бежит вперед с гранатой, и не кричит за Сбербанк, понимаете? Он говорит за Родину, за Сталина. А еще во многом говорят, что на фронте и сейчас Христос воскрес. Лозунг, да? То есть он стал боевым лозунгом. Вы помните эти моменты, когда беслановские дети, да? У нас дети это говорят, Христос воскрес. Когда выпрыгивают из окон, пытаясь спастись от террористов. Вот что ты будешь делать с этой страной? И вот тут, конечно, заявление Рютте, когда он говорит, что мы добились того, что какой-то процент, там он даже цифры какие-то приводит, население России хотят мира. Да, 60% населения России хотят мира. Но каким путем? Нас остановит только победа. Вот в ответ. Вы очень ошибаетесь в отношении России. Но теперь возвращаясь вот к этой ситуации, дискурс... к тому, кому же он отвечает, и начинает опять рассказывать историческую подоплеку. Как и продвигалось, как происходило. И он как терпеливо, как детям снова и снова начинает это объяснять. Важным моментом является в том числе и вот то, что происходит сейчас на Украине с экономической точки зрения. Ведь это возникает в том числе и по поводу того, что а если Украина будет разделена, то как она будет разделена и кому что достанется? И тут американцы быстро активизируют, скорее всего, то, что обсуждается Кириллом Дмитриевым о тех уже заключенных договорах, которые заключил Зеленский с Британией на 100 лет. Я так подозреваю, что как раз британцы Одессу на 100 лет отдали. Кто и как будет выполнять обязательства. И американцы свои деньги. Вот они сейчас намеренно поставили вопрос о начале разработки редкоземов, и такое все это очень серьезно. Но дело в том, что, например, литийное месторождение крупнейшее и коксующиеся угли контролирует уже Россия. То есть как здесь быть? И вот тут американцы, видимо, быстрее уже теряют тапки, быстрее европейцев, уже начинают договариваться и с нами, и смотря на то, как по времени сложится, кто на тот момент будет контролировать эти участки, да, эти месторождения. Но это говорит косвенно о том, что морально Запад уже принял для себя возможность раздела Украины и создания еще и буферной зоны. Это понимает Польша, это понимает Германия, которая проскакивают сигналы, о чем сейчас начал говорить Штайнмайер, да, когда он говорил, что Веймарская республика, возможно, Германия распадется. Это очень странно на самом деле. Первые звоночки такие. То, что происходит во Франции. А теперь переходим на финансовый рынок. Хотите про финансы? Поговорим про финансы. Да, рассказывает Владимир Владимирович. Железный занавес невозможен. Финансовые потоки сегодня и сегментация бизнеса глобального, она очевидна. Ни одна страна сегодня искусственный интеллект в одиночку не подтянет. А железный занавес – это контрпродуктивно. И как бы я пробрасываю вперед фразу, а Европа сама развалится. Потому что когда спрашивают, а может там поразваливать Европу? Слышно там из зала вопрос. Он говорит, зачем? Она сама развалится. И на наших глазах это буквально сейчас происходит. То есть понимаете, да, что происходит? Теперь про перейдем про... На, вот я бы хотела, знаете, как... Есть три бешеных собаки и два шакала. Вот три бешеных собаки. Кто это такие? Самая серьезная сейчас, в кавычках, бешеная, но циничная собака, это, конечно, США. Почему бешеная собака? У Трампа остается 3 недели до выборов. Рейтинг упал у республиканской партии до 35%. Такого исторически никогда не было. Даже в периоды самых таких серьезных моментов. И американцы выводят отовсюду вооруженные силы. Во-первых, самолеты из Британии вытаскивают, да? Стратегические носители бомбардировщиков выводят. После провокации, которая произошла в Британии, оказалось, что эти 6 молодых людей, которые попытались там совершить диверсию, они вообще все британцы оказались. Но американцы настолько восприняли всерьез того, что они могут быть втянуты в ТДВ, готовящиеся европейские, да, что решили, что они выведут самолеты, они перебрасывают их на постоянное место дислокации, и они уходят из Ирака.
1: Мы продолжим через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручил их учителям героев специальной военной операции.
7: Искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству.
6: Глава государства особо отметил заслуги учителей в воспитании силы духа участников спецоперации. В московском пансионе воспитания с Министерства обороны прошли торжественные мероприятия ко Дню Учителя. Заместитель главы военного ведомства Виктор Горемыкин открыл скульптурную композицию под названием «Учителями славится Россия», а также вручил педагогам государственные и ведомственные награды. Генерал армии выразил признательность всем, кто выбрал своим призванием ответственную и благородную миссию, всецело посвятил себя обучению и воспитанию подрастающего поколения. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. А бойцы группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Там идут бои за освобождение 4 населенных пунктов. Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее села Рубленное. Тем временем штурмовики и подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в южной и центральной частях Добропулья. Морские пехотинцы наступали в северной части, а также выбивали противника с территории шахты «Добропольская». За сутки в городе освободили 51 здание, уничтожили более 20 боевиков. Наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, в понедельник били по судну, доставлявшему военные грузы в порт Южный. Ранее в Харьковской области разбили электроподстанцию, в Одесской – портовый пункт для переброски военных грузов, хранилище топлива в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. А в море, южнее Одессы, ударили по еще одному судну, которое доставляло военные грузы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардия рядовой Алексей Мазепин доставлял важный груз на передовую и попал под атаку FPV-дронов. После первого удара военнослужащий сохранил управление машиной. Но следующий дрон попал в заднюю часть автомобиля, где находился раненый товарищ. Гвардия рядовой нашла укрытие для транспорта и оказала служивцу первую помощь. Стабилизировав состояние военнослужащего, Мазепин доставил его в зону эвакуации. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
8: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Остановились мы на том, что Трамп может сделать. Вы сказали, 3 бешеные собаки и 2 шакала. Mm-hmm. Трамп 3 недели до выборов и... Очень тяжелая ситуация.
2: И он выводит, у него инфляция, они договариваются, правда, с Си, дал ему передышку, они продлевают вот это вот соглашение о тарифном взаимообязательствах на магниты и редкоземы со своей стороны. Трамп не закрывает рынок для Китая до 10 января. По Тайваню не договорились, по искусственному интеллекту там что-то там договорились. Тайвань попытались обменять на Иран. То есть он говорит, я не трогаю Тайвань, ты помогаешь мне по Ирану. А Си по Ирану только ограничился тем, что призвал к мирному урегулированию. Соответственно, скажите, коллеги, вот это, я почему сказала, бешеная собака. Что мешает ему, выведя сейчас войска, там остался, ну там они там подвели там свой там авианосец один, да, ну, там легко выйдут. Что мешает Трампу бомбануть вообще по Ближнему Востоку? Ну что, Израиль его остановит? Да плевал он вообще на Израиль. Турция, да ему все равно вообще на них, на всех. Представляете, какая выгода, если ближневосточная нефть вообще выключилась из рынка? Где берет Европа? У Трампа. А он сейчас Венесуэла, сейчас в Бразилии. Выборы идут, там, скорее всего, придет проамериканская.
1: Новая заруба там.
2: Да, новая заруба идет. Он деньги туда перебрасывает.
1: Что американцы вмешиваются в выборы Бразилии.
2: Он 52 миллиона долларов сейчас забрал у Украины и перекидывает их на латинский театр. Да? То есть он там раздает деньги сейчас. Ему нужны эти деньги, в том числе по 5 тысяч долларов голосования надо. То есть деньги нужны, все. И что происходит? Европа в кризисе. Он... безусловный становится рынок потребления и поставок, становятся американцы. Ближневосточного блока, ну, нет и нет. Но он решил свою проблему. Он победил всех семерых, одним махом семерых побивахом, понимаете? То есть одна здесь загвоздка, это, конечно, Пакистан. Пакистан, на который влияет Китай, и там началось сейчас противопоставление, то есть британцы, подначивая со своей стороны и Пакистан, и Афганистан, пытаются их втянуть в конфликт между собой, подбираясь опять все-таки к подбрюшью России, среднеазиатские подходы, да, и заодно и Китаю мешая. То есть там вот примерно такое. То есть, по большому счету, ничто не мешает Трампу совершить какой-нибудь достаточно серьезный акт, который вообще всю доску перевернет, о чем мы говорили. Почему я их называю? Бешеная, циничная собака. Если подойдет так, что вообще вариантов нет, но жертвовать своими гражданами, конечно, он не будет. Что не говоря, он патриот американцев. Вторая бешеная собака, конечно, это Нетаньяху, который тоже способен на самые крайние решительные шаги. И тут заплет с Турцией. Хакан Фидан, глава МИД, бывший, кстати, разведчик, близко дружит с предыдущим руководителем МИ-6 группы, да, часто общаются. Вдруг на Генассамблее ООН провел целый прям, знаете, марш-бросок по МИДам арабских стран. То есть он встретился со всеми, вплоть до Индонезии. Везде, где есть мусульмане, он встретился со всеми. И тут, скорее всего, Турция готовится занять лидирующую позицию среди арабского мира.
1: Мусульманского.
2: Но арабский нужен мир. Потому что там, видите, как три соперника. Турция, Саудовская Аравия, Иран. Шииты, сунниты, но тюрки и арабы. То есть разделение по... А здесь по религиозному. Персы, тюрки, арабы. Вот они, три линии, да, идут. Турция пытается сейчас на этом фоне, предлагая сыграть против Израиля. При этом они при этом торгуют. И вот теперь на фоне вот этого нефтяного кризиса, когда Трамп вполне может вообще зафигачить, выводя отовсюду своих солдат, чтобы под удар не подставить, потому что у него уже проблемы начались. Почему он это делает? Вывешивая данные о потерях Пентагона, они скрыли погибших в результате конфликта США и Ирана. Скрыли. И Хексита прямое в этом обвиняют. А это неприемлемо ни для республиканцев, ни для демократов. Это очень серьезный факт. И второй момент. Саудиты теряют позиции, потому что вот этот, сейчас они скрывают, кстати, что у них там пожар на одном из объектов, который значительную часть по нефтепроводу поставляет. Это были наши товарищи в шлепках хуситы, палками сбивающие почему-то. Ну, то есть это прокси Ирана. И вот тут интересная вещь, когда вы спросили, вот они выводят из Ирака. А Ирак сейчас на чьей стороне? А там очень серьезное тоже и суннитское, просуннитское движение, и прокси Ирана, и Ирак празднуют. Для них это национальный праздник сейчас, уход американцев. Вы посмотрите, какие они страшные вещи говорят про американцев. Разорили, ограбили, изнасиловали страну. То есть они очень некомплементарны по отношению сейчас. То есть американцы теряют позиции, так а почему бы не доставалось и ты никому по Ближнему Востоку? И тут этот Нетаньяху, который тоже не хочет, чтобы американцы уходили, потому что уходят и американцы, интереса нет, можно и грохнуть, а интерес есть прямой. Переходим как раз на финансовый рынок, про который мы начали, возвращаемся к кризису. Смотрим сейчас на то, что происходит на рынках ценных бумаг. И что мы видим? Долгосрочные ценные обязательства бумаг таких стран, как Франция, Италия, Германия, Япония, даже Нидерланды, Британия, они падают. То есть лонг-деньги, инвестиционные, длинные деньги, которые уходят в промышленность, да, они перекладываются в короткие треки, фьючерсы, нефти, дизельки. Это говорит о том, что рынок уже отреагировал, и мир уже в состоянии вот этой беременности, конфликта, войны. И на фоне этого Владимир Владимирович, выступая в Госдуме, сказал одну вещь. Мы не будем ходить по миру с протянутой рукой и просить инвестиции, как некоторые не будем показывать пальцем. Продолжая цитату до конца, хотя это был слоненок, имея в виду Зеленского и там еще ряд государств. Во-первых, он говорит, это, я сказал, унизительно. Во-вторых, нам и не дадут ответ, помните, тем внутренним экспертам. То есть вот если вы складываете несколько выступлений Путина, то у вас получается генеральная линия.
1: Полная мозаика.
2: И она не меняется, полная картина возникает. Дальше он говорит, а в-третьих, нам это и не нужно. Вот в чем все дело. И вот это, конечно, начинает очень сильно дергать британскую прогруппу. Она... Нет, они такие же патриоты страны, коллеги. Это не значит, что они прям враги, ненавидят страну. Нет-нет. Это люди, которые просто, ну, скажем так, уже вошли, во-первых, в возраст определенный, когда они уже действуют, исходя из мотивации, раздражения, спокойного решения вопросов, да? Потому что война все-таки дело молодых. А второе, это, конечно, активы. Это активы, которые там продолжают сохраняться, и тут возникает регистр Ллойда, страхование грузов. Страхуют же где-то грузы. Британия, видите, что взяла? Она взяла функции арбитра финансового и торгового арбитра. Вот вся система финансовая в арбитраже, она построена на британском законодательстве. А нового мы еще не успели создать. И у всех возникает опасение, потому что мир в хаос, это цунами финансового кризиса, который накроет все страны, и мы его тоже не избежим. И Владимир Владимирович им отвечает, нам это и не нужно. Мы, значит, договоренности с Китаем, какие-то есть с Индией, а арабские страны, что расчеты, скорее всего, в каких-то аналоговых средствах начнут происходить, и они уже происходят, и уже доля, и тут же вот эти вот мы видим, что на финансовом рынке, я уже говорила, долговые обязательства этих стран начали сбрасываться. Вот это страшно для европейцев. Почему? А приток в их экономику тоже средств заканчивается. И он и говорит об этом. Безработица, закрываются предприятия, социальный кризис начинается, и мы видим, что происходит во Франции сейчас. Это прямое кинетическое проявление гражданской войны, столкновения. Мы видим, как заканчиваются сейчас голосования в Германии одно за другим, да, идут. Приходят, ну, на наших глазах закат происходит ХДС, то есть мы это видим определенно. И получается, что мы выходим к пониманию тому, что Европа будет вынуждена вытолкнуть на поверхность некую форму Третий Рейх, понимаете, уже получается 1, 2, 3, 4, 4-0. И поэтому наша страна, очевидно, перестраивается, хотим это. Он сказал, что мы за долгосрочный мир, но мы всегда предлагаем, он еще раз говорит, давайте жить дружно. Но не исключает того, что война с Европой, очевидно, может произойти. Вот это и есть та генеральная линия, исходя из которой перестраивается сейчас наша экономика. И, очевидно, нам понадобится понятие мобилизационной экономики. И очевидно, что мы так или иначе, мы выходим на оборонный комитет, государственный оборонный комитет. Теперь возвращаясь вот к тому, чего я прошу прощения, просто очень хочется вместить в очень короткий трек, но коллеги могут все, что я сказала, могут все это прочитать потом там и на каналах, и радио

0: Это каналы какие? Непосредственно сами руководители подразделений, там, батальоны, да, там, сдают, и отчетность поступает, передвижение там. Дальше, второй. Политический канал. В советское время это были политруки. Они докладывали о моральном состоянии, кто как себя ведет. Вплоть до того, что там рассказывалось о том, как какая-то сволочь напилась, и подчиненных там пыталась там бить. Ну, командир так себя вел. А какой-то там напился и не вылетел на боевое задание. Там. Это второй канал, который поступает, он по линии партии поступал. Ну, условно, да? И там разбор полетов тоже очень серьезный, и общее состояние. И представители СМЕРШа, уже 43-го года, они начинают, везде появляются, которые отдельно докладывают о ситуации. Это вообще закрытая линия. Более того, многие даже не знали, кто и есть представитель СМЕРШа там. И был четвертый канал. Это спецпредставители ставки Верховного Главнокомандующего, который отвечал за доведение приказа до командующих, причем родами, и ниже опускалось, то есть вплоть до передовой. И за обратную связь, координации. Это был еще один канал, четвертый, вообще закрытый. Очень. Вот сейчас мы эту систему уже выстраиваем, поэтому, когда я слышу, он не знает о том, что там контрнаступление, о том, что там Запорожская область, там Лиман, там еще там, да? С чего вы это берете? Вот с чего вы это берете, что он не знает? То есть, ну вот это, понимаете, вот это... Ну вот почему я говорю, испанские блогеры. Это нужно либо не знать историю, либо намеренно ее скрывать. Но неужели вы думаете, что построенная непрерывная традиция системы армии, российской армии, могла бы не восстановить и не воссоздать вот этот порядок? Легко. Учитывая, что вы смотрите, как Минобороны сейчас, ну, очевидно, отстроила информационную политику. У вас нет претензий к информационной? Посмотрите, как четко отрабатывается сейчас. Только Зеленский сделал заявление, мы как Ирак, ой, Иран, простите, да? Тут же ему ответили, значит, удары будут усилены, отвечает Минобороны. Он говорит, мы будем бить по дата-центрам. А, так, значит, да? Значит, вот так, да? Ну, значит, удары усилим. Он обращается к Трампу, давайте снесем рассвет. Кто там смеялся над рассветом? А если он такой не действующий, такой маломощный?
1: Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: То почему такая паника у наших противников по поводу группировки «Рассвет»? Ага, значит, работает все-таки. А вот эти наведения, когда у нас самонаводящиеся системы, когда уже запускают, да, на территорию Киева, например, нам не надо самолеты туда запускать. Вот если мы еще по Запорожью авиация еще отрабатывает, то мы не рискуем, мы экипажи туда не отправляем. Там чугунь летит. Но он же чем-то ведется. Что, старлинками он ведется туда, до центра Украины, до центра Киева? Или по маску, что ли, мы? Да нет, конечно, мы своими ведем каналами уже. И вот это паника. Теперь про космос. Это важно, потому что почему Россия и США одновременно отозвали и не подписали об ограничении по применению искусственного интеллекта? Но очевидно, потому что американцы сказали, что они подняли оружие в космос. Кстати, никто пока не понимает. Это лазерное, это оружие электроволнами или это ядерное оружие. Ну, ядерное оружие в космосе – это, конечно, распад всего. Это хаос, это полное отключение, это мировая трагедия. Но американцы это делают. Три страны сегодня умеют это делать – Россия, Китай и США. При этом Россия может уничтожать как в космосе, Россия – единственная держава, которая может уничтожить любое государство на планете. То есть вот этот момент зафиксируем. Выходит Алиев и говорит, в мире существует только две мировых державы. Пауза. США и Китай. И с обоими у нас заключены конвенция и декларация. Ах ты ж торгаш рыночный. Это ж не просто, это же шпилька. Теперь переходим, кто как раз третий взбесившийся. Это Украина, которой могут дать грязную ядерную бомбу. Могут дать. Мерц за этим ездил. Вот зачем он ездил. Вариантов больше нет. Ни у американцев поддерживать Зеленского. Украина погибает. Это взбесившийся пес, которого, очевидно, придется быстрее просто пристрелить. И возвращаясь к Валдаю.

0: Европа думает, что мы еще провалюем 1,5-2 года. Время. Я думаю, это будет гораздо быстрее. У вас нет времени. Понимаете, да?
1: Это мы цитируем.
0: Цитирую, да, Владимира Владимировича переведу. И теперь два шакала. А два шакала, полминуты. Вот я как раз и сказала. Это Британия, которая продолжает предлагать свои услуги по возбуждению конфликтов вокруг России, во всю территорию поджечь, соломой обложить и поджечь, да? И это еще один шакал. Азербайджан, который из Британии, да, стоит. Смотрите, как Владимир Владимирович внятно переговорил с Токаевым, что Токаев впервые на встрече с Мерцем сказал, что единственный, с кем можно договариваться сейчас, это Владимир Владимирович. Дальше будет после, будет хуже. Товарищи европейцы, давайте жить дружно. С Владимиром Владимировичем это гениальный человек. Он прям там такие прям ему цветистые восточные это...
1: Дифирамбы.
0: Дифирамбы. Ну, немцам в лицо это говорит. Они же его рисуют. Какой образ? Мордор, с ума сошел, там, да, там надо остановить. А он им объясняет. Лучше с этим договариваться. Лучше так решить вопрос. Вот две полярности образовалось. Азербайджан и Казахстан. Не, казахам доверять я знаю, что сейчас посыпется там, да. Доверять нельзя. Но риторика-то какова? Вот это очень важно.
1: На этом, пожалуй, закончим. Сегодня время у нас вышло. Инна, спасибо большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство выдуманный после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
10: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из 5 братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
9: Пятое октября. Этот день в истории.
10: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
9: Этот день в истории.
2: Человек с изюминкой. Юрий Левитан.
11: Главный голос Советского Союза. Во время войны Левитан себе не принадлежал.
4: Его вызывали в студию в любой час дня и ночи. И он читал в прямом эфире текст, который порой присылали за несколько минут до начала трансляции. Но парадокс: голос его знал каждый, а как выглядел Левитан, не знал никто.
11: На первый взгляд.
4: Это был худощавый мужчина среднего роста, черноглазый, кучерявый, обязательно в круглых очках. А контрразведка распространяла фальшивые слухи о его внешности, мол, такой невысокий, кривоногий, хромой и рыжий.
11: В чем изюминка?
4: 9 мая 1945 года. В 10 вечера ждут радиосообщения о победе над Германией. Красная площадь запружена народом. И невдомек, что диктор из-за них не может дойти до студии в здании ГУМа. Попробовал с коллегой прорваться сквозь толпу, но никак.
12: Куда вы, товарищи?
13: Подождут ваши дела. Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Да, стойте, как все, слушайте, смотрите.
4: Беда. До трансляции 10 минут. И тут вспомнили. В Кремле тоже есть радиостанция. Побежали. Комендант все понял, охрана тоже. Скорее по коридорам. Вот и радиостанция. Левитан срывает с пакета сургучную печать, раскрывает текст. На часах 21 час 55 минут. Фух, успели.
14: Внимание! Говорит Москва!
11: Юрий Левитан. Человек с изюминкой.
15: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
16: «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром стулья».
17: «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап.
16: «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает».
15: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа военнослужащих.
2: При этом участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию, становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах. Ну вот, совсем недавно прошли выборы в Государственную Думу, и у нас большая когорта ребят, которые совсем недавно были еще на линии фронта, сейчас они перешли в другое качество, будут работать в высшем представительном органе страны.
1: Владимир Путин также ранее принял участие в открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, построенного на деньги отечественных предпринимателей. Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре, судам и энергообъектам Украины. По данным Министерства обороны, в порту Южный беспилотниками поражен сухогруз, работавший в интересах ВСУ. Российские войска атаковали портовый пункт Вилково, хранилище ГСМ в Черноморске и электроподстанцию Кочетов в Харьковской области, которые также использовались для переброски военных грузов и обеспечения украинских боевиков. Министр финансов Антон Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход, который затронет горно-металлургические компании. Поправки сглаживают резкие ценовые колебания. Ставка составит 30%, для золота 20%. Общая сумма налога ограничена 15% выручки. Платить компаниям нужно в 2027-2029 годах, возможно, рассрочка. Ожидаемое поступление 200 миллиардов рублей ежегодно. Известно, что основные плательщики – Норникель и Полюс. Нобелевскую премию по медицине 26-го года присудили за развитие оптогенетики – метода управления клетками с помощью света. По данным издания МКРУ, лауреатами стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Эксперты отмечают, что основы открытия заложил еще советский биофизик Олег Синищёков, первым описавший светочувствительные электрические реакции водорослей. Сейчас метод применяют для лечения сетчатки глаза, причем российские ученые развивают родственную термогенетику. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «День космонавтики» с Николаем Севастьяновым. И у нас сегодня в гостях известный российский ученый в области физики плазмы, космических исследований Антон Алексеевич Петрукович. Здравствуйте, Антон Алексеевич.
2: Добрый день.
1: Антон Алексеевич, немножко вы у нас уже раз были, но еще раз вас представлю. Вы у нас сегодня директор Института космических исследований Российской академии наук, академик РАН. И занимаетесь непосредственно космосом. И сегодня, конечно, хотелось бы обсудить тему космических исследований, потому что мы видим, как развивается сегодня космическая деятельность в мире. Ну, я уже не говорю там о промышленном освоении космоса, околоземной орбиты с точки зрения связи, наблюдения, навигации. И там собирается сейчас центр обработки данных выводить и так далее. Такой взрывной рост. Но также сейчас и усиливается изучение вообще космоса, Солнечной системы, дальнего космоса. И если, скажем, там, ну, предыдущие 20 лет в основном упор делался там Марс и дальше, то сейчас опять возвращается интерес, ну, может, даже раньше, в 10-х годах, интерес к Луне. Надо сказать, что, может быть, даже мы, Россия, его опять немножко подняли в нулевых годах. Вы помните, когда мы выдвигали всякие идеи, транспортная система на Луну, нас там критиковали. Но мы видим, что сейчас это подхваченные идеи на Западе, на Востоке, то есть США, Китай и другие страны. Поэтому давайте поговорим сегодня о Луне. Вы же институт, который изучает космос, вот, и Луна, наверное, это один из таких интересных ближайших небесных тем. А поводом я бы вот что назвал для нашего обсуждения. Вот буквально недавно, 10 сентября этого года, под эгидой Министерства экономического развития Российской Федерации состоялась форсайт-сессия на тему «Место БРИКС в будущей космической экономике». Вот там участвовали представители, в общем-то, всех стран, которые входят в БРИКС. Обсуждался вопрос о рынке лунной экономики и направлении деятельности по освоению Луны, которое уже сегодня является точкой притяжения инвестиций. Вот там прямо так этот вопрос и стоял. И действительно, мы видим, что сегодня интерес к Луне усилился во всем мире. США и Китай являются лидерами в этой области, организуют целые коалиции. У США есть программа Артемида, Гейтвей, у Китая тоже есть соответствующая программа лунной станции. Вокруг них образуются целые страны. Вот США, например, там почти 30 стран уже вступили в эту...
2: 70, по-моему, по последним
1: 70
2: данным,
1: даже.
2: Да.
1: О, ничего себе, да. Вот. И, соответственно, сейчас частники, миллиардеры Маск, Безос, мы знаем, другие миллиардеры активно участвуют в инвестировании технологий по, так сказать, освоению Луны. Ну, не самой освоению Луны, а именно технологии. Они ожидают, что будут оказывать услуги по заказу правительств. Вот. Вот хотелось бы поговорить об этом интересном небесном ближайшем теле. Вот, давайте. Первый вопрос, наверное, такой общий, простой. А что такое Луна как небесное тело? Каково ее происхождение и влияние на жизнь на Земле?
2: Ну, Луна – это спутник Земли, да? То есть это ближайшее к Земле другое космическое тело. Поэтому, конечно, оно всегда вызывало интерес, тем более, что оно... Есть некоторая уникальность. Это очень крупный для Земли, это очень крупный спутник. Если мы посмотрим на другие планеты Солнечной системы, ни у кого соразмерных такого рода спутников, ну, соразмерных размеру планеты нет. Поэтому Луна не просто камень, вращающийся на орбите Земли или что-то там далекое. Она, во-первых, и видна, да, человеку. То есть человек всегда задумывался, там, и, что там на Луне, что это такое, там, в конце концов, видны какие-то пятна на Луне, да, в отличие от Солнца, то есть всегда было... Когда есть какая-то деталь, есть повод задуматься, что это такое. И Луна в этом смысле, она большое влияние на Землю оказывает, прежде всего, это то, что связано с приливами и отливами. Есть такая даже гипотеза, что приливы и отливы, они помогли возникновению жизни, потому что способствовали выходу жизни из каких-то вот живых объектов, из живых существ, из моря, где они зародились на сушу, где вот потом оказалось, что развиваться гораздо проще и быстрее на суше, чем в море. И с учетом того, что Луна постепенно отодвигается от Земли, ну вот в связи с тем, что... Ну, такова, как сказать, механика процесса.
1: Ну, то есть диссипация за счет приливов идет энергии,
2: по сути. Ну, да, в том числе, да. Вот. И вот там миллиард лет назад, когда жизнь выходила из воды на землю, на сушу, Луна была гораздо ближе, и приливы были гораздо мощнее. Mm-hmm. То есть тогда, наверное, жизнь в такая вот уже нормальная жизнь прибрежных районов, где сейчас она цветет, так сказать, пышным mm-hmm. цветом, не могла быть вообще, потому что бы ее смывало вот этими многометровыми приливами. А сейчас как раз вот когда уже, вот это как раз очень интересный вопрос, все уже, так сказать, вот этот этап эволюции прошел, Луна удобно отодвинулась. Но сейчас она, например, с учетом всех этих движений, размер Луны на небе, он практически соответствует размеру Солнца. То есть мы имеем идеальное солнечное затмение.
1: Ну да, мы же, она полностью закрывает Солнце.
2: Да, она полностью закрывает Солнце, и при этом, ну, диски примерно одного углового размера, как мы говорим, на небе. То есть она закрывает Солнце так, что остается видна корона. Не просто вообще просто, а часть все-таки Солнца, вот эти ближние оболочки Солнца, они видны. И это, так сказать, воздействие тоже на умы людей большое. Но это как раз появилось, когда люди появились. Вот возникает интересный вопрос, как это связано. Что касается же из происхождения, вот зачем мы это изучаем, ну, я вот, мне больше всего нравится такое объяснение. Это, конечно, каждый из... У каждого специалиста-астронома своя теория, зачем это нужно, да, но вот я, мне больше импонирует вот такой взгляд, что Луна на самом деле это такой музей Солнечной системы. Поверхность Луны очень статична, на протяжении миллиардов лет ничего, кроме микрометеоритов и космических лучей, туда не прилетает. То есть нет ни земли, ну, нет толком ни земли, ни лунотрясений, никакой ни воды, ни эрозии, связанной с атмосферой, с водой. Mm-hmm. Вулканизма тоже практически нет. Все, что на поверхность Луны упало, там лежит. Мы видим следы кратеры там, миллиарды лет давности. Мы можем посчитать, найти какие-то образцы на поверхности, которые принесены из всей Солнечной системы. Поэтому это такой музей. На Земле такого нет, потому что вода и воздух, они съедают все за миллионы лет.
1: А вот понятно вообще, как Луна образовалась? Потому что сейчас, я понимаю, до конца непонятно.
2: Ну, сложно вообще точно понимать, как все это происходило там миллиарды лет назад. Ясно, что это были там первые года, первые периоды Солнечной системы, несколько там десятки, сотни миллионов лет, когда, ну, условно говоря, Солнечная система была еще грязная, вот заваленная обломками каких-то небесных тел, которые еще не полностью упали на планеты, не полностью были выметены за пределы, ну, ближней Солнечной системы. Была такая постоянная метеорная бомбардировка, значит, всего и вся. И вот в ходе этой бомбардировки есть две гипотезы. Первое, что Луна сразу образовалась как отдельное тело в связи с какими-то особенностями вращения. Вот этого части вещества, которое вот...
1: Скажем, мусора.
2: Да, как-то мусора, вот да. Так случайно, да. Эта горка мусора, значит, осталась сбоку. Либо вторая гипотеза, которая сейчас более популярна, что, опять же, на этом раннем этапе в Землю взрезалось что-то сравнимое с Землей по размеру, и вот выплеск горячего материала и образовал Луну, и эта гипотеза подтверждается в том числе тем, что Луна гораздо легче Земли в смысле плотности. То есть это какие-то верхние слои Земли, выплеснулись и сформировались там. Но с тех пор, в общем, ничего не происходит с точки зрения,
1: значит, таких катастрофических
2: катастроф, можно... да. И вот нам осталось там немножко порыться и посмотреть, что из чего это сделано.
1: Но, кстати, вот, да, действительно, это так называемая импактная модель, а есть модель вот такая естественного образования.
2: Да.
1: Вот, я помню, что как раз модель естественного образования, вот как бы из вращения, это Эрик Михайлович Галимов, наш известный тоже ученый, академик, директор ГИАХИ, вот он тогда ее пытался обосновать. И вот все время дискуссии были между по этому поводу. Анатолий Алексеевич, а вот в связи с этим, какие исследования Луны ведутся в настоящее время? Ведь потому что вы говорите, что интерес постоянный, из древних времен, ну и он продолжается. Вот сегодня какие исследования ведутся?
2: Ну, на самом деле, действительно появился интерес к Луне где-то в 10-х годах 21 века. Такой, начался постепенное проникновение возврат лунной тематики в центр внимания астрономии и космической науки. Она, конечно, теперь не перевешивает никакие планетные исследования. Если мы посчитаем количество, так сказать, все у нас меряется в космосе количеством космических аппаратов. Да? Вот марсианских, каких-то других дальних аппаратов не стало меньше. Но лунные вернулись на свое законное место, скажем так. Вот. И интерес представляет, прежде всего, то, что мы не знали о Луне, так сказать, 50 лет назад, примерно понимаем, что это базальты, да, вот это из Земли можем померить, мы видим, где лавы, где кратеры. Но то, что мы нашли новое, это сюжеты, связанные с такой вариабельной Луной, как ни странно. Вот хотя я первый сказал, что Луна – это музей, но тем не менее в этом музее тоже иногда собирается пыль какая-то, там влажная уборка происходит, когда, знаете...
1: Давайте вот. Продолжим после перерыва.
2: Да.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Анатолий Алексеевич, а кем сегодня в основном ведут? Какие страны ведут исследования?
2: Ну, практически...
1: Это же ведь, извините, это же дорогостоящая затея.
2: Ну, да. К этому мы еще вернемся, вот когда будем обсуждать экономику и технику, да. На самом деле, многие страны, если посчитать количество космических аппаратов работающих, это и китайские, индийские, южнокорейские, американские, естественно. Ну, вот российский запуск был не очень удачный, значит, мы готовим следующие. Израильский, Израиль пытался вывести тоже модуль. То есть, на самом деле, все страны... Японцы пытались запустить тоже посадочные модули не очень удачно. То есть, на самом деле, спектр стран для космической деятельности очень широкий. И если говорить вот о том, что мы сейчас нового изучаем, то это то, что я назвал вариабельной Луной. Это, прежде всего, пыль и вот эта вот динамика поверхности, когда у нас идет Солнце заходит, у нас поверхность остужается, она электрически становится по-другому заряжена, и часть пыли поднимается, начинает левитировать на закате-восходе. И это создает такое перемешивание. И, кроме того, создает некоторую такую подвижность этой среды. То есть она не просто лежит миллиарды лет, а вот за счет этого постоянного перемешивания становится очень подвижной. Это в том числе, и это, конечно, очень интересный физический объект, но и, с другой стороны, довольно опасно для техники, потому что, вот, ну, известно, если почитать вот воспоминания даже астронавтов, то пыль – это, в общем, было одно из главных вызовов на Луне, ну, кроме вакуума, конечно. Вот. Да. И вторая тема – это вода на Луне, как ни странно, хотя…
1: Давайте после перерыва продолжим.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Андрей Алексеевич, то есть вот первое – это пыль. Да. Она действительно такая…
2: Такая вот то, что мы называем экзосферой. Это все, что летает над поверхностью.
1: Самое главное, пыль. Что там же пыль, она с острыми краями. Она же эрозии нету почвы, поэтому, я понимаю, она еще и опасная.
2: Да, она очень липкая. И, ну, липкая в смысле, вот за счет острых краев она приклеивается и есть, ну, как вот цепляется за все подряд. И если попадает, например, какие-то движущиеся системы механические, то вообще может привести и к эрозии. То есть это, на самом деле, один из основных ограничивающих факторов длительности какой-то активной работы на Луне. Mm-hmm. И для скафандров, и для роверов. Если вот ровер не 10 метров в день едет, а километры, то это уже должно быть существенно. Но, возвращаясь к научным задачам, второй блок – это то, что связано с водой на Луне. Хотя, в общем, это шар в вакууме каменный, да, кажется, какая-то вода должна тут же улететь. Но нет, вот под поверхностью выясняется, что там довольно стабильные отрицательные температуры и очень небольшой процент воды, но значительный с точки зрения вот, вообще там порядка процента где-то в самых таких мокрых местах, mm-hmm. порядка нескольких процентов, находится под поверхностью. Это потенциальный ресурс, потому что, ну, вода – это кислород, водород, можно и топливо делать, если вы электроэнергию от Солнца берете, разлагаете, и дыхание, ну, и если там, условно говоря, жить, что не надо возить туда воду и газы. И как интересно, что, несмотря на то, что российской программы практически не было, вот одно из основных подтверждений наличия воды пришло от российских ученых, от российского прибора, установленного в свое время на американском космическом аппарате, который до сих пор функционирует около Луны, и мы с этого прибора информацию получаем.
1: А кто прибор это делал?
2: Институт космических исследований.
1: Ваш институт.
2: Игорь Георгиевич Митрофанов с командой. Угу. Это такой прибор, который по вторичному излучению от Луны, то есть прилетают космические лучи, то есть это протоны, условно говоря, генерированные где-то там миллиарды лет назад в дальних галактиках, при ударе поверхности Луны возбуждают генерируют нейтроны. Эти нейтроны мы регистрируем на орбите, а нейтроны очень чувствительны к водороду. Угу. Если спектр этот нейтронов не такой, какой мы ожидаем, вот при такой классическом рассеянии космических лучей, мы, значит, говорим, что там есть водород, а это, скорее всего, вода. Потом мы нашли и воду непосредственно уже как радикалы, вот, уже подтвердили, что это именно молекулы воды. И это сгенерировало в 2010 год такой всплеск интереса, прежде всего, к полярной Луне, потому что там удобные условия освещенности, немножко не так жарко.
1: На полюсах Луны.
2: Ближе к полюсам, да, не так жарко, как из-за косого Солнца, не так жарко, как на экваторе. Есть места, где солнце может светить, ну, почти постоянно на горках. Угу. Солнце светит, ну, больше, чем вот эти две
1: сутки,
2: недели.
1: Двухнедельные,
2: да,
1: сутки.
2: Больше, чем двухнедельный день.
1: Да, день.
2: Сутки-то четырехнедельные.
1: Ну, да.
2: Вот, и как ресурс. Поэтому вот второй интерес – это изучить, где вот наиболее интересные места размещения уже в прикладном смысле будущих локаций для баз, там, для каких-то полигонов, куда могут садиться космические аппараты, где есть вода. Вот это вот целая такая проявилась тема таких технологических исследований, которые сейчас начинают даже доминировать над чисто таким фундаментальным.
1: Угу. Ну, то есть, как старая пословица русская была такая, без воды и ни туда, и ни сюда.
2: Да, да.
1: Она известная пословица. Действительно, мы как-то в быту мало уделяем роли воды, а на самом деле, потому что на Земле есть вода, собственно, и жизнь эта зародилась.
2: Да.
1: И мы, как известно, тоже состоим из воды, там, сколько, 98%, если не ошибаюсь. В общем, какой-то большой очень процент. И вода в этом плане, конечно, это серьезно и для топлива, для слушателей, это когда идет электролиз, разделяется водород кислород, но соединение опять дает, так сказать, большую энергию, это можно использовать для топлива. Но об этом еще немножко поговорим дальше. А вот какие ожидания? Вот вы сейчас сказали, что мы проговорили, что и пыль, там, и вода, это, в общем, как бы основа для того, что человек там может, с одной стороны, появиться и работать на Луне, ну, что вода есть, кислород, можно уж сам себя сможет обеспечить какими-то необходимыми ресурсами без подвоза с Земли. С другой стороны, как говорят, условия эксплуатации там оставляют желать лучшего, да, из-за этой пыли. И вот мы видим, что сейчас очень много разговоров идет именно о освоении Луны как с точки зрения добычи полезных ископаемых, других решений задач, там, промежуточных баз там, для полета другим планетам. Вот в связи с этим, вот как вы считаете, какие ожидания сегодня существуют по промышленному освоению Луны и ее ресурсов?
2: Знаете, я бы сказал так, что человек – это существо, которое хочет знать, хочет чего-то нового. Даже есть такая гипотеза, что мы на генетическом уровне, нас прошита тяга к новому. И если, ну, в том смысле, что если человек получает, мозг получает новую информацию, у человека вырабатывается гормон счастья, вознаграждение за это. Ну, у большинства, конечно, знаете. Не у всех, у каждого по-своему, да. Но и вот это способствует... Ну, просто это генетический признак, который выработался, чтобы поддержать вот это преимущество человека как биологического существа к освоению чего-то нового. И вот в этом смысле Луна не исключение. Так же, как в Антарктиде, теперь вроде мы ничего не добываем, даже запрещено, да, но просто мы туда можем добраться, и после этого человека не остановить. Поэтому, как говорил, опять же, Сергей Павлович Королёв в свое время, что космос начинается и заканчивается баллистикой. Да, вот когда мы можем долететь, и это стоит, будет стоить... Сейчас, конечно, дороговато. Вот сейчас основной... критерии. Ну, чтобы туда отправить человека, нужна сверхтяжелая ракета. Это эксклюзивное очень дело. Значит, это миллиарды стоит долларов запуск. И, конечно, в таких темпах там особо ничего и не поосваиваешь, и человека там можно чисто демонстрационно отправить. Но если, как возможно, вот в связи с этим бумом в космонавтике, который мы сейчас наблюдаем, и бумом, в том числе и частного ракетостроения, цена снизится, ну, в разы, то, конечно, и что бы там ни было на Луне, есть чего-то, нет чего-то, человек там будет. Ну, потому что...
1: Ему интересно.
2: Ему интересно, да. Кому-то хочется просто туристам, кому-то хочется на остановку на Марс сделать, да это неважно. Значит, человек там будет, ну, будет человек и робот, это уже следующий вопрос. Но человечество... как цивилизация, там будет. Вот. И будет это уже там добывать какие-то ресурсы, это, конечно, следующий вопрос, такой более экономически уже обусловленный, потому что ресурсов пока и на Земле достаточно много, и представить себе, что мы можем что-то там добыть, привезти на Землю и продать, это, конечно, за пределами современной такой конкретной экономики, в том смысле, что вы не можете взять кредит, построить ракету, привезти, как раньше привозили, брали кредит там у испанского короля, привозили галеон с золотом, возвращали кредит и, значит, решали все вопросы. Вот такого невозможно. Вот, поэтому, наверное, с таким реальным промышленным освоением придется подождать, а вот с таким цивилизационным освоением, когда там появляются какие-то базы, может быть, обсерватории, может быть, еще что-то, может быть, даже туристы будут летать. Вот это, я думаю, ближайшие десятки лет.
1: И тогда, наверное, как раз и можно говорить о каком-то освоении, да, чтобы там даже базы, там туристы, надо все равно там строить что-то и так далее, да. Понятно. Ну вот, кстати, сегодня много об этом говорится, что одно время, да, чтобы развить интерес к Луне, были идеи там добычи полезных ископаемых, в том числе там изотопа гелия-3, об этом мы обсуждали в нулевых годах, это очень, так сказать, возбуждало воображение. Но сейчас все, правильно сказали, понимают трудности, начали сейчас другое говорить, что если мы так или иначе туда пройдем, ну, начнем там существовать, расширимся, то чтобы это не было безумно дорого, надо все там на месте добывать. Ну, так же, как сейчас многие вещи, когда Заполярье осваивается, ведь тоже когда-то Заполярье, это же была недоступная вещь. Но, правда, Заполярье в итоге потом ресурсы оттуда пошли. Да. Вот. Но, тем не менее, все равно, как бы по мере развития жизни или там человеческое пространстве, надо удешевлять ее, так сказать, ну, существование. Хорошо, давайте продолжим после перерыва.
7: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны
8: а также в канале «Добро Информ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
9: Продолжим после новостей.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручил их учителям героев специальной военной операции.
12: Искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
11: Глава государства особо отметил заслуги учителей в воспитании силы духа участников спецоперации. В московском пансионе воспитания с Министерства обороны прошли торжественные мероприятия ко Дню Учителя. Заместитель главы военного ведомства Виктор Горемыкин открыл скульптурную композицию под названием «Учителями славится Россия», а также вручил педагогам государственные и ведомственные награды. Генерал армии выразил признательность всем, кто выбрал своим призванием ответственную и благородную миссию, всецело посвятил себя обучению и воспитанию подрастающего поколения. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. А бойцы группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Там идут бои за освобождение 4 населенных пунктов. Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее села Рубленное. Тем временем штурмовики и подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в южной и центральной частях Доброполья. Морские пехотинцы наступали в северной части, а также выбивали противника с территории шахты «Добропольская». За сутки в городе освободили 51 здание, уничтожили более 20 боевиков. Наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, в понедельник били по судну, доставлявшему военные грузы в порт Южный. Ранее в Харьковской области разбили электроподстанцию, в Одесской – портовый пункт для переброски военных грузов, хранилище топлива в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. А в море, южнее Одессы, ударили по еще одному судну, которое доставляло военные грузы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардия рядовой Алексей Мазепин доставлял важный груз на передовую и попал под атаку FPV-дронов. После первого удара военнослужащий сохранил управление машиной. Но следующий дрон попал в заднюю часть автомобиля, где находился раненый товарищ. Гвардия рядовой нашла укрытие для транспорта и оказала сослуживцу первую помощь. Стабилизировав состояние военнослужащего, Мазепин доставил его в зону эвакуации. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
13: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
14: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
15: Реклама.
16: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
17: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: У нас в гостях сегодня Анатолий Алексеевич Петрукович, известный российский ученый, директор Института космических исследований, академик РАН. Анатолий Алексеевич, ну вот вы говорите, что промышленное освоение, ну все-таки это еще такое в далекой перспективе, но в то же время мы видим, что активно включились в процесс освоения Луны или, скажем, там, разработки технологий для освоения Луны частные компании, как какие-то стартапы небольшие, так и крупные миллиардеры, там, типа Илона Маска, Безоса и другие. Вот чем вы объясните включениями частников в этот процесс? Ну, они же всегда рассчитывают на возврат. Как вы сказали, вложил инвестиции, вернул инвестиции, да.
2: Ну, во-первых, они, в том числе в современной экономике, они рассчитывают на возврат в широком смысле. Там Илон Маск, например, очевидно, что перекрестно субсидирует и Tesla, и SpaceX, и какие-то другие свои компании, перекладывая там из кармана в карман, где-то здесь какие-то политические очки, полученные в одном месте, могут конвертироваться в чисто экономическую прибыль.
1: То есть такая экосистема, да?
2: Да, то есть это такая экосистема, где уже не важно, сколько ты конкретно золота привез с Луны, а важно, что там твоя лунная программа, она поднимает твой бизнес как бы на Земле. Тут же Илон Маск, поговорив о Марсе, тут же переключился на то, что он начал скупать наземные мобильные сети, которые, очевидно, связи.
1: Да.
2: Очевидно, это гораздо более прибыльный бизнес, в смысле, чем вот, но под флагом Марса.
1: Вот. То есть вот этот вопрос, это причуды богатых или это какая-то стратегия?
2: Нет, ну, во-первых, экономика позволяет. Вот первая экономика, вот такая экосистема, создание экономических экосистем позволяет и эту область инвестировать как политически правильную и экономически, так, и такой технологический вызов, который благоприятно сказывается на всем бизнесе. Вот.
1: Ну, и я понимаю, что все-таки еще мы упускаем, что все-таки у них еще, так как государство, есть государственные программы.
2: Это сейчас мы к этому вернемся, да.
1: Наверное, вот. В этом и тоже,
2: да,
1: для них
2: нет,
1: рынок.
2: Сейчас, да. И второй момент, то, что, конечно, вот этот бум частной космонавтики околоземной, когда там количество частных ракет невозможно просто пересчитать, вот даже специалисту. Вот у меня с 90-х годов там в институте висел плакат на стене ракет-носителей всего мира. Вот он десятки лет не менялся. Сейчас он просто удвоился. Просто невозможно перечислить.
1: Причем за счет частных.
2: За счет частных. И просто невозможно перечислить всех частников, которые хоть одну ракету в космос запустили. Я не говорю уже о тех, кто еще не запустил. Соответственно, то же самое со спутником. Этот технологический бум сделал более доступными и межпланетные технологии. И частники, конечно, начали это развивать как такой форсайт, шаг в будущее. И тут, конечно, очень помогли и государственные структуры, прежде всего, китайские и американские, которые начали просто заказы передавать из государственных агентств частникам. И, конечно, если мы говорим об объеме, проценте инвестиций, то основной процент лунных инвестиций – это выполнение госзаказа по доставке лунных модулей на Луну. Будь то ракета, будь то разработка самого модуля или какого-нибудь вездехода, все это ушло частникам.
1: А, кстати, сейчас же есть такой заказ НАСА по доставке гелия-3 с Луны на Землю.
2: Ну, НАСА в этом смысле такая организация, любящая форсайты. Вот они по мелочи, по пару миллионов, ну, для них по мелочи.
1: Ну, там примерно 40 миллионов или 50 миллионов долларов.
2: Да-да, они могут и конкурс объявить там на то, кто первый гелий-3 привезет с Луны. Да. Там. Даже неважно, нужно оно, нужно. Это считается таким элементом технологического развития. Не очень важно, как вы это продадите, важно, что вы технологии развиваете. Mm-hmm. И вот в этой таком инкубаторе начинают пышным цветом цвести их стартапы и какие-то, может быть, люди не очень честные, которые участки на Луне продают или там обещают какой-нибудь минерал привезти. Но в целом это очень позитивный такой технологический бульон, из которого точно что-то вырастет. Поэтому вот важно, что, конечно, нам не упустить не то, что Луну. Вот когда мы говорим о Луне там в России, там в других странах, мы не говорим не то, что там мы что-то потеряем на Луне, а то, что не столько то, что мы потеряем на Луну, если не пойдем, что мы пропустим вот этот технологический взрыв.
1: То есть у нас для технологий должна развиваться инициатива.
2: Да.
1: Для развития технологий. Если нет инициативы, не развиваются технологии. Поэтому вот это, я понимаю, они таким образом способствуют развитию инициативы, которая как следствие развития
2: потом
1: технологий.
2: Потом эта экосистема, когда она накачана вот инвестициями, рабочей силой, интеллектом и технологиями, она начинает сама себя воспроизводить.
1: Угу.
2: И уже это уже будет не остановить. Когда...
1: Дальше появляются Starlink, появляются вот эти и так далее. Системы, такие, которые реально дают пользу. То есть это даже, может, не в той области, куда инвестировали.
2: Да.
1: Но технологии используются для других систем. Понятно. Ну, вот в связи с этим, как вы считаете, какую роль может сыграть покорение Луны? Потому что сейчас же все говорят о покорении Луны. В освоении вообще всей Солнечной системы и ее ресурсов. Об этом тоже сейчас говорят, об астероидах и так далее.
2: Я бы сказал так, Луна – это первый шаг однозначно. Вот если говорить, опять же, возвращаясь к этой известной максиме космической деятельности, все определяется баллистикой. То есть куда мы можем за какие ресурсы мы можем куда-то...
1: Но мы, как физики, сказали энергетикой.
2: Энергетикой, да. Значит, сколько энергии мы должны потратить, чтобы куда-то долететь. И здесь, если мы летим в дальний космос, то тут экспоненты, как я говорю всегда. Мы упираемся в экспоненту. Чем дальше летишь, тем затраты растут экспоненциально. понятно. Поэтому каждый следующий шаг, он такой довольно сложный. И пока летят научные аппараты там к Плутону даже, это все равно такая лодочка, переплывающая Тихий океан. Можно переплыть на лодке или на плоту?
1: А можно и не переплыть.
2: А можно и не переплыть.
1: А гарантированно надо иметь уже
2: да, такой серьезный... если мы говорим о том, что значит, нам нужно что-то возить там, условно говоря, или что-то делать уже такое серьезное, нам нужны совершенно другие средства, которых у нас сейчас нет однозначно. И вот именно на примере Луны мы пытаемся построить межпланетную техническую систему уже практического применения, какого-то там не в чисто фундаментальное, а, ну, в смысле научного, а такого практического применения.
1: То есть, чтобы переплыть океан, хотя бы надо научиться переплывать озеро, да?
2: Ну, да, вот, типа да. того. Ну, не озеро, а там до ближайшего мыса доплыть
1: ну, да,
2: по
1: да.
2: океану, да. И здесь как раз Луна...
1: Прибрежных это... водах.
2: Как прибрежных
1: ведь
2: водах.
1: Ведь тоже сначала ведь да. все корабли, плавания корабельные, да. они были вокруг прибрежных вод.
2: Да, поэтому вот Луна — это такие прибрежные воды, где уже это как бы межпланетный полет, но еще не совсем настоящий. Уже еще можно вернуться практически всегда в течение там суток, двух суток, трех суток вернуться там при любой нештатной ситуации, если говорим о, если мы говорим о пилотируемом полете, лететь опять туда, ну, недолго, можно как бы много запускать и быстро получать ответ, получается или нет. Поэтому это, прежде всего, такой, как мы говорим сейчас, песочница для разработки межпланетных технологий, объективно. А уж но там будем добывать на астероидах или будем отбиваться всем миром от какого-то астероида, который на Землю полетит, это уже следующий вопрос.
1: Ну, да. Ну, кстати, для вот сравнения, до Луны расстояние примерно 400 тысяч километров, а для до Марса, ближайшее, когда он находится в ближней точке к Земле, это 55 миллионов, то есть больше, чем в 100 раз. Поэтому, конечно,
2: да, но при этом
1: два порядка.
2: По земным меркам околоземная орбита — это 400 километров.
1: Да, а 400, да. 400 и 50 миллионов.
2: Да, да, то есть здесь фактически вот даже вот от низкой околоземной орбиты Луны в 1000 раз дальше.
1: Сейчас мы понимаем, что вот в рамках этого вопроса, что до Марса, если марсианский комплекс строить вокруг, около Земли, выводить, да, на околоземную орбиту, то надо гигантскую энергетику, чтобы отправить к Марсу. Если вокруг подтащить его и собрать вокруг Луны, то там на порядок меньше энергетики от Луны, надо двигаться, что к Марсу. Ну вот в связи с этим у меня все-таки хочется спросить о наших исследованиях российских. А какие планы по исследованию Луны заложены в российской космической программе?
2: Ну, сейчас мы приняли, в прошлом году государство приняло такой довольно амбициозный и разносторонний национальный проект развития космической деятельности, как говорим, национальный проект «Космос», он действительно такой на фоне последних 20 лет беспрецедентный по размаху деятельности, по разнообразию проектов и по финансированию в том числе. Это, конечно, большой вызов и для космической отрасли, в том числе там лунная тематика предусмотрена в двух разделах. Это связанная с фундаментальной наукой, это программа предусматривает запуск 6 космических аппаратов, начиная от первого, должен в 28 году улететь, которые должны, ну, вот такую суверенную структуру компетенции российские на Луне, как бы место застолбить. Это и орбитальные аппараты для контроля съемки того, что происходит на поверхности Луны, и посадочные аппараты, которые должны опробовать, ну, вот вернуть нам компетенции мягкой посадки безаварийной и, ну, условно говоря, подобрать какое-то место, которое нам будет подходящее, если начнется такое массовое освоение, место размещения где-то в приполюсной зоне. Поэтому предусматривается и посадочные аппараты в разных точках, которые возьмут пробы грунта, определяют, как там пыль левитирует. Собственно, есть ли там вода под грунтом, ну, вот этот лед в небольших количествах. Попробуют его добыть в первом приближении, посмотреть, как это вот возможно его, чтобы он, условно, не улетучился по мере того, как мы его добываем, и по мере того, как мы грунт копаем. Ну, и предусмотрены более дальние перспективы и луноходы, которые должны вот обследовать зоны посадки. Тут довольно много не только научных, но и технологических задач, потому что если мы хотим поддерживать какой-то лунный полигон, нам нужно место, где много можно посадок осуществить, космических аппаратов. При этом каждый следующий космический аппарат, он может задеть предыдущий. То есть тут начинается такой компромисс между поиском наиболее интересного места с точки зрения приложений и местом, где можно удобно сесть. И где там можно... И Земля видна, например, постоянно, чтобы нет затенения горами, и Солнце видно более-менее, не затеняется. И здесь такой комбинации обстоятельств, которые мы еще до конца полностью не понимаем.
1: То есть условия надо сформировать?
2: Условия, да. Вот где это вот исторически? Вот на Земле уже люди как-то там чутьем понимают, что вот деревню надо, город надо строить там, вот здесь.
1: Да.
2: А вот здесь ничего не получится. Смоет там, невыгодно, ветер, значит, но разрушит кстати... кто-нибудь. Вот на Луне у нас такое понимание, где надо, вот, где надо жить. Ну,
1: пока еще не сложилось.
2: Пока еще четкого не сложилось, да.
1: Китай, кстати, интересно. Они же, у них гигантская программа, реализована в 10-х годах по автоматическому исследованию. И они, я понимаю, все-таки оценивают роль телекоммуникации, они решили немножко по-другому вопрос. Они туда запустили спутник связи вокруг Луны, который позволяет им видеть, ну, в любой точке, даже если Земли, Землю не видно, все равно связь с объектом иметь, правильно я понимаю?
2: Да.
1: То есть они уже начинают как бы создавать некую инфраструктуру, вот, о чем мы раньше говорили, даже для того, чтобы улучшить исследования. А вот в связи с этим, я знаю, что, ну, или мы знаем, что идут сейчас сотрудничество с Китаем по, ну, как бы по совместному проекту около, не около, около Луны, а лунной станции следствия. Вот здесь есть какие-то у нас продвижения?
2: Ну, здесь у нас, во-первых, подписано несколько соглашений с Китаем на тему лунной деятельности, скажем так. Это связано и с Международной научной лунной станцией, но это некий китайский проект, которым они подбирают сотрудничать с другими странами.
1: Собирают некие компетенции международные, да?
2: Да, и для того, чтобы в том числе и, как сказать, облегчить, ну, как сказать, получить больше выхлопа от этого проекта, когда ресурсы разных стран собираются и компетенции разных стран, то как бы эффективнее получаются все работы, эффективнее с точки зрения научного выхлопа.

0: S7 назывался, в августе должен был быть отложен сейчас на, до 27-го года. На нем должен был улететь российский прибор как раз.
1: Тоже ваш.
0: Да, сделанный в Институте космических исследований как раз для исследования пыли. Ну, вот это тоже пример такого сотрудничества, но здесь вот придется подождать еще годик до запуска.
1: Ну, то есть, если брать нашу программу, то мы сейчас в основном сконцентрированы на исследовательских задачах, то есть, да. Исследования вокруг Луны, ну, дистанционное зондирование Луны, там, да. Потом исследования ну, площадок и ровер. Ну, и какое-то взаимодействие.
0: Но это все практически, все эти тематика исследований, она в том или ином виде очень быстро выходит на прикладные задачи. Да. То есть это такие, как мы говорим, поисковые исследования, да. Которые должны потом превратиться во что-то полезное.
1: Да, а вот с точки зрения уже полета человека в космос мы немножко притормозили. У нас же было, мы с вами да. Участвовали в нескольких попытках разработать сверхтяжелый носитель, и, в общем-то, довольно неплохо все шло. Но потом, я понимаю, больше из экономических соображений работы были приостановлены.
0: Ну, здесь, да, мы сейчас как бы смотрим, что, если посмотреть этот национальный проект, то там закладываются такие основы компетенции, в частности, вот те ракетоносители, которые разрабатываются, они в будущем могут стать элементами вот этого национального сверхтяжелого носителя. Mm-hmm. Ну, плюс есть еще вот то, что называется лунные электростанции, которые Росатом вместе с Роскосмосом разрабатывает. Это тоже, в принципе, элемент такого будущего освоения, потому mm-hmm. что ядерный источник на Луне нужен, если мы хотим, например, ночью лунной что-то делать, не просто сворачиваться клубочком, я прошу прощения, вокруг ядерной батарейки и пытаться, значит, перезимовать, переночевать, да, и не замерзнуть. Никакую деятельность ночью на Луне вести невозможно без такого серьезного источника энергии.
1: Ну, у нас буквально осталось полминуты. Вот все-таки, может, коротко прогноз ваш. Как скоро возникнет лунная экономика и как она может изменить жизнь на Земле?
0: Ну, если говорить о каких-то независимых лунных бизнесах, да. То, наверное, это конец 21 века, я бы так сказал. Да. А вот так, чтобы было, можно было, это было регулярное что-то не... регулярное пребывание, регулярная деятельность, я думаю, это 40-е годы.
1: Спасибо. Очень интересная беседа, Анатолий Алексеевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был известный российский ученый в области исследования космоса Анатолий Алексеевич Петрухович, директор Института космических исследований, академик РАН. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, друзья. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, друзья! Я Александр Носков из группы «Зверобой». Рад вам представить совместную песню группы «Зверобой» и группы «Партизан ФМ», которая называется «Окопная». Это песня о музыкально-фронтовых бригадах, которые постоянно ездят на фронт и поддерживают наших героических ребят.

0: Время выбрало нас.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Этот день в истории. 5 октября. День рождения графа Алексея Орлова-Чесменского.
4: 5 октября 1737 года родился полководец и государственный деятель екатерининских времен. Алексей – один из пяти братьев Орловых, пребывавших в великой милости у императрицы Екатерины II. Орловым-Чесменским он стал зваться за победу над турками в Чесменском сражении. Современники ставили эту битву в один ряд с победами Суворова и Потемкина. Человек могучего роста и невероятной силы, он одним ударом сабли срубал голову быку. И в рукопашной схватке Орлову не было равных. В своем поместье он построил первый в стране спортивный стадион для кулачного боя и борьбы на опоясках.
3: Пятое октября. Этот день в истории.
4: В 1806 году, во время войны с французами, Алексей Григорьевич возглавил ополчение, формировавшееся в Курске. А еще Алексей Орлов создал первую в России цыганскую хоровую капеллу. Он же построил в своем имении огромный конезавод и вывел изумительную породу лошадей. Орловских рысаков назвали в его честь.
3: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
5: Начался сезон миграции птиц, и некоторые из пернатых пересекают даже океаны. Как они это делают?
6: Отвечает орнитолог Елена Чернова.
7: Нужно понимать, что к миграции птицы долго и основательно готовятся. Отъедаются, набирают жирок. А когда наступают сроки перелета, птицей овладевает беспокойство. Она хочет лететь, у нее есть потребность, вот, нужно сниматься, нужно, пора. И она начинает лететь выбранным видом направлений. У некоторых видов это направление практически невозможно изменить, потому что оно зашито в инстинкты и, безусловно, проявляется у каждой снова рожденной птицы. А есть виды, которые до известной степени могут корректировать свою миграцию, и если на пролете есть какое-то неудобное место, либо там начался шторм, либо еще чего-то случилось, они просто обогнут эту проблемную локацию. Когда птица летит, она обычно выбирает пути, на которых можно время от времени остановиться, отдохнуть, прийти в себя. Такого, чтобы птица летела тысячи километров без сна и отдыха, в общем-то, не бывает. Ни один живой организм такого не выдержит. Если они пересекают океаны, они стараются это делать в наиболее узких местах, через проливы, через острова, где все-таки можно перевести дух. Исключение составляют водоплавающие птицы, которые меньше привязаны к суше и в крайнем случае могут вполне передохнуть просто на воде. Ну и, разумеется, исключение составляют птицы вроде наших стрижей, которые, строго говоря, на землю вообще могут не садиться. Они совершенно спокойно чувствуют себя в воздухе, они кормятся в воздухе, но они улетают раньше всего, потому что им нужны насекомые.
3: Очень важные вопросы.
1: Радио «Звезда».
8: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин на открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
2: И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной. Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс. Знаю, что вы сохранили саму суть, а именно высокую цель «Точки будущего» – создать для детей из приемных семей, ребят с ограничениями по здоровью, равные со сверстниками возможности и для получения общего образования, и для достижения жизненного успеха, как результат.
1: Образовательный комплекс «Точка будущего» построен в поселке Жатаи в Якутии. При его создании учитывали условия вечной мерзлоты. При этом ранее первый подобный комплекс построили в Иркутске. Министерство обороны России и другие службы отслеживают ситуацию у границ России после сообщений о переброске неких эстонских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Поводом стала публикация газеты Financial Times о переходе Таллина к стратегии так называемой активной обороны у границ нашей страны. Кроме того, в заявление для прессы Песков добавил: на фоне ударов возмездия по объектам ВСУ со стороны Москвы, иностранные дипломаты, живущие в Киеве, должны сами принимать риски, связанные с работой, на фоне продолжающихся боевых действий. Правительство проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции, подтвердил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Страховые пенсии в следующем году увеличат дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Таким образом, средняя пенсия достигнет почти 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум составит чуть больше 20 тысяч, а реальные доходы россиян в 2027 году, по прогнозу, вероятно, вырастут на 1,5%. В ближайшие десятилетия внедрение искусственного интеллекта сократит количество вакансий в России на 10%, лишив работы 7 миллионов человек. Это прогноз экспертов президентской академии. Максимальный риск автоматизации грозит сферам финансов, науки и образования, тогда как строительство и сельское хозяйство почти не пострадают. Специалисты подчеркивают, что массовая безработица маловероятна, поскольку высвобождающиеся кадры перетекут в новые отрасли, связанные с обслуживанием нейросетей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельевы сегодня решили остаться дома и заняться делами по хозяйству. Стирка, уборка и душ перед сном. Вот только планам не суждено было сбыться. Во всем доме неожиданно отключили горячую воду. Но ведь никаких предупреждений не было. Стоит ли жаловаться в управляющую компанию? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. Плановые отключения горячей воды, как правило, происходят с мая по август и длятся от 7 до 10 дней. С графиком проведения таких профилактических работ вас должны ознакомить заранее. Ищите объявление в подъезде или на сайте управляющей компании. Если уведомлений нет, то это нарушение. Второе. Если отключение воды было внеплановым, и вы не получили горячую воду в нужном объеме, то можете рассчитывать на перерасчет этой услуги. Для этого обратитесь с письменным заявлением в свою управляющую компанию. Третье. Помните о нормативах. Горячую воду не могут отключить в течение одного месяца суммарно более чем на 8 часов или на 4 часа единовременно. В случае аварии простой не может длиться более 24 часов, а при плановом отключении летом не более 10 суток подряд. Четвертое. Если в вашем доме нет горячей воды, для начала позвоните в единый диспетчерский центр или управляющую компанию и уточните причину. Не устроил результат? Жалуйтесь в жилищную инспекцию. Если же температура горячей воды вдруг стала ниже 60 градусов или выше 75 градусов, то обращайтесь по тем же контактам. Подведем итоги. О плановом отключении горячей воды вас должны оповестить заранее. Если вы не получили воду в нужном объеме, требуйте перерасчет. Помните о нормативных сроках отключения горячей воды. Жалуйтесь в свою управляющую компанию или жилищную инспекцию. К счастью, через пару часов горячую воду дали, и Савельевы смогли завершить все свои дела. Но если ситуация повторится, то наши герои знают, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
5: А вот была история.
7: Однажды известный итальянский композитор Россини осматривал собранную одним аристократом коллекцию орудий пыток всех времен и народов. В конце экскурсии композитор поинтересовался у хозяина: «А вас в детстве учили музыке?»
8: «Конечно!» — ответил тот.
7: «Тогда почему же в коллекции орудий пыток нет фортепиано?»
5: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
5: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Попрыгунья» читает Игорь Тарадайкин.
10: Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо: «Не плачь громко, мам. Зачем? Надо молчать об этом. Надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уже не поправишь». Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей. Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла. И случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского. И все понимали это. Однажды она сказала Рябовскому про мужа: «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой: «Этот человек гнетет меня своим великодушием». Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали. Виолончелист играл, певец пел. И неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую. И Дымов, улыбаясь, говорил: «Пожалуйте, господа, закусить». По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась, и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. «Я сейчас диссертацию защищал», — сказал он, садясь и поглаживая колено. «Защитил?» — спросила Ольга Ивановна. «Ого!» — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. «Ого!» — повторил он. «Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет». Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все. И настоящее, и будущее. И все бы забыл. Но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология. К тому же боялась опоздать в театр. И ничего не сказала. Он посидел 2 минуты, виновато улыбнулся и вышел. Это был беспокойнейший день. У Дымова сильно болела голова. Он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна по обыкновению в 1:00 отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд-натюрморт и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог — сходить к художнику. Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем. И когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было. Это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной. Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь: «А, очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?» Глаза Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала. «Я принесла вам этюд», — сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали. «Натюрморт». «А, этюд». Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно шла за ним. «Натюрморт первый сорт», — бормотал он, подбирая рифму. «Курорт, черт, порт». Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти. Но она ничего не видела сквозь слезы. Была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой козявкой. «Я устал», — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. «Это мило, конечно. Но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд. К как вам не наскучит. Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако знаете, как я устал. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю, а? Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтобы не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее пробежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено. Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо. И как весной или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь. И, вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же, и каждый день говорит одно и то же, и что он застыл, и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину. «Мама», — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. «Мама, что тебе?» «Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что. Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым». Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии. Его имя, Осип, не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур. Осип охрип, Архип осип. Теперь же она вскрикнула. «Осип, этого не может быть. Пошли. Мне нехорошо», — сказал за дверью Дымов. И слышно было, как он подошел к дивану и лег. «Пошли». Глухо послышался его голос. «Что же это такое?» — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. «Ведь это опасно». Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню. И тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете, с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал. И вспомнилась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было 2 часа ночи.
5: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Попрыгунья».
10: Когда в 8 часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой крутил левый ус. «К нему, извините, я вас не пущу», — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. «Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.
11: У него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом Ольга Ивановна.
10: «Тех, кто на рожон лезет по-настоящему, под суд отдавать надо», — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. «Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо. Так, сдуру».
11: «Опасно? Очень?» — спросила Ольга Ивановна.
10: «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать. В сущности, приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом. Потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодиакона. Потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив в свое время, не уходил домой, а оставался. И как тень бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку. И некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева. Он знает все, и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка. А дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе. А помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься. «Ах, как я страшно солгала!» — думала она, вспоминая беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. «Будь оно все проклято!» В 4 часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верной женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами? То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем, было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Пф-ф-ф», — храпел он. «Пф-ф-ф-ф», — И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета, все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех. Даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он вполголоса. «Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела».
11: «А вы пошлите за Шреком?» — сказала Ольга Ивановна.
10: «Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос». Да что, Шрек? В сущности, ничего, Шрек. Он Шрек, я Коростелев. И больше ничего. Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала, одетая в неубранной с утра постели, и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от пола до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. «Натюрморт, порт», — думала она, опять впадая в забытье. «Спорт, курорт, а как Шрек? Шрек. Грек, врек, крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси! Избави!» Шрек, грек. И опять железо. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки. Приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила: «Барыня, постель прикажете послать?» И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы. Приснился дождь на Волге. И опять кто-то вошел в спальню. Кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. «Который час?» — спросила она. «Около трех». «Ну, что?» «Да что?» «Я пришел сказать... Кончается». Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься. «Кончается», — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. «Умирает, потому что пожертвовал собой. Какая... потеря для науки», — сказал он с горечью. «Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем», — продолжал Коростелев, ломая руки. «Господи, Боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, что ты наделал? Ай-яй! Боже мой!» Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. «А какая нравственная сила!» — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. «Добрая, чистая, любящая душа! Не человека, стекло! Служил науке и умер от науки! Работал как вол, день и ночь, никто его не щадил! И молодой ученый, будущий профессор, Должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки. Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата. И сам себя не щадил. И его не щадили. Да что? В сущности. Да. Редкий человек, сказал кто-то басом в гостиной. Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями. И вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи, врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала, прозевала». Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло. «Дымов!» — позвала она громко. «Дымов!» Она хотела объяснить ему, что это была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться, испытывать священный страх. «Дымов!» — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. «Дымов! Дымов же!» А в гостиной Коростелев говорил горничной: «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они и обмоют тело, и уберут. Все сделают, что нужно».
5: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Попрыгунья».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: О врачах и пациентах.
2: Специальный литературный проект
1: «Доктор Чехов. Истории болезней».
3: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Тиф». Читает Андрей Бархударов.
4: В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих, ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией. По всем видимостям, зажиточный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему.
5: «Га, вы офицер. У меня тоже брат офицер, но только он моряк. Он моряк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?»
4: «Я там служу».
5: «Га, а вы семейный?»
4: «Нет, я живу с теткой и сестрой».
5: «Мой брат тоже офицер, моряк, но он семейный, имеет жена и 3 ребенка. Га!»
4: Чухонец чему-то удивлялся, идиотски широко улыбался, когда восклицал «га!» и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому не здоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон. «Противный народ эти чухонцы и греки», — думал он. «Совсем лишний, ни к чему не нужный. Противный народ. Занимают только на земном шаре место. К чему они?» И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом. Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам. Во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман, мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотание голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса.
5: «Готова почта! Готова!»
4: Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр, что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым — все это, мешаясь с угрозами и миганием туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался поудобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось. Чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим «га» и вновь засыпал. А ноги поручика все никак не укладывались на диване, и грозящие образы все стояли перед глазами. В Спирове он вышел на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть. «И как они могут есть?» — думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнущего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты. То и другое казалось ему противным до тошноты. Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы. И улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое улыбающееся лицо. Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую погоду.
5: «Ка!» — удивился он. «Это какая станция?»
4: «Не знаю», — ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.
5: «А в Твери когда мы будем?»
4: «Не знаю. Извините, я не могу отвечать. Я болен. Простудился сегодня».
6: Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уже более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.
5: «Почта готова?» — донесся издали глухой голос.
7: «Готово»,
5: — ответил бас почти у самого окна.
4: Это была уже вторая или третья станция от Спирова. Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле. Но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо. Ноги лежали неудобно, спину дуло от окна, но, как ни мучительно было ему, уж не хотелось переменять свое положение. Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены. Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло. Пассажиры надевали шубы и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых фартуках и с бляхами суетились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально он получил багаж и нанял извозчика. Извозчик запросил с него до поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно, послушно сел в сани. Разницу в числах он еще понимал, но деньги для него уже не имели никакой цены. Дома Климова встретили тетка и сестра Катя, 18-летняя девушка. В руках Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов. Очнувшись, он увидел себя в своей постели, раздетым, увидел графин с водой и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки по-прежнему не укладывались, язык прилипал к небу и слышалось всхлипывание чухонской трубки. Возле кровати, толкая своей широкой спиной Павла, суетился плотный чернобородый доктор.
8: «Ничего, ничего, юноша», — бормотал он. «Отлично, отлично, так-так».
4: Доктор называл Климова юношей. Вместо «так» говорил «тек», вместо «да» — «де».
8: «Де-де-де», — сыпал он. «Тык-тык! Отлично, юноша! Не надо унывать!»
4: Быстрая, небрежная речь доктора, его сытая физиономия и снисходительная «юноша» раздражили Климова.
8: «Зачем вы зовете меня юношей?» — простонал он. «Что за фамильярность? К черту!» И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать.
4: «Отлично, отлично», — забормотал доктор, нисколько не обижаясь. «Не надо сердиться. Да-да-да». И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне. Дневной свет в спальне то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не отходил от кровати, и каждую минуту слышалось его «д-д-д». Через спальню непрерывно тянулся ряд лиц. Тут были Павел, Чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов видел своего полкового священника, отца Александра, который в епитрахилии с требником в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик вспомнил, что отец Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал ляхами, и, желая посмешить его, крикнул: «Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!» Но отец Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз за разом бесшумно входили и выходили две тени. То были тетка и сестра. Тень сестры становилась на колени и молилась. Она кланялась образу, кланялась на стене и ее серая тень. Так что Богу молились две тени. Все время пахло жареным мясом и трубкой чухонца. Но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты и стал кричать: «Ладан! Унесите ладан!» Ответа не было. Слышно было только, как где-то негромко пели священники и как кто-то бегал по лестнице. Когда Климов очнулся от забытья, в спальне не было ни души. Утреннее солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес, значит, снега уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого и щекочущего смеха. Всем его существом от головы до ног овладело ощущение бесконечного счастья и жизненной радости,

0: графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир Божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина. Как мило симпатичен доктор, как вообще хороши и интересные люди.
1: «Де-де-де», — сыпал доктор. «Отлично, отлично. Теперь уж мы здоровы. Так-так».
0: Поручик слушал и радостно смеялся. Вспомнил он чухонца, даму с белыми зубами, окорок, и ему захотелось курить, есть.
1: «Доктор», — сказал он, — «прикажите дать мне корочку ржаного хлеба с солью и сардин».
0: Доктор отказал. Павел не послушался приказания и не пошел за хлебом. Поручик не вынес этого и заплакал, как капризный ребенок.
1: «Малюточка!» — засмеялся доктор. «Мама, бай, а-а!»
0: Климов тоже засмеялся и по уходе доктора крепко уснул. Проснулся он с той же радостью и ощущением счастья. Возле постели сидела тетка.
2: «А, тетя!» — обрадовался он. «Что у меня было?»
3: «Сыпной тиф». «Вот что! А теперь мне хорошо! Очень хорошо! Где Катя?»
4: «Дома нет. Вероятно, зашла куда-нибудь с экзамена». Старуха сказала это и нагнулась к чулку. Губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение доктора, она проговорила: «Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!» Она уронила чулок и нагнулась за ним, и в это время с головы ее свалился чепец. Взглянув на ее седую голову и ничего не понимая, Климов испугался за Катю и спросил: «Где же она, тетя?» Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:
3: «Заразилась от тебя тифом и умерла. Третьего дня похоронили». Эта страшная, неожиданная новость целиком вошла в сознание Климова. Но, как ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животные радости, наполнявшие выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть.
0: Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо и прислушался к неприятному стуку старых рельсов, которые провозили мимо, сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме. «Какой я несчастный!» — забормотал он. «Боже, какой я несчастный!» И радость уступила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери.
5: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Тиф».
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Вячеслав Шишков. Рассказ «Режим экономии». Читает Александр Курицын.
1: Режим экономии кому полезен, а кому и вреден. Иной от этого режима удавиться может. Например, вот вам фактик небольшой. Было дело в голодное время, а сам я мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уж некогда угодников мазать, да и негде, даже попы нуждаться стали. И вот пришла мне в голову идея. А поезжай-ка ты, Сёмушкин, по деревням, внушая сам себе, будешь с богатых мужиков морды малевать. В четырех селах ни хрена не вышло, а в пятом клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш. Страсть богатый, черт. Ладно, говорит, рисуй по очереди всех, потому по-благородному желаю жить, чтобы все на стенках висели форменно, да. Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по 30 яиц. Он говорит, пиши за харч, жрать будешь и довольна. «Это грабеж, — говорю ему. Вы, гражданин, искусства не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по 3000 золотом за портрет берет. Начхать мне на твоего Репина. Он Репина, я Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай инструмент и дальше». И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адово, то есть такая жара. 6 собак на деревне очумело. Я посадил его под лица у ворот на самый санцепёк и велел шубу с шапкой надеть. «По что? Рисуй в красной рубахе при часах». «Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся». Он сидит под градом с него, а я в холодок устроился, разглядывая его, а он пыхтит. Тучный дьявол, жирный. «А что ж ты, живописец, не малюешь?» «Я физиономию вашу изучаю. Очень величественная у вас физиономия, как у воеводы». Он бороду огладил, приосанился. Я ему: «Нет, Дмитрий Титыч, шевелиться нельзя».
2: «Ну, неужто нельзя? А меня клоп кусает».
1: «И разговаривать нельзя, и мигать нельзя. Кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю». И стал подмалевывать. А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну, прям живьем сожрал бы ее, а нельзя. Я говорю: «Пожалуйста, не обращайте на нее внимания, поползает, поползает, да и улетит, а то портрет испортите, снова придется». Гляжу, он губы скривил чуть-чуть и поддувает на муху с левого угла, а муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да и поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу Богу отдала.
2: «Ну вот, — сказал я, — портрет испорчен снова».
1: «Господин живописец, — взмолился он, — нельзя ли в холодок? Шибко жарко, и глазам очень трудно на солнышко глядеть». «Нет, нет, — сказал я, — замрите окончательно». Часика через 3 я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил, Мишка, подбирай! И, не стыдясь, баб оголился, да ну как тюлень нырять, да гогочет. Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем, да думаю, я тебя нафиме покажу настоящий режим экономии, ты у меня взвоешь. «А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки?» — спросил Огурцов. «2 пуда, меньше не возьму, снова писать придется».
2: «Да ведь ты пуд просил».
1: «Меньше 2 пудов не могу. В шапке ежели пуд. Не желаете, тогда до свидания. Я художник самый знаменитый. Всех великих князей писал, 2 митрополитов, Гришку Распутина». «Портрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов, — а я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй без шапки». После обеда хозяин выпил 8 стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел. «Идем, что ли? Черт, тебя задави совсем.
2: Только ты не серчай на меня, голубок.
1: Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него, шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный. От до чего упарился, аж в сапогах жмыхает. Ничего, говорю, терпите, великие князья с митрополитами тоже потеют. Через час у него кровь из носу пошла, через 2 часа он вдруг побелел, простонал Каваскубы и упал. Я только написал 1 голову. Сходство поразительное. Даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит. Дюжа правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень. Дорого, говорю. 5 пудов. Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал: «Рисуй, сволочь!» Я потребовал плату вперед, посадил Брюхана в холодок, в красной рубахе, он при часах, с медалью, и стал со всем старанием писать. Пишу да говорю. Один великий князь для прохлады позировал у меня в подштаниках. Ну, за это я дорого взял. Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака 2 месяца. Мучиться заработал и деньжат. На прощание кулак встал и сказал: «А ты все-таки жулик. Ловко нагрел меня». Я ответил: «Другой раз не жадничайте. Вы человек богатый. Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку ради режима экономии песку подсыпал».
0: Мы читали рассказ Вячеслава Шишкова «Режим экономии».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал предложение о создании нейросетей, заточенных под образовательные задачи. На встрече с педагогами президент отметил, что технологии искусственного интеллекта следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата.
1: Президент также отметил, что учителя в приграничных регионах России выполняют свой долг перед детьми наилучшим образом, хотя сейчас педагогам там работать непросто. Владимир Путин особо отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. Российские вооруженные силы поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Также беспилотниками нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам на Украине возмездием за удары киевского режима по мирной инфраструктуре России. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина должна заплатить за эти действия. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев собирается удвоить интенсивность ударов по российским НПЗ. Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек. Половина из них в прошлом году получили доход, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в Совете Федерации. По его данным, 6,5 миллионов граждан совмещали самозанятость с трудовыми отношениями. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится с 2019 года и до конца 2028. Условия по налоговым ставкам пока остаются прежними. И нынешний игровой сезон станет последним для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Об этом объявил сам нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталс. Форвард выступает за клуб с 2005 года. После карьеры спортсмен намерен вернуться в Россию с семьей из Соединенных Штатов. Отмечу, что Овечкин рекордсмен лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах, побивший достижение другого легендарного хоккеиста Уэйна Грецки. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны.
4: Контора пишет, сказал Остап.
3: Это возмутительно, заорал одноглазый. Отдайте мою ладью.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Река истории. История реки. Тулома. Летом 1920 года начальник Мурманского геологического отряда Павел Виттенбург пригласил своего хорошего знакомого, художника-акварелиста Альберта Бенуа, поучаствовать в научной экспедиции на севере.
8: Альберт Николаевич, вы совсем духом пали. Оно понятно, здесь, в Петрограде, холодно, голодно. Как говорится, ни еды, ни вдохновения. А там, на реке Тулома, представляете, Тулома! Не помню, кто сказал: зимний сумрак и радость короткого лета. Поехали! Будете штатным художником экспедиции.
7: Альберту Бенуа, старшему сыну известного русского архитектора и одному из основателей общества русских акварелистов, на тот момент исполнилось 68 лет. Но он согласился. Экспедиция продолжалась всю осень 20-го года. 12 человек-участников 2 недели добирались в теплушке до Мурманска. Там пересели на лодки и поплыли вверх по течению реки Туломы. Той самой, что впадает в Кольский залив. Самой полноводной реки Кольского полуострова. Жили прямо на каменистом берегу в палатках. Ученые искали железную руду. Бенуа, очарованный северной природой, вдохновенно писал этюды. Все бы ничего. Да только в Петрограде экспедицию не смогли снабдить провиантом. Ученые питались тем, что удалось подстрелить или наловить. По возвращении домой Альберт Бенуа нарисовал свой обед. Натюрморт, который он с явным сарказмом подписал: «Наше лакомство – свежие кильки и селедка. 21 декабря 1920 года, Мурманск».
9: Тулома. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 14. Союз меча и орала. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полисов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила, кто там, Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в 99-м году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились!» — сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо», — сказала она. «Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна».
3: «Но я приехал вовсе не из Парижа», —
2: растерянно сказал Воробьянинов. «Мы с коллегой прибыли из Берлина», — поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. «Об этом не рекомендуется говорить вслух».
4: «Ах, я так рада вас видеть», — возопила гадалка. «Войдите сюда, в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?»
2: «О-о-о», — заметил Остап. «Первое свидание, трудные минуты. Разрешите мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?» Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полисова, где Остап, сидя на обломке ворот дома номер 5 по Перележенскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночку и с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап, и, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полисова за руку. «Старуха не подкачает, надежная женщина». Полисов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
5: «Всегда!»
2: — восторженно ответил Полисов.
5: «Россия вас не забудет!»
2: — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице». Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет. Государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенный к императору». Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полисове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. «Наших в городе много?» — спросил Остап напрямик. «Каково настроение?» «О, при наличии отсутствия», — сказал Виктор Михайлович и стал путанно объяснять свои беды. «Тут был и дворник дома номер 5, возомнивший о себе хам, и плашки 3/8 дюйма, и трамвай, и прочее». «Хорошо!» — грянул Остап. «Елена Станиславна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
4: «Кого же можно пригласить? Максим Петрович разве с женой?»
2: «Без жены», — поправил Остап, — «без жены. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении, к которому деятельно примкнул Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина Быстроупака Дядьева, председателя Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом», — заговорил Полисов.
6: «Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславна, потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кислярским».
2: Полисов умчался, гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
4: «А что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич.
2: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек».
4: «Почему?»
2: «Потому что, простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег?»
4: «Каких денег?»
2: «Всяких, включая серебро и медь».
4: «А 35 рублей?»
2: «И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?»
4: Ипполит Матвеевич молчал.
2: «Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особо приближенной к императору».
4: «Зачем?»
2: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
4: «Что же я должен делать?» — простонал Ипполит Матвеевич.
2: «Вы должны молчать. Иногда для важности надувайте щеки».
4: «Но ведь это же обман!»
2: «Кто это говорит? Это говорит граф Толстой или Дарвин?» «Нет, я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель».
7: «Не задумывайтесь! Молчите! И не забывайте надувать щеки!»
4: «К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести!»
2: «Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
2: Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Полисовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа сторожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
8: «Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам».
2: «Вы дворянин?»
8: «Да, был».
2: «Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь, потребуется ваша помощь. Полисов вам говорил? За граница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!» Остап отогнал Полисова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил, в каком полку служили. «Придется послужить отечеству». «Вы дворяне?» «Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь». «Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание!» Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславной владельцу Быстроупака, Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быстроупака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, глядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг?» Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась, посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях.
6: Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал: «Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам Родины». Кислярский сочувственно загрустил. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. «Как же?» — ответил Кислярский. «Это господин Воробьянинов». «Это!» — сказал Остап. «Гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору». «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
2: «Тайный союз меча и орала!» — зловеще прошептал Остап. 10 лет!» мелькнула у Кислярского мысль. «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки». «Я тебе покажу, сукин сын», — подумал Остап. «Меньше чем за 100 рублей я тебя не выпущу». Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
7: «Граждане!» — сказал Остап, открывая заседание. «Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой, и те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем!» Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. «Какие дети?» — подумал он. «Почему дети?» Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец Быстроупака был чрезвычайно доволен.
2: «Красиво составлено», — решил он. «Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи почет. Не вышло, мое дело 16-е. Помогал детям, и дело с концом».
6: Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на 7-м небе.
2: «Золотая голова!» — думал он.
6: Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер.
7: «Товарищи!» — продолжал Остап. «Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?»
6: Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. «Попрошу делать взносы, Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия». Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленый Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказания Остапа. «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап, — «начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
3: «Лучшие времена дам больше», — заявил он.
6: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап. «Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится». 8 рублей дали Никеша с Владей. «Мало, молодые люди». Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
7: «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
6: Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим. В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
7: «Всего!» — возгласил Остап. — 488 рублей. 12 рублей не хватает для ровного счета.
6: Елена Станиславна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в редикюле искомые 12 рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться, Елена Станиславна совсем размякла, гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет». «Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах». При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. «Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел». Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей. «Извозчик!» — крикнул он. «Вези Феникс!» «Это можно!» — сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. «Это что, закрыто?» «По случаю 1 мая». «Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде. Ну тогда валяй на улицу Плеханова, знаешь?» Остап решил поехать к своей невесте.
7: «А раньше как эта улица называлась?» — спросил извозчик.
6: «Не знаю».
7: «Куда же ехать, я не знаю».
6: Тем не менее Остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе, как бывшая губернаторская. Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.
7: «Вези в Сорбонну!» — крикнул он.
6: «Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!» Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян, гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все — арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии «Товарищ Бендер». Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Гойка!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!». «Выстяжатель!» — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтобы все было готово. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел.
9: «Как вам это удалось?»
6: — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре-то ее не буди. Увы, пришлось оставить любимую записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет. Отдыхал на стуле по пути. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела. «Вы дверь заперли?» — спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. «Такого материала теперь нет. Надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь». Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. «Готово!» — — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. «Ну!» — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. «Ну! Ну!»
7: «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «И этот шанс пока не наш!»
6: Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились!» Он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам!» Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайная ситечка. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет». Компаньоны запихнули обломки стула под кровать, и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер 5 по Перелешинскому переулку. Заворачиваясь за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «Караул!» и «Хам!». До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд вносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над Гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс. «Смотрите, смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхин, сукин сын!» Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей физгармонией и 5 оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей. Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул: «Пашка, на толкучку едешь!» Паша Емельевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели?» — радостно спросил Остап. «Красота! Вот работают люди!» Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. «Ничего, папаша, не унывайте! Заседание продолжается! Завтра вечером мы в Москве!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Часть вторая. В Москве. Глава 15. Среди океана стульев. Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, палати, заваленки, а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов, оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых, герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровище мадам Петуховой. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Аку и, усилив ход, стал приближаться к Москве. Глава 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути, последний час перед Москвой. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. От резкого торможения хрустнули поясные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали 10:55. На часах Ярославского вокзала было ровно 10. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали 9:50. «Очень удобно для свиданий», — сказал Остап. «Всегда есть 10 минут форы». Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.
3: «Куда мы, однако, едем?» — спросил Ипполит Матвеевич.
2: «К хорошим людям», — ответил Остап. «В Москве их масса, и все мои знакомые».
3: «И мы у них остановимся?»
2: «Это общежитие. Если не у одного, то у другого места всегда найдется». Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом вражке.
3: «Что это за дом?» — спросил Ипполит Матвеевич.
2: Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. «Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца».
3: «Неужели монаха?»
2: «Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко».
3: Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношения. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от года возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Свет и воздух», — сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Ипполит Матвеевича кто-то засопел. «Не пугайтесь», — заметил Остап. «Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» — осведомился Остап. «Это еще ничего, это физические мучения, зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопола. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти в два аршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы.
2: «Ты дома, Коля?» — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. «Дома!» — ответили за дверью.
4: «Опять к этому дураку гости с позаранку пришли!» — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.
5: «Да дайте же человеку поспать!»
2: — буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели.
4: «Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло!»
2: В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь, все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матрасе с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены. И жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.
6: «Прекрасное утро, сударыня», — сказал Ипполит Матвеевич.
2: Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. «Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу, слушайте». И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала: «Звери вы дураки». За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. «Видите? Они ничего не слышат. Звери вы дураки, болваны и психопаты. Видите?»
3: «Да», — сказал Ипполит Матвеевич. А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую. Хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле. В это время вернулся Коля с Остапом. Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.
7: Верно, ребята, закричал Коля. Идите к Иванополу. Это свой парень.
3: «Приходите к нам в гости», — сказала Колина жена. «Мы с мужем будем очень рады».
5: «Опять в гости зовут?»
3: — возмутились в крайнем пенале.
5: «Мало им гостей!»
3: «А вы дураки, болваны и психопаты, не ваше дело», — сказала Колина жена, не повышая голоса.
7: «Ты слышишь, Иван Андреевич?» — заволновались в крайнем пенале. «Твою жену оскорбляют, а ты молчишь?»
3: Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка. «Буду не раньше 9. Ч. Пантелей». «Не беда», — сказал Остап. «Я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраса. «Отлично устроимся», — сказал Остап. «Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей сукин сын, куда он девал матрас, интересно знать». Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. «Аут!» — сказал Остап. «Класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать». Концессионеры разостлали на полу газеты, и Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграммы и заснул. И Ипполит Матвеевич спал уже давно.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
3: Глава 17. Уважайте матрасы, граждане.
8: Лиза, пойдем обедать. Мне не хочется, я вчера уже обедала.
3: Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца.
8: Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Говори тише, все слышно.
3: И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через 2 минуты Коля понял в первый раз за 3 месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраса, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. 10 рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих, одно первое борщ монастырский и одно второе, фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов 13 рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель, поэтому Коля пылко заговорил.
8: «Подумай только, пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса».
3: «Конечно», — застенчивая ирония сказала Лиза. «Например, ангина».
8: «Да-да, и ангина. А что ты думаешь, организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции? Как это глупо».
3: «Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов».
8: «Ведь ты пойми», — закричал Коля, «какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни». «Пусть отнимает», — сказала Лиза. «Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить».
3: «Почему же ты не хотела говорить?»
8: «У меня не было сил. Я боялась заплакать».
3: «А теперь ты не боишься?»
8: «Теперь мне уж все равно».
3: Лиза всплакнула.
7: «Лев Толстой», — сказал Коля дрожащим голосом, — «тоже не ел мясо».
8: «Да», — ответила Лиза, икая от слез, — «граф ел спаржу».
3: Спаржа не мясо.
9: А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо. Ел, ел, ел. И когда Анну Каренину написал «Лопал, лопал, лопал». Да замолчи. Лопал, лопал, лопал.
3: А когда Крейцера у «Сонату» писал, тогда тоже лопал? Ядовито спросил Коля.
9: Крейцер «Сонату» маленький. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках.
3: Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым? Я к тебе прицепилась, Толстым? Я к вам прицепилась, Толстым?
2: Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.
9: Куда ты идешь? Оставь меня в покое. Иду по делу.
2: И Лиза убежала.
4: «Много воли дано вашей сестре при советской власти», сказали в крайнем слева пенале. «Утопится!»
2: решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрасы. Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрасов. Они везут их с таймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего счастья? Человек, лишенный матраса, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре приятно отдыхать в качалке. Снежинки вьются на дворе, и как мечты летают галки. Матрас ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят финагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Финоген делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно, повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Финоген, собравший налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом

0: даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрас, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. «Я сломлю твое упорство, поэт!» — говорит матрас. «Тебе уже не надо будет бегать на телеграф, писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать, служи! Подумай о жене и детях! У меня нет жены!» — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. «Она будет! И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему! У тебя родятся дети!»
1: «Я не люблю детей!»
0: «Ты полюбишь их!»
1: «Я убью тебя, матрас!»
0: «Щенок, если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление!» Так каждое воскресенье под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье — музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут: «Эх, люди жили!» Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне. В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит, тоскуя: «Эх, люди жили!» Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. «Это просто безобразие», — сказала она вслух. Есть захотелось еще сильней. «Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать». И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак она все-таки была матрасовладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка.
2: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Новая игрушка». Читает Егор Серов.
1: Неяркое солнце мягко заливало светом кухню. Миссис Дарли, негромко напевая, готовила обед. Сын Джонни куда-то убежал ни свет ни заря, и до сих пор его не было. Но миссис Дарли уже привыкла к таким походам сына. С тех пор, как он на заработанные в каникулы деньги купил компьютер, эти отлучки стали привычным делом. Джонни был один из тех фанатов, которые всюду стремятся быть первыми. Он готов был стоять ночи напролет у дверей магазина, чтобы только стать обладателем новой дискеты с гордой цифрой 1.
2: Подумать только, ведь на следующий день этими дисками будут завалены все ловчонки в округе, вздохнула миссис Дарли. Так нет, обязательно ему надо быть первым.
1: Хлопнула входная дверь. «Хелло, мам, смотри, что я купил!» — восторженно закричал Джонни. Радость и усталость смешались на его лице. В руке он держал дискету в яркой упаковке с золотым орлом на этикетке и большой цифрой 1. «Это новая игра фирмы Aerospace Imitators и совсем недорого!»
2: «Ладно, ладно, Джонни, скорей мой руки за стол!» — мягко прервала его мама. «Поторопись, обед уже готов!»
1: «Сейчас, мам, только про...»

0: Верю, работает ли программа, ладно?» И, не дожидаясь ответа, Джон шмыгнул в свою комнату. «И откуда в нем такая любовь к компьютеру?» — удивилась про себя миссис Дарли, накрывая на стол. «Конечно, мы с мужем не боимся компьютеров и умеем с ними работать, да иначе и нельзя в наш-то век. Но чтобы так прилипнуть к нему...» Джон действительно будто помешался на этой машине. Летом работал как черт, и все из-за компьютера. Все заработанные деньги потратил, но теперь у него не машина, а конфетка. Мощная, скоростная, с прекрасным дисплеем, связанная с другими компьютерами через сеть. Парень не только играл на ней, но и работал. И, как всегда, стремился быть первым. И, надо сказать, ему это удавалось. Одну из его программ даже купила какая-то фирма. А в играх Джон был настоящим богом. Джонни включил компьютер, вставил диск в дисковод. На экран выплыло изображение золотого орла, такого же, как на этикетке. Это был фирменный знак Aerospace Imitators. Джонни нажал пробел и погрузился в мир новой игры. На взлетной полосе стоял небольшой истребитель. Джонни видел через стекла кабины серый бетон и белые полосы аэродрома, изумрудную зелень травы и красную кирпичную диспетчерскую будку. Джонни осмотрел приборную доску. Он не раз играл в подобные игры и теперь легко ориентировался в мерцающих индикаторах. Самолет был полностью снаряжен и заправлен. Он ждал пилота, чтобы рвануться вверх, в небо, навстречу огню и металлу боя. Джонни включил двигатели. Они мягко запели, самолет задрожал, как будто в нетерпении. Маленький пилот отпустил тормоза, и истребитель побежал по полосе. Все быстрее и быстрее проносились мимо строения, радары, люди. Джонни мельком подумал, что такой красивой и подробной игры он еще не видел, но тут же забыл обо всем и, нажав клавишу со стрелкой, оторвал нос самолета от земли. Он летел. Набрав высоту, Джонни решил освоиться с самолетом. «В таких играх главное — уметь управлять самолетом», — думал Джонни, нажимая на кнопки и наблюдая на экране, как вертится земля перед носом его истребителя. «Ну что ж, пора бы и врагам появиться. Сколько можно летать без толку? А может, надо подлететь поближе к их базе? Надо было бы, конечно, руководство почитать. Да и без него разберусь». Джон решительно остановил бешеное вращение самолета, выровнял его и направил в море. Внизу под ним быстро пробегал остров, с которого он только что взлетел. Крыши ангаров, бетон взлетной полосы и трава. Маленький островок в океане. Вдали виднелась какая-то темная полоска. К ней и направил машину Джонни. Так, что-то показалось. Ба! Да это целый лайнер! Совсем как Боинг, интересно. Сколько за него дадут очков? С этими словами Джон довернул истребитель и бросил его в атаку. Две ракеты, прочертив дымные следы, метнулись к лайнеру. Джонни был уверен в успехе и, не сбрасывая скорости, пронесся над целью. Однако компьютер, по-видимому, не хотел так просто отдавать ему победу. Боинг, как испуганный бегемот, резко нырнул вниз, и ракеты прошли мимо. «Ах так! Ну, держитесь, ребята!» Джонни развернул истребитель и длинной очередью из пушек прошил крылья гиганта. Торжествующей свечой взмыл он вверх. Теперь-то лайнер не увернется. Мертвая петля, и Джонни удивленно уставился на экран. Такого он не видел никогда. От разорванного тела лайнера отделился пассажирский салон. Над ним вспухли белые купола парашютов. Внизу видны были купола поменьше, видно экипаж. «Вот это программисты!» — с долей зависти подумал Джон. «Такое учесть и нарисовать! Знают, на чем подловить игрока, мол, будет считать, что надо только попасть в самолет, и все! Не на того напали! Сейчас и парашютистов уничтожу! Интересно, а это они учли?» И Джонни крылом ударил по стропам парашютов, несущих салон. Белые купола тут же свернулись, погасли, и салон понесся вниз к волнам океана. Внимание пилота привлекла новая точка, показавшаяся на горизонте. Да это не точка, а перехватчик. Ну что же, наконец-то. Достойный противник Джонни прицелился во врага. От перехватчика отделилась небольшая точка. Парень переключил оружие и расстрелял ракету, которая неслась к нему. «Теперь моя очередь», — подумал Джонни и выпустил ракету по перехватчику. Да, сложный уровень я выбрал. Ловко он уклонился. Ах ты, черт, как он развернулся. В хвост заходит. Ракета летит, ракета. Где же эта клавиша? Черт! Из рапорта командира авиаполка ПВО. 28 декабря сего года в 12:25 неизвестный истребитель нарушил воздушное пространство страны в районе международного коридора для гражданских самолетов. Истребитель атаковал и сбил авиалайнер компании «Такой-то», выполнявший рейс согласно расписанию. В 12:25 перехватчик под командой капитана Шорта вступил в бой с нарушителем и уничтожил его двумя ракетами. Экипаж перехватчика представлен к наградам. Поиски членов экипажа и пассажиров сбитого авиалайнера продолжаются. Из хроники происшествий. 28 декабря в нашем городе произошел весьма загадочный пожар, который привлек внимание полиции. По утверждению сержанта Дулитла, пожар в доме семьи Дарли по Аппер-стрит был вызван сильным взрывом, происшедшим около половины первого в комнате Дарли-младшего. От дальнейших комментариев сержант воздержался. Причины взрыва расследуются полицией. А на маленьком островке в океане из ангара с золотым орлом на стене техники выкатывали небольшой истребитель, готовый к старту. Еще один обладатель новой программы выбрал усложненный уровень игры.
1: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Новая игрушка». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа военнослужащих.
2: При этом участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию, становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах. Ну вот, совсем недавно прошли выборы в Государственную Думу, и у нас большая когорта ребят, которые совсем недавно были еще на линии фронта, сейчас они пришли в другое качество, будут работать в высшем представительном органе страны.
1: Владимир Путин также ранее принял участие в открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, построенного на деньги отечественных предпринимателей. Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре, судам и энергообъектам Украины. По данным Министерства обороны, в порту Южный беспилотниками поражен сухогруз, работавший в интересах ВСУ. Российские войска атаковали портовый пункт Вилково, хранилище ГСМ в Черноморске и электроподстанцию Кочетов в Харьковской области, которые также использовались для переброски военных грузов и обеспечения украинских боевиков. Министр финансов Антон Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход, который затронет горно-металлургические компании. Поправки сглаживают резкие ценовые колебания. Ставка составит 30%, для золота 20%. Общая сумма налога ограничена 15% выручки. Платить компаниям нужно в 2027-2029 годах, возможно, рассрочка. Ожидаемое поступление 200 миллиардов рублей ежегодно. Известно, что основные плательщики – «Норникель» и «Полюс». Нобелевскую премию по медицине 26-го года присудили за развитие оптогенетики – метода управления клетками с помощью света. По данным издания МКРУ, лауреатами стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Эксперты отмечают, что основы открытия заложил еще советский биофизик Олег Синищёков, первым описавший светочувствительные электрические реакции водорослей. Сейчас метод применяют для лечения сетчатки глаза, причем российские ученые развивают родственную термогенетику. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Ну ты кулибин! Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: До появления автоматической телефонной станции, чтобы позвонить, нужно было сначала связаться с телефонисткой, которая уже сама вручную соединяла абонентов. Это было долго, не всегда конфиденциально и требовало огромного штата сотрудников. Михаил Фрейденберг был человеком разносторонним – изобретатель, журналист, издатель. В 1893 году вместе с коллегой по кафедре прикладной физики Новороссийского университета в Одессе Соломоном Апостолом Бердичевским они объединили усилия. Результатом их совместной работы стал телефонный соединитель – электромеханический коммутационный аппарат с десятично-шаговым искателем. Первая модель была рассчитана на 250 номеров.
4: Ну ты кулибин!
5: Изобретатели отправились искать признание за границей. В 1895 году они запатентовали свой телефонный соединитель в Великобритании, а потом продали его известной компании Ericsson. Позднее их пути разошлись. Апостолов Бердичевский вернулся в Одессу, а Фрейденберг остался в Англии, где сосредоточился на развитии идеи АТС большой емкости. Он запатентовал важнейшие узлы, такие как предыскатель и групповой искатель, которые легли в основу будущих автоматических телефонных станций. Вклад Фрейденберга и Апостолова-Бердичевского в развитии связи огромен. Их телефонный соединитель стал важным этапом в развитии связи. Кстати, жаргонное слово «вертушка», обозначающее систему закрытой правительственной связи, произошло от того, что именно для этой системы в советском государстве впервые была применена АТС, не использующая телефонисток.
4: Ух ты, Кулибин!
0: Удивительное изобретение –

Символом английского короля Ричарда «Львиное сердце» были три леопарда. Они изображались на гербе, флаге, доспехах, оружии короля и его армии. Долгое время гербовый щит с тремя золотыми леопардами на красном фоне оставался единственным символом Англии. Сейчас он включен в государственный герб Великобритании и королевский штандарт Шотландии.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился на постель. Все знали, что он делал это, когда на него нападала тоска. Гримо отпер дверь. Вошел Ла-Роме, только что вернувшийся от кардинала после описанного нами разговора. Бросив вокруг себя пытливый взгляд, Ла-Роме удовлетворенно улыбнулся. Отношения между заключенным и его сторожем, по-видимому, нисколько не изменились к лучшему. «Прекрасно, прекрасно», — сказал Ла-Роме, обращаясь к Гримо. «А я только что говорил о вас в одном месте. Надеюсь, что вы скоро получите известия, которые не будут вам неприятны». Гримо поклонился, стараясь выразить благодарность, и вышел из комнаты, что делал всегда, когда являлся его начальник. «Вы, кажется, все еще сердитесь на бедного парня, монсеньор?» — спросил Ла-Роме с громким смехом. «Ах, это вы, Ла-Роме!» — воскликнул герцог. «Давно пора.
3: Я уже лег на кровать и повернулся носом к стене, чтобы не поддаться искушению выполнить свое обещание и не свернуть шею этому негодяю Гримо.
2: Не думаю, однако, чтобы он сказал что-нибудь неприятное вашему высочеству», — спросил Ла-Роме, тонко намекая на молчаливость своего помощника. «Еще бы, черт возьми, не мой эфиоп! Ей-богу, вы вернулись как раз вовремя, Ла-Роме. Мне не терпелось вас увидеть». «Вы слишком добры ко мне, монсеньор», — сказал Ла-Роме, польщенный его словами. «Нисколько. Кстати, я сегодня чувствую себя очень неловким, что, конечно, будет вам на руку». «Разве мы будем играть в мяч?» — вырвалось у Ла-Роме. «Если вы ничего не имеете против. Я всегда к услугам вашего высочества». «Поистине вы очаровательный человек, Ла-Роме, и я охотно остался бы в Винсене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами». «Во всяком случае, ваше высочество, — сказал Ла-Роме, — не кардинал будет виноват, если ваше желание не исполнится».
4: «Как так? Вы виделись с ним?»
2: «Он присылал за мной сегодня утром».
4: «Вот как? Чтобы потолковать обо мне?
2: О чем же ему больше и говорить со мной? Вы мучите его, как кошмар, ваше высочество». Герцог горько улыбнулся. «Ах, если бы вы согласились на мое предложение, Ла-Роме», — сказал он. «Полноте, полноте, ваше высочество. Вот вы опять заговариваете об этом. Видите, как вы неблагоразумны». «Я уже говорил вам», — продолжал герцог, «и опять повторяю, что озолочу вас». «Каким образом? Не успеете вы выйти из крепости, как все ваше имущество конфискуют?» «Не успею я выйти отсюда, как стану владыкой Парижа!» «Тише, тише! Ну, можно ли мне слушать подобные речи? Хороший разговор для королевского чиновника. Вижу, монсеньор, что придется мне запастись вторым Гримо». «Ну, хорошо, оставим это. Значит, ты толковал обо мне с кардиналом? В следующий раз, когда он пришлет за тобой, позволь мне переодеться в твое платье, Ла-Роме. Я отправлюсь к нему вместо тебя, сверну ему шею и, честное слово, если ты поставишь это условием, вернусь назад в крепость». «Видно, придется мне позвать Гримо, монсеньор», — сказал Ла-Роме. «Ну, не сердись. Так что же говорила тебе эта гнусная рожа?» «Я спущу вам это словечко», — сказал Ла-Роме с хитрым видом, «потому что оно рифмуется со словом «вельможа». «Что он мне говорил?» «Велел мне хорошенько стеречь вас».
4: «А почему надо сторожить меня?»
2: — с беспокойством спросил герцог. «Потому что какой-то звездочет предсказал, что вы удерете».
4: «А, так звездочет предсказал это», — сказал герцог, невольно вздрогнув.
2: «Да, честное слово, эти проклятые колдуны сами не знают, что выдумать, лишь бы пугать добрых людей».
4: «Что же отвечал ты светлейшему кардиналу?»
2: «Что если этот звездочет составляет календари, то я не посоветовал бы его высокопреосвященству покупать их».
4: «Почему?»
2: «Потому что спастись отсюда вам удастся только в том случае, если вы обратитесь в зяблика или королька». К несчастью, ты прав, Лараме. Ну, пойдем играть в мяч. Прошу извинения у вашего высочества, но мне бы хотелось отложить нашу игру на полчаса.
4: А почему?
2: Потому что Мазарини держит себя не так просто, как ваше высочество, хоть он и не такого знатного происхождения. Он позабыл пригласить меня к завтраку.
4: Хочешь, я прикажу подать тебе завтрак сюда?
2: Нет, не надо, монсеньор.
5: Дело в том, что пирожник, живший напротив замка по имени Марто...
2: Ну?
5: С неделю тому назад продал свое заведение парижскому кондитеру, которому доктора, кажется, посоветовали жить в деревне.
2: Мне-то что за дело?
5: Разрешите досказать, ваше высочество. У этого нового пирожника выставлены в окнах такие вкусные вещи, что просто слюнки текут.
2: Ах ты, обжора! Боже мой, монсеньор, человек, который любит хорошо поесть, еще не обжора. По самой своей природе человек ищет совершенство во всем, даже в пирожках. Так вот, этот плут-кондитер, увидав, что я остановился около его выставки, вышел ко мне весь в муке и говорит: «У меня к вам просьба, господин Лараме. Доставьте мне, пожалуйста, покупателей из заключенных в крепости. Мой предшественник Марто уверял меня, что он был поставщиком всего замка, потому я и купил его заведение. А между тем, я водворился здесь уже неделю назад, и, честное слово, господин Шевиньи не купил у меня до сих пор ни одного пирожка». «Должно быть, господин Шевиньи думает, что у вас пирожки невкусные», — сказал я. «Невкусные? Мои пирожки!» — воскликнул он. «Будьте же сами судьей, господин Лараме. Зачем откладывать?» «Не могу», — сказал я. «Мне необходимо вернуться в крепость». «Хорошо, идите по вашим делам. Вы, кажется, и впрямь торопитесь. Но приходите через полчаса». «Через полчаса? Да. Вы уже завтракали?» «И не думал. Так я приготовлю вам пирог и бутылку старого бургундского», — сказал он. «Вы понимаете, монсеньор, я выехал натощак, и с позволения вашего высочества я хотел...»
4: Лараме поклонился.
2: «Ну, ступай, скотина», — сказал герцог. «Но помни, что я даю тебе только полчаса».
5: «А могу я обещать преемнику дядюшки Марто, что вы станете его покупателем?»
2: «Да, но с условием, чтобы он не присылал мне пирожков с грибами. Ты знаешь ведь, что грибы Винсентского леса смертельны для нашей семьи». Лараме сделал вид, что не понял намека, и вышел из комнаты. А 5 минут спустя после его ухода явился караульный офицер, будто для того, чтобы не дать герцогу соскучиться, а на самом деле для того, чтобы, согласно приказанию кардинала, не терять из виду заключенного. Но за 5 минут, проведенных в одиночестве, герцог успел еще раз перечесть письмо госпожи де Монбазон, свидетельствовавшее, что друзья не забыли его и стараются его освободить. Каким образом? Он еще не знал этого и решил, несмотря на молчаливость Гримо, заставить его разговориться. Доверие, которое герцог чувствовал к нему, еще возросло, ибо он понял, почему тот вел себя так странно вначале. Очевидно, Гримо изобретал мелкие придирки с целью заглушить в тюремном начальстве всякое подозрение о возможности сговора между ним и заключенным. Такая хитрая уловка создала у герцога высокое мнение об уме Гримо, и он решил вполне довериться ему.
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
4: Глава 21. Какая была начинка в пирогах преемника дядюшки Марто? Лараме вернулся через полчаса, оживленный и веселый, как человек, который хорошо поел, а главное, хорошо выпил. Пирожки оказались великолепными, вино превосходным. День был ясный, и предполагаемая партия в мяч могла состояться. В Винсентской крепости играли на открытом воздухе, и герцогу, исполняя совет Гримо, трудно было забросить несколько мячей в ров. Впрочем, до 2 часов условленного срока он играл еще довольно сносно. Но все же он проигрывал все партии. Под этим предлогом прикинулся рассерженным, начал горячиться
2: и, как всегда бывает в таких случаях, делал промах за промахом. Как только пробило 2 часа, мечи посыпались в ров, к великой радости Лараме, который насчитывал себе по 15 очков за каждый промах герцога. Наконец, промахи так участились, что стало не хватать мечей. Лараме предложил послать кого-нибудь за ними. Герцог весьма основательно заметил, что это будет лишняя трата времени, и, подойдя к краю стены, которая, как верно говорил кардиналу Лараме, имела не менее 60 футов высоты, увидел какого-то человека, работавшего в одном из тех крошечных огородов, какие разводят крестьяне по краю рвов. «Эй, приятель!» — крикнул герцог. Человек поднял голову, и герцог чуть не вскрикнул от удивления. Этот человек, этот крестьянин, этот огородник был Рашфор, который, по мнению герцога, сидел в Бастилии.
7: «Ну, чего нужно?»
2: — спросил человек. «Будьте любезны, перебросьте нам мечи!» Огородник кивнул головою и стал кидать мечи, которые затем подобрали сторожа и Лараме. Один из этих мечей упал прямо к ногам герцога. И так как он, очевидно, предназначался ему, то он поднял его и положил в карман. Потом, поблагодарив крестьянина, герцог продолжал игру. Бафору в этот день решительно не везло. Мечи летали как попало, и 2 или 3 из них снова упали в ров. Но так как огородник уже ушел и некому было перебрасывать их обратно, то они так и остались во рву. Герцог заявил, что ему стыдно за свою неловкость, и прекратил игру. Лараме был в полном восторге. Ему удалось обыграть принца королевской крови. Вернувшись к себе, герцог лег в постель. Он пролеживал почти целые дни напролет с тех пор, как у него отобрали книги. Лараме взял платье герцога под тем предлогом, что оно запылилось и его нужно вычистить. На самом же деле он хотел быть уверенным, что заключенный не тронется с места. Вот до чего предусмотрителен был Лараме. К счастью, герцог еще раньше вынул из кармана мяч и спрятал его под подушку. Как только Лараме вышел и затворил за собою дверь, герцог разорвал покрышку меча зубами, ему нечем было ее разрезать, ему даже к столу подавали серебряные ножи, которые гнулись и ничего не резали. В мече оказалась записка следующего содержания. «Ваше Высочество, друзья ваши бодрствуют, и час вашего освобождения близится. Прикажите доставить вам послезавтра пирог от нового кондитера, купившего заведение у прежнего пирожника Марто. Этот новый кондитер — никто иной, как ваш дворецкий Нуармон. Разрежьте пирог, когда будете одни. Надеюсь, что вы останетесь довольны его начинкой. Глубоко преданный слуга вашего высочества, как в Бастилии, так и повсюду, граф Рашфор. Вы можете вполне довериться Гримо, ваше высочество. Это очень смышленый и преданный нам человек». Герцог, у которого стали топить печь с тех пор, как он отказался от упражнений в живописи, сжег письмо Рашфора, как раньше, хотя с гораздо большим сожалением, сжег записку госпожи де Монбазон. Он хотел было бросить в печку и мяч, но потом ему пришло в голову, что он еще может пригодиться для передачи ответа Рашфору. Герцога стерегли на совесть. Подслушав, что он двигается у себя, в комнату вошел Лараме. «Что угодно вашему высочеству?» — спросил Лараме. «Я озяб и помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись», — сказал герцог. «Вы знаете, мой милый, что камеры Винсентского замка славятся своей сыростью. Здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру. А те камеры, в которых умерли Пюи Лоранс, маршал Арнано и мой дядя, великий приор, справедливо ценятся на вес мышьяка», — как выразилась госпожа де Рамбулье. И герцог снова лег в постель, засунув мяч еще глубже под подушку. Лараме усмехнулся. Он был в сущности неплохой и добрый человек. Он горячо привязался к своему знатному узнику и был бы в отчаянии, если бы с тем приключилась какая-нибудь беда. А то, что говорил герцог про своего дядю и двух других заключенных, была истинная правда. «Не следует предаваться мрачным мыслям, ваше высочество», — сказал Лараме. «Такие мысли убивают скорее селитры». «Вам хорошо говорить так, Лараме. Если бы я мог ходить по кондитерским, есть пирожки у преемника дядюшки Марто и запивать их бургундским, как вы, я бы тоже не скучал». «Да уж, что правда, то правда, ваше высочество. Пироги у него превосходные. Да и вино прекрасное. Во всяком случае, его кухня и погреб должны быть получше, чем у господина де Шевиньи». «А кто мешает вам попробовать его стряпню, ваше высочество?» — сказал Лараме, попадаясь в ловушку. «Кстати, я обещал ему, что вы станете его покупателем». «Хорошо», — согласился герцог. «Если уж мне суждено просидеть в заключении до самой смерти, как позаботился довести до моего сведения милейший Мазарини, то нужно же мне придумать какое-нибудь развлечение под старость. Постараюсь к тому времени сделаться лакомкой». «Послушайтесь доброго совета, ваше высочество. Не откладывайте это до старости. Каждого человека, как видно, на погибель души и тела небо наделило хоть одним из семи смертных грехов, если не двумя сразу», — подумал герцог. «Чревоугодие — слабость Лараме. Что ж, воспользуемся этим». «Послезавтра, кажется, праздник, милый Лараме?» — спросил он. «Да, ваше высочество, Троицын день. Не желаете ли дать мне послезавтра урок?» «Чего? Гастрономии?» «С большим удовольствием, ваше высочество. Но для этого мы должны остаться вдвоем. Отошлем сторожей обедать в столовую господина де Шевиньи и устроим себе ужин, заказать который я попрошу вас». Сказал Лараме. Предложение было очень соблазнительно, но Лараме, несмотря на невыгодное мнение о нем Мазарини, был все-таки человек бывалый и знал все ловушки, которые умеют подстраивать узники своим надзирателям. Герцог хвастал не раз, что у него имеется 40 способов побега из крепости. Уж нет ли тут какой хитрости? Лараме задумался на минуту, но затем рассудил, что раз обед он закажет сам, значит, ничего не будет подсыпано в кушанье или подлито в вино. А напоить его пьяным герцогу, конечно, нечего и надеяться. Лараме даже рассмеялся при таком предположении. Наконец, ему пришла на ум еще одна мысль, решившая вопрос. Герцог следил с тревогой за отражением этого внутреннего монолога на физиономии Лараме. Наконец, лицо надзирателя просияло. «Ну что ж, идет?» — спросил герцог. «Идет, ваше высочество, но с одним условием». «С каким?» «Гримо будет нам прислуживать за столом». Это было как нельзя более кстати для герцога. Однако у него хватило сил скрыть свою радость, и он недовольно нахмурился. «К черту вашего гримо!» — воскликнул он. «Он испортит мне весь праздник». «Я прикажу ему стоять за вашим стулом, ваше высочество, а так как он обычно не говорит ни слова, то вы его не будете ни видеть, ни слышать. И при желании можете воображать, что он находится за 100 миль от вас». «А знаете, мой милый, что я заключаю из всего этого?» — сказал герцог. «Вы мне не доверяете. Ведь послезавтра Троицын день, ваше высочество». «Так что же из того? Какое мне дело до Троицы? Или вы боитесь, что Святой Дух сойдет на землю в виде огненных языков, чтобы отворить мне двери тюрьмы?» «Конечно нет, ваша светлость, но я ведь говорил вам, что предсказал этот проклятый звездочет». «А что такое?» «Что вы убежите из крепости, прежде чем пройдет Троицын день». «Так ты веришь колдунам, глупец». «Мне их предсказания не страшнее вот этого», — сказал Лараме, щелкнув пальцами. «Но монсеньор Джулио и в самом деле побаивается. Он итальянец, и значит, суеверен». Герцог пожал плечами. «Ну, так и быть, согласен», — сказал он с прекрасно разыгранным добродушием. «Тащите вашего гримо, если уж без этого нельзя обойтись, но кроме него ни одной души, заботьтесь обо всем сами. Закажите ужин, какой хотите». «Я же ставлю только одно условие, чтоб был пирог, о котором вы мне столько наговорили. Закажите его для меня, и пусть преемник Марто постарается. Пообещайте ему, что я сделаю его своим поставщиком не только на все время, которое я просижу в крепости, но и после того, как выйду отсюда».
8: «Вы все еще надеетесь выйти?» — спросил Ла-Роме.
2: «Черт возьми!» — воскликнул герцог. «В крайнем случае, хоть после смерти Мазарини, ведь я на 15 лет моложе его».
8: «Правда», — с усмешкой добавил он, — «в Винсене годы мчатся скорее».
2: «Монсеньор!» — воскликнул Ла-Роме. «Монсеньор!»
8: «Или же здесь умирают раньше», — продолжал герцог, — «что сводится к тому же».
2: «Так я закажу ужин, ваше высочество», — сказал Ла-Роме.
8: «И вы полагаете, что вам удастся добиться успехов от вашего ученика?»
2: «Очень надеюсь, монсеньор», — ответил Ла-Роме.
8: «Если только успеете», — пробормотал герцог.
2: «Что вы говорите, ваше высочество?»
8: «Мое высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала, который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию».
2: Ла-Роме остановился в дверях. «Кого прикажете прислать к вам, монсеньор?» — спросил он.
8: «Кого хотите, только не Гримо».
2: «Караульного офицера?»
8: «Да, с шахматами».
2: «Хорошо». И Ла-Роме ушел. Через 5 минут явился караульный офицер, и герцог де Бафор, казалось, совершенно погрузился в глубокие расчеты шахов и матов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Странная вещь — человеческая мысль. Какие перевороты производит в ней иногда одно движение, одно слово, один проблеск надежды. Герцог пробыл в заключении 5 лет, которые тянулись для него страшно медленно. Теперь же, когда он вспоминал о прошлом, эти 5 лет казались ему не такими длинными, как те 2 дня, те 48 часов, которые оставались до освобождения. Но больше всего хотел бы он узнать, каким образом состоится его освобождение. Ему подали надежду, но от него скрыли, что же будет в таинственном пироге. Что за друзья будут ждать его? Значит, несмотря на 5 лет, проведенные в тюрьме, у него еще есть друзья. В таком случае он действительно был принцем с очень большими привилегиями. Он забыл, что в числе его друзей, что было уж вовсе необыкновенно, имелась женщина. Быть может, она и не отличалась особой верностью ему во время разлуки, но она не забыла о нем, а это уже очень много. Тут было над чем призадуматься. А потому при игре в шахматы вышло то же, что при игре в мяч. Бофор делал промах за промахом и проигрывал офицеру вечером так же, как утром проиграл Ла-Раме. Однако очередные поражения давали возможность герцогу дотянуть до 8 часов вечера и кое-как убить 3 часа. Потом придет ночь, а с ней и сон. Так, по крайней мере, полагал герцог. Но сон — очень капризное божество, которое не приходит именно тогда, когда его призывают. Герцог прождал его до полуночи, ворочаясь сбоку на бок на своей постели, как святой Лаврентий на раскаленной решетке. Наконец он заснул. Но на рассвете он проснулся. Всю ночь мучили его страшные сны. Ему снилось, что у него выросли крылья. Вполне естественно, что он попробовал полететь, и сначала крылья отлично его держали. Но, поднявшись довольно высоко, он вдруг почувствовал, что не может больше держаться в воздухе. Крылья его сломались. Он полетел вниз, в бездонную пропасть, и проснулся с холодным потом на лбу, совершенно разбитый, словно и впрямь рухнул с высоты. Потом он снова заснул и опять погрузился в лабиринт нелепых бессвязных снов. Едва он закрыл глаза, как его воображение, направленное к единой цели — бегству из тюрьмы, снова стало рисовать попытки осуществить его. На этот раз все шло по-другому. Бофору снилось, что он открыл подземный ход из Винсена. Он спустился в этот ход, а Гримо шел впереди с фонарем в руке. Но мало-помалу проход стал суживаться. Сначала еще все-таки можно было идти, но потом подземный ход стал так узок, что беглец уже тщетно пытался продвинуться вперед. Стены подземного хода все сближались, все сжимались. Герцог делал неслыханные усилия и все же не мог двинуться с места. А между тем вдали виднелся фонарь Гримо, неуклонно шедшего вперед. И сколько герцог не старался позвать его на помощь, он не мог вымолвить ни слова. Подземелье душило его. И вдруг в начале коридора, там, откуда он вошел, послышались поспешные шаги преследователей. Они все приближались. Его заметили. Надежда на спасение пропала. А стены словно сговорились с врагами. И чем настоятельнее была необходимость бежать, тем больше они теснили его. Наконец он услышал голос Ла-Раме, увидел его. Ла-Раме протянул руку и, громко расхохотавшись, схватил герцога за плечо. Его потащили назад, привели в низкую сводчатую камеру, где умерли маршал Арнано Пюйлоранс и его дядя. 3 холмика отмечали их могилы, 4-я зияла тут же, ожидая еще 1 труп. Проснувшись, Герцог уже напрягал все силы, чтобы опять не заснуть, как раньше напрягал их, чтобы заснуть. Он был так бледен, казался таким слабым, что Ла-Раме, вошедший к нему, спросил, не болен ли он. «Герцог провел действительно очень тревожную ночь», — сказал один из сторожей, не спавший все время, так как у него от сырости разболелись зубы. «Он бредил и раза два-три звал на помощь».
3: «Что же это с вами, монсеньор?» — спросил Ла-Раме.
2: «Это все твоя вина, дурак», — сказал герцог. «Ты своими глупыми россказнями о бегстве совсем вскружил мне голову, и мне всю ночь снилось, что я, пытаясь бежать, ломаю себе шею».
4: Ла-Раме расхохотался.
2: «Вот видите, ваше высочество», — сказал он, — «это предостережение свыше. Я уверен, что вы не будете так неосмотрительны наяву, как во сне».
4: «Ты прав, любезный Ла-Раме», — ответил герцог, отирая со лба холодный пот, все еще струящийся, хоть он и давно проснулся. «Я не хочу больше думать ни о чем, кроме еды и питья».
2: «Тсс», — сказал Ла-Раме. И под разными предлогами он поспешил удалить одного за другим сторожей.
4: «Ну что?» — спросил герцог, когда они остались одни.
2: «Ужин заказан», — сказал Ла-Раме.
4: «Какие же будут блюда, господин дворецкий?»
2: «Ведь вы обещали положиться на меня, ваше высочество».
4: «А пирог будет?»
2: «Еще бы, как башня!»
4: «Изготовленный преемником Марто?»
2: «Заказан ему».
4: «А ты сказал, что это для меня?»
2: «Сказал».
4: «Что же он ответил?»
2: «Что постарается угодить вашему высочеству».
4: «Отлично», — сказал герцог, весело потирая руки.
2: «Черт возьми!» — воскликнул Ла-Раме. «Какие, однако, успехи делаете вы по части чревоугодия, ваше высочество! Ни разу за 5 лет я не видал у вас такого счастливого лица!»
4: Герцог понял, что плохо владеет собой. Но в эту минуту Гримо, должно быть, подслушав разговор и сообразив, что надо чем-нибудь отвлечь внимание Ла-Раме, вошел в комнату и сделал знак своему начальнику, словно желая ему что-то сообщить. Тот подошел к нему, и они заговорили в полголоса. Герцог за это время опомнился.
2: «Я, однако, запретил этому человеку входить сюда без моего разрешения», — сказал он.
4: «Простите его, ваше высочество», — сказал Ла-Раме. «Это я велел ему прийти».
2: «А зачем вы зовете его, зная, что он мне неприятен?»
4: «Но ведь, как мы условились, ваше высочество, он будет прислуживать за нашим славным ужином. Вы забыли про ужин, ваше высочество?»
2: «Нет, но я забыл про господина Гримо».
4: «Вашему высочеству известно, что без Гримо не будет и ужина».
2: «Ну хорошо, делайте, как хотите».
4: «Подойдите сюда, любезный», — сказал Ла-Раме, — «и послушайте, что я скажу». Гримо, смотревший еще угрюмее обыкновенного, подошел поближе.
2: «Его высочество», — продолжал Ла-Раме, — «оказал мне честь пригласить меня завтра на ужин».
4: Гримо взглянул на него с недоумением, словно не понимая, каким образом это может касаться его.
2: «Да-да, это касается и вас», — ответил Ла-Раме на этот немой вопрос. «Вы будете иметь честь прислуживать нам. А так как, несмотря на весь наш аппетит и жажду, на блюдах и в бутылках все-таки кое-что останется, то хватит и на вашу долю».
4: Гримо поклонился в знак благодарности.
2: «А теперь я попрошу у вас позволения удалиться, ваше высочество», — сказал Ла-Раме. «Господин де Шевини, кажется, уезжает на несколько дней и перед отъездом желает отдать мне приказание».
4: Герцог вопросительно взглянул на Гримо, но тот равнодушно смотрел в сторону.
2: «Хорошо, ступайте», — сказал герцог. «Только возвращайтесь поскорее».
4: «Вероятно, вашему высочеству угодно отыграться после вчерашней неудачи». Гримо чуть заметно кивнул головой.
2: «Разумеется, угодно», — сказал герцог. «И берегитесь, Ла-Раме, день на день не приходится. Сегодня я намерен разбить вас в пух и прах».
4: Ла-Раме ушел. Гримо, не шелохнувшись, проводил его глазами, и как только дверь затворилась, вытащил из кармана карандаш и четвертушку бумаги.
3: «Пишите, монсеньор»,
4: — сказал он.
3: «Что писать?»
4: — спросил герцог. Гримо подумал немного и продиктовал.
3: «Все готово к завтрашнему вечеру. Ждите нас с 7 до 9 часов с 2 оседланными лошадьми. Мы спустимся из первого окна галереи».
4: «Дальше?» —
2: — сказал герцог.
3: «Дальше, монсеньор»,
2: — удивленно повторил Гримо.
3: «Дальше подпись».
2: «И все?»
3: «Чего же больше, ваше высочество?»
2: — сказал Гримо, предпочитавший самый сжатый слог. Герцог подписался.
3: «А вы уничтожили мяч, ваше высочество?»
2: «Какой мяч?»
3: «В котором было письмо».
2: «Нет, я думал, что он еще может нам пригодиться. Вот он». И, вынув из-под подушки мяч, герцог подал его Гримо. Тот постарался улыбнуться как можно приятнее. «Ну?» — спросил герцог.
3: «Я зашью записку в мяч, ваше высочество», — сказал Гримо. «И вы во время игры бросите его в ров».
2: «А если он потеряется?»
3: «Не беспокойтесь, там будет человек, который поднимет его».
2: «Огородник?» — спросил герцог. Гримо кивнул головою.
3: «Тот же, вчерашний?»
2: Гримо снова кивнул.
3: «Значит, граф Рашфор?»
2: Гримо трижды кивнул.
3: «Объясни же мне хоть вкратце план нашего бегства». «Мне велено молчать до последней минуты». «Кто будет ждать меня по ту сторону рва?» «Не знаю, монсеньор».
2: «Так скажи мне, по крайней мере, что пришлют нам в пироге, если не хочешь свести меня с ума».
3: «В нем будут, монсеньор, два кинжала, веревка с узлами и груша».
2: «Хорошо, понимаю.
3: Как видите, ваше высочество, на всех хватит».
2: «Кинжалы и веревку мы возьмем себе», — сказал герцог.
3: «А грушу заставим съесть Ларами», — добавил Гримо.
2: «Мой милый Гримо», — сказал герцог, — «нужно отдать тебе должное, ты говоришь нечасто, но уж если заговоришь, то слова твои — чистое золото».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Александр Чуманов. Рассказ «Удача». Читает Дмитрий Шиляев.
2: «Нет, с этим хобби для идиотов пора кончать», — думает привычно Кузеванов. «Он всегда так думает. Куча всяких дел скапливается дома, он все откладывает на выходные, но в пятницу вечером приходят безлошадные друзья, они щедро насыпают в берестяную коробочку мотыля, наделяют мормышом, и все дела снова откладываются на неопределенный срок. Друзья не знают, что Кузеванов решил больше не ездить на рыбалку, а ему не хватает мужества отказать неплохим людям. Рано-рано, когда еще не видно конца долгой зимней ночи, он уже в гараже крутит отполированную до блеска ручку старого москвича. Машина заводится с трудом, глохнет, и нелегкую операцию приходится повторять вновь и вновь. Дело усугубляет многокилограммовая рыбацкая амуниция. Потом он трясется по скользкой разбитой дороге сотню с лишним километров. Стекла затягивает изморозь, слабый свет фар отражается от блестящей дороги, уходит невидимым в морозный космос. Друзья тихо, чтобы не отвлекать водителя, сидят сзади, они подремывают, уткнувшись носами в свои рыбацкие ящики, и дорога не кажется им такой долгой. Рассвет еще за горизонтом, когда они приезжают на озеро. Машина осторожно спускается на лед. Кузеванов на всякий случай будет попутчиков. Хотя зима уже в разгаре и лед на озере толстый, случиться может всякое, надо быть наготове. Еще 7-8 километров по льду, и они на месте. Кузеванов укрывает капот машины старым стеганым одеялом, друзья расходятся в понравившиеся стороны, а сам он сверлит лунки неподалеку от машины. Медленно светает. Небо над озером почти всегда закрыто тучами, серый рассвет незаметно переходит в серый вечер, и кажется, что день здесь не наступает вообще. Тело еще наполнено домашним теплом, Кузеванов сбрасывает шубинки, азартно сверлит лунки, потом в каждую опускает кормушку с сухарями. Неторопливо закуривает, садится на ящик, разматывает удочку. Все получается быстро и ловко. Даже не верится, что через какие-нибудь час-полтора эти же самые руки будут с трудом ловить в коробке маленького красного червячка, который и не думает убегать. Руки вроде бы и не очень мерзнут в меховых рукавичках, они скорее как-то дичают на морозе, теряя способность делать самые простые движения. Размотав леску до дна, Кузеванов, сматывая на рукавичку, вытаскивает ее обратно, надевает на крючок мотыля и снова опускает снасть в лунку. Потом прицепляет пенопластовый поплавок, регулирует его так, чтобы он плавал чуть ниже поверхности, и начинается рыбалка. Кузеванов удобно сидит на ящике, ему тепло, душа полна самых радужных предчувствий, мерещится даже легкое подрагивание поплавка, который в самом деле подрагивает, но только не от того, что какая-то глупая рыбка позарилась на невзрачного червячка, а из-за ветра, дергающего леску. Кузеванову хорошо, но он ясно понимает, что так будет продолжаться недолго, что часа через два этого бесполезного сидения захочется навалиться затекшей спиной на несуществующую спинку несуществующего стула или хотя бы лечь возле лунки прямо на лед. Он знает, что скоро начнут мерзнуть в валенках ноги, леска начнет обмерзать, а чтобы убрать лед, есть лишь один надежный способ — подержать леску во рту. Он знает, что к концу дня замерзнет так сильно, что даже в носу появятся маленькие льдинки, и долгожданная операция сматывания удочек станет мучительной. Кузьмана

0: выиграть в лотерею «Жигули». Уже давно рассвело. Кузеванов с отвращением съедает кусок насквозь промерзшей колбасы, отчего становится еще холодней. А поплавок так и торчит в лунке неподвижно. Кузеванов трусцой бежит к машине, в радиаторе налита вода. Требуется время от времени прогревать двигатель. Заодно удается немного согреться и самому. Погазовав несколько минут, Кузеванов возвращается к лунке. Он расковыривает успевший появиться тонкий лед, обсасывает поплавок, леску и вновь усаживается, скорчившись на ящике. И привычно думает: «Нет, с этим хобби для идиотов пора кончать». А поплавок неожиданно всплывает. Каждый рыбак знает, как не ждешь клева, начинается он всегда внезапно, особенно когда ждешь долго. Куда сразу девается скука и разочарование? Руки трясутся, но только уже не от холода. Путается леска, выпадывает из-за пазухи коробка с насадкой, вываливая содержимое. Кузеванов судорожно подсекает, стряхнув шубинки с рук, начинает выбирать леску. Та идет почти свободно, и это означает только одно: рыбина маленькая, скорее всего, какой-нибудь случайный окунишка или ёршик. «Рыбка престижа», — вслух говорит Кузеванов, улыбаясь. «Будет чем отчитаться дома». Он вытаскивает добычу на лед и смотрит на нее изумленно. Такую ему еще не доводилось ловить. Рыбешка отчаянно крутится на льду, она вся растопорщилась колючками и беззвучно хлопает огромным ртом. «Ротан», — разочарованно догадывается Кузеванов. «Вот и у нас эта тварь появилась. Ладно, хоть мужикам покажу». Он снова опускает снасть и вдруг слышит голос, который, кажется, звучит прямо в голове.
1: «Отпустите меня, пожалуйста, я задыхаюсь».
0: В голове, пустой от мороза, голос раздается гулко и отчетливо.
1: «Отпустите меня».
0: Кузеванов испуганно оглядывается. Вокруг никого нет. Только маленькая рыбка все слабее и слабее бьется на льду, замерзая. Незнакомое до сих пор чувство жалости к рыбе поднимает Кузеванова. Носком валенка он торопливо спихивает рыбу в лунку. Слабо шевеля плавниками, она исчезает в глубине. Кузеванов ошарашен. От холода померещилось. Наконец догадывается он и вдруг чувствует, что совсем не ощущает холода и видит, что поплавок снова плавает на поверхности. Он инстинктивно дергает, и вскоре на льду уже ворочается крупный подлещик. И никакого голоса не слыхать. Через час Кузеванову уже жарко. Он не успевает выбрасывать на лед крупную рыбу. Клев прекращается только в сумерках, когда уже невозможно разглядеть поплавок. Не веря удаче, Кузеванов укладывает рыбу. Ящик полон, а на льду остается еще порядочная куча. В потемках подходят промерзшие до костей сотоварищи. «Ну что, Кузеванов, наворочил?» — смеясь спрашивают рыбаки и изумленно застывают. «Вот это да!» — приходит, наконец, в себя один.
1: «Хх, повезло дураку!» — говорит другой, не сдержав досады. Такой пакости от Кузеванова они явно не ожидали. Но на радостях он не способен обижаться. Он и раньше-то терпел насмешки, ни разу не напомнив, кто на чьей машине ездит на рыбалку, а теперь и подавно. Уже в полной темноте они идут к машине. Бывалые рыбаки единодушны. При таком направлении ветра, таком давлении, такой облачности ни в каком другом месте рыба ловиться и не могла. Они несут в ящиках по десятку превратившихся в ледышку ёршиков и вздыхают. Кузеванов останавливается, как вкопанный.
0: Машины на месте нет. Вернее... машина-то есть, да не его. Новенький «Жигуль» самой лучшей модели стоит в аккурат там, где был его родной кузевановский москвичишка. «А где машина?» — говорит он упавшим голосом.
2: «Ты, Кузеванов, совсем уфонарил от радости, что ли?
1: Разуй глаза.

0: отвечают друзья с подозрением в голосе.
1: Кузеванов как в тумане. Он пробует открыть дверцу машины. Дверца открывается. Вставляет ключ в замок зажигания. Ключ подходит. И тогда его осеняет. Включив плафон, он достает из внутреннего кармана техпаспорт. Так и есть. Там написано, что автомобиль «Жигули», номер двигателя, номер шасси, номер кузова принадлежит гражданину Кузеванову Валентину Георгиевичу. Кузеванов заводит двигатель, плавно трогается с места. Друзья на заднем сиденье продолжают обсуждать рыбалку, открывают пол-литровку, булькают. Им никогда не приходит в голову оставить полстакана водителю, чтобы он потом в гараже немного разогрел кровь. «Валентин Георгиевич, вам оставить? Дерните потом с остатку». Непривычно вежливо спрашивают они. «Да нет, пейте, мужики, у меня дома найдется», отвечает застенчиво Кузеванов. Похоже, друзья совершенно не замечают подмены машины. Скоро они уже весело похрапывают, разомлев в современном автокомфорте. «Здорово все продумано», — удовлетворенно размышляет Кузеванов. «Кроме меня никто ничего не замечает. И что же это за рыбка такая была? Может, волшебная?» «Да нет, ерунда, никакого волшебства не бывает. Может, она того, инопланетная? Или у них там в озере тоже своя высокоразвитая цивилизация имеется?»
2: Ни на один из вопросов ответа не находится. И Кузеванов думает, что черт с ней, с рыбкой, время покажет. Рыбалка, слава богу, не последняя, да и машинешка теперь хоть на край света на ней. Подрулив к гаражу, Кузеванов уже нисколько не удивляется, что у того новые ворота, а стены внутри оштукатурены и красиво покрашены. Все это он собирался сделать уже много лет и никак не собрался. Он хочет слить воду из двигателя, но вовремя вспоминает, что у «Жигулей» в системе охлаждения должен быть антифриз. На всякий случай снимает пробку с радиатора, нюхает, так и есть. Кузеванов открывает квартиру своим ключом, и ноги невольно поворачивают обратно. Усилием воли он заставляет себя войти и не узнает квартиру. Незнакомые дорогие шубы висят на вешалке, под нею невиданная доселе не наша обувь, в кухне кухонный гарнитур, в спальне спальный, тоже не наши, телевизор цветной. С тех пор и пошло. Кузеванов приходит на работу и видит приказ о повышении. Его выбирают в президиумы, посылают на симпозиумы, коллоквиумы, форумы. Кузевановские дети поступают в музыкальные, математические, английские школы, кто куда. Жена, наконец, научается варить суп. Кузеванов терпеть не может неудачников и любит говорить, что человек сам кузнец своего счастья. Он не кривит душой, он твердо верит в это. Дома, когда кто-нибудь провинится в чем-нибудь, Кузеванов громко кричит: «Я не доедал, не досыпал, я своим горбом, своими мозолистыми руками ковал для вас благосостояние!» Недавно Кузеванова назначили директором большого металлургического комбината, который стоит на берегу того самого озера, куда Кузеванов когда-то ездил на рыбалку. Комбинату выделили 3 миллиона на строительство очистных сооружений, но директор не торопится. Он говорит про государственный план, про стратегические интересы экономики, про демографический взрыв и вытекающую из него нехватку рабочих рук. И все это правда. А где-то в глубине души Кузеванов думает, что еще от силы год-два и... эта проклятая рыбка наверняка подохнет. И вот тогда он станет беречь природу, потому что любит ее, как и все нормальные люди.
3: Мы читали рассказ Александра Чуманова «Удача».
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин на открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
2: И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной. Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс. Знаю, что вы сохранили саму суть, а именно высокую цель «Точки будущего» – создать для детей из приемных семей, ребят с ограничениями по здоровью, равные со сверстниками возможности и для получения общего образования, и для достижения жизненного успеха, как результат.
1: Образовательный комплекс «Точка будущего» построен в поселке Жатаи в Якутии. При его создании учитывали условия вечной мерзлоты. При этом ранее первый подобный комплекс построили в Иркутске. Министерство обороны России и другие службы отслеживают ситуацию у границ России после сообщений о переброске неких эстонских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Поводом стала публикация газеты Financial Times о переходе Таллина к стратегии так называемой активной обороны у границ нашей страны. Кроме того, в заявление для прессы Песков добавил: на фоне ударов возмездия по объектам ВСУ со стороны Москвы, иностранные дипломаты, живущие в Киеве, должны сами принимать риски, связанные с работой, на фоне продолжающихся боевых действий. Правительство проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции, подтвердил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Страховые пенсии в следующем году увеличат дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Таким образом, средняя пенсия достигнет почти 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум составит чуть больше 20 тысяч, а реальные доходы россиян в 2027 году по прогнозу, вероятно, вырастут на 1,5%. В ближайшие десятилетия внедрение искусственного интеллекта сократит количество вакансий в России на 10%, лишив работы 7 миллионов человек. Это прогноз экспертов президентской академии. Специалисты подчеркивают, что массовая безработица маловероятна, поскольку высвобождающиеся кадры перетекут в новые отрасли, связанные с обслуживанием нейросетей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Нижний Новгород. Владимир Даль. Летом 1849 года возле здания удельной конторы на Большой Печорской остановилась коляска. Из нее вышел высокий и худощавый человек с бородкой. Окинул внимательным взглядом встречающих его слуг, вежливо кивнул им и прошел в дверь.
3: «Вот Настасья», — сказал экономке мажордом, сильно окая. «Это наш новый хозяин, Владимир Иванович Даль. Сказывают про него норовом строг, а в делах сильно педант. Уж как будет на самом деле, посмотрим».
1: Имя на карте.
4: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
2: Так говорил Владимир Даль, составитель знаменитого толкового словаря, сын обрусевшего датчанина и швейцарской француженки. 53 года своей жизни он потратил на этот грандиозный труд. В итоге словарь вобрал в себя около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, присловий, пословиц и загадок. Великий лексикограф, как часто называли Даля, занимался составлением словаря параллельно с государственной службой. Вот и в Нижний он приехал в качестве управляющего удельной конторой. Владимир Иванович восторгался новой обстановкой.
4: «Дом-дворец, сад прекрасен, погода хорошая».
2: Казенная квартира великого лексикографа стала магнитом, который притягивал к себе всех образованных людей в округе. Раз в неделю, в четверг, здесь собиралась нижегородская интеллигенция.
1: Имя на карте.
2: Даль великолепно играл на бильярде. Причем мог одинаково хорошо закатывать шары в лузы с любой руки. Однажды возле бильярдного стола он задал вопрос гостям, молодым чиновникам.
4: «Знаете ли вы, как простой люд упражняет свой язык? А ну-ка, кто из вас лучше произнесет скороговорку «У нас на дворе подворье, погода размакропогодилась»?»
5: Сидевший рядом в кресле грузный и величественный Тарас Шевченко ухмыльнулся и ехидно поддел Даля.
6: «А вы сами-то, Владимир Иванович, можете без запинки произносить народные заковыки?»
2: Даль пожал плечами.
4: «Извольте, Тарас Григорьевич, у нас на дворе подворье, погода размакропогодилась. Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки».
2: И дальше он быстро, ни разу не запнувшись, произнес около 30 скороговорок. Без предварительной подготовки, на одном дыхании. В бильярдной воцарилась мертвая тишина. Эффект был ошеломляющим. Шевченко минуту смущенно молчал, а затем восхищенно промолвил.
6: «Невероятно! Так может говорить человек феноменальных способностей».
2: В Нижнем Новгороде Даль жил и работал 10 лет. За это время ученый продвинулся в составлении словаря до буквы «П». Нижний Новгород. Владимир Даль.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Гранатуров толкнул локтем стол, задребезжавший неубранными грязными тарелками, и встал, посерев лицом, видимо, уколотой болью, задетой об угол стола раненой руки. Прижимая ее к груди с выражением гнева и перебарываемой боли, он приблизился к Никитину, опахнув госпитальным запахом какого-то лекарства, исходившего от несвежего бинта. Глаза его без зрачков наливались шальным огнем.
3: «Ладно, давай по-интеллигентски, на «вы». Дураком меня считаете, лейтенант? Много пили вы? Мне память пока еще не отшибла, я-то все помню. И помню, как вы, лейтенант...»
2: Гранатуров интонацией насмешки выделил слово «вы».
3: «Взяли у меня письмо».
4: «Знаете, Галочка...» — он переменил тон, придавая голосу вкрадчивую мягкость. «Знаете, что было написано в письме?»
2: «Нет».
4: «Не знаете, что было в письме?» «Да, конечно, вы не можете знать».
2: «Нет, не знаю». Она сомкнула веки, вжимаясь затылком в спинку дивана, и судорога глотания прошла по ее горлу, а Никитина, как тогда на поляне, опять поразила вороненая чернота волос, косым крылом свисавших на мраморную белизну щеки. «Нет, не хочу знать», — проговорила она шепотом, не размыкая век, и морщинка страдания прорезала ее белый лоб. «Нет», — повторила она внятней и открыла глаза в мертвенном спокойствии, глядя на окно, где горячо обливало сосны косматое утреннее солнце. «Вам, комбат, я не верю».
4: Гранатуров вздернул мощными плечами. Ноздри его зло разбухли, он выговорил: «Ему верите? Ему, а не мне, Галя. А я, выходит, выгляжу вралем и болваном. Вот уж на самом деле без вины виноват. Не только вам известно, что я любил Книжко за храбрость, за многие качества, хотя не во всем его понимал. Я хотел, чтобы вы знали, вам нужно знать правду, вам еще жить, Галя. У вас еще...»
2: «Молчите, Гранатуров», — устало попросила Галя, и страдальческая морщинка на ее лбу углубилась, стала резче. «Бессмысленно это, Гранатуров. Не вам объясняться в любви к Книжко, не вам».
4: «Бессмысленно. Ладно, пусть. Я не скажу больше ни слова. Даже если вы захотите, даже если попросите. Никакого письма не было. Я ничего не говорил. Никакого письма, адресованного вам. Лейтенант Никитин прав. Все, с этим конец. Я молчу».
2: Ему, вероятно, стоило большого напряжения смягчать взрывные порывы в голосе, и он начал ходить по комнате с вывертом каблуков, с подчеркнутой прочностью делая повороты на углах, в то же время взглядывая на Никитина с бешено подкрадывающимся непобежденным намерением человека, не сказавшего еще главного. И он приостановился, спросил, туго нажимая на слова:
4: «Значит, вы, лейтенант, всегда правду матку в глаза режете? Или временами?»
2: «Он никогда не простит мне этого», — подумал Никитин, выдерживая невыпускающий проломный взгляд Гранатурова, когда тот заговорил громко и жестко.
4: «Хотите быть чистеньким, лейтенант, беленьким барашком с беленькой шерсткой? За кого, интересно, вы меня принимаете? За бревно? А как же тогда ваша связь с немочкой? Что думать по такому случаю прикажете мне? И это известно, лейтенант. Правда так правда. Скажите об этом при Гале, а то не поймешь, где правда, а где вранье».
2: «Что известно?» — перебил Никитин. «Что именно?»
1: Из закопченного зева камина
4: пахло горелой бумагой, холодной золой и едким запахом пепла. Удушливо пропитан был голос Гранатурова, и глаза его тоже приобрели черно-фиолетовый цвет, цвет пепла, сбивающего дыхание.
3: «Известно то, лейтенант, что вы успешно ведете с немочкой войну в постели», продолжал упорно Гранатуров. «Мало того, что вы защищали на допросе эту конопатенькую немочку, вы защищали ее брата, а братик ее, как его, Курт, что ли, сволочь сопливая, дал ложные показания, мол, несколько мальчишек, несколько щенков в лесу, а оказалось, самоходки на город в атаку пошли, и Книжко погиб. А братик удрал в неизвестном направлении, это вам ничего не говорит? Кто же выходит виноват? Так где же опять правда?»
4: Он не предполагал такого режущего темным подозрением вопроса, в котором уже было недвусмысленное жестокое недоверие, прямое брошенное ему обвинение. И в замешательстве, еще не находя ответа неопровержимых доказательств, подумал сейчас же: «Меженин, Меженин, это он». И первым решением было лишь усмехнуться на прямолинейное обвинение Гранатурова, сказать: «Вы хоть соображаете, что говорите, товарищ старший лейтенант?» И остаться внешне спокойным, как если бы не имело малейшего значения задерживать внимание на чьих-то домыслах, созданных подозрительным воображением. «Это он», утверждал Никитин, неотступно думая о Меженине, о доносительном расчете его, о мстительно выбранном им моменте, и спросил совсем уже не сдержанно: «У вас, товарищ старший лейтенант, есть серьезные доказательства?» «Что я говорю о доказательствах?» — подумал он, — «как будто хочу выкручиваться, отрицать свое отношение к Эмме, объяснять Гранатурову в присутствии Гали, оправдываться и унижаться». И он договорил: «У вас есть доказательства, что Курт пришел сюда как разведчик, и после этого немцы пошли в атаку?»
3: «Не исключено», — забасил Гранатуров. «А вы считаете исключено? Тогда где он? Где скрылся? Куда он исчез, молокосос сопливый? Не отрицаю, я допустил слабость, когда вы с Книжко разрешили им тут остаться. Но вывод сегодня для себя сделал: место немочки в СМЕРШе. Там ею должны заняться».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
4: СМЕРШ не исключено. Нет, Никитин не чувствовал доверия к немцам, и всякий раз, встречая пленных, первых в зимнюю пору Сталинграда и предпоследних в Берлине, удивлялся их обыкновенному человеческому обличию, предельной усталости в глазах, порванному и грязному мундиру, их заискивающему и однозначному бормотанию «Гитлер капут». Он всматривался в их лица, руки, с целью как бы увидеть несмытые следы произведенной кровавой жестокости, которая должна была остаться на самой коже их ненавистными фашистскими знаками. И взятые в плен представлялись ему неразделимо одинаковыми. Ради сохранения жизни они приняли людской облик. Двуногие существа, пришедшие из другого мира, ночного, черного, убивающего. Нет, он не верил немцам и потом, перейдя границу Германии, и потом, в дни уличных берлинских боев, сталкиваясь с подобострастными взглядами городских жителей, забившихся под бетонные своды подвалов, не верил при кратких общениях в оправдательное сетование на сумасшедшего Гитлера, на фанатичных СС, повинных в войне. Он всех их мерил единой, равной мерой возмездной и незаконченной вражды, ведь они начали войну, и вынужден был только быть внешне вежливым, чего требовала снисходительность победителей на территории побежденных. То, что произошло здесь, в Кёнигсдорфе, он с самого начала не воспринял серьезно. Этот мальчишка Курт и Эмма не были в его понимании настоящими немцами, что показывали русским покорно-искательные подобия улыбок,
2: тайно приготовленные к мрачному оскалу. Он еще в Восточной Пруссии замечал нередко, как смывало эти резиновые улыбки за спиной уходивших из занятых домов солдат. Та ночь, когда Никитин застал в мансарде сержанта Меженина вместе с немкой, вскрикивающей слезным безнадежным голосом «Найн-найн», и затем, когда смотрел на них обоих в минуты допроса, испуг, ужас на Эмминном лице, разодранное вдоль бедра платье, защита ею своего вконец растерянного неуклюжего брата, все вызывало у него непривычное, глухое подозрение к пленным, а какую-то неловкую жалость и даже сочувственное изумление. Но, может быть, все было от того, что чудилось, не могли, не умели лгать ее раздвинутые неестественно синие, не немецкие, таких он не видел, глаза, пухлые некрасиво до черноты искусанные губы, когда она пыталась объяснить причину возвращения в дом, делали ее и взрослой, и обезоруженно слабой, однако не похожей на брата, сутулого, тщедушного, с впалой грудью, словно бы в смертной жути послушного ей. Нет, тогда на допросе в ответах обоих не было скрытой страхом враждебной неискренности, которую ожидал Никитин увидеть на отчетливый миг. Потом было раннее без войны утро, покой пробуждения в сказочно-просторной постели под роскошной домашней периной, свист птиц среди благословенной тишины, стук в дверь, теплый аромат кофе среди солнечного веяния, нагретого ветерка из сада, халатик, суженный пояском на талии Эммы, ее осторожная поступь, робкое сияние синевы ему в глаза «Гутенморген, герр лейтенант», вымытые, рассыпанные по плечам почти медного отлива волосы с запахом туалетного мыла, потом мягкие ее губы и все то дурманное наваждение, ненужное, как стыд, неожиданное, ошеломляющее, чему он позже не находил оправдания, что произошло случайно и не должно было произойти между ними, русским офицером и немкой. И он, презирая, обвинял себя вместе с тем, точно с обмирающим перед обрывом сердцем плыл в качающем его тумане, обволакиваемый нестерпимо радужной и терпкой мукой при воспоминании о ее млечно-белой, заостренной нежным розовым соском груди, покрытой пупырышками озноба, когда она лежала рядом, о быстро обвивавших его шею руках, о ее маленьких влажных зеркальцах зубов, приоткрываемых мальчишеской улыбкой. «Вадим, майн либер Вадим!» После вчерашнего безумия боя, после похорон и поминок, не облегчивших Никитина, а наоборот продливших безумие дня, он не хотел ни думать о ней, ни видеть ее, но неразрушимая тоска одиночества и тот страшный сон, ужаснувший ощущением собственной смерти, прерванной рыданиями Эммы в темноте мансарды, ее искренние горячие слезы, размазанные на его лице, иступленные возгласы неловкой помощи, «Их бин траурик, Вадим!» Наверное, это будто уже против всякой воли вновь бросило их друг к другу, сблизило их. Неужели он мог так ошибиться и не понять, что в этом действии самосохранения она лгала и притворялась? Нет, нельзя было поверить в ее чудовищную ложь, нет. Она понимала его и просила прощения себе и Курту, и молила не думать о ней и Курте, как о тех немцах, которые способны были убить и убили Книжко.
3: «Хочешь доказательства, лейтенант?» «Доказательства, спрашиваешь? А мне кажется, когда немочкой займется СМЕРШ, там будут все доказательства. Очень много совпадений, понял? Ночью появились в доме как хозяева, ночью же братик куда-то исчез, а утром немцы пошли в атаку. Кому, спрашивается, поверили? Рассеропились? Распустили нюни и поверили? Не так разве?» Никитин сказал: «Этого Курта среди пленных не было.
4: «А кто убитых в лесничестве смотрел? Может, он был убит там и сгорел вместе с домом?» «Наивно, лейтенант, ох, как наивно! И смешно! До коликов в животе!»
2: «Нет, я не верю, что он ушел не в Гамбург, а в лес», — проговорил Никитин. «Не может быть! Я не верю!»
4: Гранатуров возвысил голос. «А я тебе не верю, понял? Тебе не верю и твоей немке. И не доверяю тебе даже временное командование батареей, хоть ты и остался единственным офицером. А теперь так, чтоб было по-мужски. Я доносы на подчиненных не пишу, не имею привычки. Сам напишешь рапорт в СМЕРШ самолично. Как было, как случилось, куда исчез Вервольфовец и... о своей связи с немкой. Ах, простите, лейтенант Никитин, я опять перешел на «ты».
2: Как угодно. Только обо всем этом, комбат, будете писать вы.
4: Что? Я? Вон ты как повернул.
2: Даже если пойду в штрафной батальон, не напишу ни строчки, пока не выяснится. «Вернулся ли Курт в лес? Могут показать пленные из лесничества. Позвоните в штаб, спросите. Да вы видели его, какой он солдат, птенец какой-то. На что он способен?»
4: «Вон как! Храбрец ты, Никитин! А если все докажется, что тогда?»
2: «Пленные наверняка его знали. И если уж Курт был посланным разведчиком, то я отвечу за все, а не вы».
4: «За что ответишь? За то, что войну с немочкой в постели ведешь? За то, что сначала пытался ее изнасиловать, а потом склонил к связи?»
2: «Я пытался изнасиловать? Откуда это известно?»
4: «Мне все известно. Известно и то, что ты, лейтенант, хотел свалить свою вину на Меженина. Он лично застал тебя за этой операцией на мансарде. Ты ведь у нас только кажешься херувимчиком с белыми крылышками. За все придется отвечать, за все. Это я при Галине заявляю тебе, лейтенант Никитин».
2: Его накаленные шальные глаза, как в подтверждение прямых доказательств, метнулись по лицу Гали, которая все сидела на диване, безучастно с закрытыми веками. Эта непреклонная реальность угрозы низкой автоматной очередью пробила над головой Никитина. Эта обжегшая опасность, что хотела подавить и могла убить его, вдруг неподчиненно бросила его не ко дну окопа, а на открытое без брустверов пространство, на оползающий край раскрытый в двух шагах бездны. По ту сторону провала стояли не немцы. Стоял Гранатуров с поднятым автоматом, из-за спины поддерживаемый Межениным. Тот, невидимо, присутствовал здесь. А по другую сторону он, Никитин, объединенный с немцами предательской связью, косвенно или не косвенно виновный в гибели Книжко. В этом ясном, косвенном или некосвенном обвинении всего не договаривал Гранатуров, но вроде бы черный оттенок бессилия, уязвленного самолюбия, перекинулся мостиком к Гале. Едва только заявил Никитин в ее присутствии, что никакого письма, адресованного ей, не было, и нарастающая озлобленность Гранатурова и унизительные слова о войне в постели все вскинулось до ослепления в Никитине жарким ответным гневом и стало сразу как-то безразлично. Что будет потом. «Слушайте, комбат», — выговорил он, — «я помню, Книжко сказал, жаль, что теперь нет дуэлей».
4: «Подражаешь Книжко?» — не совладал с собой Гранатуров и развернулся на каблуках к Никитину. «Перед Галиной хвост распускаешь. Не выйдет у тебя. Книжко одно, ты другое. Атос, Портос и мушкетер. Скажи, дуэль захотел. Ну, давай, давай. Пошли, стреляться будем. Ну, давай, пошли!»
2: И он, искособочась корпусом, охватил здоровой рукой кобуру пистолета на бедре, неудобно вздев забинтованную левую кисть к подбородку, и от этого исказился болью, оскалив крепкие белые зубы, подернутые влажной пленкой. Никитин смотрел на него, злость и бессилие боролись на его лице.
4: Ничего недавнего не оставалось в облике гранатурова, грубовато-крикливого, но компанейского комбата. Просто заменили его вчера на той поляне возле лесничества, где утратил он легкость нрава, быструю свою отходчивость, ерническое балагурство. И Никитин почему-то подумал, что то прежнее было лишь временной, защитной игрой при жизни Книжко, которого с некоторых пор Гранатуров не взлюбил, ревновал и боялся. Он, наверное, обуздывал в себе приниженную силу вблизи ясного и твердого спокойствия Книжко, без трудных усилий, полностью подчинившего батарею. Гранатуров был скован, связан чужой волей, оказавшейся выше его доли. А теперь Книжко не было. «Глупо, комбат», — проговорил Никитин. «Я бы хотел подражать Книжко, да не получится. К сожалению, не получится». Тогда Гранатуров сдернул руку с кобуры пистолета через оскаленные зубы, вцедил воздух, произнес ударяющим голосом. «Запомни, Никитин! Все, что было раньше в батарее, кончилось. Книжко я кое-что позволял, тебе нет. Сегодня поставлена точка. Порядок в батарее на виду свой. А эти интеллигентские штучки-дрючки, всякое сюсю и всякое дерьмо не допущу в батарее.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Молчите. Оба замолчите. И Никитин, точно отсеченный от Гранатурова этим вскриком, этой запрещающей полумольбой Гали, почувствовал озноб на щеках. Ее ярко-сухие глаза таким годливым презрением вспыхнули на худом лице, с такой брезгливостью изломались уголки бровей, будто возникло между ними здесь, в комнате, что-то извращенно мерзкое, обнаженное, заставившее ее содрогнуться. «Да, да, вас все-таки стоит ненавидеть, Гранатуров», проговорила она шепотом, пальцами притрагиваясь к горлу и так помогая дыханию. «Вы взбесились, как животное, и никогда, никогда это была ошибка. Все между нами было ошибкой, это было от злости к нему, понимаете вы, Гранатуров, понимаете?» Она даже стукнула ребром ладони по валику дивана, горячечно прикусив пугающие прозрачные губы. И Никитин тоже, будто ударенный ее словами, потрясенный ее нещадной и откровенной прямотой, подумал: «И это правда? Значит, между ними что-то было. Значит, Гранатуров тогда не пошутил, а только что преувеличил и хотел вызвать ревность Книжко». И взглянул на Гранатурова. Тот одеревенело стоял около камина. Потом все вроде для прыжка начало подбираться в нем. Столбообразная круглая шея, плечи, раненые на перевязи кисть, жалко торчащие из бинта ногтями, испачканными йодом, все сжималось, делалось меньше, и вдруг Гранатуров, сломленно сгорбив широкую спину, как если бы увидел нечто неумолимое, безвыходное, занесенное над ним, слепыми шагами пошел в противоположный угол комнаты, там постоял, долго глядел в пол на затоптанный ковер, а когда теми же слепыми шагами пошел обратно к камину, насильственное покривление рта выкраивало мертвецкую леденящую улыбку, на которую невыносимо было смотреть. Похоже было, он напрягался что-то сказать, но, видимо, силы уходили на одну его улыбку, тесной не по размеру маской, надетую по-клоунски народ.
3: «Вот как, Галя, вы со мной!» — с хрипотцой сказал он.
1: И заведенно передвигая ногами, Гранатуров не дошел до камина, повернул к столу, пошарил по неубранным кружкам, сбивая их на скатерть, нашел чей-то недопитый вчера стакан, раздвинул им как распоркой эту заледенелую улыбку и, вылив водку в горло, сел, облокотился на затрещавший край стола, уперся лбом в пудовый свой кулак. «Я пойду, комбат», — сказал Никитин, испытывая почти облегчение, потому что, загороженная кулаком, не была видна, не резала по глазам чужая, выдавленная страданием и растерянностью улыбка Гранатурова. Если бы он закричал на Галю, разбил стакан, опрокинул стул, все было бы более естественно, чем вот этот клоунский извив большого рта. Наверное, так он пытался помочь себе, оборониться от непоправимой правды, без надежды, высказанной ему только что Галей. По-видимому, Гранатуров, решив выявить истину отношений Книжко и Гали, не предполагал, что разговор этот всколыхнет, зажжет в ней гневное неприятие, отрицание бесспорной ясности, которая была для нее мучением, неосуществленной возможностью и которая отбрасывала всякую иную возможность изменить что-либо сейчас. Но непонятно было, как хватило Гранатурову злого и веселого легкомыслия опорочить однажды Галю в глазах Книжко после того, что могло или не могло быть между ним и ею.
2: Ведь был тот день, когда вернулся он из медсанбата довольный, отъевшийся на толовых харчах, и был гусарский его смешок, загадочный взгляд на Книжко, циничные подробности рассказа о победной ночи, проведенной с красивенькой медсанбаткой в ее комнате, доказательно положенные перед офицерами на стол, любительская фотокарточка Гали. Во всем же была цель, разрушающая, похожая на запрещенный удар правда, что была и в найденном письме Книжко, адресованном Гале и по случаю неизвестных обстоятельств, не отправленном им.
3: «Уйди, Никитин», —
2: сказал Гранатуров, тихо водя головой, вдавливаясь переносицей в кулак.
3: «А насчет немочки рапорт в СМЕРШ? Нет. Ты тоже не ангел, Никитин. Нет.
2: И жалкая подавленность, безысходная обреченность в его сгорбленной над столом атлетической фигуре, ожесточенно твердое молчание Гали, ее тонкое с опущенными глазами, без кровинки, как вчера на поляне, лицо, бесконечная, сиротливая вокруг пустота без Книжко, страшный сон, оставшийся в сознании, нежно-мягкие губы Эммы, ее плывущий над головой шепот «Du bist mein Schmetterling». Почему, бабочка, почему? Все было продолжением какого-то заразившего всех безумия, ложной верой в последний срок войны, ожиданием его в этом невиданно уютненьком немецком городке Кёнигсдорфе. Может быть, они, поверив в новую счастливую полосу нефронтовой жизни, поспешили, забежали вперед, торопясь обогнали судьбу, которую так суеверно опасались обгонять на передовой. Надо было что-то делать, что-то решать, что-то понять до конца. Надо было вырваться из этого проклятого рокового наваждения, обманувшего их околдовывающим покоем, мирной белизной цветущих садов, ласковым майским солнцем, где для всех кончилась и коварно не кончилась война, и где погиб Книжко. «Одного хотел бы комбат», — глухо сказал Никитин, «чтобы рапорт в СМЕРШ написал сначала Меженин, а потом уж я». Гранатуров замычал, медленно повозил лбом по кулаку, не ответил, а Никитин пошел к двери, ощущая навязчивую потребность освободиться из душащей его тесноты, чем-то облегчить тупо давившую в душе тяжесть, выйти на свежий майский воздух, скорее бы вдохнуть лекарственный запах травы, молодой сирени на солнцегреве, посидеть где-нибудь в саду одному посреди весеннего мира, который обманул их, но все-таки был. Он уже взялся за ручку двери, и тут услышал окрепший грудной Галин голос позади себя. «Подождите, Никитин, я хотела вам сказать...» И он, поворачиваясь кругом, мгновенно подумал: вот главное, о чем она скажет сейчас, а для чего? И натолкнулся на ее неумеющие улыбаться глаза. «Подождите, Никитин!» Она заскрипела сапожками и равнодушно, как посторонний предмет, обходя сгорбленную фигуру Гранатурова, нашла на столе пачку трофейных сигарет, резко чиркнула зажигалкой, закурила, с перерывами дыхания выпустила струю дыма, сказала: «Спасибо, Никитин». За что она благодарила его? «Не обижайтесь, если я не буду приезжать в батарею. Так будет лучше. Конечно, все знали, почему я приезжала». Гранатуров оторвал лоб от кулака. Мерзлая, тесная его улыбка большого рта исчезла, брови горько насмешливо подбирались, срослись над переносицей.
1: а взгляд потемнел, обострился, проникал в лицо Гали, искал что-то и не находил. Она, выдыхая дым через ноздри, поперхнулась дымом, коснулась пальцами груди, так всегда явно острой и вызывающе обрисованной гимнастеркой, сжатой по талии ремнем, что Никитину иногда трудно было смотреть на маленькие, опрятно застегнутые нагрудные золотые пуговички. Ослепительно вороненная чернота Галиных волос, ровная и тонкая бледность, чистые ногти, узкие бедра, даже походка и курение ее, и неумение улыбаться всегда возбуждали в Никитине неопределенные чувства ревнивого волнения, смутно возникающей беды, но ее сдержанность не допускала вообразить, что она способна была по-земному любить кого-то без брезгливости, подставлять губы для поцелуев, обнимать, разрешать прикасаться к себе. Он не мог вообразить ее наедине с мужчиной. Она быстро погасила сигарету в пепельнице. «Я старше его на 3 года, а он был мальчик», — проговорила Галя поперхнувшимся голосом. «И я знала. Я знала, что ничем хорошим не кончится». «Я пойду», — сказал Никитин, и вновь, будто из бездонной глубины, прорубленной вчера в его жизни, бреши подуло знобким холодом пустынности. «Я пойду, Галя. Вы были его другом, и я хочу, чтобы вы знали. Я любила только его и не строила воздушных замков, Никитин», — сказала Галя, и золотые пуговички на ее груди колыхнулись. Не то от противоестественного смеха, не то от подавленных рыданий. «Господи! Разве можно на войне строить воздушные замки?» «Я пойду», — повторил он в 4-й раз, и чтобы не слышать ее, не видеть этих нездоровых глаз Гранатурова, похоже, еще жаждущих зацепиться с надеждой за что-то в лице Гали, распахнул дверь в полутемный, не по-утреннему тихий, напитанный духом пшенной каши коридор, и здесь, на пороге, снова остановил его буднично-бесцветный Галин голос. «Никитин, прошу вас, скажите Таткину, чтобы принесли ведро воды. Я вымою полы. И прошу вас еще, пусть никто мне не помогает. Я хочу одна». «Она отделилась от нас», — подумал он. «Она уже не будет приезжать в батарею. Теперь...» «Нет».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
1: Взвод завтракал без обычного утреннего оживления. В столовой позванивали ложки, не слышно было разговоров, смеха, шуток. Лица солдат сосредоточенно наклонены, насуплены над котелками. Сержант Меженин, сидевший во главе стола, похмельно угрюмый, сизый, не притрагиваясь к каше, лениво отламывал кусочки хлеба, бросал их в рот, с бездумным равнодушием жевал, двигал челюстями. Заметив Никитина в проеме двери, Меженин против ожидания как-то чересчур уж взбодренно крикнул ему: «А, лейтенант!» И в светлых нагловатых глазах мутным отблеском прошла настороженность, и сейчас же сменилась знакомым выражением бойкого внимания. А Никитин смотрел на него вопросительно и спокойно, спрашивая себя, что же я сейчас испытываю к нему. Злобу? Брезгливость?
5: «Садитесь, товарищ лейтенант. Ушатиков, котелок каши командиру взвода», — скомандовал Меженин излишне распорядительным тоном. «Быстро! Что ты там, Ушатиков, возишься с кошкой, как младенец с чертихой? Кормить лейтенанта!»
1: Лица солдат обратились к Никитину. Но никто не отозвался, не улыбнулся на слова сержанта. Все после вчерашних поминок, видимо, понимали, что между комбатом и командиром взвода не на шутку выросла стена раздора. Догадывались, почему не уехал поутру в госпиталь Гранатуров и что за разговор мог быть минуту назад между ними. Таткин с уныло поникшими усами потревоженно замерцал в набрякших складках век рыжеватыми глазками. Ушатиков, украдкой кормивший кусочками мяса кошку на коленях, заморгал жалостливо при окрике сержанта и, не сталкивая кошку с колен, обтирая ладони о гимнастерку, привстал растерянно и снова сел, не вполне сообразив, что хотел от него Меженин и зачем стоял в дверях и не входил в столовую лейтенант Никитин. И сконфузясь, Ушатиков пробормотал: «Голодная она, но вроде как сирота».
3: «Малый ребятенок ты», — заметил старший сержант Зыкин и отложил ложку. «Голова у тебя, сирота. Ветер в ней гуляет ровно в пустом сарае. Садитесь, товарищ лейтенант, перекусите малость».
1: Солдаты молчали, искоса поглядывая на Меженина. Он щурился. Губы его раздвигала наигранная полуухмылка, чуть приоткрывая прокуренные передние зубы.
6: «Никак голодать решили, товарищ лейтенант?»
1: «Есть не хочу», — ответил Никитин и, подходя к столу, внезапно почувствовал темные глухие удары в голове. Сразу пересохло в горле, как тогда на поляне, когда стояли они за щитом орудия, и когда пошел вперед по траве к лесничеству Книжко. И в крайние секунды чего-то непредвиденного, вот-вот готового свершиться по неуловимой никем причине, не выдержав этих секунд, упредительно нажал на спуск Меженин, и разрыв снаряда молнии сверкнул в верхнем окне, откуда прогремела автоматная очередь. И, споткнувшись, сделав еще шаг, упал на колени Книжко, зачем-то вытирая лоб платком. «Я ведь не давал Меженину команды. Почему он стрелял?» Сквозь удары в голове вспомнил поразительно ясно Никитин. И вместе с отчетливой ясностью того момента, всплывшего в памяти, замутненный,

0: почему я обвиняю его? Что я чувствую к нему? Ненависть? Годливость? Значит, ему полностью верит Гранатуров. Или хочет верить? Спасибо, Зыкин, есть не хочу. Отчужденно выговорил Никитин, все не садясь за стол, оглушенный биением крови в висках при звуке собственного голоса. Так вот что я хотел.
1: Сели бы с нами, товарищ лейтенант, голод не тетка, чайку бы выпить.
2: Голодает наш комвзвод Зыкин. Тоже для здоровья полезно. Всем бы нам поголодать, а то жрем немецкие харчи. Пузо отрастили, ремень не затянешь. О-о-о.
0: Зачем это говорит Меженин? Так вот, что я хотел сказать, сержант Меженин, черт вас возьми. Он еще не знал, что сделает именно в ту минуту, как выскажет сейчас предельно им понятое, выявленное, оголенное до смертельного обрыва, за которым, наконец, могло быть одно, последнее и облегчающее избавление от тошнотно душившей его ненависти к этому красивому, нагловатому, казалось, непробиваемому лицу, к полуухмылке, к этим испорченным зубам, к тому неурочному выстрелу из орудия и той кровавой расправе на поляне. И Никитин договорил вдруг разжавшимся металлической звонкостью голосом. «Слушайте, Меженин, если бы вчера вы погибли еще в бою с самоходками, все было бы справедливо. Это ваша идиотская трусость была причиной смерти Книжко». Как странно, как определенно и уверенно я говорю. Какое освобождение и уверенность. Такого я давно не испытывал. И запомните, пока не поздно. Если завтра я увижу вашу рожу в своем взводе, я вас расстреляю, не задумываясь, как труса и сволочь. За все. За Житомир. За Книжко. За всю вашу ложь и грязь. Вы меня поняли? Вы меня хорошо поняли, Меженин. Ему было бы легче и проще, если бы он прокричал это в лицо Меженина, обуянной злобой и гневным приступом справедливости. Крик раздирал ему горло, а он говорил с такой ледяной жесткостью, с таким ненормальным самоотречением, бесповоротно найденным выходом из безумной заразы, что страшно было слышать неизбывную и тихую решимость в тоне своего голоса. Точно сейчас одной судьбой на виду у солдат взвода связывал и Меженина, и себя, заранее приговаривая его к смерти, которая станет и собственным наказанием. Запомните, я сдержу свое слово. Пулю на вас не пожалею. Это последнее, что я хотел вам сказать.
3: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Джером Клапка Джером. Фрагмент из повести «Трое в лодке, не считая собаки». Читает Александр Бордуков.
2: Провозившись еще с полчаса, мы принялись за ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на носу, а сами отошли на корму и занялись другими принадлежностями ужина. Это единственный способ заставить чайник кипеть на реке. Если он заметит, что вы сидите над ним и ждете, он никогда не закипит. Вы можете прямо приниматься за ужин, как будто вы и не собирались пить чай, не оглядываться на чайник. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Советую также, если вы торопитесь, громко говорить друг другу, что вы не хотите чаю, что вы все равно не будете пить чай. Вы подходите ближе к чайнику, чтобы он слышал ваши слова, и кричите: «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» На что Джордж отвечает вам также громко: «О, я терпеть не могу чай, он вреден для желудка, выпьем лучше лимонаду». Слушая это, чайник живо начинает кипеть. Мы пустили в ход эту безобидную хитрость, и в результате все было готово в свое время. Тогда мы зажгли фонарь и уселись ужинать. Мы были голодны, как собаки. В течение 35 минут тишина, царившая на реке, оглашалась только стуком ножей и вилок и мерным чавканьем четырех пар челюстей. По истечении этого времени Гаррис сказал: «Ага», выпрямил левую ногу и подогнул под себя правую. Спустя 5 минут Джордж сказал: «Ага», и выбросил свою тарелку на берег. Еще через 3 минуты Монморанси проявил первые признаки довольства судьбой, повернулся на спину и заболтал ногами. А затем я сказал «Ага» и стукнулся головой о стальной обруч, но не обратил на это внимания, даже не выбранился. Как приятно быть сытым! Как доволен тогда человек самим собою и миром! Сведущие люди утверждают, что чистая совесть доставляет счастье и спокойствие, но тот же результат может быть достигнут, притом с меньшими издержками и усилиями, при помощи полного желудка. Плотный питательный ужин делает человека таким кротким, великодушным, благородным, снисходительным. Удивительная вещь — это зависимость нашего интеллекта от пищеварительных органов. Мы не можем ни работать, ни думать без позволения желудка. Он управляет нашими чувствами, нашими страстями. После яиц и ветчины он командует: «Работай!» После бифштекса и портера: «Спи!» После крепкого чая: 2 ложечки на чайник и кипятить не более 3 минут. Он обращается к вашему мозгу: «Ну-ка, покажи свою прыть, будь глубок, нежен, красноречив, вникай в природу и в жизнь, разверни свои мощные крылья и воспари над суетным миром в беспредельные сферы, к пылающим звездам и вратам вечности». После горячих гренков он говорит: «Будь тупым и бездушным, уподобься безмозглому животному, без страха и надежды, без любви и мечты». Наконец, после изрядной порции бренди, он восклицает: «Теперь мели вздор, выкидывай нелепые штуки на потеху товарищам, одурей, издавай нечленораздельные звуки заплетающимся языком, и покажи, что за жалкое создание человек, ум и воля которого потоплены в стакане спирта, точно котята в луже». Мы — верные, усердные рабы желудка. Не заботьтесь о добродетели, друзья мои. Следите лучше за желудком. Ухаживайте за ним усердно и тщательно. Тогда и добродетель, и душевное спокойствие приложатся, и будете вы хорошими гражданами, любящими супругами, нежными отцами семейства, в общем, благочестивыми и добропорядочными людьми. Перед ужином Гаррис, Джордж и я ссорились, злились и бронились. После ужина мы умильно взирали друг на друга и любовались даже собакой. Мы любили друг друга. Мы любили всех и каждого. Гаррис, вставая, наступил Джорджу на мозоль. Случись это перед ужином, Джордж разразился бы такими пожеланиями касательно участи Гарриса на этом и на том свете, что мыслящему человеку вчуже бы страшно сделалось. Теперь же он сказал только: «Осторожнее, старина». И Гаррис, вместо того, чтобы пробурчать сердитым тоном, что Джордж со своими ногами не дает никому прохода, и что такие длинные ноги не могут поместиться ни в какой лодке, и что ему следовало бы свесить их за борт, вместо всего этого Гаррис отвечал: «О, виноват, дружище. Надеюсь, я не сделал тебе больно». А Джордж отозвался: «Ничего». И прибавил, что он сам виноват. Но Гаррис не соглашался и брал всю вину на себя. Просто любо было их слушать.
1: Мы читали фрагмент из повести Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал предложение о создании нейросетей, заточенных под образовательные задачи. На встрече с педагогами президент отметил, что технологии искусственного интеллекта следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата.
1: Президент также отметил, что учителя в приграничных регионах России выполняют свой долг перед детьми наилучшим образом, хотя сейчас педагогам там работать непросто. Владимир Путин особо отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. Российские вооруженные силы поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Также беспилотниками нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам на Украине возмездием за удары киевского режима по мирной инфраструктуре России. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина должна заплатить за эти действия. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев собирается удвоить интенсивность ударов по российским НПЗ. Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек. Половина из них в прошлом году получили доход, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в Совете Федерации. По его данным, 6,5 миллионов граждан совмещали самозанятость с трудовыми отношениями. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится с 2019 года и до конца 2028. Условия по налоговым ставкам пока остаются прежними. И нынешний игровой сезон станет последним для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Об этом объявил сам нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталс. Форвард выступает за клуб с 2005 года. После карьеры спортсмен намерен вернуться в Россию с семьей из Соединенных Штатов. Отмечу, что Овечкин рекордсмен лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах, побивший достижение другого легендарного хоккеиста Уэйна Грецки. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Василий Иванович Немирович Данченко, главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
3: Приготовления к походу за Балканы шли безостановочно. Я не рассказываю здесь всех эпизодов этого достопамятного перехода, им посвящено 25 глав второго тома «Года войны». Со дня занятий плевны до дня выступления дивизии не отдыхала. Приготовляли и чистили оружие, купили все деревянное масло в городе для этого. Ружья Крынка никуда не годились. Скобелеву пришла в голову блестящая мысль вооружить хотя один батальон превосходными пибоди-мартини, в множестве находившимися в арсенале плевны. Я помню, какой гвалт подняло это в некоторых кружках. «Это позор!» — кричали там. «Русскую армию вооружать турецкими ружьями!» Скобелев слушал их и совершенно спокойно перевооружил стрелков Углицкого полка. «Если бы было достаточно артиллерийских снарядов, так я и артиллерию свою снабдил бы турецкими орудиями. Я не считаю позором отнять у неприятеля то, что у него лучшее. Весь вопрос в том, чтобы сделать ему побольше вреда». «Этак вы и под турецкими знаменами пойдете», — замечали ему. «Нечего сказать хорошие сравнения. Разве знаменем дерутся? Разве знамена оружие? в истории не было примера. Ну, это вы врете. И он сейчас же выставил целый ряд доказательств того, что величайшие полководцы прибегали к этому средству. У себя нет, возьмем у неприятеля. Если у нас, положим, не хватит своего хлеба, так постыдно пользоваться складами турецкими, потому что это не наше, а неприятельское. Я иранцы уничтожу. Совсем по-турецки, значит. Да хорошему учиться не мешает. Если бы я не с турками, а с китайцами воевал, да подметил бы у них что-нибудь порядочное, сейчас же перенял бы. Сделайте одолжение. И действительно, страшно отягощающие солдата ранцы были уничтожены и заменены холщовыми мешками, что вышло и легче, и удобнее. Закупка сапог, полушубков, фуфаек шла повсюду. За 3 недели в Габрове были заказаны вьюки и вьючные седла, заготовлялся неприкосновенный запас сухарей, крупы, наливался в бочонки спирт. И главное, заслуга Скобелева была в том, что все это было сделано помимо интенданства. У интенданства требовали того, другого. «У нас ничего нет», — откровенно ответили эти господа Скобелеву. Предусмотрительность генерала дошла до того, что заранее было куплено на каждый полк по 60 голов рогатого скота. До гор они должны были везти запасы, а в горах служить пищей. Остальные дивизионные командиры, приходя в какую-нибудь местность, требовали продовольствия и подвод. Население, совсем реквизированное, уже оказывалось несостоятельным. Движение войск замедлялось, начиналось истребление неприкосновенного запаса сухарей. Здесь же подводы и корм являлись в одном и том же. Корм шел на ногах и вез войсковые грузы. Заботливость Скобелева о солдате дошла даже до того, что весь запас уксуса и кислоты, бывший у плевенских торговцев, все сапоги, всю кожу, все бараньи шкуры были куплены. По всему пути Скобелев сам лично наблюдал, чтобы солдаты отнюдь не оставались без горячей пищи. В метель, на вершинах Балкан, где у других вымораживались целые полки, у Скобелева солдаты имели похлебку и вдоволь мяса. Сделано было еще другое распоряжение, над которым на первых порах смеялись ужасно. Солдатам приказано было нести на себе по полену сухих дров. «Чего он еще не придумает?» — говорили о генерале. «Уж если Скобелев приказал, значит, у него есть что-нибудь в виду», — заметил на это главнокомандующий. И действительно, когда дошли до балканских вершин, то из этих сухих поленьев солдаты сразу устроили великолепные костры. У других отрядов рубили росший на горах лес, сырой, только чадивший и курившийся, не дававший углей. У нас сразу получились массы угля. Солдаты приваливались к нему и до утра засыпали в сравнительном тепле. Замороженных поэтому не было вовсе. «Новые сапоги берите!» — предупреждал солдат-генерал, проезжая мимо них, когда они выступили уже из Плевна за Балканы. Переход этот был настолько превосходно организован, что по всему пути, хотя отряд останавливался в маленьких деревушках, от их населения не поступило ни одной жалобы. «Смотрите, братцы, не обижайте болгар и турок, они мирные жители. За первых вы деретесь, свободу им своей кровью завоевываете, следовательно, они вам друзья и братья. А вторые, если остались на своих местах, не ушли от вас, значит, они верят доброте и чести русского солдата. А обманывать такую веру и грешно, и стыдно». Картины нашего перехода до Габрова я оставляю в стороне. О них было уже сказано мной, и я описал их достаточно во втором томе «Года войны». Расскажу только некоторые эпизоды, не вошедшие туда. В Сельве заболел тифом один из лучших скобелевцев, доктор Студицкий, который потом был убит под Геоктепе. «Что мне делать? Как мне его оставить здесь?» — волновался Скобелев, очень любивший покойного. «Прикажите начальнику округа позаботиться о нем». Начальник округа здесь хам. Он ничего не сделает. Послушайте, это ваша обязанность. Подумайте, как устроить это. Вы и он носите черный сюртук. Вам ближе всего. Мне некогда. Весь отряд на моих руках ведь. Я отправляюсь к начальнику округа. Это был жандармский капитан, служивший по гражданскому управлению и зависевший от князя Черкасского. Рассказываю ему о болезни Студицкого. А мне что за дело? Поместите его где хотите, у меня на руках свое дело. Я начинаю красноречиво излагать ему заслуги больного, работавшего в Черногории, в Сербии, у нас на Зеленых горах, под Плевно. Он и заболел-то от любви к человечеству. Он заразился, подавая помощь туркам на Плевнинском боевом поле.
4: Все это прекрасно, а только мне нет никакого дела. У меня нет времени на это. Я не брат милосердия.
3: Ну, погоди же, думаю, ты у меня зашевелишься. Жаль, очень жаль, капитан. Как будет огорчен князь Черкасский, когда узнает о болезни Студицкого. А что? При чем тут князь? Навострил уши начальник округа. Да я не знаю, могу ли я, это семейная тайна. О, мне можете, заволновался тот. Я умею хранить тайны. Знаете, Студицкий ведь жених. У Черкасского есть племянница. Я сейчас велю его перенести к себе сию минуту. Назначу надежнейших болгаров ходить за ним. Бедный, бедный молодой человек, как жаль, как жаль. Скажите генералу, чтобы он был спокоен. Я сделаю все, все сделаю, как родного сына. По ревностной энергии, вдруг охватившей моего капитана, я убедился, что все дело устроено, и Студицкого будут беречь, как зеницу ока. Вернулся к Скобелеву. За обедом, когда все собрались, рассказал это. Громкий хохот встретил великодушную готовность капитана. После уже под Константинополем, когда Студицкий был совершенно здоров, Скобелев говорит мне: «А вы знаете финал этой истории?» «Нет». «Князь Черкасский встречается со мной и спрашивает у меня: „У вас есть доктор Студицкий?» „Есть“, говорю. „Ну так поздравляю вас с таким подчиненным». „А что?» „Да то, что он самозванец». Я изумился. „Как же, помилуйте? Приезжаю я в Сельви. Встречает меня капитан, начальник округа, и с первого слова: „Ваше сиятельство, здесь жених вашей племянницы, доктор Студицкий, долгое время болен у меня. Я со своей стороны, и давай же выписать свое усердие“. „Помилуйте“, говорю, „у меня никакой племянницы“. Тот даже ошалел. Разумеется, Скобелев объяснил князю, в чем дело. „Знаете, — говорил потом по этому поводу Скобелев, — надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами людей, но и их пороками. Разумеется, ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу. Это в военном деле необходимость“.
4: „Следовательно, рыцарь Боярд был не на высоте требований боевых“, возразил кто-то.
3: „Рыцарь Боярд действовал за свой счет только. Армией он не командовал. Я бы посмотрел теперь на рыцаря Боярда“. И сейчас же целый арсенал исторических указаний, фактов, примеров. Память у него была необычайная. Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История была для него школой, исторические события – уроками. Он находил в них подтверждение своих предприятий. Ошибки прежних полководцев являлись для него предупреждениями». «Послушайте, да это какой-то профессор!» — изумился Лигниц после первого знакомства со Скобелевым. «Трудно сказать, чего в нем больше, ума или знаний», — резюмировал свои впечатления военный агент североамериканских Соединенных Штатов Грант. «Все это завоевывало Скобелеву симпатии одних и, напротив, раздражало против молодого генерала других.
4: Для меня Скобелев был отличным мерилом для определения ума и бездарности. Как только начинают, бывало, ругать его, отрицать его талант, так и знаешь, что дурак или заведущая душа. Все же молодое, умное, способное относилось к нему с понятным уважением и даже обожанием.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
4: Солдаты Радецкого и Скобелева в ущельях Янтры побратались между собой. Одни других считали достойными товарищами. Постоянно по пути встречались эпизоды, характеризовавшие эту боевую дружбу. Идет, например, Углицкий полк. Навстречу солдат 14-й дивизии, отстоявший Шибку. «Стал фертом и ноги раздвинул», по словам известной армейской песни «Руки в боки, ноги врозь». «Ну, братцы, 14-я дивизия не выдала, смотри, и 16-я не выдавай». «Небось, не выдадим, защитим», слышится из рядов. В другом случае встречаются две партии солдат. «Вы Скобелевские?» «Точно». «Ну, а мы Радецкого. Все равно, значит, что одно». «Топереча, коли бы до нас вместе, что бы сделать можно? На ошибки нас мало было». Взгляд солдат был как нельзя больше верен. Скобелев и Радецкий действительно в то время были двумя боевыми противоположностями. Скобелев — весь пыл, огонь, находчивость, боевой гений. Радецкий — терпение, мудрая осторожность, расчет. Оба одинаково храбры, одинаково любимы солдатами. Впоследствии и Скобелев под Геоктепе усвоил себе и осторожность, и расчетливость стратега, отчего, разумеется, еще более вырос. Разница между этими двумя натурами лучше всего обнаружилась в Габрове. Скобелев, хорошо знавший положение дел, рвался за Балканы. Горой стоял за немедленный перевал через горы и затем движение к Адрианополю. Радецкий был против этого. Зимний поход такого рода, через кручи и вершины, засыпанные снегом, по ущельям, куда и летом не забирается живая душа, пугал его. Он писал и телеграфировал в главную квартиру, умоляя оставить это предприятие, называя его невозможным, неисполнимым. Он ставил на вид, что турки сами уйдут, когда Гурко прогонит Сулеймана, что Вейсиль-паше вовсе не будет расчета держаться в своих орлиных гнездах и пустить в тыл к себе русскую гвардию. Генерал только упускал из виду, что, отступив, турки займут превосходно укрепленный редутами и башенными фортами Адрианополь, а тогда нечего будет и думать о скором окончании войны. Люди, окружавшие Радецкого, держались того же мнения. Начальник его штаба, храбрый и симпатичный генерал Дмитревский, прямо говорил нам, что «или мы все погибнем в долине Казанлыка, или не дойдем до нее, застрянув в горах». Когда Скобелеву говорили о возможности отступления, он резко ответил: «Отступление не будет ни под каким видом. Я иду таким путем, по которому спуститься можно, а назад подняться нельзя». «Что же вы сделаете в крайнем случае?» «Пойду впереди своих солдат, в лоб турецких позиций, возьму штурмом гору Святого Николая или погибну. Тут выбора не может быть». Великий князь поддержал Скобелева, и переход был решен бесповоротно. В тот же день генерал отдал по войскам своего отряда приказ, который я привожу здесь целиком. «Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду неприятеля через глубокие снеговые сугробы. В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам верена честь Отечества, что за нас теперь молится сам царь-освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они ждут победы, Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше свято, с нами Бог. Болгарские дружинники, вам известно, зачем державную волею русские войска посланы в Болгарию. Вы с первых дней показали себя достойными участия русского народа. В битвах в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ротных товарищей, наших солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на земле есть ценного и святого. Вам Бог велит быть героями». Нужно было слышать, какое «ура» гремело в ответ на чтение этого приказа по войскам, ввиду громадных гор, вершины которых уходили в небеса, закутавшись в снеговые тучи. По головокружительным скатам едва намечались серые полоски дороги, пропадающие в мареве вечернего тумана. Дальше и пути уже не было. «Кручи и пропасть будут по сторонам», — говорил Скобелев солдатам. «Мы с вами пройдем там, где и зверю нет пути». «Пройдем, вашество!» — кидали они своему любимому вождю. «Орлы мои! Нас не собьет и буря с пути, нам нет преграды. И не будет вашества. Вот так. Хорошо с вами жить и умирать легко. Покажем им, что русского солдата ни горы, ни зимние метели остановить не могут. Ура!» Гремело из десятков тысяч грудей, уже достаточно истомившихся на прежних походах. Слезы выступили на глазах Скобелева. «Как же с этими солдатами?» — обернулся он к нам. «Не наделать чудес! Вы посмотрите на эти лица! Разве есть для них невозможное?» «Спасибо, товарищи! Я горжусь, что командую вами! Низко кланяюсь вам!» И, сняв шапку, он поклонился своему отряду. Еще более громкое стихийное «ура» всколыхнуло вечерний туман и разлилось по ущельям вдаль, заставленную мрачными вершинами. Тем не менее, трудности пути были ясны каждому солдату, и скоро, очень скоро, оживление сменилось сосредоточенным молчанием людей, готовящихся к мучительному подвигу. «Идем товарищество выручать!» Изредка только слышалось в рядах. «Седьмой месяц на шибке сидят, ослабонить надо!»
5: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
4: Перевал через Балканы, признанный таким военным авторитетом, как Мольтке, невозможным, останется навсегда в истории. Скобелевцы могут с гордостью сказать, что они совершили его без всяких потерь, благодаря превосходной организации этого похода. Взойдя на первый холм, они увидели перед собой крутой подъем. Ветер свеял с него недавний снег, осталась скользкая обледенелая поверхность. Солдаты скатывались и падали с нее, гремя ружьями, котелками, шанцевым инструментом. Добравшись до верху, тяжело дышали, отдыхали, прислонясь к деревьям или просто ложились в снег в полном бессилии. Падая и скатываясь, напрасно хотели удержаться руками, руки скользили по гладкой поверхности. Одолев это, находили перед собой еще более пугающую крутизну, но уже засыпанную глубоким снегом. В снег этот уходили по грудь, шли вперед в его рыхлой массе, поворачивали направо, налево, уходили опять назад, огибая отвесы диких скал, всползывали по лестницам, образуемым выступами их, падали с этих лестниц, скользя по льду, образовавшемуся на них. В лесу тропа была до того узка, что солдатам пришлось идти гуськом. Отдыхали через каждые 25-30 шагов. И какие это шаги были! Солдат с натугой выхватывал ногу из снеговой глыбы, потом ступал вперед, опять погружаясь в вязкую массу. Под ногами снег расползался, ноги расходились, приходилось падать и, скрипя зубами, подниматься опять. Какое-то хрипение слышалось кругом. Падая, каждый принимался прямо с земли есть снег. В чаще нужно было кусты раздвигать руками. Какие-то колючки впивались в лицо, резали его, обращали платье в лохмотье. С артиллерией была мука, 10-фунтовки бросили позади. Их нельзя было и думать взвести сюда. Горные орудия на саночках, тело отдельно от лафетов, шли лямкой. Солдаты, наклонившись головой вперед, хрипя, тащат их на лямках. Всего мучительнее было взбираться на горы после того, как, поскользнувшись, скатывались вниз. Иной раз 5-6 совершает такое восхождение, и все с одинаковым неуспехом. По сторонам зияли бездны. Вдоль них пришлось лепиться точно муха, ползти по горе. Одолели это, попали в такие сугробы, где тонули по горло в снегу. Двигались уже не ногами в них, а как-то напирались всем корпусом вперед, выдавливали для себя место. Все было мокро на себе, и сам, и платье. А выберешься, морозом охватывает так, что шинель коробится, рубашка деревенеет, и на волосах разом образуются куски льда. Солдаты пробовали садиться отдыхать на снеговые глыбы, так они сползали вниз, стали садиться и ложиться на дорогу. Через них и по ним ходили, наступали на лицо, на грудь, на руки. Те только стонали и опять подымали, чтобы до последних сил идти вперед. Иной раз снег проваливался, и солдаты попадали на дно воронки. Скобелев тут же между солдатами. Ободряет одних, понукает других, посмеивается над третьими. Откуда берутся у него силы? Он более других утомлен, потому что у него не было отдыха вовсе. Раз он как-то заснул в снегу. Кругом сейчас же стали солдаты, чтобы на генерала не наступили проходящие мимо. «Невозможный переход», — обратился к нему кто-то.
6: «Тем лучше, что невозможный», — отвечал он.
4: «Почему?»
6: «А потому что турки не ждут нас отсюда. Полководец именно при защите и должен опасаться якобы невозможных позиций, невозможных для штурма, для обхода. Их-то он и должен иметь в виду. Обыкновенно на них не обращают внимания и глупо делают. Умный враг с них-то и начнет.
4: Смотря какие солдаты, если такие, как мои, с ними всякую невозможность одолеешь». На одной площадке солдаты совсем упали духом. Усталь дошла до крайности. Казалось, нельзя было ступить шагу.
7: «Еще одну гору, голубчики!»
4: «Трудно, вашество!» Упавшими голосами отвечают ему.
7: «Наверху каша будет, товарищи! Ну-ка, для меня, постарайтесь!»
4: И солдаты поднимались и шли с новыми силами. Дошли до первого ночлега на Ветрополье. И действительно, там были и суп, и каша. Дорылись до земли, из готовых поленьев дров разложили костры и живо в котелках сварили себе похлебку. Говядина и крупа были для этого на солдатах. За ночь, несмотря на мороз, ни одного больного не было. На другой день такой же утомительный переход, но уже под огнем турецких позиций. Тут уж весь путь целиной, даже звериных тропок не было. Куруджа, ужасающий круче, обрушивается вниз. На дне пропасти белый пар. Вчера еще могла бы здесь пролететь только птица. Ночью уральские казаки устроили тропу. Легли в снег и проползли, обмяв его под собою по отвесу. Назад прошли на ногах, продолжая обминать, потом провели своих коней. Когда солдаты шли по этому карнизу, направо стеной поднималась гора, налево стеной она обрушивалась вниз. Бездна тянула к себе, голова кружилась, тошнила. Двое сорвались туда и безвозвратно.
6: Кое-где тропа эта идет наклонной плоскостью. Тут разве крылья ангелов могли удержать солдат? Я до сих пор не понимаю, как они миновали эти места. И когда большая часть отряда была еще на этой адской крутизне, Скобелев впереди уже производил рекогносцировку по направлению к Иметле. Под ним опять убили лошадь, ранили Куропаткина. Тут уж каждый шаг доставался с бою. «Бог его знает, откуда у него это равнодушие и спокойствие», — говорили офицеры. Стоя на выступе горы под густым огнем турок, Скобелев здесь набрасывал кроки, наброски, долины роз. Ему оно нужно было для дальнейших соображений. Завтра бой. Всякая неровность местности имела громадное значение. Он чертит под огнем так же уверенно и изящно, как бы у себя в кабинете. Подробного рассказа о переходе Балкан, о боях 26 и 27 декабря, о занятии Иметли я здесь не передаю. Этому посвящена значительная часть второго тома моего «Года войны». Отмечу только здесь, что этот героический поход не сломил энергии Скобелева. В ночь на 27-е я его застал уже в ущелье, выходившем в долину Казанлыка. Он лежал у костра, слегка прикрывшись пальто. Рядом хрипела и билась умирающая лошадь. Откуда-то назойливо садился в ухо крик раненого солдата. С ним кто-то заговорил. «Не мешайте», — оборвал он. «Да», — вдумчиво проговорил он наконец. «Завтра или послезавтра решится дело. Или запишем еще одну славную битву в нашу военную историю, или умрем. Честнейшая смерть, еще честнее победы, дешево доставшейся. Во всяком случае, отступлений нет. Спуститься можно было, подняться нельзя. Генерал Столетов, возьмите две роты Казанского полка и одну Углицкого. Выбейте турок из Иметли и займите его». «Вам бы заснуть теперь», — посоветовал ему кто-то. «Казак, коня, некогда спать. В Казанлыке выспимся». И он поехал осмотреть выход в долину.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Я не буду описывать ни рекогносцировки 26 декабря 1877 года, ни последовавшего затем занятия метли, ни дела 27 числа, когда Скобелев, желая хоть чем-нибудь помочь князю Мирскому, но имея под руками еще слишком мало войск, 3/4 отряда еще оставалось в горах, сделал демонстрацию на Шейновский лес. Всему этому отведено достаточно места в прежних моих описаниях войны. Я возьму из них только несколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле Шипкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877-78 годов. И тут Турция потеряла свою последнюю армию. Серый и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман, сады и рощи деревень в долине роз казались облаками, охваченные отовсюду мглою. Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих ее вершин, тогда вся пряталась. Ее мы не видали. Еще свет робко-робко пробивался на востоке, когда Скобелев уже объезжал Шейновское поле. С зарею поднялись солдаты. На Иметли едва-едва доносился грохот горных орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве. Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батареи, вооруженной горными орудиями. Там же еще застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения. Не успело солнце подняться, как полки уже выстроились. Солдаты были очень оживлены. Зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял: «Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя. 28 число. Помните, 28-го мы взяли Зеленые горы? 28-го сдалась Плевна. А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию. Возьмем ведь? Возьмем! Ура!» звучало из рядов. «Заранее благодарю вас, братцы!» В 10 часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок. «Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел», — приказал ему Скобелев. Сам генерал стал в центре. По обыкновению вокруг сгруппировались ординарцы, позади его развернут был его значок, следовавший за ним всюду, и в Фергане, и в Хиве, и в Плевну. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развертывавшаяся перед Шейновым. Против нас оказалось 15 турецких орудий. Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева. «Господа», — обернулся он, — «не угодно ли вам раздаться? Разбросайтесь пошире, иначе перехлопают нас». «Сегодня моя жизнь нужна», — в виде пояснения сказал он потом. «Куропаткин ранен, его нет. Если меня убьют, некому будет принять команду». Мы разъехались на довольно большое пространство. «Сейчас к туркам подойдет подкрепление», — озабоченно проговорил Скобелев. «Почему вы знаете?» «А слышите?» В грохоте турецких батарей стали выделяться отдаленные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шипке, где, по его мнению, были 3 табора турок. «Они, подлецы, догадаются, что у нас только орудий малого калибра. Нужно обмануть неприятеля. Поставьте людей у орудий», — приказал генерал. Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и песнями. Развернутый знамена слегка колыхал ветер. Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Туда Скобелев послал стрелков Углицкого полка. Люди начали падать. По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее как в количестве 15 табров. Да сколько их еще позади, в редутах и фортах, защищающих с юга шипкинские позиции? Скобелев делается все серьезнее и серьезнее. Лицо его озабочено, как никогда. «Если меня убьют», — снова оборачивается он к окружающим, «то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все». На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка. Там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало. Оттуда особенно сосредоточенный огонь. Роты, видимо, хотят их обойти с фланга. Ни на минуту оружейный огонь не стихает. Напротив, растет и растет, сливаясь с отголоском маршей, вступающих в боевую линию полков. Наши пибоди пока идут, не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами стрелки Углицкие приостанавливаются, слышится команда, развертывается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курганы дугою. Залпы и беглый огонь у турок доходит до исступления. Наконец, наши у курганов, бой в штыки, слышно «Ура!» И на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая отсталых. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку. По этому пути легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо, что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса. «Молодцы, угличане!» — замечает Скобелев. «Меня винили за зеленые горы. Вы помните, каких нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под плевную полков? Что это были за трусы? Разве можно было с ними драться? А теперь полюбуйтесь на них, как стойки они. Вот вам и зеленые горы». В 2 недели дивизия получила боевое воспитание.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
2: Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но ненадолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку. Вот цепь опять развернулась, двинулась вперед. Идет шибко, хорошо. Позади двигаются еще люди. Огонь у турок делается отчаянней. Вдруг точно к ним явилось подкрепление. Залпы зачастились. Турки выбегают из опушки леса. Наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы. На правом наши точно приостановились, колыхнулись, двинулись назад. Еще минуты, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали. Нет, курганы остаются за нами. Неприятельская кавалерия и не думает отступать. Она заскакала во фланг к нам и теперь маневрирует между нами и шибкой. Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по-русски и сейчас же во всю мочь улепетывают назад. Кинулись было за ними казаки, и давай тоже джигитовать. Но я этих фокусов на седле не люблю. Прикажите, чтобы слушали команду, а не кувыркались. Мне акробатов не надо. Пошлите прямо 2 сотни донцов в атаку. Все, опустив пики, помчались, развернув фронт на турок. Точно ураган просвистел мимо. Турки их выдержали шагов на 200 и, дав глупый залп на удачу, опрометью шарахнулись по направлению к шибке. «Граф Толстой ранен», — подъезжает ординарец к Скобелеву. «Эх!» — с досадой проговорил генерал. «Терять Толстого в такую минуту он нужен. Жаль, жаль». Пускай Панютин примет команду. Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя. Как стройно идут они, любуется ими генерал. Каждый подходит с музыкой и ложится в лощину до востребования. Туман рассеивается, горные стремнины обнажаются, и в эту минуту заметно, как к ним, точно тень от облака, скользят вниз турецкие таборы. Из второй линии в передовую послан для усиления весь Углицкий полк. Дело близко к решающему моменту. Смотря на обстановку боя, мы любуемся стройностью движений угличан, которые развертываются как на парад, и с развернутыми знаменами под музыку красиво входят в боевую линию. Сражение распространяется по всей линии передового отряда. На левом фланге у отступавших к курганам стрелков вспыхивает «Ура!» и перекидывается из роты в роту по всему расположению войска из передовой линии в резервы. Скоро вся долина, занятая нами, гремит от восторженных криков. Стрелки на левом фланге вторично кидаются в атаку, неудержимо выбивают первую линию турок, вскакивают на бруствер траншеи, заложенной в лесу, оттуда скоро вырываются к нам суда красные языки пламени. Слышны вопли побежденных и новое торжествующее «Ура!» владимирцев и углицких стрелков. Начинается тот период боя, когда стихийная сила заменяет одну волю, когда управляющий боем может только усилить, направить, но не прекратить движение, не помешать ему. Солдаты, видимо, рвутся вперед. Скобелев еще хочет выдержать момент, зная, что позади резервов мало. «Суздальский полк и две болгарские дружины пришли», — докладывает ординарец. «Турки окружены нашей кавалерией с тылу», — сообщает другой. «Мы вошли в соединение с Мирским. Вот записка от князя». «Ну, с Богом теперь!» И Скобелев перекрестился. Точно дрогнуло все под гулкий грохот барабанов, возвестивших общую атаку. Пришлось останавливать солдат, кипевших боевой энергией. «Ну, теперь победа верная!» — крикнул Скобелев, глядя на своих солдат. Я не описываю здесь эпизодов этого колоссального боя, совершившихся в горных туманах у Радецкого и в левофланговой обходной колонне у князя Мирского. Книга эта исключительно посвящена Скобелеву. Почему в этом наброске я говорю только о его участии в Шейновском бое? Углицкие казанские полки и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно красивой стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. Наши шли без выстрела. В этот день они не выпустили почти ни одного патрона и исключительно работали штыгами. До опушки леса они шли точно церемониальным маршем, под музыку, в ногу. На параде так не ходят. У опушки полки развернулись побатальонно и почти под сплошным огнем, пронизывавшим их, кинулись беглым шагом вперед. Чтобы менее было потерь в известные моменты, люди залегали в канавы и потом по команде перебегали к следующей. С еще большим ожесточением рвались в бой болгары. Один батальон, против которого был направлен особенно сосредоточенный огонь, приостановился. Два раза отдавали ему приказание вперед, не с места. Точно столбняк напал. Тогда командир подскакал к батальону, выхватил знамя из рук знаменщика и с ним кинулся в огонь. Как один человек бросились солдаты. Их напор был так неудержим, что первый ряд ложементов и траншей моментально оказался у нас в руках. Передовая турецкая позиция была атакована по приказанию Скобелева одновременно казанцами слева, угличанами справа. Закипел штыковой бой. Не просили и не давали пощады. Кололи, безмолвно сжав зубы. Солдаты только старались не глядеть в глаза защищавшимся. Это очень характерная черта. Закалывая, солдат никогда не смотрит в глаза врагу. Иначе взгляд убитого всю жизнь будет преследовать. Это убеждение общее всем. Линия неприятельских стрелков, стоявшая все время здесь, не ушла никуда. Вся осталась на месте. Как она сбилась к брустверу, так и легла там. Густо легла. Точно второй вал у вала. Раненые, падая, схватывали врагов и душили их, в бессилии находили еще возможность зубами вцепиться в солдата, пока Тяжелый приклад не раскраивал черепа. Болгарское ополчение дралось столь же ожесточенно, еще злобнее, если хотите, потому что тут вспыхивала племенная ненависть. Когда первые ложементы были взяты, до отдыха еще оказывалось далеко. Перед солдатами оказался укрепленный лагерь турок и их редуты. Укрепленный лагерь был не что иное, как деревня, где каждый плетень, заваленный землею, являлся бруствером траншеи, каждый дом — блокгаузом. Тут бой шел, разбиваясь на мелкие схватки. Стреляли со всех сторон. Тут можно было затеряться. Упорно защищали эту позицию турки, но угличане и казанцы выбили их штыками оттуда. «Знаете, — оборачивается Скобелев, — а пушки, рощ, деревни часто переходят из рук в руки. Я боюсь, чтобы турки не бросили сюда все, что у них есть, и не отняли

0: турок, но опоры не понадобилось. Увлечение солдат росло. Они крошили все на своем пути. За укрепленным лагерем попался им редут. Никто не знает, вскакивали ли сюда первыми те или другие солдаты. Полк как будто прошел через редут, не останавливаясь в нем. Минуты остановки не было. А между тем позади, когда угличане шли на следующий, остались между брустверами груды тел раненых. Оказывается, что защитники редута были перебиты штыками. Налево был другой редут сильнее. Взять его с фронта было невозможно. Батальон казанского полка обошел его с тылу и так неожиданно кинулся на турок оттуда, откуда его никто не ожидал, что таборы бросили оружие и в ужасе только подымали руки вверх, крича навстречу нашим солдатам «Аман! Аман!». Еще два редута было взято штыками. В следующем турки, заметив, что наши их обходят, бросились было все на угличан, но казанцы развернулись в длинную линию и открыли такой огонь побежавшим, что редкий из них спасся. В этом единственном случае наши стреляли. Повторяю еще раз, вся работа 28 декабря была сделана штыками, поэтому и потеряли мало. Я нарочно останавливаюсь на этом, чтобы показать, до какого идеального совершенства Скобелев довел своих солдат. Солдат, атакующих врага без выстрела, образец дисциплины и выдержки. Трудно поверить, какой соблазн стрелять по неприятелю, а не ждать штыкового боя. Хотя за закрытием редутов ружейный огонь наступающего врага приносит очень незначительный вред обстреливаемым. В два без четверти деревня со всеми ее укреплениями была взята. Движение угличан и остальных на правом фланге было гениальной диверсией Скобелева. Он сначала массировал свои войска на левом фланге и упорно повторял атаки там. Затем, заметив, что турки сосредоточили свои силы против нашего левого фланга, он внезапно переменой фронта перешел в наступление с правого. Таким образом, турки были не только обмануты, но обнажили и обессилили ключ своих позиций. Без этого блестящего хода игра этого дела, пожалуй, не могла бы быть выиграна, и турецкой армии не был бы дан этот последний и решительный шах и мат. После блистательных атак Скобелев выстроил перед Шейновым Владимирский полк, и во главе его уже сам хотел нанести туркам решительный удар в их центр. «Ну, братцы, за мной теперь! Ваши товарищи честно сделали свое дело, кончим и мы как следует, постараемся! Смотрите же, идти стройно, турки почти уже разбиты! Благословясь, с Богом!» Солдаты сняли шапки, перекрестились, оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно двинулась атака. Настроение солдат было действительно восторженное. Шли смело, блестяще. Отсталых не было. Не успели мы доехать до леса, как навстречу нам стремглав скачет ординарец Скобелева Харапов без папахи и издали еще машет рукой, а подъехал, говорить не может от устали.
1: «Вашество! Турки подняли!» «Белый флаг. Как? Где?»
2: «Не может быть так скоро.
0: Ну, господа, за мной скорее».
3: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
1: Когда в начале революции возник Третий Петроградский университет, студенты, смеясь, говорили, что сокращенно его следует называть «трепетун». Если память мне не изменяет, слово «трепетун» впоследствии было обыграно в одном из фельетонов Аркадия Аверченко. Биржевую барачную больницу прозвали «Би-ба-бо». Илья Эренбург сочинил тогда же по этому методу словечко «ускомчел», что должно было значить «усовершенствованный коммунистический человек». Ильф и Петров, издеваясь над эпидемией канцелярского сократительства, довели этот прием до абсурда. Подвергли такому сокращению тургеневских «Герасима» и «Муму» и получили озорное «Гермуму». Они же выдумали пародийное «Политкарнавал» и придали театру инфекции и фармакологии сокращенное название «ТИФ». Столь же остроумно использовали они имена «Фортинбрас» и «Умслопогас». Первое имя принадлежит персонажу из «Гамлета». Второе – герою романа английского беллетриста Райдера Хаггарда. Авторы «12 стульев», сделав вид, что не подозревают об этом, в шутку предложили читателю воспринять оба имени как составные названия двух учреждений, вроде «Моссовет», «Райлиском» и прочее. Оттого-то в их чудесной пародии на театральные афиши 20-х годов появилась такая строка: «Мебель древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе». Это уморительное «Умслопогас», внушающее мысль об угасании ума, было настолько похоже на тогдашние составные слова, что стало нарицательным именем одного очень большого издательства, давно упраздненного. Мы так и говорили тогда: «У нас в Умслопогасе». Подобным же образом Александр Блок в одной шуточной пьеске 1919 года высказал догадку, что имя молодого литератора Отцуп есть сокращенное название учреждения. Пьеска называется «Сцена из исторической картины «Всемирная литература», и там есть такие стихи: «Неправда, я читаю в пролеткульте, и в студии, и в Петрокомпромиссе, и в Отцупе, и в Реввоенсовете». В примечании к слову «отцуп» поэт говорит, что если «отцуп» – название учреждения, то, очевидно, там была культурно-просветительная ячейка. Помню, как добродушно смеялся поэт, когда Михаил Лозинский, прощаясь с ним, сказал ему с величайшей серьезностью «чик» и пояснил, что по-новому это означает «честь имею кланяться».
0: Корней Чуковский о русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа военнослужащих.
2: При этом участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию, становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах. Ну вот, совсем недавно прошли выборы в Государственную Думу, и у нас большая когорта ребят, которые совсем недавно были еще на линии фронта, сейчас они пришли в другое качество, будут работать в высшем представительном органе страны.
1: Владимир Путин также ранее принял участие в открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, построенного на деньги отечественных предпринимателей. Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре, судам и энергообъектам Украины. По данным Министерства обороны, в порту Южный беспилотниками поражен сухогруз, работавший в интересах ВСУ. Российские войска атаковали портовый пункт Вилково, хранилище ГСМ в Черноморске и электроподстанцию Кочетов в Харьковской области, которые также использовались для переброски военных грузов и обеспечения украинских боевиков. Министр финансов Антон Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход, который затронет горно-металлургические компании. Поправки сглаживают резкие ценовые колебания. Ставка составит 30%, для золота 20%. Общая сумма налога ограничена 15% выручки. Платить компаниям нужно в 2027-2029 годах, возможно, рассрочка. Ожидаемое поступление 200 миллиардов рублей ежегодно. Известно, что основные плательщики – Норникель и Полюс. Нобелевскую премию по медицине 26 года присудили за развитие оптогенетики – метода управления клетками с помощью света. По данным издания МКРУ, лауреатами стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Эксперты отмечают, что основы открытия заложил еще советский биофизик Олег Синищёков, первым описавший светочувствительные электрические реакции водорослей. Сейчас метод применяют для лечения сетчатки глаза, причем российские ученые развивают родственную термогенетику. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь, до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
3: Египтяне встретили Александра ликованиями и торжественными процессиями. На берег реки вышли вереницы отроков и девушек, жрецы в завитых париках, далеко пахнущие мускусом, иерофоры с изображениями богов под видом всяких животных и толпы черных загорелых туземцев. Короля короновали в древнем храме двойным уреусом и повели по гробницам фараонов. Войдя в одну из усыпальниц и услышав, что она возведена в честь без вести пропавшего царя Нектанеба, король велел поднять факелы к лицу изображения и, вдруг громко воскликнув, поднялся по высоким ступеням, обнял статую и, плача, сказал: «Это отец мой, люди египетские». Все пали ниц, только Апахала возвышались над простертой толпой, и трубы жрецов отвечали царским словам. Король, пробыв дни празднеств в столице, забрал отцовский кумир и мощи пророка Иеремии и снова отправился в путь на север. Орел всю дорогу предшествовал их кораблю, иногда опускаясь на статую Нектанеба, стоявшую на носу и светившуюся ярким топазом во лбу навстречу вечерней звезде. Издали они увидели дым от обжигаемых кирпичей и услышали заунывные египетские песни над местом созидаемого города. Гефестион с факелами ждал на берегу, увидав с вышки королевский корабль. Принеся жертву богам, и особенно Серапису и Аммону, дав первые установления поселенцам, король снова сел на ладьи, побуждаемый жаждою славы и неусыпным мужеством. Глава третья. Подойдя к Тиру, Александр послал послов, думая мирным путем овладеть городом. Но граждане в ответ на его письмо повесили послов перед городскими воротами и еще крепче заперлись в своих башнях. Войдя в сношение с тремя восточными предместьями, Александр в темную ночь, зная ворота заранее отпертыми, врасплох напал на город, овладел им, воспользовавшись сном и уверенностью жителей, и перебил всех мужей, оставив для рабства женщин и отроков. От моря, высокими плоскогорьями, путь лежал к Иерусалиму. Евреи выслали сами выборных к Александру с просьбой взять их в подданные и с дарами. Александр наблюдал звезды, когда ему сказали о посольстве. Царь принял евреев в одежде астролога, холодно и сдержанно расспрашивал об их суевериях, об их желаниях. Услышав, что они просятся в его подданные, король приказал четырем юношам тотчас броситься в пропасть, что они, обнявшись, и сделали. Иудеи разорвали свои полосатые одежды и подняли вопль. Царь же молвил: «Не думайте, что эти молодые люди были преступниками, изменниками или чем-нибудь подобным, но взявшие на себя подчинение мне, так должны исполнять малейшее мое желание». Наутро короля встретил в воротах первосвященник, у которого весь подол был обшит золотыми колокольчиками и надет на грудь ефуд с самоцветными магическими камнями. С Адрионом Вавилонским, красным как кровь, целящим раны. Второй — топазом индийским, что от водянки освобождает. Третий — изумрудом, отрадую глаз. Четвертый — анфраксом, сияющим ночью и через покровы. Пятый — сапфиром, на котором начертал Моисей заповеди. Шестой — яснисом из амафунта. Седьмой — анатисом, усмиряющим змеиные ужалы. Восьмой — иокинфом, что тушит огонь своим пламенем. Девятый — аметистом из ливийских приморских гор. Десятый — хризолитом, бериллом и ониксом. Король, спешившись, быстро подошел к старцу и, поцеловав руку, спросил: «Отец, какому богу ты служишь?» «Единому, создавшему небо и землю». «Пусть он будет и моим богом», — воскликнул герой, а старец, подняв руки с раскрытыми дланями к небу, произнес: «Бог побед с тобою, чадо». Греческая свита короля находила его поведение не совсем согласным с царским достоинством. Еврейская же молва разошлась, что победитель оказывал все видимые знаки уважения к их суеверию, втайне его исповедуя. Но, конечно, это не более как пустая басня. В Сирии Александра встретили послы Дария, неся письмо, меч, плеть и ящичек с золотом. Письмо, прочитанное перед всеми войсками, было полно надутого хвастовства и брани. «Я, Дарий, царь царей, бог богов, сияющий как солнце и так далее, Александру, рабу моему. Ехал бы ты к матери своей, Олимпиаде, лежал бы у ее груди, да в школу ходил, чем грабить чужие земли, как разбойник». Молчание, наступившее после наглого послания, было прервано голосом короля же, громко сказавшим: «Боимся ли мы лающих собак. Затем велел распять послов. Послы, два перса с рыжими бородами и переводчик, греческий мальчик, бросились ниц перед королем, взывая: «Пощади, что мы сделали? В чем наша вина?» Царь, усмехнувшись, молвил: «Разбойника ли молить о пощаде?» «Мы видим царя», — лепетали те. «Да, цари послов не казнят». Будто что вспомнив, громко сказал Александр и, опустив голову, пошел на ужин, куда велел привести и послов. Мальчик-переводчик шептал, наклоняясь к уху короля: «Царь, я скажу тебе, как ты можешь захватить Дария. Твоя красота покорила меня». Александр, отстранив его, сказал: «Не говори мне твоей тайны. Сбереги ее для кого-нибудь более красивого, чем я». На перу же, с одобрения военачальников, писалось и ответное послание. «Александр, сын Филиппа и Олимпиады, царю царей, богу богов и так далее, Дарию радоваться. Подумай, какая честь мне тебя победить, а разбойника умерить заслуга невелика. И подарки твои очень хороши. Меч, земной шар, плеть победу означает, злато — дань». Все громкими криками приветствовали ответ короля, стуча кружкой о кубок и копьями об пол.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
3: Дарий снова написал послание к Александру, еще напыщеннее. Но герой только тряхнул головой, сказав: «Дарий подобен бубну, издали страшен, вблизи одна натянутая шкура». Перейдя через Киликийский тавр и дойдя до Тарса, враги встретились снова у реки. Из греческого лагеря была ясно видна высокая колесница персидского царя. Дарий поместил все лучшие силы на крыло, противопоставленное тому крылу, где предполагал находящимся Александра. Сражение длилось почти до вечера, причем была такая теснота, что почти нельзя было в общей свалке отличить перса от грека, солдата от начальника. Лошади бились с распоротыми животами, оглушающий рев труп и стук персидских повозок усиливали общее смущение и неустройство. Скоро вся земля была покрыта живыми и павшими людьми и животными, сломанными и мчавшими колесницами, лужами крови, и тучи, закрывавшие солнце, казались еще мрачнее от множества копий и стрел, разносящих смерть во все концы поля. Король не сводил глаз с колесницы Дария, пока она вдруг неуклюже не повернула и сначала медленно, потом все быстрее и быстрее не стала направляться в сторону от поля сражения. Александр с несколькими друзьями бросился туда же, отражая обратившихся в бегство персов. Повозка, сильно накреняясь при поворотах, ехала быстро, скрипя колесами без прорезов. Дорога шла в горы, все круче и безлюднее. Шум внизу затихал. Александр слышал уже фырканье дариевых коней и, наконец, достиг. Остановив лошадей, не спешиваясь, он взялся за ковровый полог, говоря: «Царь, не бойся, ты в безопасности. Я Александр». Толстая круглая голова высунулась из-под полога и снова спряталась. Король, подождав несколько времени, повторил свое уверение, которое оказалось снова напрасным. Наконец, зажегши факел, слуги широко откинули полы ковра. Закрывши лица руками, На коленях сидели три женщины. Король сам открывал их лица. Первой оказался евнух, ломаным греческим языком и жестами объяснивший, что Дарий скрылся верхом, а что эти женщины — мать и дочь персидского царя. Вторую назвал Дарифартой. «Принцесса, надеюсь, вы доверяете моему благородству. Дома не встретил бы вас такой почет, какой вас ждет у меня», сказал король, снимая шлем с рыжей гривы. Старая царица казалась оглохшей, но Дарифарта откинула белокурые в мелких косичках волосы, улыбнулась, взяла руку Александра, прижала ее к своему сердцу, потом указала на молодой двурогий месяц, пролепетав что-то нежным детским голосом. Глава четвертая. Между тем, как Дарий собирал второе войско, чтобы поразить Александра, король направился к морю посетить места, прославленные Гомером. Все внимательно осмотрев и надивившись славным развалинам, король на гробнице Ахиллеса сам принес жертву вместе с Гефестионом, своим другом. Затем, помолившись в храме Орфея, стал, в свою очередь, готовиться к новому бою. Однажды, выкупавшись в холодной воде Киднаса, Александр простудился и слег. Когда позвали врача Филиппа, король полусидел в кровати, раскрасневшись и читая какое-то письмо. Мельком взглянув пламенным оком на вошедшего, Александр продолжал читать, пока врач толок и мешал свои зелья. Наконец Филипп протянул чашу королю. Тот, зорко на него посмотрев, воскликнул: «Какое доверие, Филипп!» И стал медленно пить, не сводя глаз со спокойного лица лекаря. Затем, откинувшись на подушке, он дал Филиппу прочесть донос Пармении, будто королевский доктор подкуплен, чтобы отравить Александра. Выздоровев, король еще более приблизил к себе Филиппа, совершенно отдалив Пармении. Пройдя Мидию и Армению, безводными пустынями достигнул король Евфрата, источники которого скрыты в чудесном раю. Перегнав обоз и сам перейдя во главе войска, Александр приказал разрушить мосты, о чем Дарию тотчас же было донесено. Царь персидский разослал гонцов к своим воеводам и союзным владыкам, но только один индийский Пор обещал свою помощь. Старая мать писала из плена, каким почетом и уважением она окружена, и молила не возмущать вселенную. Дарий заплакал, так как только что он отправил королю Александру послание, полное самого непередаваемого отчаяния, где отказывался от пленных родственниц, предоставляя самому королю их судьбу. Александр, рассмеявшись, ничего не ответил на это безумное послание и стал готовиться к битве.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
3: Король тщетно искал кого-нибудь, кто бы вызвался пойти в ставку Дария. Ночью он привязал на рога коз зажженные ветви и, подогнав их к вавилонским стенам, воспользовался страхом стражи, чтобы осмотреть снаружи громаду города. Тройной ряд стен, медные высокие башни и ворота безмолвствовали. Только слоны изнутри ревели на зарево, да разбуженные голуби стаи взлетывали к черному небу. Задумчиво оглядел король диковинные стены и, вернувшись, объявил, что к Дарию, послом, пойдет он сам. Напрасно советники старались отклонить короля от его решения, как от сумасбродной затеи. Александр, взяв Евмила и трех лошадей, сам одетый наподобие Гермеса, направился к реке Странге, тогда покрытой льдом. Там он оставил Евмила с двумя конями, сам же на Букефале переправился на ту сторону, крикнув: «Аммон мне помощник!» Персидская стража, окружив Александра, принимала его за божественное явление и провела во дворец, где Дарий в вавилонских одеждах, золоченой обуви, в багрянице со скипетром и жезлом, восседал на сияющем троне. Все удивлялись небольшому росту Александра. Дарий сказал несколько усталым от вина голосом: «Кто ты, мальчик?» «Я посол Александра». «Что скажешь?» «Александр рвется в бой и досадует на твою медлительность». Брови царя сдвинулись, но, громко рассмеявшись, он сказал: «Пусть досадует, а мы пока попируем. Дать ему чашу». Александр, спрятав одну чашу в складках хламиды, протянул руку за другой. Дарий сонно смеялся. «Ловко! А та где же? Первая?» Король Александр всегда дарит чаши, когда пирует с друзьями. Художник Перс на ухо шептал царю Дарию, что это сам Александр, с которого он когда-то писал изображение. Царь кивал головою, соглашаясь и засыпая. По рядам гостей пронесся шепот: «Сам Александр». Но король, подойдя к высокому окну, ответил: «Да, я схож видом с богоподобным героем, но вы ошибаетесь». Потом, вдруг поднявшись на подножки статуи Ксеркса, прокричал: «Царь Дарий, смотри хорошенько на меня, чтобы в битве не пропустить Александра». И, отпихнувшись от статуи, рухнувшей на стол, разбивая обломками кубки и чаши, скрылся через высокое окно. Пьяные персы, ругаясь, седлали лошадей в темноте, но, не догнав легкого грека, доносили сидевшему над обломками отцовой статуи Дарию самые невероятные известия об исчезновении Александра. Глава пятая. Следующая битва произошла вскоре у реки Странга, зимою. Оба вождя собрали как можно больше войска, говорили самые замечательные свои речи. Дарий был на удивительной колеснице с серпами около колес, которыми она жала всех приближавшихся. И таких сооружений был целый отряд. Битва была кровавейшая. Небо темнилось стрелами, камнями и дротиками. Серпоносные персидские колесницы, обратившись в бегство, резали своих же солдат, которые, ища последнего прибежища на льду реки, нашли там окончательную себе гибель, так как, не вытерпев тяжести стольких людей и лошадей, лед проломился, и все покрылись вдруг открывшейся черной шумящей водою. Дарий на берегу разодрал свои одежды и спешно направился ко дворцу, где, запершись в далеком покое, бросился на пол, плача как дитя: «Дарий, Дарий, нищий беглец, недавно властитель мира!» Приближенный Дария Авист неудачно покушался на жизнь Александра, переодевшись македонянином, но был отпущен на свободу великодушным королем. Александр велел погребать тела павших греков и персов, собираясь перезимовать в Вавилоне, славном немалыми диковинами. Другие два приближенных Дария, желая сделать приятное Александру, как вероятному победителю в этой борьбе, решили убить царя. Однажды ночью, проникнув в царскую спальню, они напали на Дария, но он голыми руками так оборонялся против двоих, что, не осуществив своего позорного намерения, вельможи скрылись, оставив недодушенного царя стонать в темном покое. Едва Александр узнал о заговоре и убийстве Дария, как тотчас, льдом перешедший реку, направился к его покою. Царь лежал на полу посреди комнаты, носивший все следы недавней упорной борьбы, еле живой. Александр покрыл его своей хламидой и, сжимая костенеющие руки, шептал: «Дарий, встань, живи, царствуй в твоей стране». Дарий, остановив на короле свой блуждающий взгляд, еле слышно пролепетал: «Смотри, чем стал я. Тень, мелькнувшая на стене, вот слава. Помни, помни». Александр, закрыв лицо Дария плащом, поскакал обратно. В Вавилоне, осмотрев все диковины, погребя Дария, распяв на его гробе его убийц, Александр короновался и вскоре отпраздновал свадьбу с Роксаною, достигнув, казалось, верха человеческого счастья.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
2: Книга третья. Глава первая. Зима, проведенная в мире и бездействии, удручала Александра смутною и неопределенную тоскою. И часто, уже весною, сидя на террасе с другом своим Гефестионом, вздыхал король о дальних походах. Похвалив такое стремление, друг посоветовал королю отправиться к востоку, в Индийское царство, через пустыни, имея путеводителями небесные созвездия, звездные хороводы. Поцеловал король друга и пошел к королеве Роксане. Королева сидела у окна, ничего не делая, скучая холодностью Александра, ибо хотя и считалась она королевской супругой, но пребывала девой к большой своей досаде. «Что вам, король, угодно?» — спросила она, не оборачивая к супругу своего широкого, ярко нарумяниного лица. «Меч мой и походный плащ ищу я, госпожа королева», — отвечал Александр. «Разве вы собираетесь в новые походы?» Не отводя глаз от расписных стекол, продолжала Роксана. «Да, госпожа». «Не худо бы вам раньше было предупредить меня, чтобы я могла вышить вам что-нибудь на память. Вы и так будете царить в моей памяти». Королева походила по комнате и вновь обратилась к супругу. «Что слава? Не дым ли? Вам нужно бы иметь сына как достойного наследника». И она опустилась на пол у ног героя. Александр долго не отвечал, улыбаясь и перебирая кудри Роксаны. Потом вымолвил: «Госпожа, вышей мне победную мантию, приноси жертвы богам, нам же оставь решать наши мужские дела». Король вышел быстрым шагом из покоев королевы, а та долго сидела в темноте, сжимая руками висок, поцелованный супругом, не слыша труп и ржания коней, стука пик и глухих ударов в бубен. Пуста была темная площадь, когда Роксана глянула в окно и, засветивши небольшую лампу, села за шитье, роняя злые, скупые слезы. Войска смутно знали, куда они идут, военачальники тоже. И только уверенность безоблачного царского чела удерживала от явного ропота. Водимые звездами 8 дней блуждали они в бесплодной пустыне. Наконец пришли в плодовые леса, где жители были подобны зверям, и в травяную страну, где вместо собак у домов цепями держались блохи и жабы, и в болотное место, где лаяли бесстыдные жители, обращенные в бегство только огнем. И дальше шли, дивясь чудесам, грифонам, немым племенам, полусобакам, одноглазому тигру, живущим в огне саламандрам, дереву к вечеру, испускающему благовонную слезу, шестиногим, трехглазым пардусам. Из теплого тумана нежные, но строгие голоса пели: «Остановись, король, остановись!» Но Александр внятно в тишине произнес: «Хочу видеть край земли!» И снова дальше пошли, заглушая усталость и ропот любовью к царю. Наконец теплый и густой туман известил их о близости моря. Моря не было видно в розовой мгле, но видны были чуть мерцающие фонари на мачтах суден. Король взошел на незнакомый никому корабль и тронулся, пеня густую, еле шипучую влагу. Слева виделся будто лесистый, высокий остров, откуда неслись греческие слова, но говоривших не было видно, А смельчаков, пустившихся вплавь достигнуть чудесного берега, невидимые руки вновь увлекали в пучину. Наконец туман так сгустился, что казался порфировой стеною, и король принужден был вернуться к берегу. Долго стоял Александр у туманного моря и потом, вздохнув, направился вглубь страны. Вскоре достигли они темной страны без зари, солнца и месяца, где чаяли быть в стране блаженных. Чтобы не потерять пути во мраке, разлучили ослицу со сленком и, пустив первую вперед, второго держали перед войсками, чтобы вестись криками матери. Но странный свет озарял подземную дорогу приглядевшимся путникам. Встречные предметы виделись им серыми и неопределенными, будто в просонках. Скоро они вышли на печальное холмистое место. Ветер слева наносил тяжелый смрад, и ослица кричала вдали еле слышно. Летучие мыши, проносясь над самыми головами, казалось, шипели: «Сверните налево!» Путники скоро нашли озеро, все наполненное людьми, так что воды даже не было видно, а только головы, плечи и руки. Из-под земли доносились вопли и стенания, будто в бурю из трюма корабля. Но все голоса покрывал крик гиганта, прикованного к острой скале. За 5 дней пути был слышен этот вопль. Встречались им кучки людей, мужчин и женщин, всех обнаженных, которых гнали крапивным бичом пламенно-зрачные птицы. Растрепав свои волосы, гонимые дико посмотрели на короля и, протянув руки вперед, разом возопили: «Знал ли, царь Александр, ты любовь?» Король перевел глаза свои на Гефестиона и медленно повторил: «Знал ли я любовь? Знал ли я любовь?» Но серые люди, хрипло лая, уже прошли согбенные под ударами крапивных бичей мимо. Спустившись с плоскогорья, вступили, очевидно, на медную землю. Так гулко эхо разносило стук копыт. Александр вздрогнул, вспомнив предсказание Антифонта, что умереть ему придется на железной земле под костяным небом. Но миновали и эту дорогу, не внимая беспрерывным теперь голосам и стонам. Вдруг внезапно наступившая тишина поразила их слух. Справа высился густой лес за высокой оградой. Ключ слабо серебрился, журча у самого входа, а небо сквозь пустые ветви казалось прозрачней, слегка зеленее. Ржание ослицы смолкло вдали. Король тихо подъехал к роще, сняв шлем и пытливо глядя на светлевшее небо. Вдруг ворота тихо отворились, и из густой чащи вышел ногой отрок с высоким копьем, на конце которого желтел чудесный топаз. Нежным голосом, как горлица, он сказал: «Царь Александр, это обитель блаженных. Сюда никто не может вступить живым, ни даже ты, дошедший до этого места, куда не заходила человеческая нога. Будь радостен, ты скоро сюда придешь, не желая этого». И, печально улыбнувшись, мальчик исчез, и ворота сами закрылись, а король молчаливо снова повел свое войско за ослиным ржанием, пока не вышел на белый свет, где солнце, луна и звезды и трава покрывает милую черную землю.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
2: Глава вторая. Придя в Индию, Александр встретил посланных от Пора, царя индийского, который советовал отказаться от борьбы с богом Дионисом, соратничающим будто бы ему Пору. Король ответил: «С богом я не воюю, но не боюсь надутых варварских слов. Военачальники же Александровы, видя путь еще дальним, горы все более неприступными, встречных зверей все более диковинными, побуждали солдат отказаться следовать за царем. Александр читал Гомера в палатке, когда его вызвали к солдатам. Лагерь был расположен в узкой долине, так что, несмотря на не очень поздний час, лиловый свет лежал только на вершинах гор. Толпа кричала: «Мы не бессмертны, мы не ОМОНовы дети, нам нужно питаться, куда ты завел нас, нам страшно, дальше мы не идем, иди один». Король долго молчал, подняв глаза к розовеющим тяжелым облакам. Наконец, звонко и далеко разнесся его голос: «Оставайтесь или возвращайтесь домой, дело ваше. Я пойду и без вас, хотя бы один. Как солнце не может уклонить своего пути ни вправо, ни влево, так я не могу изменить предначертанной мне славы». Гефестион и ближайшие юноши бросились целовать короткую одежду короля, восклицая: «Умрем с тобою! Слава моя, ваша слава!» ответил царь, проходя в свою палатку. К утру успокоенные войска снова двинулись навстречу поровых полчищ. Взойдя на вершину горы, греки вдруг увидели бесконечную зеленую равнину, белые храмы с голубыми бассейнами, поля незнакомого хлеба, редкие, но многочисленные рощи, дороги, усыпанные красной землею, и вдали спокойное, ослепительно синее море. Благовоние полевых и болотных цветов доносилось даже до гор. Птицы с пестрыми хохлами перелетывали с пальму на пальму. Бабочки тяжело подымались с лиловых и розовых цветов. Жужжали пчелы в стоячем жару. По всему ближайшему полю были рассыпаны белые шатры, и высокие черные люди в белых платьях с пиками в руках сторожили костры. В стороне, будто стадо, лежали барсы и тигры, играя между ногами неподвижных слонов. Боясь боевых зверей больше, чем самого войска Пора, король велел сделать медные изображения людей и, раскалив их до красна, поставить впереди воинов так, что тигры, спущенные из золотых цепей, своим отпрыгивали, катаясь по траве от боли, снова затем бросаясь на другие изображения или с визгом отказываясь повиноваться бичу надсмотрщиков. На ночь противники расходились, чтобы с зарею снова начинать бой. Так продолжалось дней 8. На 9-й Александр предложил Пору решить спор единоборством, хотя короля и отговаривали от такого шага, напоминая, что царь Пор – славный единоборец, почти на 2 локтя превышающий его ростом. На 10-е утро перед всеми войсками царственные противники начали свой поединок. Пор был высок и гибок, с красным небольшим передником на всем смуглом теле. Голова, повязанная красным шелком, сияла рубином, лицо его было правильно и юношески прекрасно, а взгляд огромных низко посаженных глаз наводил суеверный трепет на робких людей. Военачальники и солдаты в молчании следили за ходом борьбы, меж тем как индийские и греческие жрецы приносили жертвы, каждый по обычаям своей веры. Александр быстро повалил индейца и, сжав белыми руками его черное горло, долго не выпускал. Наконец, спокойный голос греческого царя разнесся по широкому полю: «Люди индийские, пришлите врачей вашему царю. Наш спор кончен, а с вами я не воюю. Один был враг мой, царь Пор». Индеец лежал навзничь, спокойно раскинув руки, закрыв глаза, не дыша. С дальних гор слетел ястреб, сел на лоб мертвому и, трижды клюнув в рдевший рубин, опять поднялся медленно в туманные горы. Глава третья. Мудрецы, прозываемые брахманами, послали Александру письмо, в котором просили оставить их покойно и в молитве вести свои дни. Король полюбопытствовал сам их увидеть, хотя не только этот вполне законный интерес, казалось, руководил им в этом посещении. Дойдя до большой, мутной, как бы молочной реки, путники увидели бородатых и безбородых людей, совсем голых, лежавших под ветками дикой сливы и хранящих молчание. Некоторые сидели, поджав тощие ноги и скосив глаза, с руками, поднятыми в согнутых локтях вверх. Александр, в красном коротком плаще, подойдя к мудрецам, приветствовал их и стал задавать вопросы. Столпившись вокруг царя с полузакрытыми глазами, нагие мудрецы давали ответы тихими голосами. «Имеете ли вы царство и город в нем? Мир — наше царство и наш город. Земля нас рождает, кормит и принимает наш прах. Каким законом водитесь вы? Высший промысел блюдет нас и определяет наши поступки и мысли. Что есть царская власть? Сила, дерзновение, бремя. Кто всех сильнее? Мысль человеческая. Кто избежал смерти? Дух живой. Ночь ли рождает день? День ли отец ночи? Ночь наша праматерь. Растет во тьме, стремясь к беззакатному свету. Имеете ли вы игумена? Старейшина наш Дандамий. Хотел бы его целовать». Короля провели тенистую рощей к старцу, такому исхудалому, что мнилось достаточно легкого дуновения, чтобы развеять его потемневшую плоть. Веки его были опущены, и на больших листьях перед ним лежала дыня и несколько смоков. Он не поднялся при приближении Александра, даже не открыл век, только слегка дрогнувших. Борода его тряслась, и голос был так слаб, что королю приходилось нагибаться, чтобы слышать его вещий лепет. Старец, улыбнувшись, принял иссохшей рукой склянку с маслом, поднесенную ему королем. Но он отказался принять золото, хлеб и вино. Чуть слышный шепот прошелестел, как шаткий камыш. «Зачем ты все воюешь? Если и всем обладать будешь, возможешь ли взять с собой?» Александр горестно воскликнул. «Зачем ветер вздымает море? Зачем ураган взвихряет пески? Зачем тучи несутся и гнется лоза? Зачем рожден ты Дандамием, а я Александром? Зачем? Ты же мудрый. Проси, чего хочешь, все тебе дам, я владыка мира». Дандамий потянул его за руку и ласково пролепетал: «Дай мне бессмертие». Александр, побледнев, вырвал руку из рук старика и, не оборачиваясь, быстро вышел из тенистой рощи к реке, где на молочной влаге крякали жирные лобастые утки и мошки толклись хороводом.
1: Мы читали главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда».
1: Лазарь Лагин. Фрагмент из повести «Старик Хоттабыч». Читает Игорь Старосельцев.
2: Стадион бурлил той особенной праздничной жизнью, которая всегда кипит на нем во время решающих футбольных состязаний. Гремело радио. 80 тысяч человек с жаром обсуждали возможный исход предстоящей игры, и от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала состязания. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у судьи был мяч, которому суждено было в этот день вынести немало ударов, проделать по земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то ворота, решить тем самым, какой из команд достанется в этот день победа. Судья положил мяч в самом центре поля. Обе команды выбежали из своих раздевалок и построились друг против друга. Капитаны обменялись рукопожатиями, бросили жребий, какой команде играть против солнца. Этот печальный удел выпал на долю спортивного общества «Зубила», к великому удовольствию команды общества «Шайба» и части болельщиков. «Не сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать с мячом эти 22 столь симпатичных мне молодых человека?» — почтительно осведомился Хоттабыч. Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас все сам поймешь». Как раз в этот момент игрок Зубила звонко ударил носком бутсы по мячу, и состязание началось. «Неужели этим 22 приятным молодым людям придется бегать по столь обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И все это лишь потому, что на всех нашелся для игры только один мяч?» — недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, снова ничего старику не ответил. Было не до Хоттабыча. Нападение шайбы завладело мячом и приближалось к воротам Зубила. «Знаешь что, Волька?» — шепнул своему приятелю Женя. «Мне кажется, просто счастье, что Хоттабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» «И мне так кажется!» — согласился с ним Волька и вдруг, ахнув, вскочил.

0: точки зрения законов природы. Откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных меча. Все они были изготовлены из превосходного софьяна.
1: «Безобразие! Неслыханное хулиганство! Кто это позволяет себе такие возмутительные шутки?» — возбужденно кричали на трибунах.
0: Конечно, виновника следовало немедленно вывести со стадиона и даже передать в руки милиции, но никто не в силах был его обнаружить. Только 3 человека из 80 000 зрителей, Хаттабыч и оба его молодых друга, знали, кто этот виновник.
2: «Что ты наделал?» — зашептал Волька Хаттабычу на ухо. «Ты остановил всю игру и лишил шайбовцев верного гола!»
0: Насчет неудачи шайбовцев Волька, впрочем, сказал без особого огорчения. Он болел за Зубила.
3: «Я хотел, чтобы было лучше», — также шепотом оправдывался Хаттабыч. «Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, в волю поиграть собственным мячом».
2: «Ну что мне прикажешь с тобой делать?» — развел Волька руками, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. «Вот жалко только, что Зубилу приходится играть против солнца. А во второй половине игры, когда команда поменяется местами, солнце уже никому не будет мешать. Получается, что шайбовцы ни за что, ни про что находятся в лучших условиях», — выразительно сказал напоследок Волька. Он надеялся, что Хаттабыч учтет его слова.
3: «Действительно несправедливо», — согласился старик, и в то же мгновение солнце скрылось за легким облачком и не появлялось до самого конца игры.
0: Между тем с поля убрали лишние мячи, судья зачел время, ушедшее впустую, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений Хаттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Шайбовцы, лишившиеся в результате истории с 22 мячами верного гола, нервничали, часто мазали, а старик чувствовал себя виноватым перед ними и терзался угрызениями совести. Так роковым образом разошлись симпатии Вольки Костылькова и Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба. Когда первый сиял от удовольствия, а это было каждый раз, когда кто-нибудь из команды шайбы бил мимо ворот противника, старик сидел мрачнее тучи. Зато, когда нападение Зубила мазало мимо ворот шайбы, картина резко менялась. Хаттабыч заливался счастливым смехом, а Волька страшно злился.
2: «Не понимаю, Хаттабыч, что ты находишь в этом смешного? Чуть-чуть не было гола!»
3: «Чуть-чуть не считается, о драгоценнейший!» — отвечал ему Хаттабыч где-то подслушанной фразой.
0: Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что бывают болельщики. Волькино огорчение по поводу солнца, бившего в глаза команде Зубила, он воспринял как простую заботу мальчика о справедливости. О том, что он сам стал болельщиком, он, конечно, и не подозревал, как не подозревал об этом и Волька. Волька был так увлечен тем, что происходило на поле, что на остальное не обращал ни малейшего внимания. Это и послужило причиной необыкновенных событий, приключившихся в этот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент, когда нападение Зубила приближалось к воротам шайбы, Волька нагнулся к самому уху Хаттабыча и горячо прошептал:
2: «Хаттабыч, миленький, раздвинь, пожалуйста, чуточку ворота шайбы, когда зубиловцы будут по ним бить».
4: Старик насупился. «А какая от этого была бы польза шайбе?»
2: «Шайбе и не надо. От этого Зубилу польза будет».
0: Старик промолчал. Зубиловцы снова промазали. А через 2-3 минуты дюжий молодец из нападения шайбы под одобрительные крики зрителей забил классический мяч в ворота Зубила.
5: «Егорушка, ты только не вздумай надо мной смеяться», — сказал в полголоса вратарь Зубила одному из запасных игроков, когда игра на короткое время перешла на поле шайбы. «Но я готов покляться, что штанга моих ворот подыгрывает шайбовцам».

0: понимаешь, когда они били по воротам, правая штанга, честное благородное слово, правая штанга отодвинулась сантиметров на 50 в сторону и пропустила мяч. Я это видел собственными глазами.
1: Температуру мерил? Спросил запасной игрок.
0: Чью? Штанги?
1: Нет, свою. У тебя, наверное, сильный жар.
0: Тьфу! Плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. Шайбовцы, ловко обводя защиту, стремительно приближались к воротам Зубила. Бац! Второй гол за 3 минуты. Причем оба раза не по вине вратаря Зубила. Вратарь дрался, как лев. Но что он мог поделать? В момент удара по воротам их верхняя планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч пролетел, чуть задев кончики его пальцев. Кому сказать об этом? Кто поверит? Вратарю стало грустно и страшно, как маленькому мальчику, попавшему ночью в дремучий лес.
2: «Видел?» — спросил он безнадежным голосом у Егорушки.
3: «Кажется, видел», — ответил, заикаясь, запасной игрок. «Только никому не скажешь. Все равно никто не поверит».
2: «То-то и оно, что никто не поверит», — скорбно согласился вратарь с Зубила.
0: А в это время на северной трибуне разгорался тихий скандал. Дело в том, что за секунду до второго гола Волька заметил, что старик тайком выдрал волосок из бороды. «Зачем бы это ему?» — с беспокойством подумал Волька, который все еще не догадывался, какие события назревают на футбольном поле. Но и эта мысль пришла в Вольке не сразу. Слишком уж плохо для Зубила оборачивалось сегодняшнее состязание. Было не до старика. Однако третий гол в ворота Зубила сразу разъяснил обстановку. В самом деле, приближался конец первой половины игры, и счастье как будто обратилось, наконец, лицом к Зубилу. Игра перешла на поле шайбы. Зубиловцы, что называется, землю рыли, и вскоре лучший их нападающий с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все 80 000 зрителей в неописуемом волнении привскочили со своих мест. Этот верный гол должен был открыть счет Зубила. Волька и Женя, дружно болевшие за Зубила, радостно подмигнули друг другу, но тут же разочарованно вздохнули. Был верный мяч, а ударился в верхнюю штангу, да еще с такой силой, что звон пошел по всему стадиону. Звон мяча слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Опустившаяся штанга спасла вратаря от гола, но зато прибольно стукнула его по голове.
2: Теперь Волька все понял и ужаснулся. «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб», — сказал он дрожащим голосом, — «что же это такое? Ты же знаешь, что мы оба, и я, и Женька, болеем за Зубила». «А ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу?»
4: «Увы, о благословенный, это так», — удрученно ответил старик.
2: «Разве я не спас тебя из заточения в глиняном сосуде?» — горько продолжал Волька.
4: «Это верно, как то, что сейчас день, и как то, что тебя ждет великое будущее», — еле слышно отвечал Хаттабыч.
2: «Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не Зубилу?»
4: «Увы, я неволен над своими поступками», — сокрушенно отвечал Хаттабыч, и крупные слезы потекли по его морщинистому лицу. «Мне очень хочется, чтобы выиграла команда шайбы».
2: «Смотри», — угрожающе заявил тогда Волька, — «будет скандал».
4: «Пусть будет, что будет».
0: В тот же миг вратарь Зубила поскользнулся на совершенно сухом месте и пропустил в ворота третий мяч.
5: Мы читали фрагмент из повести Лазаря Лагина «Старик Хаттабыч».
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. У каждого ребенка в России, вне зависимости от региона, должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин на открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
2: И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной. Нужно распространять лучшие практики учителей, управленческие подходы, использовать потенциал таких передовых учреждений, как ваш образовательный комплекс. Знаю, что вы сохранили саму суть, а именно высокую цель точки будущего – создать для детей из приемных семей, ребят с ограничениями по здоровью, равные со сверстниками возможности и для получения общего образования, и для достижения жизненного успеха, как результат.
1: Образовательный комплекс «Точка будущего» построен в поселке Жатаи в Якутии. При его создании учитывали условия вечной мерзлоты. При этом ранее первый подобный комплекс построили в Иркутске. Министерство обороны России и другие службы отслеживают ситуацию у границ России после сообщений о переброске неких эстонских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Поводом стала публикация газеты Financial Times о переходе Таллина к стратегии так называемой активной обороны у границ нашей страны. Кроме того, в заявление для прессы Песков добавил: на фоне ударов возмездия по объектам ВСУ со стороны Москвы, иностранные дипломаты, живущие в Киеве, должны сами принимать риски, связанные с работой, на фоне продолжающихся боевых действий. Правительство проиндексирует социальные обязательства на уровень инфляции, подтвердил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Страховые пенсии в следующем году увеличат дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Таким образом, средняя пенсия достигнет почти 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум составит чуть больше 20 тысяч, а реальные доходы россиян в 2027 году, по прогнозу, вероятно, вырастут на 1,5%. В ближайшие десятилетия внедрение искусственного интеллекта сократит количество вакансий в России на 10%, лишив работы 7 миллионов человек. Это прогноз экспертов президентской академии. Специалисты подчеркивают, что массовая безработица маловероятна, поскольку высвобождающиеся кадры перетекут в новые отрасли, связанные с обслуживанием нейросетей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Леонид Андреев. Рассказ «Случай». Читает Владимир Левашов.
4: Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье. Голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил: «Извините, пожалуйста». Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слыхал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый, и поэтому его любят все — жена, знакомые, пациенты — доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал